0: По размеру и по положению на солнечном диске обнаруживается в памяти лишь 2 года назад. Это область 3664, которая наблюдалась в первой половине мая 2024 года. Произошедшая здесь серия взрывов с последующими ударами по Земле вызвала тогда самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет, добавили ученые. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда FM».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Портрет». Читает Вадим Максимов.
4: Одна из работ заняла его сильно. Не помню уже, в чем именно состоял сюжет ее. Знаю только то, на картине нужно было поместить духа тьмы. Долго думал он над тем, какой дать ему образ. Ему хотелось осуществить в лице его все тяжелое, гнетущее человека. При таких размышлениях иногда проносился в голове его образ таинственного ростовщика. И он думал невольно: вот бы с кого мне следовало написать дьявола. Судите же об его изумлении, когда один раз, работая в своей мастерской, услышал он стук в дверь, и вслед за тем прямо вошел к нему ужасный ростовщик. Он не мог не почувствовать какой-то внутренней дрожи, которая пробежала невольно по его телу. «Ты художник?» — сказал он без всяких церемоний моему отцу. «Художник», — сказал отец в недоумении, ожидая, что будет далее. «Хорошо, нарисуй с меня портрет. Я, может быть, скоро умру, детей у меня нет. Но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портрет, чтобы был совершенно как живой?» Отец мой подумал, чего лучше. Он сам просится в дьяволы ко мне на картину. Дал слово. Они уговорились во времени и цене, и на другой же день, схвативши палитру и кисти, отец мой уже был у него. Высокий двор, собаки, железные двери и затворы, дугообразные окна, сундуки, покрытые старинными коврами, и, наконец, сам необыкновенный хозяин, севший неподвижно перед ним, все это произвело на него странное впечатление. Окна, как нарочно, были заставлены и загромождены снизу так, что давали свет только с одной верхушки. «Черт побери, как теперь хорошо осветилось его лицо!» — сказал он про себя и принялся жадно писать, как бы опасаясь, чтобы как-нибудь не исчезло счастливое освещение. «Экая сила!» — повторил он про себя. «Если я хотя в половину изображу его так, как он есть теперь, он убьет всех моих святых ангелов. Они побледнеют перед ним. Какая дьявольская сила! Он у меня просто выскочит из полотна, если только хоть немного буду верен натуре. Какие необыкновенные черты!» — повторял он беспрестанно, усугубляя рвенье, и уже видел сам, как стали переходить на полотно некоторые черты. Но чем более он приближался к ним, тем более чувствовал какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себе самому. Однако же, несмотря на то, он положил себе преследовать с буквальной точностью всякую незаметную черту и выражение. Прежде всего, занялся он отделкой глаз. В этих глазах столько было силы, что, казалось, нельзя бы и помыслить передать их точно, как были в натуре. Однако же, во что бы то ни стало, он решился доискаться в них последней мелкой черты и оттенка, постигнуть их тайну. Но как только начал он входить и углубляться в них кистью, в душе его возродилось такое странное отвращение, такая непонятная тягость, что он должен был на несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь. Наконец, уже не мог он более выносить. Он чувствовал, что эти глаза вонзались ему в душу и производили в ней тревогу непостижимую. На другой, На третий день это было еще сильнее. Ему сделалось страшно. Он бросил кисть и сказал наотрез, что не может более писать с него. Надобно было видеть, как изменился при этих словах странный ростовщик. Он бросился к нему в ноги и молил кончить портрет, говоря, что от всего зависит судьба его и существование в мире, что он уже тронул своей кистью его живые черты, что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественную силою удержится в портрете, что он через то не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать в мире. Отец мой почувствовал ужас от таких слов. Они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти, и палитру, и бросился опрометью вон из комнаты. Мысль о том тревожила его весь день и всю ночь. А поутру он получил от ростовщика портрет, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него в услугах, объявившее тут же, что хозяин не хочет портрета, не дает за него ничего и присылает назад. В вечеру того же дня узнал он, что ростовщик умер и что собираются уже хоронить его по обрядам его религии. Все это казалось ему неизъяснимо странно. А между тем, с этого времени оказалась в характере его ощутительная перемена. Он чувствовал неспокойное, тревожное состояние, которому сам не мог понять причины. И скоро произвел он такой поступок, которого бы никто не мог от него ожидать. С некоторого времени труды одного из учеников его начали привлекать внимание небольшого круга знатоков и любителей. Отец мой всегда видел в нем талант и оказывал ему за то свое особенное расположение. Вдруг почувствовал он к нему зависть. Всеобщее участие и толки о нем сделались ему невыносимы. Наконец, к довершению досады, узнает он, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. «Нет, не дам же молокососу восторжествовать», — говорил он. «Рано, брат, вздумал стариков сажать в грязь. Еще, слава богу, есть у меня силы. Вот мы увидим, кто кого скорее посадит в грязь». И прямодушный, честный в душе человек употребил интриги и происки, которыми дотоле всегда гнушался. Добился, наконец, того, что на картину объявлен был конкурс, и другие художники могли войти также с своими работами. После чего заперся он в свою комнату и с жаром принялся за кисть. Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И точно, это вышло одно из лучших его произведений. Никто не сомневался, чтобы не за ним осталось первенство. Картины были представлены, и все прочие показались пред нею, как ночь перед днем. Как вдруг один из присутствовавших членов, если не ошибаюсь, духовная особа, сделал замечание, поразившее всех. «В картине художника точно есть много таланта, — сказал он, — но нет святости в лицах. Есть даже напротив того что-то демонское в глазах, как будто бы рукой у художника водило нечистое чувство». Все взглянули и не могли не убедиться в истине сих слов. Отец мой бросился вперед к своей картине, как бы с тем, чтобы поверить самому такое обидное замечание, и с ужасом увидел, что он всем почти фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул. Картина была отвергнута, и он должен был к неописанной своей досаде услышать, что первенство осталось за его учеником. Невозможно было описать того бешенства, с которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти и мольберт, схватил со стены портрет ростовщика, потребовал ножа и велел разложить огонь в камине, намереваясь изрезать его в куски и сжечь. На этом движении застал его вошедший в комнату приятель, живописец, как и он, Весельчак, всегда довольный собой, не заносившийся никакими отдаленными желаниями, работавший весело все, что попадалось, и еще веселей того, принимавшийся за обед и пирушку. «Что ты делаешь? Что собираешься жечь?» — сказал он и подошел к портрету. «Помилуй, это одно из самых лучших твоих произведений. Это ростовщик, который недавно умер. Да, это совершеннейшая вещь. Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез. Так в жизнь никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя». «А вот я посмотрю, как они будут глядеть в огне», — сказал отец, сделавший движение швырнуть его в камин. «Остановись, ради бога», — сказал приятель, удержав его. «Отдай его уж лучше мне, если он тебе до такой степени колет глаз». Отец сначала упорствовал, наконец согласился, и весельчак, чрезвычайно довольный своим приобретением, утащил портрет с собою.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Портрет».
4: По уходе его отец мой вдруг почувствовал себя спокойнее. Точно как будто бы вместе с портретом свалилась тяжесть с его души. Он сам изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемене своего характера. Рассмотревший поступок свой, он опечалился душою и не без внутренней скорби произнес: «Нет, это Бог наказал меня. Картина моя поделом нанесла посрамление. Она была замышлена с тем, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моей кистью. Демонское чувство должно было и отразиться в ней». Он немедля отправился искать бывшего ученика своего, обнял его крепко, просил у него прощения и старался, сколько мог, загладить пред ним вину свою. Работы его вновь потекли по-прежнему безмятежно, но задумчивость стала чаще показываться на его лице. Он больше молился, чаще бывал молчалив и не выражался так резко о людях. Самая грубая наружность его характера как-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще более потрясло его. Он уже давно не видался с товарищем своим, выпросившим у него портрет. Он собирался было идти его проведать, как вдруг он сам вошел неожиданно в его комнату. После нескольких слов и вопросов с обеих сторон он сказал: «Ну, брат, недаром ты хотел сжечь портрет. Черт его побери, в нем есть что-то странное. Я ведьмам не верю, но воля твоя, в нем сидит нечистая сила». «Как?» — сказал отец мой. «А так, что с тех пор, как повесил я к себе его в комнату, почувствовал тоску такую, точно как будто бы хотел кого-то зарезать. В жизнь мою я не знал, что такое бессонница, а теперь испытал не только бессонницу, но сны такие. Я и сам не умею сказать, сны ли это или что другое. Точно домовой тебя душит, и все мерещится, проклятый старик. Одним словом, не могу рассказать тебе моего состояния. Подобного со мной никогда не бывало. Я бродил как шальной все эти дни. Чувствовал какую-то боязнь, неприятное ожидание чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому весь

становилась ему недостаточной и недовольно строгою. Он удалился с благословения настоятеля в пустынь, чтобы быть совершенно одному. Там из древесных ветвей выстроил он себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте с поднятыми к небу руками, читая беспрестанно молитвы. Словом, изыскивал, казалось, все возможные степени терпения и того непостижимого самоотвержения, которому примеры можно найти разве в одних житиях святых. Таким образом, долго, в продолжении нескольких лет, изнурял он свое тело, подкрепляя его в то же время живительную силою молитвы. Наконец, в один день пришел он в обитель и сказал твердо настоятелю: «Теперь я готов. Если Богу угодно, я совершу свой труд». Предмет, взятый им, было Рождество Иисуса. Целый год сидел он над ним, не выходя из своей кельи, едва питая себя суровой пищей и молясь беспрестанно. По истечении года картина была готова. Это было точно чудо кисти. Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имели больших сведений в живописи, но все были поражены необыкновенной святостью фигур. Чувство божественного смирения и кротости в лице пречистой матери, склонившейся над младенцем, глубокий разум в очах божественного младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали, торжественное молчание пораженных божественным чудом царей, повергнувшихся к ногам его, и, наконец, святая невыразимая тишина, обнимающая всю картину. Все это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатление было магическое. Вся братья поверглась на колено перед новым образом, и умиленный настоятель произнес: «Нет, нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину. Святая, высшая сила водила твоей кистью, и благословение небес почило на труде твоем». В это время окончил я свое учение в академии, получил золотую медаль и вместе с нею радостную надежду

возит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о божественном небесном рае заключен для человека в искусстве, и потому одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волнения мирского, во сколько раз творенье выше разрушения, во сколько раз ангел одной только чистой невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны, во столько раз выше всего, что не есть на свете, высокое создание искусства. Все принеси ему в жертву и возлюби его всей страстью, не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой, небесной страстью. Без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения, ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое создание искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу. Но есть минуты, темные минуты. Он остановился, и я заметил, что вдруг омрачился светлый лик его, как будто бы на него набежало какое-то мгновенное облако. «Есть одно происшествие в моей жизни», — сказал он. «До ныне я не могу понять, что был тот странный образ, с которого я написал изображение. Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существование дьявола, и потому не буду говорить о нем. Но скажу только, что я с отвращением писал его. Я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив все, быть верным природе. Это не было создание искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства, не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассеивает томительные впечатления, зарождая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить гонения и угнетения. Да хранит тебя Всевышний от сих страстей. Нет их страшнее. Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гонения. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызнуту одним пятном грязи из-под колеса, и уже весь народ обступил его и указывает на него пальцем и толкует об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множество пятен на других проходящих, одетых в будничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замечаются пятна. Он благословил меня и обнял. Никогда в жизни не был я так возвышенно подвигнут. Благоговейно, более нежели с чувством сына, прильнул я к груди его и поцеловал в рассыпавшиеся его серебряные волосы. Слеза блеснула в его глазах. «Исполни, сын мой, одну мою просьбу», — сказал он мне уже при самом расставании. «Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о котором я говорил тебе. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выражению. Во что бы то ни стало, истреби его. Вы можете судить сами, мог ли я не обещать клятвенно исполнить такую просьбу. В продолжении целых 15 лет не случалось мне встретить ничего такого, что хотя бы сколько-нибудь походило на описание, сделанное моим отцом, как вдруг теперь на аукционе...» Здесь художник, не договорив еще своей речи, обратил глаза на стену с тем, чтобы взглянуть еще раз на портрет. То же самое движение сделала в один миг вся толпа слушавших, ища глазами необыкновенного портрета.

0: Но к величайшему изумлению его уже не было на стене. Невнятный говор и шум пробежал по всей толпе, и вслед за тем послышались явственно слова «украден». Кто-то успел уже утащить его, воспользовавшись вниманием слушателей, увлеченных рассказом. И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза, или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их утружденным долгим рассматриванием старинных картин.
1: Мы читали повесть Николая Васильевича Гоголя «Портрет».

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Шинель». Читает Вадим Максимов.
2: В департаменте... Но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитана-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно в суе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где через каждые 10 страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник. Чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательный. Низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется, геморроидальным. Что ж делать? Виноват петербургский климат. Что касается дочина, ибо у нас прежде всего нужно объявить чин, то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от Башмака. Но когда, в какое время и каким образом произошла она от Башмака, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже Шурин, и все совершенно башмачники ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени. И это произошло именно вот так. Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница-матушка, чиновница и очень хорошая женщина расположилась как следует окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в Сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родительницы предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать. Мокие, Сессия или назвать ребенка во имя мученика Хаздазата. «Нет», — подумала покойница, — «имена-то все какие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте. Вышли опять три имени — Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание», — проговорила старуха. «Какие все имена? Я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Вородат или Ворух, а то Трифилий и Варахасий». Еще переворотили страницу, вышли Повсекахий и Вахтисий. «Ну уж я вижу», — сказала старуха, — «что видно его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец его был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости, и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент, и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма. Так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите», или вот «интересное хорошенькое дельце», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему предложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники посмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия. Рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории. Про его хозяйку, 70-летнюю старуху, говорили, что она бьет его. Спрашивали, когда будет их свадьба. Сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним. Это не имело даже влияния на занятия его. Среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня. Зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный. И с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, со своими проникающими словами: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой!» И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной образованной светскости. И, Боже, даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным. Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать, он служил ревностно. Нет, он служил с любовью. Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то свой, разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его. Некоторые буквы у него были фавориты, до которых, если он добирался, то был сам не свой, и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которая выводила перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники. Но выслужил он, как выражались остряки его товарищи, пряжку в петлицу, да нажил геморрой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписывание. Именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место. Дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул, да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и, наконец, сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписывания, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье, ведь мундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то, что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинную, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру. Или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка. К тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь. И оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его. Но Акакий Акакиевич, если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки. И только разве если неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель».
2: Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса. Ел все это с мухами и со всем тем, что не посылал Бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно для собственного удовольствия копию для себя, особенно если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу. Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо, и весь чиновный народ наелся и отобедал кто как мог, сообразно с получаемым жалованием и собственной прихотью, когда все уже отдохнуло после департаментского скрипа,

большого чиновного круга, кто и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний. Словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которой никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек. Или даже когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади фальконетового монумента. Словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы кто-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне. Что-то Бог пошлет переписывать завтра. Так протекала мирная жизнь человека, который с 400 жалования умел быть довольным своим жребием и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами. Есть в Петербурге сильный враг всех получающих 400 рублей в год жалования или около того. Враг этот — никто другой, как наш Северный Мороз. Хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В 9:00 утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее 5-6 улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарования к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то, что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в 2-3 местах, именно на спине и плечах, она сделалась точная серпянка. Сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам. От нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом деле она имела какое-то странное устройство. Воротник ее уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачивание других частей ее. Подтачивание не показывало искусство портного и выходило точно мешковато и некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в 4-м этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и ребезну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков. Разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то нечего делать. Подавайте нам и Петровича сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина. Петровичем он стал называться с тех пор, как получил отпускную
и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам.

0: сначала по большим, а потом без разбору, по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям и, споря с женой, называл ее «мирской женщиной» и «немкой». Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слово два. Но, к сожалению, о ней немного было известно. Разве только то, что у Петровича есть жена. Носит даже чепчик, а не платок. Но красотою, мне кажется, она не могла похвастаться. По крайней мере, при встрече с ней одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувший усом и испустивший какой-то особый голос. Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умощена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше 2 рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, незамеченный даже самою хозяйкою, и вступил, наконец, в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашенном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакию Акакиевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи, череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже 3 минуты продевал нитку в иглиное ухо, не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча в полголоса: «Не лезет варварка! Уела ты меня, шельма эдакая!» Акакию Акакиевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился. Он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражом, или, как выражалась жена его, «осадился сивухой, одноглазый черт». В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что мужди был пьян и потому дешево взялся, но гривенник, бывало, один прибавишь, и дел в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламливать черт знает какие цены. Акакий Акакиевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и Акакий Акакиевич невольно выговорил: «Здравствуй, Петрович».
1: «Здравствовать желаю, сударь», — сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес.
2: «А я вот к тебе, Петрович, того». Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большую частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавший речь словами «это право совершенно того», а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил.
1: «Что ж такое?» — сказал Петрович и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалт и петлей. Что все было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы. Таков уж обычай у портных. Это первое, что он сделает при встрече.
2: «А я вот того, Петрович. Шинель-то, сукно. Вот видишь, везде, в других местах совсем крепкое. Оно немножко запылилось и кажется, как будто старое. А оно новое. Да вот только в одном месте немного того. На спине. Да вот еще на плече одном немножко попротерлось. Да вот на этом плече немножко. Видишь, вот и все. И работы немного».
0: Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала. Какого именно неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки.
3: Мы читали повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Благородные разбойники. Главным благородным разбойником всех времен и народов всегда считался Робин Гуд. Но романтический ореол присущ исключительно Робин Гуду вымышленному. Предполагаемый прототип народного героя был банальным грабителем с большой дороги и отобранное у богачей имущество никому не раздавал. Зато повесть Александра Сергеевича Пушкина «Благородный разбойник Владимир Дубровский», можно сказать, была написана по реальным событиям. Об этом свидетельствуют архивы судебного процесса по делу некоего дворянина по фамилии Островский. Островский был не очень знатен и совсем не богат. Всего-то одно маленькое имение. Это-то имение по каким-то подложным документам у Островского отобрали. Оставшийся без крыши над головой дворянин вотчину сжег дотла, а сам со своими крестьянами ушел в лес и стал разбойником. Вот тут-то и началась счастливая жизнь у тех, кто способствовал его разорению. Островский развернул против них настоящую партизанскую войну. Была в том судебном деле упомянута и дочка одного из помещиков-обидчиков по имени Маша, в которую Островский был влюблен с детства. Машу действительно выдали замуж за нелюбимого старика. Но как только он приставился, она немедленно вышла замуж за любимого Островского. Тот после свадьбы покинул разбойничью шайку и уехал с женой в Петербург, где его случайно на улице узнал один из пострадавших от его разбойничьей деятельности. Островского предали суду. Вот только какой приговор был ему вынесен, история умалчивает. И Пушкин про это не написал.
0: Курсивом. Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
2: Сэр Артур Конан Дойль в молодости учился на факультете медицины Эдинбургского университета. Среди его преподавателей был известный шотландский хирург Джозеф Белл. Едва взглянув на пациента, он мог рассказать о его характере и работе. По запаху Белл легко определял, что перед ним лакировщик, а по расположению прорех на штанах догадывался, что лечиться к нему пришел сапожник-левша. Свои таланты Белл объяснял наблюдательностью и силой дедуктивного метода. Первый рассказ о Шерлоке Холмсе Конан Дойл издал к 50-летию своего университетского преподавателя. В письме ему литератор признавался: «Невероятные способности известного всему миру литературного героя не вымысел, а лишь реконструкция того, что мог бы делать Джозеф Белл, стань он детективом». На это письмо мудрый профессор ответил: «Артур, Шерлок Холмс – это вы сами, и вы прекрасно это знаете».
0: Кто эти люди?
2: Шерлок Холмс, он же Джозеф Белл, он же Артур Конан Дойль.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Даты визита Владимира Путина в Китай были согласованы еще в феврале и никак не связаны с визитом Дональда Трампа, сообщил Юрий Ушаков. Помощник президента уточнил, что Путин и Си Цзиньпин в этом году встретятся еще трижды – на саммитах Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, БРИКС в Нью-Дели и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. В ходе официального визита Владимира Путина в Китай 19-20 мая будет подписано около 40 двусторонних документов, добавил Ушаков. Владимир Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Переговоры пройдут на следующий день в узком и широком составах, а завершится рабочий день беседой за чаем с Си Цзиньпином. Обстановка вокруг Запорожской атомной электростанции находится на грани, за которой не будет возврата, и Европе надо приложить все усилия, чтобы деэскалировать ситуацию, заявил Алексей Лихачев. По его словам, в случае попадания по хранилищу отработавшего ядерного топлива могут возникнуть риски регионального масштаба. Глава Росатома также добавил, что за последние сутки по ЗАЭС и Энергодару были нанесены десятки ударов со стороны украинских боевиков. Роскосмос планирует произвести еще две ракеты-носители «Союз-5», после чего начнется их серийное производство, заявил информационной службе «Вести» глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
2: Важно понимать, что это абсолютно новая ракета, это не потомок разработок предыдущих лет, это качественно новый наш продукт. Ну, во-первых, самый мощный жидкостный двигатель РД-171, производство «Энергомаша», это раз. Второе, выводит на низкую орбиту 18,5 тонн, что практически там уникально по мировым меркам и соответствует самым передовым стандартам. Ну и готовим вторую, третью летную машину, после чего будем передавать ее уже в серию.
1: Напомню, 30 апреля с космодрома Байконур состоялся первый пуск ракеты «Союз-5». По словам Баканова, ее эксплуатация позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки на орбиту. Коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются из-за ситуации на Ближнем Востоке. До их истощения остается несколько недель, заявил журналистам глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Свое заявление он сделал на встрече министров финансов «семерки» в Париже. Как сообщает Reuters, ранее высвобождение стратегических запасов нефти добавило на рынок 2,5 миллиона баррелей в сутки. Но Бироль утверждает, что эти запасы не бесконечны. В ходе встречи в Париже министры финансов «семерки» намерены обсудить высокую инфляцию и глобальные экономические дисбалансы. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Иван Литвинов.
3: Тигр соборного праздника. Глава первая. В поезде. Нат Пинкертон занимал купе второго класса в поезде, вышедшем в полдень из Берлина в Гамбург. В Германии он пробыл недолго. Он завершил замечательное дело о брачном авантюристе Спенсере, в погоне за которым и прибыл из Нью-Йорка в Берлин, и теперь возвращался на родину, где его ждали новые дела. В купе, кроме Пинкертона, был только один пассажир, усердно читавший газету. Резкие черты его лица выдавали в нем полицейского чиновника, а поза и подчеркнуто прямая фигура — говорили о том, что он бывший военный. Незнакомец все время молчал, не имея, по-видимому, охоты вступать в беседу. Молчал и Пинкертон. Наконец незнакомец сложил газету, оглянулся и заговорил. «Удивительный случай произошел в Берлине. А вы слышали о сенсационном аресте, совершенном знаменитым американским сыщиком Пинкертоном в берлинском ресторане «Кайзер Келлер»?»
4: «Конечно», — улыбаясь, ответил Пинкертон. «Но я даже подробнейшим образом осведомлен об этом происшествии».
3: «Этот Пинкертон поистине замечательный человек. Из Нью-Йорка он пускается в погоню за преступником, преследует его в Германии и хватает в тот самый момент, когда под руководством этого негодяя должно было совершиться отвратительное преступление.
4: К счастью, оно было предупреждено своевременным появлением знаменитого сыщика. Это просто удивительно!»
5: «Ничего особенного я здесь не вижу», — заметил Пинкертон. «Следы, которые вели в Берлин, были слишком ясны».
4: Незнакомец иронически посмотрел на своего собеседника. Его забавляло, что профан осмеливается так легко судить о трудновыполнимой задаче.
6: «Простите», — сказал он, — «но мне кажется, нельзя высказывать такие скоропалительные суждения. Когда знакомишься с каким-либо событием по газетам, все кажется простым и ясным. Читатели понятия не имеют о том, сколько сил, энергии, изобретательности, ума должен приложить сыщик, прежде чем он раскроет все обстоятельства преступления, кажущиеся при чтении такими простыми и несомненными».
5: «В данном случае вы совершенно правы», — заметил Пинкертон.
6: «В настоящее время, например», — продолжал незнакомец, «в Гамбурге произошел целый ряд загадочных преступлений. На местном соборном празднике какой-то негодяй, а может быть даже целая банда, совершает нападения и грабежи, и никто из злодеев до сих пор не пойман».
5: «Думаю, что вам удастся арестовать виновника, господин инспектор», — с улыбкой заметил Пинкертон.
4: Незнакомец изумленно взглянул на своего собеседника.
6: «Вы назвали меня инспектором. Но разве вы меня знаете?»
5: «Я заключил это из ваших же слов», — сказал сыщик.
6: «Меня это крайне удивляет. Судя по вашему произношению, вы англичанин или американец? Как же вы могли сразу определить мое звание?»
5: «Ну, это не так уж трудно. Путешествуя, присматриваясь к окружающим, я научился узнавать людей».
6: «Вы угадали. Я действительно инспектор гамбургской полиции Гельман. Частые преступления, совершаемые в последнее время на соборном празднике, заставили меня съездить в Берлин. Я надеялся разыскать там знакомого сыщика, который помог бы мне напасть на след негодяев».
5: «И он отказался сопровождать вас?»
6: «Он уехал на юг Германии, где его ждали неотложные дела, касающиеся раскрытия одного весьма важного преступления. И вот я возвращаюсь в Гамбург один. Досадно. Если бы я знал наверняка, что знаменитый американский сыщик Пинкертон поедет через Гамбург, я бы обратился к нему. Уж он-то переловил бы преступников. Не знаю, только согласился бы он помочь нам. Он, наверное, спешит обратно в Нью-Йорк».
5: «Нат Пинкертон никогда не отказывает в помощи никому. Тем более, что может сейчас уделить вам достаточно времени. Вы бы спросили его самого».
4: Инспектор принужденно засмеялся.
6: «Благодарю за совет», — воскликнул он. «К сожалению, я не знаю, где находится в данный момент Пинкертон».
5: «Он недалеко отсюда», — с хитрой улыбкой заметил сыщик.
4: Гельман остолбенел. Он внимательно оглядел своего собеседника и произнес:
6: «Не знаю, правильно ли я вас понял. Может быть, вы сами и есть?»
4: Сыщик, улыбаясь, достал свой бумажник, вынул оттуда визитную карточку и подал ее инспектору. Пораженный, тот вскочил со своего места.
6: «Ага! Так вы действительно Нат Пинкертон! Очень приятно! От всей души рад!»
4: Лицо чиновника сияло. Он сердечно тряс руку американца и беспрестанно уверял его, что он страшно рад этой неожиданности и благословляет счастливый случай, который свел его со знаменитым сыщиком.
6: «Так вы согласны помочь нам?» — воскликнул он.
5: «Ну, конечно», — сказал Пинкертон. «Пароход, на котором я еду обратно в Нью-Йорк, отходит через несколько дней, а до тех пор я могу посвятить себя вашему делу. Посмотрим, удастся ли нам обезвредить преступника или преступников. Не расскажете ли вы мне сейчас, в чем, собственно, там дело?»
4: Инспектор с живостью заговорил.
6: «На гамбургском соборном празднике, как я вам уже докладывал, были совершены и поныне совершаются преступления. Для пояснения замечу, что гамбургский соборный праздник — это народное гулянье, которое продолжается обыкновенно от 1 декабря до сочельника. На большой площади строятся карусели, палатки, выставляются лотки с разными сладостями и тому подобное. Туда устремляется народ для веселого времяпрепровождения. Ежедневно там собирается огромная толпа. Гамбуржцы охотно ходят на это гулянье и оставляют там немало денег. И вот в течение последних 10 дней на этой площади происходит целый ряд преступлений. Есть основания полагать, что все они являются делом одних и тех же рук. Это серия грабежей, совершенных в праздничной толпе. Нападению обычно подвергались молодые люди, главным образом девушки, отдалившиеся от толпы. Грабитель подкрадывается к жертве сзади, наносит удар и валит на землю. Как правило, удар так силен, что потерпевший теряет сознание, и тогда грабитель очищает карманы своей жертвы. Таких случаев было более 10, а самый страшный произошел 3-го дня вечером. В этот день, несколько в стороне от праздничных балаганов, была найдена молодая девушка с глубокой колотой раной в груди. Несчастная лежала без сознания, и только сегодня утром, перед моим отъездом, она пришла в себя.
5: И что же она сообщила?
6: Мы надеялись, что она видела виновника, но выяснилось, что нет. Вообще, никому из пострадавших не удалось увидеть преступника в лицо, ибо негодяй нападает сзади, а в момент ограбления жертва уже без сознания.
5: «Так что и на этот раз раненой не удалось разглядеть преступника?» — спросил Пинкертон.
6: «Нет», — сказал Гельман. «Когда она отошла немного в сторону от центральных построек, кто-то неожиданно сильно ударил ее по голове, отчего она упала. Преступнику не удалось совсем оглушить ее, так как меховая шапочка, которая была на ней, несколько смягчила удар. Она пронзительно закричала и хотела подняться, но ей помешали и тотчас же вонзили в грудь нож. Она потеряла сознание. В ту же ночь ее нашли окровавленной, лежащей в глубоком обмороке».
5: «Останется ли она в живых?»
6: «Рана, к счастью, не опасна, хотя девушка и потеряла много крови».
5: «А в тот момент, когда она пыталась подняться, ей тоже не удалось увидеть преступника?» — осведомился Пинкертон.
6: «Она вообще ничего не видела. От удара ее сознание совершенно помутилось, но она утверждает, что у преступника была большая собака, голову которой она будто бы видела».
5: «Последнее заявление весьма знаменательно. При определенных обстоятельствах собака могла бы навести на след».
6: «Вначале я так думал», — сказал Гельман, «но именно присутствие этой собаки еще более запутывает дело. Оказывается, до сих пор на площади никто ни разу не видел человека, у которого была бы большая собака. У многих владельцев палаток, правда, есть собаки, но ни на кого из них не может падать подозрение, так как каждый из них может доказать свое алиби. Впрочем, один владелец находился под тайным надзором. Однако я не думаю, что он совершил преступление».
5: «Надеюсь, что вся эта местность находится под вашим пристальным наблюдением», — сказал Пинкертон.
6: «Конечно. По всей огромной площади расставлены агенты тайной полиции. За всеми уединенными местами, где могло бы совершиться преступление, негласно наблюдают люди, но негодяй, по-видимому, осведомлен обо всех наших действиях. Он нападает всегда там, где на данный момент нет охраны, и действует исключительно быстро. Я уверен, что разбойнику достаточно одной минуты, чтобы повалить и ограбить свою жертву. Публика напугана. Народное празднество уже не так многолюдно, как прежде, и торговцы жалуются на убытки. Этот преступник, создавший панику во всем Гамбурге, уже получил прозвище «Тигр соборного праздника».
5: Пинкертон протянул инспектору руку и сказал ему спокойно и уверенно: «Вот вам моя рука, господин инспектор. Я обещаю вам, что поймаю и предам правосудию тигра соборного праздника. Надеюсь, что мы обрежем когти этому чудовищу».
6: «Не слишком ли вы уверен, господин Пинкертон?» — спросил инспектор. «Из моего рассказа нельзя заключить еще ничего определенного. Нить к раскрытию этого загадочного преступления найти нелегко».
5: Пинкертон улыбнулся. «Однако из вашего рассказа, господин инспектор, я понял, что в данном случае мы имеем дело не с бандой, а только с одним преступником. Целой банде было бы трудно действовать на этой площади, раз она находится под строгим надзором агентов тайной полиции. Кроме того, мне кажется, что я даже напал на след».
6: «Что же могло послужить вам нитью?» — нетерпеливо спросил инспектор.
5: «Собака?»
6: «Но ведь именно эта история с собакой запутывает дело!»
5: Пинкертон пожал плечами. «А может быть и нет», — сказал он. «Я, собственно, уверен, что собаки-то совсем не было». Инспектор был совершенно сбит с толку. Сыщик хотел напасть на след преступника с помощью собаки, которая вовсе не существовала.
3: Это уж инспектор никак не мог понять.
6: «Я совершенно вас не понимаю», — сказал он наконец. «Но не хочу расспрашивать. Я от души рад, если вы действительно составили себе определенное представление о деле».
3: К вечеру оба путешественника прибыли в Гамбург и немедленно отправились на Соборную площадь, где ярмарка была уже в полном разгаре.
0: Радио «Звезда». Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
3: Глава вторая. Странный выстрел. Соборная площадь была полна народу. Гуляющие теснились около балаганов и палаток. Голоса людей, рокот каруселей и музыка шарманок смешивались, наполняя воздух неимоверным шумом. Дойдя до полицейской палатки, устроенной на время праздника, Гельман и Пинкертон вошли в нее. Здесь собрались несколько полицейских агентов. Один из них сидел за письменным столом и записывал показания бледной девушки, которая вся дрожа сидела рядом. При виде инспектора в сопровождении незнакомого господина полицейские вежливо поклонились. Гельман обратился к своему спутнику.
6: «Мне кажется, господин Пинкертон, перед нами новая жертва».
3: При имени Пинкертон дежурный полицейский поднял голову. Другие агенты также с удивлением оглянулись. Утренние газеты были полны сообщений о происшествии в берлинском ресторане «Кайзер Келлер». Предложив сыщику стул, Гельман занял место дежурного за письменным столом. Один из полицейских доложил: «Эта девушка только что подверглась нападению. Повторилась старая история».
5: «Где произошло нападение?»
3: «В узком проходе между двумя балаганами».
6: «Расскажите нам, пожалуйста, как было дело», — сказал инспектор. «Ваше имя, как видно из протокола, Мария Вайзе».
3: Девушка утвердительно кивнула. «Я отправилась на площадь», — начала она, — «вместе со своей подругой, и, потеряв ее в толпе, стала искать. При этом я оказалась в другом ряду построек, и, желая вернуться к прежнему месту, решила для сокращения пути пройти между двумя балаганами, где был узкий проход. Было уже темно, и я бежала очень быстро. Едва я достигла середины прохода, как кто-то ударил меня сзади по голове. В ушах у меня зашумело, я потеряла сознание и упала на землю. Когда я очнулась, голова у меня так сильно болела, что я даже не могла сообразить, где нахожусь. Но вскоре я вспомнила о тигре соборного праздника и, охваченная ужасом, вскочила и бросилась к людному месту. Тут я заметила, что нет золотых часов, цепочки и сумки, где лежал кошелек. Моя бледность, растрепанные волосы, грязное платье привлекли внимание публики. Меня обступила целая толпа, стали расспрашивать. А затем появился полицейский и, узнав о случившемся, привел меня сюда». Нат Пинкертон подошел к пострадавшей.
5: «Будьте любезны ответить мне на несколько вопросов», — учтиво сказал он ей. «Вы не заметили, кто именно напал на вас?»
3: «Нет, от удара я лишилась сознания».
5: «Имеете ли вы хотя бы смутное представление о том, каким оружием вам был нанесен удар?»
3: «Это был очень твердый предмет», — сказала девушка.
5: «Позвольте мне взглянуть на то место, куда был нанесен удар. Может быть, мне удастся узнать, чем именно его нанесли».
3: Девушка сняла шляпу и показала Пинкертону припухший кровоподтек около виска. Взглянув на рану, он проговорил:
5: «Я думаю, в данном случае был пущен в ход металлический кастет. Все указывает на то, что человек, нанесший удар, отличается большой физической силой. Подобным ударом можно и убить. А теперь», — обратился он к пострадавшей, — «проводите меня, пожалуйста, к тому месту, где на вас было совершено нападение. Я хотел бы его осмотреть».
3: Но едва только Нат Пинкертон поднялся, чтобы направиться к месту происшествия, как его внимание привлекли вновь пришедшие люди. Это был полицейский в сопровождении рыдающей женщины. У нее были грубые черты лица, а дешевые юбка и кофточка отличались кричащей пестротой. Из раны на правой руке сочилась кровь, которой был запачкан весь рукав.
6: «Что случилось?» — спросил изумленный инспектор.
5: «Снова нападение. В эту женщину стреляли», — доложил полицейский.
6: «А преступник?» к сожалению, скрылся. Как это произошло?»
5: «Я шел по шестому ряду», — начал полицейский. «Лишь только я поравнялся с палаткой, где показывают волосатого человека Вильяма, как услышал выстрел и затем отчаянные вопли. Я поспешил туда и на лестнице, ведущей в фургон, где живут владельцы упомянутой палатки, увидел эту женщину. Она плакала и держалась за плечо. На все мои расспросы она не отвечала, продолжая плакать и стонать. Вдруг из соседней двери палатки выбежал волосатый человек, Вильям, и взволнованно воскликнул: «Что случилось, черт возьми?» Когда он увидел женщину в крови, он поразился и сказал: «Боже, да в нее стреляли!» Тогда она тоже закричала: «Да, да, в меня стреляли, негодяй удрал!» Большего я от нее не мог добиться. Вот и привел ее сюда, чтобы она здесь дала показания.
6: «А она не хотела идти сюда?» — вмешался Пинкертон.
5: «Нет. Она заявила, что не может идти, так как ей надо быть около кассы. Но поскольку я настаивал, то и волосатый стал гнать ее сюда. Вообще он был взбешен и все время ругал ее».
3: Нат Пинкертон, казалось, был весьма заинтересован этим происшествием. Инспектор заметил это и спросил: «Думаете ли вы, господин Пинкертон, что этот случай следует приписать тигру?» Лицо Пинкертона было весьма загадочным. «Возможно», — сказал он, — «хотя вряд ли. Тот негодяй, по-моему, не решился бы перейти от кастета и ножа к револьверу. Последний не так-то просто использовать на площади, полной народа».
6: «Я того же мнения. В данном случае мы, по-видимому, имеем дело с другим преступником, не имеющим ничего общего с тигром».
5: «Об этом пока нельзя сказать ничего определенного», — заметил Пинкертон. «Позвольте мне, господин инспектор, взять показания у раненой».
6: «Хорошо», — ответил Гельман, — «а я буду записывать».
3: Раненой между тем перевязали руку, и она сидела около письменного стола. Ее красное лицо слегка побледнело, а глаза беспокойно бегали по сторонам. Сыщик взял стул, сел напротив женщины и за время допроса не сводил с нее глаз. Это, видно, было ей весьма неприятно, и она избегала смотреть ему в лицо.
5: «Как ваше имя?» —
3: начал он свой допрос.
6: «Мария Вильям».
5: «Волосатый человек Вильям. Ваш муж?»
6: «Нет, он мой брат».
5: «Давно вы разъезжаете с ним по ярмаркам?»
6: 5 лет, — ответила она и раздраженно прибавила: «А зачем вы это спрашиваете? Вас-то вовсе не касается».
5: «Вы заблуждаетесь», — холодно возразил Пинкертон. «Сыщик должен знать все второстепенные обстоятельства дела, чтобы раскрыть преступление. Вот почему я прошу вас отвечать на все вопросы, иначе я вынужден буду принять самые решительные меры».
3: Женщина вскочила.
6: «Это уж слишком! Вы обращаетесь со мной как с преступницей, тогда как я сама стала жертвой преступления!»
5: «Сидите спокойно и не волнуйтесь», — сказал ей Пинкертон сурово.
3: Она тотчас уселась и злобно посмотрела на него. Инспектор и другие чиновники удивленно глядели на Пинкертона. Они не могли понять, почему он так странно обращается с потерпевшей. Он же делал вид, что ничего не замечает, и продолжал:
5: «Расскажите-ка только правдиво, как было совершено это нападение».
3: Раненая медлила. Ей не нравился метод допроса, выбранный Пинкертоном, однако она стала рассказывать.
6: «Мы держим нашу палатку вдвоем с братом. Так как в то время никого из зрителей в палатке не было, я оставила свое место у кассы и направилась к фургону, в котором мы живем, чтобы сделать себе бутерброд. Я крикнула брату, что сейчас вернусь, вышла из палатки и поднялась на ступеньки, чтобы войти в фургон. В тот самый момент, когда я взялась за ручку двери, раздался выстрел, и я почувствовала сильную боль в правом плече. Я вскрикнула и, оглянувшись, заметила тень фигуры, быстро скрывшейся между рядами фургонов за палатками».
5: «Вас выстрелили, когда вы хотели открыть дверь?»
6: «Да».
5: «Это неправда», —
3: сказал холодно и уверенно Пинкертон. Она вскочила, побледнев.
6: «Значит, по-вашему, я лгу?»
5: «Да, лжете. Неправда, что вы хотели открыть дверь».
3: Мария Вильям в бешенстве затопала ногами, сжала кулаки и закричала:
6: «Теперь мне остается только замолчать! Я даю правдивые показания, говорю, как было дело, а вы мне не верите! Что же мне сказать вам в таком случае? Я вам больше отвечать не намерена, если вы сомневаетесь в моих словах!»
3: Странная улыбка промелькнуло на губах Пинкертона.
5: «Если дело обстоит именно так, как вы говорите, то выстрел был какой-то необыкновенный. Я объясню вам, почему ваши слова не соответствуют истине. Когда вам перевязывали раненую руку, я видел рану, и фельдшер, делавший вам перевязку, подтвердил, что пуля, попавшая в вашу руку, была выпущена спереди, а не сзади. Если бы вы действительно в тот момент открывали дверь, пуля попала бы сзади, это вам самой ясно. И даже маленькому ребенку не пришлось бы это объяснять».
3: Полицейские громко выразили свое изумление. Фельдшер подтвердил слова Пинкертона. Мария Уильям еще сильнее побледнела и крикнула:
6: «Да, может быть, прежде чем открыть дверь, я оглянулась. И вообще я не могу помнить всех подробностей».
5: «Это странно», — сухо заметил Пинкертон. «Вы должны были полностью повернуться, услышав какой-то шум. В таком случае непонятно, что вы не помните данного обстоятельства».
3: Раненый был явно не по себе от столь строгого допроса. Она не знала, что ответить, и сказала:
6: «Я сама не знаю, как все произошло. У меня кружилась голова. Оставьте меня в покое».
3: Сыщик поднялся. Его сухость сразу исчезла, и он вполне дружески сказал:
5: «Понятно, что у вас закружилась голова от такого ужасного происшествия. Идите в медицинский пункт. Там вам извлекут пулю и перевяжут рану».
3: Мария Уильям облегченно вздохнула. Видно, она была рада, что допрос наконец окончен. Когда она вместе с фельдшером покинула контору, инспектор обратился к Пинкертону.
6: «К какому выводу вы пришли относительно этого странного выстрела?» — спросил он.
5: «Пока трудно сказать», — ответил Пинкертон. «Во всяком случае, я уверен, что покушения на эту женщину не было. Здесь что-то другое. И я постараюсь добраться до сути».
6: «Но что же?»
5: «Позвольте мне пока ничего не говорить. Вы знаете, что человеку свойственно ошибаться. Пойдемте, госпожа, укажите мне место, где вы подверглись нападению».
3: Нат Пинкертон вежливо поклонился и вышел из конторы в сопровождении Вайза, которая все это время удивленно следила за происходившим.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
3: Глава третья. Таинственный фургон. Площадь все еще кипела, когда Пинкертон с госпожой Вайзе подошли к месту, где она подверглась нападению. Они протолкались через толпу, дошли до зверинца, обогнули его и оказались в узком проходе между зверинцем и каким-то балаганом. Этот проход соединял две большие улицы и был погружен в темноту. Вполне подходящее место для нападения. Сыщик зажег электрический фонарь и стал внимательно изучать место происшествия. Девушка тем временем показывала ему, в каком направлении она шла и в каком месте ей был нанесен удар. Как только она указала на это место, Пинкертон заметил большой разрез, сделанный острым ножом в палатке, служившей зверинцем. Он раздвинул щель и увидел, что с внутренней стороны у самого разреза нагромождены ящики.
5: «Видите, госпожа, держу пари, что преступник скрывался именно за этими ящиками. Он сделал этот разрез и подстерегал здесь свою жертву, словно паук».
3: Пинкертон внимательно разглядывал землю в надежде заметить хоть какие-нибудь следы, но ничего примечательного не обнаружил. Войдя в зверинец через разрез, он также ничего особенного не увидел. Тем не менее, неудача его не огорчила, и он бормотал себе под нос:
5: «У меня есть еще другой путь, по которому я безошибочно дойду до цели».
3: Он обратился к девушке:
5: «Вы можете идти домой. Надеюсь, свой адрес вы оставили в полиции. От всей души желаю вам получить обратно свои утраченные вещи».
3: Девушка поблагодарила его и удалилась, а Нат Пинкертон смешался с толпой. Он стал разыскивать палатку волосатого Вильяма, который показывал себя публике, беря по 10 пфенигов с человека. Его недолго пришлось искать. Третья палатка принадлежала Уильяму. Раненый Мари и Уильям еще не было за кассой. Дела у них, по-видимому, шли плохо. Толпа мало интересовалась волосатым человеком. Люди равнодушно проходили мимо его палатки, никто не задерживался. Пинкертон стал прохаживаться взад и вперед, пока не заметил в толпе Марию Уильям. Она проталкивалась сквозь массу народа, рука ее висела на повязке. Увидев Марию, Пинкертон тотчас скрылся в боковом проходе и подошел к палатке Уильяма с задней стороны. Через щелку он мог видеть, что внутри устройство ее отличалось чрезвычайной простотой. Там стоял ряд простых деревянных скамеек, а перед ними висела занавеска, которая раздвигалась в обе стороны. За занавеской было небольшое возвышение, с которого Уильям, очевидно, показывал себя публике. Пинкертону пришлось ждать недолго. Через несколько минут в палатку вошла Мария Уильям, просунула голову за занавеску и тихо позвала: «Эдуард, ты здесь?» Занавеска колыхнулась, и показалась голова, скорее похожая на обезьянью, чем человеческую. Вся голова, шея, щеки, лоб были покрыты густыми темно-каштановыми волосами, а глаза горели, как угли. Этот удивительный человек был, видимо, сильно взволнован. Хриплым, беспокойным голосом он спросил: «Ты уже вернулась, Мария? Как дела?»
6: «Все благополучно», — ответила она. «Можешь быть спокоен. Позже я все тебе расскажу. А пока молчи, говорить опасно. Здесь и у стен есть уши».
3: Мария исчезла, а волосатый продолжал ворчать:
5: «Хорошо, что все так кончилось. А не то попомнила бы ты свою неосторожность».
3: Нат Пинкертон обернулся и стал издали разглядывать фургон Уильяма, куда хозяева, видимо, перебирались на ночь. Погруженный в глубокое раздумье, он долго стоял на месте. Он думал о выстреле, который ранил Марию Уильям. Из допроса он понял, что она солгала, утверждая, что пуля попала в нее именно тогда, когда она собиралась открыть дверь фургона. Но если в самом деле, как он думал, покушения на эту женщину не было, то откуда рана? Почему она не хотела идти в полицию? Почему волосатый Уильям ругал ее за какую-то неосторожность? Как все увязать вместе и объяснить? Вдруг Нат Пинкертон ударил себя по лбу и воскликнул: «Патрон-самострел!» Такое заключение было весьма правдоподобным. И если предположить, что Уильям, охраняя имущество от непрошенных гостей, установил у дверей и окон своего жилища автоматически срабатывающие патроны, то понятно, пуля попала в Марию в тот момент, когда она отворяла дверь. И, конечно, неосторожность ее была непростительна, раз она знала об этом устройстве. Все это было похоже на правду, ведь никто не мог запретить Уильяму охранять таким образом свое имущество. Вместе с тем было подозрительно, зачем ему вообще понадобилась такая охрана. Странствующие по ярмаркам балаганщики не возят с собой ценности, которые надо охранять таким изощренным способом. Странно и то, что Мария и волосатый пытались объяснить выстрел чьим-то нападением. Если бы все было чисто, зачем скрывать? Какие тайны могут храниться в этом фургоне, что вход в него был защищен автоматическими патронами? За этим наверняка что-то кроется. И сыщик, рассуждая логически, пришел к выводу, что брат и сестра связаны с так называемым тигром соборного праздника. Если волосатый действительно преступник и прячет добычу в своем фургоне, тогда выстрел можно объяснить. Пинкертон вспомнил, что, по словам пострадавшей девушки, у преступника была большая собака. Правда, с самого начала он считал, что никакой собаки не было, а просто негодяй надел на себя собачью маску. Теперь он увидел, что волосатый не нуждался ни в какой маске. Человек, будучи в полусознательном состоянии, всегда принял бы его лицо за собачью или обезьянью морду. Таким выводом пришел Нат Пинкертон, и то, что раньше он мог только предполагать, стало ясным и очевидным. Он решил продолжать свои розыски именно в этом направлении. Но прежде он хотел убедиться, что гипотеза насчет автоматических патронов соответствует действительности. Между палатками и фургонами лежали доски и шесты. Пинкертон взял один шест, лег на землю, чтобы в него не попала пуля, если произойдет выстрел, и стал осторожно нажимать шестом на окошко фургона. Вначале безрезультатно, но вот рама окошка стала подаваться, и в тот же момент раздались один за другим два выстрела. С быстротой молнии Пинкертон вскочил, бросил шест и спрятался за грудой ящиков в нескольких шагах от фургона. Едва он достиг своего укрытия, как показался крайне обеспокоенный Уильям. Он выскочил из палатки и обежал фургон. Не обнаружив никого, он отворил дверь и осмотрел его внутри. Убедившись, что и там все в порядке, он снова вышел и стал обозревать окрестности. Не увидев ничего, он, по-видимому, успокоился и направился в свою палатку.

0: Радиозвезда. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Иван Литвинов.
1: Пинкертон покинул свой наблюдательный пункт. План действий у него уже был готов, и он, не теряя времени, отправился в гостиницу, куда отослал с вокзала свои вещи. Спустя полчаса он вышел из гостиницы через черный ход. Никто не узнал бы знаменитого сыщика в облике спившегося забулдыги. На нем был грязный рваный пиджак, ярко-рыжий парик украшал его голову. Добавьте к этому багровое лицо и застывший, отсутствующий взгляд. Было уже около 11. Жизнь на площади стала замирать, и шум толпы понемногу затихал. Народ расходился по домам, и только несколько запоздалых бездельников еще шатались по площади. Рыжий бродяга прошел несколько улиц, затем исчез за рядом деревянных построек и очутился позади палатки, принадлежащей волосатому Вильяму. Осмотревшись вокруг, он вполз под кузов фургона и стал смотреть, нет ли где-нибудь щели между досками пола. Долго его поиски были тщетными. Наконец он нашел то, что искал, и начал осторожно действовать маленьким ломиком, захваченным специально для этой цели. Некоторые гвозди сильно проржавели, и доски стали понемногу поддаваться. Вскоре ему удалось вынуть одну из них, так что уже нетрудно было приподнять и соседние. В результате образовалась дыра, через которую он проник внутрь. Включив на секунду электрический фонарь, Пинкертон быстро обвел взглядом фургон. Обстановка была нехитрая. Узкие походные койки в два этажа, шкафы, дорожные корзины, хозяйственная утварь, в углу вешалки с целой кучей одежды. Осталось только открыть шкафы и корзины и осмотреть их. Пинкертон хорошо сознавал опасность затеянного им дела и предвидел все возможные случайности, а потому не испугался, когда щелкнул замок, дверь открылась, и в фургон вошел волосатый Вильям с ярко горящей лампой в руках. Рыжий пьянец уже сидел, удобно расположившись на одной из корзин, с холодной усмешкой направляя на вошедшего дуло револьвера. Вильям настолько перепугался, что вскрикнул и подался назад, едва не выронив из рук лампу.
2: «Что это значит?» — воскликнул он в бессильной злобе. «Как ты сюда попал?»
1: Рыжий рассмеялся, подошел к Вильяму, оттолкнул его от двери и плотно ее закрыл. Вильям был парализован ужасом.
2: «Что, не ожидал меня здесь увидеть?» — заговорил Рыжий по-английски. «Я слышал, что ты американец, и поэтому решил навестить тебя».
1: Вильям все еще не мог прийти в себя. Тяжело дыша, он бессильно опустился на одну из корзин и простонал.
2: «Ну как ты вошел сюда?» «Это было чертовски трудно», — проговорил Рыжий. «Твои окна здорово защищены. Я в этом убедился сегодня вечером, когда хотел пролезть к тебе через окно. Пришлось избрать другой путь и лезть снизу».
1: Пинкертон все еще держал револьвер в руке.
2: «Во-первых, не озирайся по сторонам. Тебе все равно не удрать от меня. Если ты думаешь воспользоваться своими дьявольскими патронами, то учти, ты прицелиться не успеешь, как я отправлю тебя на тот свет. А так можешь вполне мне довериться. Ты ведь знаешь, что ворон ворону глаз не выклюет».
1: Волосатый несколько овладел собой и махнул рукой.
2: «Не беспокойся, я не собираюсь защищаться. Только спрячь оружие и скажи, что тебе от меня надо». «Денег!» — хриплым голосом сказал Пинкертон.
1: Волосатый даже подскочил на месте.
2: «Ты спятил! Ты ворвался в мой дом, и если я позову на помощь, тебя немедленно арестуют. Убьешь ты меня при этом или нет?»
3: «Верно. Только ты не будешь звать на помощь», — заметил Пинкертон. «Постыдился бы выдавать своего друга».
2: «Ты оборванец и вор, мой друг и товарищ?» — закричал волосатый.
3: «А ты-то чем лучше?» — сказал насмешливо Пинкертон. «Думаешь, я не вижу тебя насквозь?»
2: «Как ты смеешь?» — злобно воскликнул Вильям. «Тебе не в чем упрекнуть меня. За мной нет никакой вины, ты ничего не докажешь».
1: Пинкертон похлопал Вильяма по плечу.
2: «Конечно», — сказал он. «Но ведь и ты мне не докажешь, что бедный балаганщик, живущий на жалкие гроши, добываемые на ярмарках, нуждается в такой надежной защите, какую ты устроил в своем доме,
4: если не хранит что-нибудь особенное».
2: «Хотелось бы мне знать, что спрятано в этих ящиках и корзинах. Уверен, там лежат неплохие штучки, а то, что они добыты исключительно благодаря твоей волосатой роже, я голову готов дать на отсечение».
1: Волосатый весь съежился при этих словах Рыжего, который небрежным жестом указывал на сундуки и корзины. В этот момент дверь открылась, и в фургон вошла Мария. Она испугалась не меньше, чем ее брат, и в ужасе застыла. Пинкертон снова поднял свой револьвер и любезно сказал: «Пойдите-ка поближе, миледи, и закройте за собой дверь. Не задавайте пока никаких вопросов. Ваш уважаемый супруг, или кем он вам там приходится, расскажет потом обо всем подробно».
0: Выражение лица Рыжего и нацеленный на нее револьвер подтвердили, что это не пустые слова. Мария вошла в фургон, заперла за собой дверь и села рядом с братом.
2: «Итак, давайте делиться», — воскликнул Пинкертон. «Открывайте быстренько ваши ящики, я их посмотрю. Что понравится, возьму себе».
1: Хозяева кипели от злости.
5: «Как только у тебя язык поворачивается, мы не собираемся ни с кем делиться».
2: «Хватит», — загремел Пинкертон. «Выполняйте приказание, или я отправлю на тот свет эту волосатую обезьяну и ее дрожайшую половину».
1: Курок револьвера зловеще щелкнул.

0: Все случилось даже раньше, чем предполагал сыщик. Мария сделала шаг вперед и сильно толкнула ногой ящик, на котором стояла лампа. Пинкертон рванулся, чтобы подхватить ее, но было поздно. Лампа упала. При падении она не потухла, а разбилась и заполыхала. Вскоре весь фургон был в огне. Старое сухое дерево горело, как порох. Пинкертон быстро выскочил наружу. За ним последовали Уильям с сестрой. На улице подняли шум, сбежалась толпа, а через несколько минут явилась пожарная команда, дежурившая тут же на площади. В горящий фургон впрягли лошадей и вывезли его в безлюдное место. От него остался только железный остов. Сгорели ящики и корзины вместе со всем содержимым. Уильям и Мария были в отчаянии. Они как безумные метались в толпе, причем Уильям со своим обезьяньим лицом был до того комичен, что в толпе слышались шутки и смех. Из-за пожара, уничтожившего все вещи Уильяма, Пинкертон лишился возможности доказать его вину. Улик, награбленных ценностей, больше не было. Надо было искать другие пути для уличения преступника, и Пинкертон тотчас сообразил, что он должен сделать. Сыщику было ясно, что волосатый теперь снова примется за грабежи, чтобы возместить убытки, нанесенные пожаром. Надо было только позаботиться о том, чтобы волосатый не позже завтрашнего вечера мог снова приняться за дело.
1: Радиозвезда. Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
0: Глава 4. Тигр пойман. Инспектор Гельман, присутствовавший на пожаре, только что вернулся в свою контору. Не успел он закрыть за собой дверь, как снаружи раздался сердитый голос дежурного полицейского.
2: «Что вам здесь надо? Убирайтесь вон! Или вам захотелось провести ночь в участке? Слышите? Я вам говорю!»
3: «Почему убираетесь? Мне надо в контору!» — бормотал в ответ чей-то пьяный голос. «Мне надо господина инспектора Гельмана! Пойдите прочь! Если вы сейчас не уйдете, я вас арестую! А я вот войду!»
0: При этих словах дверь распахнулась. Гельман и прочие лица, сидевшие в конторе, увидели рыжего оборванца, нахально рвавшегося в помещение. Его преследовал полицейский.
2: «Что это значит?» — воскликнул инспектор. «Как вы смеете врываться сюда?»
0: Вошедший не испугался сурового тона начальника и, смеясь, протянул ему руку.
3: «Добрый вечер, господин инспектор. Как поживаете?»
0: Гельман был вне себя. Такого бесстыдства он не встречал ни разу за всю свою службу.
2: «Посадите этого негодяя под арест!» — велел Гельман своим людям. «Я проучу его за дерзость!»
0: Полицейские сделали движение, чтобы арестовать Рыжего, но тот весело расхохотался и заговорил другим голосом.
3: «Разве вы меня не узнаете, господин инспектор?»
0: Полицейский и Гельман вытаращили глаза. Они были сильно смущены.
2: «Черт возьми!» — воскликнул Гельман. «Судя по голосу, вы Нат Пинкертон!»
3: «Так оно и есть, господин инспектор. Очень рад, что вы, наконец, узнали меня».
2: «Ваш грим поразителен», — сказал восхищенный инспектор. «Никто бы не узнал вас. Должен засвидетельствовать вам свой полный восторг. Ну что, удалось вам чего-нибудь добиться?»
3: «Пока немного. Но я напал на след и пришел к вам с просьбой».
2: «В чем она заключается?» —
0: спросил инспектор, любезно предложив Пинкертону стул.
3: «Прошу вас написать одну заметку и позаботиться о том, чтобы завтра утром она появилась во всех газетах».
0: Инспектор кивнул, взял бумагу и перо, а Нат Пинкертон продиктовал ему следующее.
3: «Тигр соборного праздника пойман. Благодаря усилиям полиции в прошлую ночь наконец удалось поймать знаменитого тигра, безнаказанно совершавшего в течение многих дней свои преступления. Им оказался служащий карусели Штейнер. Хотя преступник отрицает свою вину, но улики очевидны, и вина его несомненна. Публика может свободно вздохнуть. Теперь не нужен строгий надзор на площади, и снова можно чувствовать себя в безопасности. Преступник арестован и заключен в тюрьму».

0: Гельман кончил писать и изумленно посмотрел на Пинкертона.
1: «Вы серьезно считаете, что эту заметку необходимо поместить во всех газетах, мистер Пинкертон?» — спросил он.
2: «Непременно», — сказал сыщик. «Это та ловушка, в которую негодяй завтра обязательно попадется».
1: «Хорошо, будь по-вашему».
0: Инспектор сделал необходимое распоряжение, а затем сказал:
1: «Вы, господин Пинкертон, вероятно, видели сегодня пожар. Это горел фургон волосатого Вильяма. Владелец фургона — брат той женщины, в которую сегодня вечером стреляли. Теперь я еще больше убеждаюсь, что здесь замешана личная месть. Не исключено, что у брата и сестры есть какой-нибудь общий враг, который покушается и на их жизнь, и на их имущество».
2: «Вполне возможно. Однако меня удивляет, господин инспектор, как вы до сих пор не догадались, что это был за выстрел?»
0: Инспектор пожал плечами.
1: «Должен признаться, я пока не уяснил себе».
2: «Но ведь вы, если не ошибаюсь, были на площади, когда горел фургон. Разве вы не слышали взрывов?»
1: «Как же слышал. Но владелец фургона объяснил мне, что там у него были хлопушки».
2: «Этот Вильям — отъявленный дурак. Он мог спокойно сказать, что у дверей и окон у него установлены патроны-самострелы».
0: Гельман крайне удивился.
1: «Странно. За этим что-нибудь кроется».
2: «Да, за этим кроется кое-что, господин инспектор. Сказать вам, что именно?»
1: «Пожалуйста, очень прошу вас».
0: Гельман напряженно ждал ответа.
2: «Хорошо», — серьезно сказал Пинкертон. «Но я убедительно прошу вас и всех присутствующих пока хранить полное молчание. Итак, волосатый Вильям и тигр соборного праздника — одно и то же лицо».
1: «Нельзя ли его сейчас же арестовать?» — заторопился инспектор.
2: «Нет, у нас недостаточно улик. Они были бы у нас в руках, если бы не сгорело жилище Вильяма».
1: «А, так вы хотите поймать его завтра на месте преступления?»
2: «Конечно. Желая возместить потерю награбленных ценностей, он снова примется за свое. Завтра он прочтет, что тигр будто бы пойман, что надзор с площади снят и наверняка воспользуется благоприятными обстоятельствами, чтобы наверстать упущенное. Значит, завтра надзор с площади мы снимаем, а за площадкой Вильяма буду наблюдать я один».
1: «И вы надеетесь справиться с этим негодяем?»
0: Пинкертон нахмурился.
2: «Я был бы просто заурядным сыщиком, и мне нечем было бы похвастаться, если бы я не мог справиться с такой задачей. Поэтому позвольте мне действовать в одиночку. Я обещаю вам завтра же доставить сюда этого мерзавца и прошу не предпринимать ничего такого, что могло бы вызвать подозрение Вильяма».
0: На другой день Нат Пинкертон отправился на соборную площадь. Строгий надзор был полностью снят. Во всех утренних газетах появилась заметка об аресте тигра. Народу на площади было больше, чем в предыдущие дни. Казалось, известие об аресте преступника совершенно успокоило публику. Пинкертон снова исчез за палаткой Вильяма, около которой уже не было фургона. На его месте был нагроможден целый штабель ящиков, вероятно, приготовленных Вильямом для своего убогого инвентаря. Это было на руку сыщику. Быстро подняв крышку одного из ящиков, он забрался в него и, оставив маленькую щелку, стал внимательно наблюдать за палаткой. Было уже около 10 часов вечера, когда полотно палатки медленно раздвинулось, и показалась голова Вильяма. Он осторожно озирался по сторонам, и прошло немало времени, прежде чем он решился вылезти, убедившись, что никого поблизости нет. Бесшумно прокрался он между ящиками, пригибаясь, как хищник. Едва он прошел мимо, Пинкертон выскочил из ящика и последовал за Вильямом с изумительной ловкостью. Волосатый часто оглядывался, но ни разу ему не удалось заметить даже тени своего преследователя. Он тихо крался вдоль палаток, пока не достиг довольно широкой темной площадки, на которой не было никаких построек. Здесь он спрятался за какой-то повозкой и стал поджидать добычу.
1: Вдруг он вскочил и устремился вперед, размахивая тяжелым железным прутом. Намеченной жертвой была молодая девушка, случайно оказавшаяся вдали от дороги. Прежде чем Нат Пинкертон бросился на помощь несчастной, негодяй ударом прута свалил ее на землю, но на этот раз Вильяму не удалось полностью оглушить свою жертву. Девушка застонала и попыталась подняться, напрягая последние силы. Вильям с проклятием вытащил остро отточенный нож, намереваясь вонзить его ей в грудь. В этот момент Пинкертон схватил преступника за шиворот и ловко свалил на землю. Удар сыщика был таким сильным, что Вильям потерял сознание. Пинкертон немедленно надел на него наручники. Когда преступник наконец очнулся, Пинкертон доставил его в полицию. В ту же ночь была арестована и Мария Вильям, как соучастница преступлений своего брата. Он был приговорен к 15-летнему тюремному заключению, а сестра его отделалась 7 годами. Через несколько дней Нат Пинкертон уехал в Нью-Йорк, провожал знаменитого сыщика, восхищенный его необычайными способностями, инспектор Гельман.
3: Мы читали рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Купец.
1: Поди-ка, брат Андрей, куда ты там запал? Поди сюда скорей. Да подивуйся, дядя, торгуй, по-моему, так будешь не в накладе. Так в лавке говорил племяннику купец. Ты знаешь польского сукна конец, который у меня так долго залежался? Затем, что он и стар, и подмочен, и гнил. Ведь это я сукно за ангельское сбыл. Вот видишь, сей лишь час взял за него сотняшку. Бог Олушка послал.
2: Все это, дядя, так, племянник отвечал. Да волохи-то я не знаю, кто попал. Вглядись-ка, ты ведь взял фальшивую бумажку.
1: Обманут. Обманул купец. В том дива нет. Но если кто на свет повыше ловок взглянет, увидит, что и там на ту же стать идет почти у всех во всем один расчет. Кого кто лучше проведет, а кто кого хитрей обманет.

0: Читал Денис Беспалый.
1: Что вы говорите?
2: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Помните эту мнемоническую фразу, которая помогает запомнить цвета радуги? Нас в этом выражении интересует другое. Где же все-таки эта птица сидит? И почему она вообще фазан? 3500 лет назад восточное побережье Черного моря принадлежало Колхидскому царству. Где-то там, на берегу современной реки Рион, примерно там, где теперь находится грузинский порт Поти, располагался город, основанный греками – Фазос. Через него страны Средиземноморья активно торговали со всем Закавказьем. И вот как раз там водился разыскиваемый нами фазан. Неприхотливая, довольно крупная, размером с упитанную курицу, сегодня эта птица встречается во многих регионах Азии, вплоть до Кореи и Приморья. А вот в Грецию, если верить легенде, ее привезли аргонавты. Ну а как назвать птицу из города Фазос? Над этой проблемой, похоже, долго не раздумывали. Разумеется, фазан. Так и пошло. Биологи, правда, потом уточнили: не просто фазан, а фазан колхидский. Наверное, чтобы охотникам было легче его искать.
1: Да что вы говорите?
3: Радиозвезда.

врачи. Любовь к нашей науке нераздельна с любовью к человечеству. Гиппократ. Во дворе детской больницы в Париже взгляд невольно останавливается на скромном памятнике с написанными на нем именами сестры Милосердия и четырех врачей, из которых одному было только 20 лет. Несколько ниже бросается в глаза следующая надпись: «Сделались жертвами своего самоотвержения, ухаживая за больными детьми». Эту лаконическую надпись невозможно читать без волнения. Она увековечивает память о великодушных людях, которые, согласно изречению Гиппократа, не забыли, что любовь к медицине должна быть неразлучна с любовью к человечеству. Круп, жаба, дифтерит, похищающий столько жертв из среды детей, к сожалению, слишком часто представляет врачам случаи для проявления героизма. Эта болезнь характеризуется образованием ложной перепонки в дыхательных путях. Ребенок чувствует сильную боль в гортани и как будто старается устранить руками препятствие, мешающее ему дышать. Трахеотомия, вскрытие дыхательного горла, является тогда единственным средством спасения. Эта хирургическая операция имеет целью установить сообщение между дыхательным горлом и внешней средой, ниже гортани. Есть врачи, которые, победив в себе отвращение, даже рискуя умереть от действия смертельного яда, жертвуют жизнью и высасывают ложные перепонки, находящиеся в только что открытом дыхательном горле. Жильет, врач детской больницы, умер в 1866 году от дифтерита, полученного именно таким образом, из желания спасти больного ребенка. Рассказ о самоотвержении Жильета мы заимствуем из трогательной речи, произнесенной на могиле этого мученика науки его достойным сотоварищем, доктором господином Рожером. «Необыкновенно сострадательный к другим и безжалостный к себе, — говорит Рожер, — не зная покоя ни днем, ни ночью, Жильет по первому зову являлся всюду, где требовалась его медицинская помощь. Такое самоотвержение, наконец, убило его. Жильет был приглашен в деревню к ребенку, захворавшему дифтеритом. Он взял больного с собой в Париж, не обращая внимания на то, что сам подвергался при этом страшной опасности, так как в продолжении нескольких часов ему пришлось дышать зараженным воздухом. Действие смертельного яда не замедлило обнаружиться. При всем его могучем телосложении Жильет скоро почувствовал, что силы его слабеют, и через несколько времени, стоически перенося мучительную болезнь, умер на руках ходившего за ним друга. Простившись с женой и детьми, он попросил их удалиться из комнаты, чтобы скрыть от них свои страдания. «Теперь, — писал Жильет, — говорить он уже не мог, — я умру спокойно». Жизнь его была идеально прекрасна и благородна, а смерть антично величава. Жан-Батист Жерар. Молодой доктор медицины уже несколько дней чувствовал себя не совсем здоровым, когда 28 марта 1875 года ему пришлось трахеотомировать ребенка, страдавшего дифтеритом. Во время операции несколько капель крови попали доктору в глаз, и кроме того он порезал себе левую руку. Вернувшись домой, Жерар сказал своей жене, что жизнь его в опасности, что ему угрожает дифтерит. Прошло несколько дней, и молодого врача не стало. Он умер в 27 лет с твердостью истинного философа. За несколько часов до смерти он еще следил за ходом болезни, ощупывая помертвелыми пальцами душившую его опухоль, и спокойно писал свои последние распоряжения. Жерар родился в Вальвике, в Оверне, на родине великого Паскаля. Мы могли бы привести бесчисленное множество примеров, доказывающих самоотвержение, часто никому неведомое, этих мучеников долга. Студенты, жертвующие своими силами и молодостью для облегчения страданий ближнего, хирурги, рискующие своей жизнью на полях битв, врачи, пользующие заразительных больных, все эти люди как будто соперничают между собой в желании помогать ближним. Ограничимся одним фактом в этом роде. Жан-Батист Лаваль, родившийся в Тулузе 25 декабря 1824 года, был сыном бедного

0: башмачника. Поступив в военную службу солдатом, он в промежутках между тяжелой работой и обязанностями строевой службы как-то ухитрился найти время для занятий литературой и науками. Единственно благодаря своим блестящим способностям и настойчивости ему удалось не только сдать экзамен на бакалавра, но и попасть в госпиталь Вальдеграс старшим врачом. По окончании крымской кампании, в которой Лаваль принимал участие, он узнал, что на Востоке появилась чума, и отправился туда для изучения этой ужасной болезни. В продолжении 10 лет самоотверженный врач лечил зачумленных, боролся с эпидемией и, наконец, вернулся во Францию. Но ему удалось пробыть там недолго. В 1874 году, когда чума появилась на берегу Триполиса, он бросил все и уехал сражаться против страшного врага. Но чума победила врача. Узнав, что зараза свирепствует в окрестностях Бенгази, он поехал туда с целью оказать помощь пораженному ужасом населению. Но мужественный хирург вскоре сделался сам жертвой своего самоотвержения. Он захворал чумой и умер с удивительным спокойствием. Если бы мы вздумали перечислять замечательные подвиги, совершаемые нередко хирургами на полях битв, то нам пришлось бы упомянуть прежде всего о знаменитом Деженете. Действительно, говоря о героях, составляющих славу медицинской науки, мы не должны забыть Деженета. Родился в 1762 году. В 1793 году он был простым хирургом в итальянской армии. Позднее Бонапарт назначил его главным врачом в Восточную армию. По прибытии его в Египет в войсках обнаружилось гибельное влияние жаркого климата. Появились признаки чумы. Нужно было во что бы то ни стало удержать распространение между солдатами панического страха. И Деженет выказал при этом самоотвержение, редкое даже в исторических личностях. В присутствии собравшихся вокруг него солдат он привил себе гной из чумного бубона, сделав предварительно у себя два разреза – в паху и под мышкой. Этот геройски смелый поступок успокоил здоровых и благотворно подействовал на больных. «Однажды, — рассказывает доктор Паризе, — Бертолет изложил Деженету свои соображения относительно того, какими путями чумные миазмы проникают в организм, и сказал, что, по его мнению, главным из таких путей служит слюна. В тот же день один зачумленный, лечившийся у Деженета и уже близкий к смерти, начал умолять его разделить с ним остатки прописанного ему лекарства. Деженет, немало не колеблясь, взял стакан больного, налил туда лекарство и выпил. Этот поступок, возбудивший слабую надежду в зачумленном, привел в ужас всех присутствующих. Таким образом, Деженет еще раз, притом более опасным способом, привил себе заразу. Но сам, по-видимому, не придавал этому поступку никакого значения. В 1805 году этот знаменитый врач был командирован в Испанию наблюдать за проявлением эпидемии, опустошавшей тогда Кадикс, Малагу и Аликанте. Потом он сопровождал французские войска в Пруссию, Польшу, Испанию и принимал участие в несчастной кампании 1812 года. Во время отступления французов из России Деженет был взят в плен неприятелем и просил у императора Александра своего освобождения, напомнив ему, что он всегда оказывал помощь русским солдатам. По указу императора он был освобожден и в сопровождении почетного караула вернулся на французские аванпосты. После революции 1830 года барон Деженет был назначен главным врачом дома инвалидов. Он умер 75 лет.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
0: Во время войны в Испании в 1875 году Леон Росес, 25 лет, был убит в кровопролитном сражении при Кампанессе. Этот молодой человек умер геройской смертью. В самый разгар битвы он подавал помощь раненым, не замечая, что находится под сильнейшим неприятельским огнем. Наконец, пули начали попадать и в раненых. Священник и его помощник удалились, но не могли увести с собой Росеса. Оставшись один, он смело приблизился к неприятельской позиции и закричал, махая белым платком: «Пощадите раненых! Я требую сохранения их жизни во имя цивилизации и для спасения чести Испании». В ту же минуту Леон Росес, пораженный несколькими пулями, упал мертвым. Биша, один из славнейших

его работ. Он отправлялся ночью один на кладбище или на место казни Монфакон и оспаривал у собак их полусгнившую добычу. Визали занял первое место между медиками того времени и долго был главным военным хирургом Карла V. После отречения этого императора, 1555 год, он последовал за Филиппом II в Испанию, где, как говорят некоторые писатели, главное судилище инквизиции приговорило его к смертной казни. Король будто бы заменил это наказание искупительным путешествием в Святую Землю. Точных документов относительно этих весьма темных событий нет. Известно только, что Визалий ездил на Кипр и в Иерусалим. Возвращаясь в Европу, великий хирург потерпел крушение у берегов острова Зант и умер там от нищеты и болезней. К числу мучеников науки принадлежит и великий Гарвий, которому физиология обязана открытием законов циркуляции крови. Гений не гарантировал его ни от насмешек, ни от вражды современников. Когда он издал сочинение о большом кровообращении, то высказанные им новые мысли, хотя и основанные на многочисленных опытах и подтвержденные рядом точных наблюдений как над живыми людьми, так и над трупами, нигде не встретили сочувствия, потому что они разбивали прочно установившиеся тогда взгляды. Знаменитый Гюи Патен, преемник Риала, декана медицинского факультета в Париже, с беспощадной иронией преследовал великого физиолога за его открытие. Бессмертный Мольер отомстил Гюи Патену, выставив его самого и всю его школу в своем мнимом больном. «Что мне нравится в нем, — говорит Диафуарус о своем сыне Томасе, — так это именно его способность слепо держаться за мнение наших предков. Никогда он не хотел ни выслушивать, ни понимать объяснений и доказательств, относящихся к так называемым открытиям нашего века, кровообращению и тому подобной ерунде». О себе же Томас Диафуарус говорит: «Против последователей законов кровообращения я написал сочинение, которое, с позволения месье, я осмелюсь представить мадемуазель в знак уважения, как первые плоды моего ума». Мнимый больной, акт 2, сцена 2. Соперничество между последователями противоположных медицинских доктрин бывали иногда причиной самых гнусных преступлений. Германский анатом Георг Вирзунг открыл в Падуе в 1642 году соединительный проток панкреатической железы и тем самым дал новую идею относительно строения человеческого тела. Это открытие доставило Вирзунгу большую известность и в то же время возбудило зависть к нему в далматском враче Камбьере, занимавшемся в том же городе врачебной практикой. Камбьер стал оспаривать открытие германского физиолога и энергически отрицал существование панкреатического канала. Но Вирзунг публично доказал несостоятельность доводов своего противника и заставил его замолчать перед подавляющим красноречием фактов. Разбитый на всех пунктах и злобствующий далматинец решил жестоко отомстить за свое унижение. Вооружившись карабином, он подкараулил Вирзунга в то время, когда тот выходил из дома, и выстрелил в него почти в упор. Несчастный физиолог упал мертвым к ногам своих учеников, которые шли ему навстречу. Почти таким же образом погиб и хирург Дальпех. 29 октября 1832 года его застрелил из ружья один из его клиентов, некто Демптас. Хотя Жозеф Дамбе и не погиб от руки убийцы, но все-таки кончина его была так трагична, а жизнь так полна приключений, что мы считаем необходимым посвятить несколько строк памяти этого знаменитого врача и ботаника. Он родился в Маконе 20 февраля 1742 года. Отец и мать его были настолько бедны, что не могли дать хорошего воспитания сыну, и так дурно обращались с ним, что он, наконец, убежал из родительского дома в Монпелье, где его и принял к себе один родственник, знаменитый Камерсон. Здесь молодой Дамбе, пристрастившись к ботанике, стал заниматься также медициной и в 1768 году получил докторскую степень. Через несколько лет Дамбе слушал в Париже лекции

0: Жюсье и Лиманье, и своими оригинальными работами обратил на себя внимание Тюрго. Великий министр сначала назначил его медиком и ботаником королевского сада, а потом поручил ему отправиться в испанские колонии Америки для изучения там полезных растений, способных акклиматизироваться во Франции. Домбе сел на корабль в Кадиксе 20 октября 1777 года в сопровождении двух испанских ботаников – Рюица и Павона. По прибытии в Каллао знаменитый врач начал свою герборизацию с провинции Перу и сделал много новых наблюдений над Хиной. Вскоре он отправил во Францию результаты своих первых работ. Но корабль, увозивший эти научные сокровища, был взят англичанами. 1780 год, а груз попал в руки разных лиц. В это время у несчастного ученого отобрали в Каллао все принадлежавшие ему рисунки. Испанское правительство захватило их под тем предлогом, что это были произведения испанских художников. Путешествуя по Чили, Домбе посетил Концепсион, в то время, когда там свирепствовала какая-то заразительная болезнь. Вместо того, чтобы тотчас же уехать из зачумленного города, он остался в нем и стал помогать жителям как своими знаниями, так и средствами, не оставляя при этом и научных исследований. Позднее, когда Домбе вернулся в Кадикс, принадлежавшие ему ящики были конфискованы в пользу испанского короля. В Париже знаменитый врач хотя и встретил радушный прием со стороны Бюфона, но испытанные им несчастья и преследования отняли у него всякую охоту добиваться почестей. Он отказался от выбора в Академию наук вместо Гишара и удалился в Дофине, близ Лиона. В октябре 1793 года Домбе встал во главе ученой экспедиции, отправлявшейся в Соединенные Штаты. Но во время плавания он был взят в плен корсарами, заключен в тюрьму Монсерра и умер там от горя и бедности. Научные исследования Домбе были изданы после его смерти стараниями Гритье де Брютеля.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
0: В числе людей, которым человечество обязано открытием анестезических средств, производящих искусственное усыпление и уничтожающих чувство боли, мы должны упомянуть о несчастном по своей судьбе и непризнанном по заслугам ученом Горасе Вельсе, который впервые сделал опыты над усыпляющим действием эфира после замечательных результатов, полученных Деви с закисью азота. В эту эпоху еще никто не подозревал необыкновенного действия этих средств на организм. И потому опыты великого химика возбудили всеобщее изумление. Везде только и говорили о закиси азота. Это происходило в 1799 году, когда врач Беддес основал в Клифтоне, недалеко от Бристоля, в Англии, пневматическое заведение для изучения свойств газообразных тел, только что открытых тогда Кавендишем и Пристлием и впоследствии так блестяще исследованных Лавуазье. Деви поручено было изучить химические свойства известных в то время газов и исследовать действие их на организм животных. По странной случайности знаменитый исследователь начал изучение газов с закиси азота. Слава пневматического заведения вскоре распространилась по всей Европе. Повсюду, в Англии и во Франции, явились желающие дышать закисью азота. Всех поразило странное свойство нового газа возбуждать веселость. Но лишь немногие исследователи заметили в нем другое свойство – уменьшать или даже совсем уничтожать физические страдания. Такой важный факт не ускользнул от прозорливого Деви. Закись азота, говорит великий химик, по-видимому, имеет способность уничтожать боль. Вероятно, им можно будет с успехом пользоваться при хирургических операциях, не сопровождающихся обильным истечением крови. В 1844 году Горас Вельс, занимавшийся в Гартфорде в Коннектикуте, Соединенные Штаты, профессией дантиста, вздумал проверить мнение Деви. Надышавшись закиси азота, он велел вырвать себе зуб и не почувствовал при этом никакой боли. Потом дантист возобновил этот замечательный опыт на некоторых из своих пациентов и привел их в изумление полученными результатами. Вельс пробовал также употреблять серный эфир как анестезическое средство, но предпочел держаться веселящего газа, вернее действовавшего, по его мнению, на организм. Вельс отправился в Бостон сообщить эти новые факты медицинскому факультету. Встретившись там с одним из своих прежних компаньонов, Мортоном, и с доктором Джаксоном, он сообщил им подробную историю своих опытов. Вельса пригласили произвести эти опыты публично, в присутствии студентов Бостонского госпиталя. Он расставил свои приборы в операционном зале и дал больному, у которого нужно было вырвать зуб, вдохнуть закись азота. Но во время операции, не потерявший сознание больной, начал отчаянно кричать. Вероятно, Вельс употребил дурно приготовленный газ. Как бы то ни было, хохот слушателей привел несчастного оператора в величайшее смущение. И эта глупая неудача до того огорчила его, что он бросил профессию дантиста. Между тем, Мортон и Джаксон делали анестезические опыты над эфиром и закисью азота и с таким успехом, что получили всеобщую известность своими операциями. Открытие способа анестезировать больных при операциях посредством эфира было принято с горячим сочувствием во всей Европе. Тогда Горас Вельс, имя которого было всеми забыто, отправился в Англию с целью доказать свои права на открытие. Не добившись никакого успеха в Лондоне, он в 1857 году поехал в Париж, где его хлопоты точно так же оказались безуспешными. Чтобы избежать грозившей ему нищеты, Вельс, глубоко потрясенный своей неудачей, вернулся в Соединенные Штаты. Здесь он решил покончить жизнь самоубийством и в ванне вскрыл себе артерии. При осмотре трупа в руках самоубийцы оказалась склянка с эфиром. Несчастный воспользовался своим открытием, не давшим ему ничего, кроме страданий, чтобы покончить с неудавшейся жизнью. Смерть его осталась незамеченной, и над его могилой не было высказано ни одного сожаления, не было пролито ни одной слезы. Почти в то же время Джаксон принимал Монтионовскую премию из рук членов Французского института, а Мортон подсчитывал барыши, полученные им от продажи своих прав на открытие. Потомство отнесется к Вельсу менее неблагодарно. Оно с признательностью и состраданием вспомнит об этом безвестном и несчастном молодом дантисте, который, оказав человечеству такое благодеяние, умер с отчаяния в далеком уголке Нового Света. Не к таким ли неоцененным современникам, благодетелям человечества, относятся прекрасные стихи Барбье? «Как только ваша счастливая звезда, закатываясь, прольет свой последний луч, ваше имя тотчас же бледнеет в памяти народа. Идите прочь тогда. Вам не будет воздвигнута величественная статуя. Народ скоро забудет вас, потому что он хранит воспоминания лишь о тех людях, которые убивают мечом или пушкой».
2: Мы читали главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Тэффи. Рассказ «Виртуоз чувства». Читает Елена Полянская.
1: Всего интереснее в этом человеке его осанка. Он высок, худ, на вытянутой шее голая орлиная голова. Он ходит в толпе, раздвинув локти, чуть покачиваясь в талии и гордо озираясь. А так как при этом он бывает обыкновенно выше всех, то и кажется, будто он сидит верхом на лошади. Живет он в эмиграции на какие-то крохи, но, в общем, не дурно и аккуратно. Нанимает комнату с правом пользования салончиком и кухней и любит сам приготовлять особые тушеные макароны, сильно поражающие воображение любимых им женщин. Фамилия его Гутбрахт. Лизочка познакомилась с ним на банкете в пользу культурных начинаний и продолжений. Он ее, видимо, наметил еще до рассаживания по местам. Она ясно видела, как он, прогорцевав мимо нее раза три на невидимой лошади, дал шпоры и поскакал к распорядителю и что-то толковал ему, указывая на нее, Лизочку. Потом оба они, и всадник, и распорядитель, долго рассматривали разложенные по тарелкам билетики с фамилиями, что-то там помудрили, и в конце концов Лизочка оказалась соседкой Гутбрахта. Гутбрахт сразу, что называется, взял быка за рога, то есть сжал Лизочкину руку около локтя и сказал ей с тихим упреком: «Дорогая, но почему же нет?» При этом глаза у него заволоклись снизу петушиной пленкой, так что Лизочка даже испугалась. Но пугаться было нечего. Это прием, известный у Гутбрахта под названием «номер пятый». «Работаю номером пятым», — назывался среди его друзей, просто «тухлые глаза». «Смотрите», — Гут уже пустил в ход «тухлые глаза». Он, впрочем, мгновенно выпустил Лизочкину руку и сказал уже спокойным тоном светского человека: «Начнем мы, конечно, с селедочки». И вдруг снова сделал тухлые глаза и прошептал сладострастным шепотом: «Боже, как она хороша!» И Лизочка не поняла, к кому это относится, к ней или к селедке, и от смущения не могла есть. Потом начался разговор. «Когда мы с вами поедем на Капри, я покажу вам поразительную собачью пещеру». Лизочка трепетала. Почему она должна с ним ехать на Капри? Какой удивительный этот господин! Наискосок от нее сидела высокая полная дама кариатидного типа. Красивая, величественная. Чтобы отвести разговор от собачьей пещеры, Лизочка похвалила даму. «Правда? Какая интересная!» Гутбрахт презрительно повернул свою голую голову, также презрительно отвернул и сказал: «Ничего себе мордашка!» Эта мордашка так удивительно не подходила к величественному профилю дамы, что Лизочка даже засмеялась. Он поджал губы бантиком и вдруг заморгал, как обиженный ребенок. Это называется у него сделать мусеньку. «Детка, вы смеетесь над Вовочкой». «Какой Вовочкой?» — удивилась Лизочка. «Надо мной. Я Вовочка», — надув губки, капризничала орлиная голова. «Какой вы странный!» — удивлялась Лизочка. «Вы же старый, а жантильничаете, как маленький». «Мне 50 лет», — строго сказал Гутбрахт и покраснел. Он обиделся. «Ну да, я же и говорю, что вы старый», — искренне недоумевала Лизочка. Недоумевал и Гутбрахт. Он сбавил себе 6 лет и думал, что 50 звучит очень молодо. «Голубчик», — сказал он вдруг и перешел на «ты». «Голубчик, ты глубоко проницательна. Если бы у меня было больше времени, я бы занялся твоим развитием». «А почему вы вдруг Попробовала возмутиться Лизочка, но он ее прервал. «Молчи, нас никто не слышит», — и прибавил шепотом: Я сам защищу тебя от злословия». «Уже скорее бы кончился этот обед», — думала Лизочка. Но тут заговорил какой-то оратор, и Гудбрехт притих. «Я живу странной, но глубокой жизнью», — сказал он, когда оратор смолк. «Я посвятил себя психоанализу женской любви. Это сложно и кропотливо. Я произвожу эксперименты, классифицирую, делаю выводы. Много неожиданного и интересного. Вы, конечно, знаете Анну Петровну, жену нашего известного деятеля».
2: «Конечно, знаю», — отвечала Лизочка.
1: «Очень почтенная дама». Гудбрехт усмехнулся и, раздвинув локти, погорцевал на месте. «Так вот, эта самая почтенная дама — это такой бесенок, дьявольский темперамент. На днях пришла она ко мне по делу. Я передал ей деловые бумаги и вдруг, не давая ей опомниться, схватил ее за плечи и впился губами в ее губы. И если бы вы только знали, что с ней сделалось, она почти потеряла сознание. Совершенно не помня себя, она закатила мне плюху и выскочила из комнаты. На другой день я должен был зайти к ней по делу. Она меня не приняла, вы понимаете? Она не ручается за себя. Вы не можете себе представить, как интересны такие психологические эксперименты. Я не Дон Жуан. Нет. Я тоньше, одухотвореннее. Я виртуоз чувства. Вы знаете Веру Экс, эту гордую, холодную красавицу?
2: Конечно, знаю. Видала.
1: Ну так вот, недавно я решил разбудить о том мраморную Галатею. Случай скоро представился, и я добился своего.
2: Да что вы, удивилась Лизочка. Неужели? Так зачем же вы об этом рассказываете? А разве можно рассказывать?
1: От вас у меня нет тайн. Я ведь не увлекался ею ни одной минуты. Это был холодный и жестокий эксперимент. Но это настолько любопытно, что я хочу рассказать вам все. Между нами не должно быть тайн. Так вот, это было вечером у нее в доме. Я был приглашен обедать в первый раз. Там был в числе прочих этот верзила Сток или Строк, ну что-то в этом роде. О нем еще говорили, будто у него роман с Верой Экс. Ну да это ни на чем не основанные сплетни. Она холодна, как лед. И пробудилась для жизни только на один момент. Об этом моменте я и хочу вам рассказать. Итак, после обеда. Нас было человек 6, все, по-видимому, ее близкие друзья. Перешли мы в полутемную гостиную. Я, конечно, около Веры на диване. Разговор общий, малоинтересный. Вера холодна и недоступна. На ней вечернее платье с огромным вырезом на спине, и вот я, не прекращая светского разговора, тихо, но властно протягиваю руку и быстро хлопаю ее несколько раз по голой спине. «Если бы вы знали, что тут сделалось с моей Галатеей, как вдруг оживился этот холодный мрамор!» «Действительно, вы только подумайте, человек в первый раз в доме, в салоне приличной и холодной дамы, в обществе ее друзей, и вдруг, не говоря худого слова, то есть, я хочу сказать, совершенно неожиданно, такой интимнейший жест! Она вскочила, как тигрица! Она не помнила себя! В ней, вероятно, в первый раз в жизни проснулась женщина! Она взвизгнула и быстрым движением закатила мне плюху. Не знаю, что было бы, если бы мы были одни. На что был бы способен оживший мрамор ее тела? Ее выручил этот гнусный тип Сток. Строк, он заорал. «Молодой человек, вы старик, а ведете себя как мальчишка!» И вытурил меня из дому. С тех пор мы не встречались. Но я знаю, что этого момента она никогда не забудет. И знаю, что она будет избегать встречи со мной, бедняжка.
2: Но ты притихла, моя дорогая девочка?
1: Ты боишься меня? Не надо бояться Вовочку.
2: Он сделал мусеньку, поджав губы бантиком и поморгав глазами.
1: Вовочка, добленький, перестаньте. раздраженно сказала Лизочка. «На нас смотрят».
2: «Не все ли равно, раз мы любим друг друга?» «Ах, женщины, женщины! Все вы на один лад! Знаете, что Тургенев сказал? Достоевский, знаменитый писатель, драматург и знаток. Женщину надо удивить. О, как это верно! Мой последний роман. Я ее удивил. Я швырял деньгами, как крёс, и был кроток, как Мадонна. Я послал ей приличный букет гвоздики, потом огромную коробку конфет, 1,5 фунта с бантом. И вот когда она, упоенная своей властью, уже приготовилась смотреть на меня, как на раба, я вдруг перестал ее преследовать. Понимаете, как это сразу ударило по ее нервам? Все эти безумства, цветы, конфеты в проекте «Вечер» в кинематографе «Парамаунт». И вдруг стоп! Жду день. Два. И вдруг звонок. Я так и знал. Она входит бледная, трепетная. Я на одну минутку. Я беру ее обеими ладонями за лицо и говорю властно. Но все же из деликатности вопросительно. «Моя?» Она отстранила меня и закатила плюху? Деловито спросила Лизочка. Не совсем. Она быстро овладела собой, как женщина опытная. Она поняла, что ее ждут страдания. Она отпрянула и побледневшими губами пролепетала. «Дайте мне, пожалуйста, 248 франков до вторника». «Ну и что же?» — спросила Лизочка. «Ну и ничего». «Дали?» «Дал». «А потом?» «Она взяла деньги и ушла. Я ее больше и не видел». «И не отдала?» «Какой вы еще ребенок! Ведь она взяла деньги, чтобы как-нибудь оправдать свой визит ко мне. Но она справилась с собой, порвала сразу эту огненную нить, которая протянулась между нами. И я вполне понимаю, почему она избегает встречи. Ведь и ее силам есть предел. Вот, дорогое дитя мое, какие темные бездны сладострастия открыл я перед твоими испуганными глазками. Какая удивительная женщина! Какой исключительный порыв!»
1: Лизочка задумалась.
2: «Да. Конечно, сказала она. А по-моему, вам бы уже лучше плюху. Практичнее, а?
0: Мы читали рассказ Тэффи «Виртуоз чувства». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадий Борис Стругацкий. Фрагмент из повести «Полдень, 22 век». Читает Владимир Маслаков.
1: «Хотите арбуз, Михаил Альбертович?» — спросил Сорочинский. Сидоров помотал головой и, засунув руки в карманы, стал смотреть на вершину сопки. Красные отблески на полированной поверхности яйца тускнели на глазах. Быстро темнело. Из тумана вдруг поднялась яркая звезда и медленно поползла по густо-синему небу.
2: «Спутник 8», — сказал Гальцев.
1: «Нет!» — уверенно поправил Сорочинский. «Это спутник 17. Или нет? Это спутник зеркала!» Сидоров, который знал, что это спутник 8, вздохнул и пошел к сопке. Сорочинский ужасно надоел ему, и надо было осмотреть кинокамеры. Возвращаясь, он увидел огонь. Неугомонный Сорочинский развел костер и теперь стоял в живописной позе, размахивая руками. «Цель — это только средство!» — услыхал Сидоров. «Счастье не в самом счастье, но в беге к счастью!»
2: «Я это уже где-то читал», — сказал Гальцев.
1: «Я тоже», — подумал Сидоров. «И много раз. Не приказать ли Сорочинскому лечь спать?» Он поглядел на часы. Светящиеся стрелки показывали полночь. Было совсем темно. Яйцо лопнуло в 2:53. Ночь была безлунная. Сидоров дремал, сидя у костра, повернувшись к огню правым боком. Рядом клевал носом краснолицый Гальцев. По другую сторону костра Сорочинский читал газету, шелестя страницами. И вот яйцо лопнуло. Раздался резкий пронзительный звук, похожий на звон экструзионной машины, когда она выплевывает готовую деталь. Затем вершина сопки коротко озарилась оранжевым светом. Сидоров посмотрел на часы и встал. Вершина сопки довольно четко выделялась на фоне звездного неба. И когда глаза, ослепленные костром, привыкли к темноте, он увидел множество слабых красноватых огоньков, медленно перемещающихся вокруг того места, где находилось яйцо. «Началось!» — зловещим шепотом произнес Сорочинский. «Началось! Витя, проснись! Началось!»
2: «Может быть, ты помолчишь, наконец?» — быстро сказал Гальцев. Он тоже говорил шепотом.
1: Из всех троих только Сидоров знал, что происходило на вершине. Первые 10 часов после пробуждения механа зародыш настраивался на обстановку. Когда настройка закончилась, зародыш начал развиваться. Все в яйце, что не понадобилось для развития, пошло на переделку и укрепление рабочих органов, эффекторов. Потом дело дошло до оболочки. Оболочка была прорвана, и зародыш принялся осваивать подножный корм. Огоньков становилось все больше, они двигались все быстрее. Послышались жужжание и визгливый скрежет. Эффекторы вгрызались в почву и перемалывали в пыль куски туфа. Пых, пых! Бесшумно отделились от вершины и поплыли в звездное небо клубы светящегося дыма. Неверный, дрожащий отсвет на секунду озарил странные, тяжело ворочающиеся формы. Затем все снова скрылось. «Подойдем поближе?» — спросил Сорочинский. Сидоров не ответил. Он вдруг вспомнил, как испытывался первый механозародыш, модель яйца. Это было несколько лет назад. Тогда он был еще совершенным новичком в эмбриомеханике. В обширном павильоне возле института разместился зародыш, 18 ящиков, похожих на несгораемые шкафы, вдоль стен, и огромная куча цемента посередине. В куче цемента прятались эффекторная и дигистальная системы. Фишер махнул рукой, и кто-то включил рубильник. Они просидели в павильоне до позднего вечера, забыв обо всем на свете. Куча цемента таяла, и к вечеру из пара и дыма возникли очертания стандартного литопластового домика на 3 комнаты с паровым отоплением и автономным электрохозяйством. Он был совершенно такой же, как фабричный, только в ванной остались керамические куб, желудок и сложные сочленения эффекторов. Фишер осмотрел домик, тронул ногой эффекторы и сказал: «Пожалуй, хватит кустарничать. Надо делать яйцо». Вот тогда было впервые произнесено это слово. Потом было много работы, много удач и очень много неудач. Зародыш учился надстраивать себя, приспосабливать себя к резким изменениям обстановки, самовосстанавливаться. Он учился развиваться в дома, экскаваторы, ракеты. Он учился не разбиваться при падении в пропасти, не выходить из строя в волнах расплавленного металла, не бояться абсолютного нуля. «Нет», — подумал Сидоров, — «это хорошо, что я остался на земле». На вершине холма клубы светящегося дыма взлетали все

0: чаще и чаще. Треск, скрип и жужжание слились в непрерывно дребезжащий шум. Блуждающие красные огоньки образовывали цепочки. Цепочки свивались в причудливые подвижные линии. Розовое зарево занималось над ними, и уже можно было различить что-то огромное и горбатое, качающееся, словно лодка на волнах. Сидоров снова взглянул на часы. Было без 5:04. Видимо, лава и туф оказались благоприятным материалом. Купол рос гораздо быстрее, чем на цементе. Интересно, что будет дальше? Механизм надстраивает купол с верхушки к краям. При этом эффекторы забираются все глубже в сопку. Чтобы купол не оказался под землей, зародышу придется позаботиться либо о свайных подпорках, либо о передвижении купола в сторону от ямы, которую вырыли эффекторы. Сидоров представил себе добела раскаленные края купола, которым лопаточки эффекторов лепят все новые и новые частицы вязкого от жара литопласта. На минуту вершина сопки погрузилась в темноту, грохот смолк, слышалось только неясное жужжание. Зародыш перестраивал работу энергетической системы.
1: «Сорочинский», — сказал Сидоров,
0: — «я?
1: Бегите к термокамере и оттащите ее подальше. На сопку не подниматься».
0: «Бегу, Михаил Альбертович».
1: Было слышно, как он шепотом попросил у Гальцева фонарик, затем желтый кружок света запрыгал по гравию и исчез. Грохот возобновился. Снова над вершиной сопки загорелось розовое зарево. Сидорову показалось, что черный купол немного переместился, но он не был уверен в этом. Он с досадой подумал, что Сорочинского надо было послать к термокамере сразу, как только зародыш вылупился из яйца. Потом что-то оглушительно треснуло. На вершине полыхнуло красным. Медленная багровая молния проползла по черному склону и погасла. Розовое зарево стало желтым и ярким, и сейчас же заволоклось густым дымом. Бухающий удар толкнулся в уши, и Сидоров с ужасом увидел, как в дыму и пламени, окутавших вершину, поднялась огромная тень. Что-то массивное и грузное, отсвечивающее глинцевитым блеском, закачалось на тонких трясущихся ногах. Бухнул еще удар. Еще одна раскаленная молния зигзагом прошла по склону. Дрогнула земля, и тень, повисшая в дымном зареве, рухнула. Тогда Сидоров побежал на сопку. В сопке что-то гремело и трещало. Волны горячего воздуха валили с ног, и в красном пляшущем свете Сидоров увидел, как падают, увлекая за собой куски лавы кинокамеры, единственные свидетели того, что произошло на вершине. Он споткнулся об одну камеру. Она валялась, растопырив изогнутые ноги штатива. Тогда он пошел медленнее, и горячий гравий сыпался ему навстречу. Наверху стало тихо, но там что-то еще тлело в дыму. Потом раздался еще один удар, и Сидоров увидел несильную желтую вспышку. На вершине пахло горячим дымом и чем-то незнакомым и кислым. Сидоров остановился на краю огромного провала с отвесными краями. В этом провале лежал на боку почти готовый купол, герметический купол на 6 человек с тамбуром и кислородным фильтром. В яме тлел раскаленный шлак. На его фоне было видно, как слабо и беспомощно двигаются потерявшие управление гемомеханические щупальца зародыша. Из ямы тянуло горелым и кислым.
0: «Да что же это?» —
1: сказал Сорочинский плачущим голосом. Сидоров поднял голову и увидел Сорочинского, стоявшего на четвереньках на самом краю.
0: «Дед, бил-бил, не разбил!» — уныло сказал Сорочинский. «Баба, била-била!»
1: «Молчать!» — тихо сказал Сидоров. Он сел на край ямы и стал спускаться.
2: «Не надо», — сказал Гальцев. «Опасно».
1: «Молчать», — повторил Сидоров. Надо было немедленно понять, что здесь произошло. Не может быть, чтобы подвела конструкция яйца, самой совершенной из машин, созданных человеком. Самой неуязвимой машины, самой умной машины. Сильный жар опалил лицо. Сидоров зажмурился и соскользнул вниз мимо докрасна раскаленного края новорожденного купола. Внизу он огляделся. Он увидел оплавленные бетонные своды, ржавые почерневшие прутья арматуры, широкий темный проход, который вел куда-то в глубину сопки. Под ногами что-то тяжело повернулось. Сидоров нагнулся. Он не сразу понял, что это за серый металлический обрубок, а когда понял, то понял все. Это был артиллерийский снаряд. В сопке была пустота. Какие-то мерзавцы 200 лет назад устроили в ней залитое бетоном темное помещение. Они набили это помещение артиллерийскими снарядами. Механизм, устанавливая опорные сваи, пробил своды насквозь. Сгнивший бетон не выдержал тяжести купола. Сваи провалились в него, как в трясину. Тогда машина принялась заливать бетон расплавленным литопластом. Она не могла знать, что здесь склад снарядов. Она не могла знать, что это такое артиллерийские снаряды, потому что люди, которые дали ей программу жизни, забыли о том, что такое артиллерийский снаряд. Кажется, снаряды заряжались тротилом. Тротил испортился за 200 лет, но не совсем, не во всех снарядах. Все, что могло взрываться, начало взрываться, и механизм превратился в кучу хлама. Сверху посыпались камешки. Сидоров поглядел вверх и увидел, что к нему спускается Гальцев. По противоположной стене спускался Сорочинский. «Куда вы лезете?» — спросил Сидоров. Сорочинский ответил тонким голосом. «Мы хотим помочь, Михаил Альбертович!»
2: «Вы мне не нужны!»
1: «Мы только...» — начал Сорочинский и запнулся. По стене позади Сидорова побежала трещина. «Осторожно!» — заорал Сорочинский. Сидоров шагнул в сторону, споткнулся о снаряд и упал. Он упал лицом вниз и сейчас же перевернулся на спину. Купол качнулся и тяжело рухнул, глубоко уйдя раскаленным краем в черную землю. Земля вздрогнула. Горячий воздух хлестнул Сидорова по лицу. Над сопкой, где тускло поблескивал торчащий из воронки купол, висел белый дымок. Там еще что-то тлело и время от времени глухо потрескивало. Гальцев с красными глазами сидел, обхватив колени руками, и тоже смотрел на сопку. Руки его были обмотаны бинтами, и вся левая половина лица стала черной от грязи и копоти. Он так и не умывался, хотя солнце взошло уже давно. У костра спал Сорочинский, накрыв голову замшевой курткой. Сидоров лег на спину и заложил руки под голову. Не хотелось смотреть на сопку, на белый дымок, на свирепое лицо Гальцева. И было очень хорошо лежать и смотреть в синее-синее небо. В это небо можно смотреть часами. Он знал это, когда был десантником, когда прыгал на Северный полюс Владиславы, когда штурмовал Белинду, когда сидел один в разбитом боте на Трансплутоне. Там вообще не было неба. Были черная звездная пустота и ослепительная звезда Солнца. Тогда казалось, что он отдал бы последние минуты жизни, лишь бы еще раз увидеть синее небо. На земле это чувство забывается быстро. Так бывало и раньше, когда он годами не видел синего неба, и каждая секунда этих лет могла стать его последней секундой. Но десантнику не пристало думать о смерти. Зато надо много думать о возможном поражении. Хотя Горбовский однажды сказал, что смерть хуже любого, самого сокрушительного поражения. Поражение — это всегда только случайность, через которую можно перешагнуть. Нужно перешагнуть. Только мертвые не могут бороться. Впрочем, нет, мертвые тоже могут бороться и даже наносить поражение. Сидоров приподнялся и посмотрел на Гальцева. И ему захотелось спросить, что он обо всем этом думает? Ведь Гальцев тоже был десантником. Правда, он был плохим десантником. И, наверное, думал, что нет ничего на свете хуже поражения. Гальцев медленно повернул голову, пошевелил губами и вдруг сказал: «У вас глаза красные, Михаил Альбертович». «У вас тоже», — сказал Сидоров. Надо было связаться с Фишером и рассказать все, что случилось. Он встал и, тяжело ступая по траве, направился к птерокару. Он шел, запрокинув голову, и смотрел в небо. Можно было часами смотреть в небо. Такое оно синее и удивительно хорошее. Небо, под которое возвращаются.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня отправляется в Китай. В преддверии двухдневного визита президент обратился к гражданам КНР и заявил, что рад в очередной раз посетить республику по приглашению своего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. В ходе видеообращения лидер нашей страны отметил продолжающийся рост российско-китайского товарооборота, который превысил отметку в 200 миллиардов долларов. Глава государства указал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях, а также реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. Путин добавил, что тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую роль на мировой арене. При этом Пекин и Москва не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания. Договоренность по украинскому урегулированию не достигнута, так как Владимир Зеленский не идет на уступки. Об этом говорится в докладе аудитора Пентагона для Конгресса. Контакты на высоком уровне не привели к заключению мирного соглашения, констатировали в Пентагоне, пояснив, что переговоры зашли в тупик по причине территориальных споров и вопросов гарантий безопасности. В докладе также говорится, что количество призывников на Украине сокращается, а подготовка боевиков оставляет желать лучшего, что является важными преимуществами России. Кроме того, украинские формирования столкнулись с деградацией возможностей в связи с критической нехваткой боеприпасов и беспилотников. В американском военном ведомстве признали, что Москва сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над Киевом. Дональд Трамп отложил запланированный на 19 мая удар по Ирану. Об этом он написал в соцсети Truth Social. По словам главы Белого дома, он принял такое решение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые убеждены, что в ходе текущих переговоров будет заключено соглашение, приемлемое для Вашингтона, а также для всех стран Ближнего Востока. Вместе с тем, американский лидер приказал войскам быть готовыми к проведению полномасштабного наступления на Исламскую Республику, если приемлемая сделка не будет достигнута. России необходимо построить еще тысячи километров скоростных дорог с учетом развития международных транспортных коридоров. Об этом сообщил Марат Хуснуллин. Также стране нужны большие инвестиции в транспортную инфраструктуру. По словам вице-премьера, сейчас в нашей стране построено около 3700 километров скоростных трасс с использованием внебюджетных источников. При этом только внутри государства требуется порядка 10 тысяч километров таких магистралей. Коротко о погоде. В столице сейчас солнечно и плюс 17.

0: Радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте.
3: Элиста. Памятник Пушкину. Не счесть в России памятников великому поэту. Почти везде он изображен в зрелом возрасте, серьезным и задумчивым. И только в столице Калмыкии Пушкин юный, стройный и очень привлекательный. Но, конечно, уже с бакенбардами. Куда без них?
2: Имя на карте.
3: Его стали переводить на калмыцкий с середины 19 века. Впрочем, и сегодня популярности Пушкина в республике можно позавидовать. Здесь не только ставят спектакли по его произведениям, но и о нем самом пишут стихи, посвящают концерты, творческие вечера, пишут картины. А после у памятника Пушкину активно обсуждают и делятся впечатлениями. Первого в своей жизни калмыка Пушкин увидел в доме организатора литературного кружка «Зеленая лампа» Никиты Всеволожского. За столом прислуживал сметливый и воспитанный мальчик из бедной калмыцкой семьи. Пушкину парнишка понравился, и далее он обращался к нему не только в письмах, но и в стихах, упоминая его второе имя «Калмык» с большой буквы. На памятнике поэту в Москве выбиты строчки.
4: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык».
3: И здесь калмык тоже написан с большой буквы. Только в этом стихотворении Пушкин уже имел в виду не сообразительного мальчика, но весь степной народ. Народ, с которым он близко познакомился во время своей поездки на Кавказ.
4: «На днях я посетил калмыцкую кибитку. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. После сего подвига я думал, что имею право на некоторое вознаграждение. Поцелуй меня, — попросил я».
3: Он думал. Одна беда, так не думала прекрасная калмычка. И огрела столичного ловеласа по голове чем-то похожим на балалайку. Пушкин был потрясен. Так с ним еще никто не обращался. Зато позже, восхищаясь характером девушки, поэт написал свое легендарное послание «Прощай, прекрасная калмычка». Биографы подсчитали. В десятитомном собрании сочинений Пушкина слово «калмык» и его производные встречаются 99 раз. Калмыки отвечают ему взаимностью. Доказательство тому – народная любовь и прекрасный памятник в Элисте.
1: Элиста – памятник Пушкину.
2: Имя на карте.
0: Премьера на радио «Звезда».
5: Программа создана.

0: Факт четвертый.
1: Луна – осколок Земли. Гипотеза гигантского столкновения гласит, 4 миллиарда лет назад протопланета Тея врезалась в молодую Землю. Осколки смешались и образовали Луну. Поэтому состав нашего спутника практически идентичен земной мантии.
0: Факт пятый.
1: Гравитация Луны деформирует земную кору. Дважды в сутки, когда спутник Земли проходит над определенными разломами, давление нарастает, и случаются микроземлетрясения.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о Луне. Радиозвезда.
2: 2024 год. Москва. Экскурсия в одном из столичных музеев.
3: Эта древняя, очень старинная фамилия дала России 17 воевод, 26 бояр, 7 сенаторов, 6 членов Верховных государственных советов и 14 генералов. Если развернуть их полное родословное древо, получится бумажное полотно длиной 6 метров.
2: Голицыны. Считается, что они берут свое начало от князя литовского Гедимина, жившего еще в XIV веке. Впоследствии родственник князя Михаил Иванович получил прозвание «Голица» от привычки носить на руке желтую латную рукавицу. На протяжении нескольких веков эта фамилия служила русским государям. Так Иван Алексеевич Голицын числился комнатным стольником царя Ивана Алексеевича, брата Петра Великого. Человек добрый, тихий, богомольный. Он был женат на Анастасии Прозоровской, женщине редких достоинств и глубокого ума. Она служила при дворе статс-дамой и считалась доверенным лицом императорской четы. Своего сына, Федора, княгиня Прозоровская женила на двоюродной сестре Петра I Марии Нарышкиной. Так сразу несколько известных русских династий стали родственниками. И, кстати, Голицыны дали русской армии не только 14 генералов, но и двух фельдмаршалов. Голицыны, Прозоровские, Нарышкины.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
5: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
6: Сложно.
5: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

залу.

0: радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: Французский король Людовик XIV. Он правил страной 72 года и 110 дней. Дольше, чем любой другой монарх в истории Европы. И все это время неукоснительно соблюдался один и тот же придворный этикет – Версальский.
3: Хорошие манеры, знание иностранных языков, умение петь, танцевать, рисовать, играть не только в карты, но и на музыкальных инструментах – вот отличительные черты моего истинного верноподданного.
2: Король солнца просыпался рано утром. В опочивальню тут же заходил главный камердинер. Он раздвигал полог кровати, а камерлакей запускал в спальню придворных, которым разрешалось присутствовать в момент пробуждения.
4: Умывальник короля.
5: Халат короля.
6: Туфли короля.
7: Расческа короля.
8: Зеркало короля.
2: Гардеробмейстер снимал с Людовика ночную рубаху, а главный камердинер помогал ее держать. В это время офицер при гардеробе доставал и передавал дневную рубашку обычному камергеру. Тот переадресовывал ее дальше, герцогу Орлеанскому, и уже он протягивал рубаху королю. Затем Людовику подавали на золотом подносе три вышитых платка на выбор.
9: Шляпа короля,
10: перчатки короля,
11: трость короля.
2: В этом ежедневном спектакле участвовали по меньшей мере человек 20, и у каждого своя роль. Вечером в точности повторялась утренняя церемония, но только в обратном порядке, словно кинопленка, прокрученная назад. 36 стольников, 16 дегустаторов, 13 управляющих. Персонал кухни Версаля насчитывал 448 человек, не считая слуг персонала и учеников этих слуг. Во время завтрака, обеда или ужина все придворные должны были стоять, соблюдая тишину. Людовик восседал в кресле. Королева и принцы имели право сидеть на стульях. Другие члены монаршей семьи – на табуретах. А вот жареным поросятам, салатам, оленине, куропаткам и лососине оказывалась честь особая. Справа и слева вдоль стола расхаживала, чеканя шаг, специальная охрана – лейб-гвардейцы с ружьями на плече. И только попробуй возьми что-нибудь прежде короля. Первые 20 лет своей жизни из 77 Людовик учился танцевать. Он даже слегка подпрыгивал при ходьбе. Придворные старались королю подражать, стали подскакивать прямо на ходу. А слуги, даже стоя на месте, всегда занимали первую или третью балетную позицию. Никто не мог стучаться в комнату французского монарха. Поэтому многие дамы и кавалеры отпускали длинные ногти на мизинцах, чтобы в эту самую дверь царапаться. А еще каждому придворному выдавали особые памятки. В них перечислялись все без исключения нормы поведения. Печатались памятки на небольших листах бумаги. По-французски «этикет». Кроме того, на лужайках Версаля повсюду стояли еще и таблички, что-то вроде «по газонам не ходить». И назывались эти таблички точно так же – этикетами. Когда-то и у нас было нечто подобное.
1: Теперь так не принято.
0: История в письмах и воспоминаниях.
12: Фрагмент шуточного завещания великого князя Николая Павловича. Отправлено князю Михаилу Павловичу зимой 1811 года. Гатчина. Люблю я, братец, повеселиться, так что читай далее. Предчувствуя близкий конец, ай-яй-яй, я решил составить завещание. Первое. Совсем не обладая средствами, я, имея лишь 2 рубля и 80 су в серебре, я завещаю их чертикам. Второе. Все свое оружие завещаю тебе. Третье. Мою любимую чесалку снова тебе. Четвертое. Мою военную форму, одежду, мебель и картины завещаю своим слугам. Пятое. Пусть из моей кожи сделают барабан для измайловского полка. Шестое. Каждый, кто изъявит желание присутствовать при моем погребении, должен прийти в праздничной одежде, петь и танцевать. В противном случае его прогонят. Подпись. Дурашка Николай.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожил замаскированные опорные пункты, позиции и скопления украинских боевиков в зоне проведения спецоперации в Харьковской области. Кабину «Града» укрепили особой броней, рассказал командир боевой машины с позывным «Карел».
2: Спасает, во-первых, личный состав, который находится в кабине боевой машины от вражеских ТПП и тому подобных. То есть, в первую очередь, это чтобы сберечь личный состав. Да, машина становится чуть потяжелее, но безопаснее. По пятибалльной шкале на 5. Расчет уже опытный. Слаженность расчета также имеется. То есть играет самую большую, в принципе, роль. Это слаженность. Все уже знают, в принципе, свои действия. То есть расчет обученный, расчет опытный. В приоритетах всегда у нас. Скорость, точность работы, качество работы. Чем мы больше нанесем урона по живой силе, по технике, соответственно, наша пехота продвинется быстрее, займет те позиции, которые нужно, и выполнит свою боевую задачу.
1: Подразделения группировки войск «Север» расширяют полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Наши войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Штурмовые подразделения российской армии начали осваивать новую тактику взаимодействия с беспилотниками и наземными роботизированными платформами. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Министерство обороны. Издание отмечает, что во время тренировок по новой методике дроны ведут разведку и корректируют огонь, а беспилотные комплексы с тяжелым вооружением поддерживают пехоту при атаке укрепленных позиций. Только после того, как роботизированные системы подавляют огневые точки и расчищают путь штурмовым группам, в атаку идут сами бойцы. Работу техники и штурмовых групп координируют из единого центра. По мнению экспертов, такая схема позволит исключить потери и повысить эффективность наступательных действий. Всего 5 российских военнослужащих из разведывательно-штурмовой бригады «Волки» хватило, чтобы освободить село Приволье Донецкой Народной Республики. Такие подробности бойцы рассказали в беседе с «Известиями». Они отметили, что перед каждой боевой задачей военнослужащие проходят обучение. Перед штурмом поселка занятия с ними провели опытные инструкторы, вместе с которыми были проработаны все ключевые моменты. Воины подчеркнули, что все делалось строго по указаниям командиров. Потерь не было, так как офицеры берегут каждого бойца. Отметим, об освобождении села Приволье в Донецкой Народной Республике наше Министерство обороны сообщало в январе. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
3: Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют. На первый взгляд, это случай из жизни одной очень необычной собаки.
4: На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали.
3: 7 мая 1926 года в квартире автора этого произведения прошел обыск. Рукопись изъяли, а публикацию запретили. На родине писателя повесть увидела свет только в конце 80-х.
4: «Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте».
3: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Слышала в новостях, что в России создали облачное хранилище для защиты данных, которые не требуют подключения к серверу. А что это за хранилище и когда они появились?
2: Отвечает эксперт по международной безопасности Алексей Лукацкий.
3: Облачная технология – это модель обеспечения доступа к неким данным или вычислительным возможностям по требованию, когда нет необходимости создавать свой собственный центр обработки данных, закупать для этого сервера, сетевое оборудование и так далее. Мы, по сути своей, арендуем вычислительные мощности для работы приложений, для хранения файлов и так далее. Впервые о облачных вычислениях заговорили еще в 60-х годах, но, по сути своей, днем рождения облачных технологий является 99-й год, когда американская компания Salesforce.com предоставляла по подписке доступ к своему веб-сайту. Ну а потом началось бурное развитие этой технологии, потому что это действительно позволяло использовать арендуемые вычислительные возможности для приложений, для хранения файлов, для развертывания каких-то систем, например, телефонии или веб-сайты и так далее, по требованию в зависимости от решаемой конкретной задачи. Первоначально такие облака были публичными, но потом, где-то в 2008 году, компания Gartner посчитала, что облака могут быть также и внутренними, и использоваться внутри инфраструктуры. Кроме этого, были разделены различные модели потребления облаков, так называемые SaaS, PaaS, IaaS и так далее, которые отличаются по тому, что мы арендуем. Только приложение, в которое мы загружаем данные, либо мы арендуем целую инфраструктуру, в которой мы разворачиваем полностью все свои IT-сервисы, включая вычислительные сети, сервера, операционные системы и так далее.
0: Очень важные вопросы.
4: Радиозвезда.
5: Кто так строит?
6: Энциклопедия домов мира.
5: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
7: Горцы Крыма и Кавказа.
5: Что?
7: Цакля. Небольшая хижина из камней или глины. Ее название заимствовано из грузинского языка, где «сахли» обозначает место, что находится рядом, или просто дом.
5: Где?
7: Удачное расположение очень важно для сакли. Ведь в неправильно выбранном месте дому может повредить все, что угодно. Шквалистый ветер и горные ручьи, камнепады и лавины. Поэтому сакли старались возводить на открытой местности и относительно ровной поверхности.
5: Как?
7: Древнейшие крымские сакли были очень простыми. Один этаж, одна комната, крохотная дверь, прикрытая шкурой или тканью, и никаких окон. Стены складывали в основном из камней и глины. Деревянные полы и перекрытия могли себе позволить только богатые и знатные семьи. Ведь на голых скалах почти ничего не растет. В середине земляного пола обустраивали очаг, а в плоской крыше из соломы оставляли небольшое отверстие для дыма. Позже на склонах холмов и гор стали появляться целые поселения из саклей. Они строились в несколько уровней друг над другом, так, что крыша хижины снизу нередко служила полом или двором для верхней. В них уже было гораздо больше комнат, от 2 до 4, а крыши делали с широким навесом, чтобы защитить вход от палящего солнца и дождей. Кавказские сакли совсем не похожи на крымские. Это монументальные каменные строения, иногда в несколько этажей. Некоторые горцы встраивали их прямо в скалы. То есть, 3 стены они складывали сами, а 4-й служила сама гора.
5: А что теперь?
7: Во многих селах сакли возводят и по сей день. Многовековая технология постройки почти не изменилась. Правда, сейчас их делают из современных материалов и оборудуют всем необходимым для комфортной жизни. А иногда в старых саклях устраивают небольшие гостевые домики или скромные кафе для туристов. И будьте уверены, каждого путника здесь радушно примут, вкусно накормят и уложит спать в тепле и уюте. Сакля.
5: Кто так строит?
2: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Медаль за храбрость, оказанную при взятии Очакова. Накануне нового 1764 года няня трехлетнего Михаила Барклая де Толли решила покатать его в санях по заснеженному Петербургу. Они с ветерком мчались по Невскому проспекту, когда в них на полном ходу влетела карета.
2: Глаза разуй, куда прешь?
1: Удар был настолько сильным, что няня не удержала мальчика в руках, и он вывалился на дорогу. В ту же секунду из кареты выскочил офицер, подхватил ребенка на руки и отдал насмерть перепуганной женщине.
3: Честь имею представиться. Гвардии капитан Григорий Потемкин.
1: В мундире с иголочки, весь в орденах и медалях, гвардеец потрепал мальчика по щеке и произнес:
3: «Каков молодец! Даже не заплакал! Будет великий муж!»
1: Эти слова оказались пророческими. Спустя почти четверть века, в 1788 году, наши войска штурмом взяли турецкую крепость Очаков. В первых рядах на вражеские бастионы ворвался офицер русской армии Михаил Богданович Барклай де Толли. За мужество и отвагу в бою он был представлен к медали за взятие Очакова. Награду вручал фельдмаршал Григорий Александрович Потемкин.
3: А ведь прав я оказался тогда. Помнишь ли, сани, Невский?
1: Полководец улыбнулся и прикрепил на мундир Барклая де Толли медаль за храбрость, оказанную при взятии Очакова. Серебряный овал с вензелем Екатерины II под императорской короной. Всего этой медалью были отмечены свыше 15 тысяч солдат и офицеров. Даже спустя много лет военный министр, генерал-фельдмаршал Михаил Богданович Барклай де Толли бережно хранил одну из первых своих наград – медаль за храбрость, оказанную при взятии Очакова.
0: Радиозвезда. Тайная война. История мирового шпионажа.
4: Из архивного дела Комитета государственной безопасности СССР, номер 5649.
5: Агентурное имя Лесли. Красива, смела, умна. Обладает удивительным свойством располагать к себе людей. Излишне эмоционально, прямолинейно. Настоящая фамилия?
6: Леонтина Тереза Коэн.
7: 22 июня 1941 года, в день нападения Германии на Советский Союз, домработница Леонтина Петке вышла замуж за школьного учителя, американского антифашиста Морриса Коуэна. Церемония проходила в штате Коннектикут. Молодожены, узнав о начале войны, отменили свадебное путешествие и срочно вернулись в Нью-Йорк. Совсем недавно они были завербованы советским резидентом. 1943 год. Штат Нью-Мексико. Именно здесь, в обстановке строжайшей секретности, трудится физик Роберт Оппенгеймер. Он работает над созданием первой атомной бомбы. Именно сюда приезжает молодая красивая женщина, советская разведчица Леонтина Коуэн. Это чуть ли не первое ее задание. Она должна встретиться с русским агентом-нелегалом, получить от него важные сведения, образцы урана и передать их в центр. Очень рискованная операция. Агент не появлялся три дня, зато пришел на четвертый. Когда Леонтина увидела высокого мужчину с желтой сумкой, из которой торчал длинный рыбий хвост, то жутко разволновалась и забыла пароль. Они молча стояли друг напротив друга. Он ждал заветные слова. Она не могла их вспомнить. Он кашлянул. Она с перепугу что-то сказала и тут же получила в руки секретный пакет. На этот раз повезло.
0: Тайная война.

0: Довольная собой Леонтина тут же отправилась на вокзал, где с ужасом обнаружила. Полицейские на перроне досматривают каждый чемодан, любую ручную кладь. Необходимо было быстро что-то придумать, иначе тюрьма или электрический стул. Прирожденная актриса Леонтина Коуэн решила разыграть небольшой спектакль. Она зашла в привокзальный магазинчик, и вскоре, буквально за минуту до отправления поезда, к вагону подбежала растерянная запыхавшаяся женщина, нагруженная чемоданом, радикюлем и с коробкой прокладок в руках. Ее тут же остановили и потребовали показать багаж. Не раздумывая, Леонтина сунула коробку с прокладками в руки самого молодого полицейского и стала открывать чемодан. Юноша покраснел до кончиков ушей. Предмет женской гигиены его явно смущал. И уж, конечно, он не хотел к нему прикасаться. В чемодане ничего подозрительного не обнаружили. Леонтина запрыгнула на ступеньку отходящего поезда, а молодой полицейский бросился за ней вдогонку и в последнюю секунду успел вернуть женщине небольшую коробку.
1: «Мисс! Подождите, мисс! Вы забыли свои салфеточки?»
0: Что именно лежало в той коробке, догадаться нетрудно. Тайна американской атомной бомбы отправилась в Москву. В 1955 году супруги Коуэн переехали в Лондон. Основная цель – сбор секретной информации о разработке в Англии новейшего ракетного оружия. Они справились с этой задачей блестяще. Но вскоре их разоблачили. Кто предал, неизвестно. Леонтине дали 20 лет тюрьмы, мужу – 25. Впоследствии наших агентов обменяли на арестованного в СССР сотрудника МИ-5 Джералда Брука. Опытная советская разведчица. Агентурное имя Лесли. Она стала первой женщиной-героем России. Это почетное звание ей было присвоено в 1996 году посмертно.
2: Леонтина Тереза Коэн. Тайная война.
3: Маршалами не рождаются. Георгий Жуков.
4: Ни один командир, уважающий себя, не имеет права оскорблять в какой бы то ни было форме подчиненных, унижать их достоинство. К сожалению, у Жукова этого чувства не хватало. Его личное «я» очень часто превалировало над общими интересами.
5: Это слова маршала Рокоссовского. И правда, многие полководцы-фронтовики не раз говорили о жесткости, вспыльчивости Жукова и о том, что он мог в случае неисполнения приказа поднять руку на подчиненного. Но боялись Георгия Константиновича далеко не все, рассказывал Родион Малиновский.
6: Зная его, что он из себя представляет, я шел на совещание с намерениями: будет меня ругать, я буду ругать. Если, не дай бог, меня вдарит, так и я сдачи дам.
5: Маршал Мясник, так говорили о нем. Якобы для выполнения боевой задачи Жуков мог пожертвовать тысячами солдатских жизней. Победа любой ценой. Это неправда. Георгий Константинович всегда старался избежать лишних потерь, а в ряде случаев они были даже ниже, чем у других.

0: Александр Невский. Мы знаем князя как отважного воина, но прежде всего он великий государственный деятель, спасавший землю русскую и от хищного Запада, и от алчной Орды на Востоке. Беседуем с историком Дмитрием Володихиным.
1: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин в преддверии двухдневного визита в Китай обратился к гражданам КНР. Российский лидер заявил, что рад в очередной раз посетить республику по приглашению своего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня.
2: Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
1: Президент России отправляется в Китай сегодня. Визит приурочен к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ярославская область подверглась атаке беспилотников. По этой причине в целях безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. От перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Он попросил воздержаться от поездок в этом направлении его окрестностей, либо выбрать маршрут, минуя этот участок. Соединенные Штаты приостановили боевые действия против Ирана на несколько дней и возобновят их, если стороны не достигнут сделки. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он уточнил, что речь идет не о продолжительном сроке, а о 2-3 днях. Глава Белого дома выразил надежду, что Тегеран согласится на сделку и Вашингтону не придется его атаковать. Также Трамп сообщил, что Ирану необходимо в письменной форме обозначить свой факт отказа от разработки ядерного оружия. В свою очередь, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что диалог его страны с Вашингтоном не означает капитуляции Тегерана. Он подчеркнул, что Иран не отступит от своих законных прав. Мошенники перед сезоном отпусков активизировали схемы с оформлением виз. Злоумышленники делают ставку на людей, которые ожидают ответа от визового центра или консульства, поэтому звонок от имени сотрудника посольства не вызывает у жертвы подозрений. Дальше используется уже знакомый сценарий психологического давления. Сообщения о входе в аккаунт на госуслугах, фиктивные доверенности, обвинения в финансировании терроризма и требования срочно спасти деньги. Об этом РИА Новости рассказали в Госдуме. И о погоде. В столице сейчас около 18 градусов тепла. Днем синоптики обещают малооблачную погоду без осадков, а температура воздуха составит плюс 30 градусов.
0: Автонавигатор.
1: Временно изменена схема движения на участке Московского скоростного диаметра от Лосино-Островской улицы до Щелковского шоссе. Движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне скоростного диаметра. Для движения открыты две полосы в каждом направлении, предупреждает департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Полчаса можно потерять на Дмитровском шоссе от поворота на Федоскино до поселка Еремина. Также полчаса займет путь по Щелковскому шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какое судно обнаружили на дне залива Петра Великого в Приморье, как обманывают школьников в преддверии экзаменов, для чего

0: прошлом веке активно изучали Венеру. В Приморье на дне залива Петра Великого обнаружили судно, затонувшее более 100 лет назад. По предварительным данным, это пароход «Князь Горчаков», который в 1906 году подорвался на мине на подходе к Владивостоку. Что известно о судне и почему его так долго не могли отыскать, в истории разбиралась Анна Елисеева.
1: Это было торговое судно водоизмещением в 13 тысяч тонн. Крупное, но не единственное в своем роде. Построенное на английских верфях в 1901-м, оно принадлежало Северному пароходному обществу и выполняло рейсы по всему миру. Даже во время русско-японской войны, когда пароход входил во вторую Тихоокеанскую эскадру, доставляя военные грузы и солдат, его роль нельзя было назвать исключительной. Примечателен пароход «Князь Горчаков» своей судьбой. Избежав морских атак в годы войны, он подорвался на вражеской мине уже в мирное время. Причем произошло это у родных берегов, рядом с Владивостоком, куда пароход совершал рейс из Одессы, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
2: В том числе и в заливе Петра Великого японцы пытались ставить мины для того, чтобы не допустить действия наших крейсеров, которые тогда находились во Владивостоке. Поэтому, хотя прошел уже год, мины оставались, и вот на одной из этих мин подорвался князь Горчаков. В носовой части образовалась огромная пробоина, судно затонуло. К счастью, никто из команды не погиб, всем удалось эвакуироваться на шлюпках.
1: Зато ко дну пошел груз, вернее, грузы от разных компаний, стоимость которых оценивается в 1,5 миллиона царских рублей, продолжает Сергей Колдин.
2: По крайней мере, на такую сумму этот груз был застрахован. Ну, для того, чтобы понимать, что это за сумма, скажем, что это эквивалентно нынешним 12,5 миллиардам рублей. То есть, как понимаете, ценность груза достаточно велика. Другое дело, что это был за груз и есть ли возможность его поднять.
1: Если затонувший груз плохо сохранился, то спустя больше века со дна залива можно достать условно кота в мешке. Что именно скрывается в трюмах парохода, никто не знает. Его и не искали по горячим следам, поскольку затонувших судов и кораблей в то время было много. Однако в начале 90-х об этой истории напомнил Алексей Бояков, ныне председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества, Общества изучения Амурского края. После публикации его статьи в газете «Тихоокеанский комсомолец» поиски князя Горчакова возобновились. Хотя произошло это не сразу, рассказал нам сам Алексей Бояков.
3: К поискам комплексная экспедиция с участием подводных аппаратов, ряда организаций, в том числе нашего клуба подводных исследований и клуба подводного поиска «Восток», только приступила в ноябре 2018 года. Несмотря на то, что информация уже копилась, экспедиция первая комплексная была совершена, потом была вторая, но, к сожалению, место гибели парохода тогда не было найдено.
1: И вот поисковая экспедиция Тихоокеанского флота обнаружила на дне залива Петра Великого судно, которое, по всей видимости, и есть исторический пароход, уверен Алексей Буяков.
3: Потому что в этих водах между островом Аскольда и Стеллина никаких других затонувших судов, ну, по крайней мере, по отчетам, которые хранятся в Российском государственном архиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге, не было.
1: Подлинность князя Горчакова уже подтвердят подводные аппараты, которые опустятся на дно залива и обследуют затонувшее судно. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Для обмана выпускников мошенники стали использовать тему ЕГЭ, предупреждает Министерство просвещения. Злоумышленники используют несколько схем. Например, выдают себя за сотрудников экзаменационных комиссий и связываются с учащимися под предлогом регистрации на единый государственный экзамен. Или же предлагают школьникам получить ответы на ЕГЭ заранее в обмен на заветный пароль из СМС-сообщения. Как именно работают такие уловки и что делать, чтобы на них не попасться, объясняет эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
5: они под эгидой того, что вы получите ответы на ЕГЭ, просят что-то сделать. Это может быть банальная регистрация, где потом подключится схема, когда к вам как будто выйдет, расскажет, что только что вас стали взломать, но вас спасли, а теперь давайте-ка проведем у вас дома дистанционный обыск, там и все вот это вот. И могут быть более такие простые вещи, когда вот просят поставить некое приложение на телефон, человек его устанавливает это приложение, ну и, собственно, потом уже опять-таки злоумышленники атаку развивают, ищут какие-то, возможно, данные о картах, платежах. Поэтому тут самое главное, что пользуются вот этой вот такой, знаете, некой эмоциональной уязвимостью людей, желанием сдать ЕГЭ на большие баллы, ну и, естественно, таким образом заманивают людей в свои преступные сети.
6: А как от этого обезопаситься? Можно ли поставить защиту какую-то от таких звонков или СМС?
5: Самое главное – это начать с себя. Злоумышленники всегда будут пробовать обойти технические способы защиты. Опять-таки, через человека. Они могут вас убедить выключить на своем устройстве антивирус, поставить приложение. Может быть, всякое. Поэтому, конечно же, надо начинать с себя и не доверять.
0: Минпросвещение напоминает, что ведомство никогда не запрашивает конфиденциальные данные по телефону. В случае получения подозрительного звонка или сообщения рекомендуется немедленно прервать разговор и самостоятельно связаться со своей школой или официальной горячей линией для проверки информации.
4: Утро на радио «Звезда».
0: 65 лет назад советская межпланетная станция «Венера-1» стала первым в мире космическим аппаратом, пролетевшим на близком расстоянии от Венеры. Несмотря на отсутствие связи, станция вышла на гелиоцентрическую орбиту планеты и открыла дорогу новым миссиям. Ким Андреев заглянул в историю и узнал, для чего в Советском Союзе исследовали Венеру и каких результатов добились.
7: Первым космическим аппаратом, предназначенным для изучения Венеры, была советская межпланетная станция «Венера-1». Запустили ее в начале 1961 года, за пару месяцев до полета Гагарина. До планеты объект добрался к маю того же года, пройдя на расстоянии примерно 100 тысяч километров от поверхности. В 70-е появились первые черно-белые снимки Венеры, а в начале 80-х уже цветные. По логике, миссия 1984 года должна была называться так же, как и все предыдущие 15 – «Венера». Почему этого не произошло, рассказывает руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов.
8: Новая миссия могла бы также называться «Венера», то есть была бы «Венера-17» и «Венера-18». Однако в тот раз мы исследовали не только нашу ближайшую утреннюю звезду, но и комету Галлея, поэтому и название поменялось. Это составное слово из двух слов «Венера» – «Ве» и «Галлея» – «Га».
7: Аппаратов было несколько – «Вега-1» и «Вега-2». Одновременный запуск сразу двух станций был давней традицией советской космонавтики. Во-первых, это выгодно экономически. Оба аппарата собирают на одном стенде. Во-вторых, так надежнее. Во время полета одна из станций может получить случайное повреждение. И, наконец, данные будут точнее, если до конечной точки доберутся сразу оба объекта. Задач у «Веги» было две – достичь Венеры, а потом, сбросив балласт, приблизиться к комете Галлея, объясняет популяризатор космонавтики Сергей Антонов.
9: То есть они сбросили все необходимое в районе Венеры и пошли к комете. Первый пролетел чуть дальше, да, там 8700 там, с небольшим километров у него было. И у нас был запас времени, и мы, понимая, как дальше пойдет аппарат, мы скорректировали траекторию следующего, и он уже пролетел ближе.
7: «Вега-1» добралась до Венеры за 178 суток, «Веге-2» понадобилось 176 дней. При входе в атмосферу чужой планеты спускаемые аппараты разделились на посадочный модуль и аэростатные зонды. В практике мировой космонавтики такой метод исследования был применен вообще впервые, подчеркивает Максим Цуканов.
8: Миссия «Вега» уникальна. С одной стороны, изучалась планета Венера, а с другой – комета Галлея, которая подходит к нам раз в 75-76 лет. На Венеру сбрасывались аэростаты. Это было впервые в истории, когда аэростатами изучалась атмосфера другой планеты. На расстояние менее чем 9 тысяч километров смогли впервые в истории сфотографировать ядро кометы и отправить на Землю более 1500 снимков.
7: Аэростаты находились в автономном полете на высоте всего 50 километров от поверхности Венеры и провели уникальные для того времени замеры температуры, давления, порывов ветра и многое другое. Венера вообще близка нам, землянам. Вторая планета от Солнца, схожий диаметр и гравитация, но вот условия для пребывания несовместимы с человеческими. Средняя температура 467 градусов по Цельсию. Тем не менее, Венера по-прежнему манит ученых со всего мира, хотя бы в качестве примера. Как говорят ученые, по тому, в каком состоянии находится эта планета, можно сделать вывод и о будущем Земли. Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, какие известные люди окончили университет морского и речного флота. Грозит ли России эпидемия Эболы? Когда в нашей стране появились кокошники?
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Два человека получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область, сообщили в оперативном штабе. Мужчина получил минно-взрывную травму, ему оказана медпомощь. У женщины диагностировали минно-взрывное ранение и ушиб плеча. Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Вашингтон возобновит атаки, если не будет заключена устраивающую американскую сторону сделку. Мужчина может взять ежегодный оплачиваемый отпуск, когда его жена находится в декрете, сообщили в Министерстве труда. В ведомстве напомнили, что отпуск можно оформить до и после рождения ребенка. Он предоставляется вне зависимости от графика отпусков и стажа работы, и работодатель не вправе отказать в его предоставлении. Летние каникулы для школьников невыпускных классов начнутся 27 мая. Это на 5 дней раньше обычного, напомнили в Министерстве просвещения. Это связано с рекомендацией ведомства завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 миллионов 568 тысяч 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Человек и время.
14: В конце 15 века люди на Руси и на Балканах ждали конца света. Считалось, что весь срок существования мира ровно 7000 лет, и конец ему должен был наступить в 1492 году от Рождества Христова. К тому же дата наступления Пасхи была рассчитана только до этого года. Чем не знак? В Новгороде и Пскове начала хереть торговля. Зачем нужно богатство, если завтра все покатится в тартарары? Многие должники просто перестали отдавать деньги. Все равно скоро страшный суд. Некоторые крестьяне отказывались сеять хлеб. Зачем, если мир скоро исчезнет? В летописях того времени появляются тревожные записи. Приедет конец всему земному. Страх великий по земле. Паника охватила не только простых людей, но и духовенство. В монастырях усиленно молились, писали покаянные письма, готовились к страшному суду.
4: Человек и время.
14: Особенно сильно это чувствовалось в Московском княжестве. Иван III, великий князь, даже перенес свою коронацию на несколько лет, чтобы убедиться, что мир и он сам не погибнут. Русские летописцы подробно описывали знамения, странные сны, болезни скота. Но мир не кончился, и наступило облегчение, а также переосмысление. Церковь отошла от точных дат конца света и продлила расчеты пасхалий на тысячи лет вперед. А 1492 год вошел в историю не как апокалипсис, а как поворотный момент. Время, когда страх уступил место надежде.
4: Человек и время.
15: Радиозвезда.
4: Всемирная энциклопедия еды.
16: Спор о том, кому выпала честь быть изобретателем пельменей, ведут многие народы. Лидирует, как ни странно, вовсе не Россия. Заворачивать разнообразную начинку в тончайшее тесто, а потом варить или готовить на пару, еще пару тысяч лет назад научились в Китае. Рецепт путешествовал по миру вместе с кочевниками. Так и попал на Урал. И уже оттуда, примерно в конце 16 века, перебрался в европейскую часть России. А вот название пришло с северо-запада, из финно-угорской группы языков. Там наши пельмени именовали словом «пельнянь», что означало «хлебное ухо». Еда эта долгое время считалась особой, праздничной. Пельмени подавали в ресторанах, где в качестве начинки использовали разные виды мяса, рыбу, дичь, овощи и крупы. Встречались даже фруктовые пельмени. Их запивали розовым шампанским. А в советские годы пельмени стали делать фабричным способом. И они превратились в традиционное блюдо холостяка. Быстро, сытно и недорого.
4: Всемирная энциклопедия

0: чердаке.
1: Звучит смешно, но физики раскрыли тайну ужасно невкусных безглютеновых макарон с помощью ускорителей нейтронов. Сейчас расскажу.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Для начала немного напугаю малознакомыми словами. Вот есть такой ISIS. Это ускорительный комплекс, исследовательский источник нейтронов и мюонов в Национальной лаборатории Резерфорда Эплтона. Он представляет собой комплекс ускорителей. Сначала источник отрицательных ионов водорода, потом два линейных ускорителя и потом синхротрон с впечатляющей энергией

0: поработали над созданием искусственной белковой сети, которая имитировала бы работу глютена. Кстати, поскольку исследователям в ходе высоконаучных экспериментов пришлось сварить массу макарон, то они попутно выяснили, что соленость воды и время варки критически влияют на сохранение структуры даже обычных макарон. Чем точнее следовать рецепту, тем лучше результат. Это вам на заметку. А вывод такой: наука не стоит на месте, и, возможно, скоро мы увидим безглютеновые макароны, которые наконец-то будут достойны итальянских традиций.
1: Наука на чердаке. Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сергей Лавров призвал высокого представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Альянсу Цивилизаций Мигеля Маратиноса отреагировать на гонения Киева на каноническую православную церковь на Украине. Встреча дипломатов состоялась накануне. В ходе беседы министр иностранных дел нашей страны также отметил, что Москва придает большое значение выстраиванию плодотворных взаимовыгодных отношений с Альянсом, рассматривая эту структуру как универсальную деполитизацию.

0: стандартизированную площадку, которая позволяет всем участникам развивать сотрудничество на принципах равноправия и уважения. Украинским властям необходимо выполнить 11 условий Будапешта для одобрения вступления в Евросоюз. Об этом заявил венгерский премьер Петер Мадьяр, сообщает портал «Портфолио». Речь идет о восстановлении прав венгров в Закарпатье на использование языка, однако другие подробности политик не привел. Он добавил, что уже получил сообщение от Киева о готовности к началу переговоров. Международная федерация гимнастики допустила спортсменов из России к участию в соревнованиях с флагом и гимном. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета нашей страны Михаил Дегтярев заявил, что такому решению способствовало создание единой федерации гимнастики России.
1: Я поздравляю весь гимнастический мир с восстановлением целостности. Был очень тяжелый вопрос с допуском наших атлетов в нейтральном статусе. Но именно присутствие наших спортсменов на международных стартах, пусть и в нейтральном статусе, привело к тому, что мы доказали, что между спортсменами есть единство, дружба. И это помогло, конечно, в принятии уже решения по возврату флага. И с гимном теперь наши ребята будут побеждать.
0: Решение распространяется на все 5 дисциплин, которые развиваются в России: спортивную, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. Более 84 тысяч россиян обратились в медучреждения по причине укусов клещей, сообщили ведомостям в Роспотребнадзоре. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской, Новосибирской областях, а также в Красноярском крае. Риски заражения клещевым вирусным энцефалитом сохраняются в отдельных районах 49 регионов, включая Дмитровские, Талдомские районы Московской области, а также ряд территорий Петербурга. С начала года прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали почти 2,5 миллиона человек. И коротко о погоде. В столице сейчас солнечно, плюс 19.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала.

0: Появится не только в столице, рассказывает доцент президентской академии, кандидат исторических наук Николай Манвелов.
1: Мореходные курсы, мореходные классы были во многих крупных городах Российской империи. Они были в Архангельске, они были в Ростове-на-Дону, были и в других местах, в Либаве, современная Липая, территория современной Литвы, в других местах. Была нехватка опытных специалистов, дипломированных специалистов. Готовили обычно сначала штурмана каботажного плавания, а потом штурмана дальнего плавания, опытных специалистов в области судовождения.
0: В начале 20 века император Николай II учредит на базе мореходных классов училище дальнего плавания. И помимо судоводителей, там начнут готовить и судомехаников. Уже в советские годы из училища вырастет Институт инженеров водного транспорта с тремя факультетами – гидротехническим, механическим и эксплуатационным. С 1949 года учебное заведение будет носить имя Степана Макарова, выдающегося русского флотоводца и ученого, рассказывает Николай Манвелов.
1: Он автор огромного количества изобретений. Человек, который впервые удачно применил торпедное оружие. Один из основоположников минного дела в Российской империи. Он погиб в годы русско-японской войны, командуя Тихоокеанской эскадрой. Многие ученые считают, что гибель Макарова была одна из причин проигрыша России русско-японской войны.
0: Макаровка, как с тех пор именуют вуз, будет непрерывно поставлять кадры в области кораблестроения и проектирования объектов морской техники, управления водным транспортом и судовождения. Выпускниками университета в разные годы станут Валентина Орликова, первая в стране женщина-капитан морозильного рыболовного траулера, Артур Челенгаров, исследователь Арктики и Антарктики, Марина Старовойтова, первая в истории женщина-капитан атомного ледокола. Кстати, университет имени Макарова единственный в мире выпускает инженеров для эксплуатации гражданского атомного флота. О роли этой профессии рассуждает историк флота, член Российского военно-исторического общества Максим Коршев.
2: Ни в одной другой стране мира нету атомного ледокольного флота. Профессия, которая, в общем, востребована как никогда. Да, если учесть, что мы обладаем, скажем так, монопольным правом на Северный морской путь, самый короткий путь доставки грузов с востока на запад, потребность в этих самых ледоколах, она будет только расти.
0: Посвящение в курсанты Макаровки традиционно проходит на якорной площади Кронштадта у памятника Степану Осиповичу Макарову. А негласным девизом университета является любимая фраза вице-адмирала «В море – значит дома». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эболы в Африке чрезвычайной ситуацией международного значения. В Демократической Республике Конго уже десятки погибших. Смертельный случай зафиксирован и в соседней Уганде. Роспотребнадзор сообщил, что в данный момент угрозы распространения эболы в России нет. Но теоретически такая возможность сохраняется, рассуждает главный научный сотрудник Института вирусологии Александр Чепурнов.
5: Есть возможность, что кто-нибудь завезет это заболевание, особенно в инкубационном периоде. То есть даже если внимательно будут наблюдать за всеми прибывающими из Уганды или из Африки, или из Конго, соответственно, даже в этом случае люди, которые...

0: для волос имеет исключительно славянское происхождение.
1: Потому что кокотник более типичен для северных и центральных регионов России, а вот южно-русские головные уборы, сороки, они показывают совершенно самостоятельное развитие. И у кокошника будут те же самые части, та же самая структура, поэтому это не пришло откуда-то, это эволюция славянского головного убора.
0: Традиционно кокошник состоял из трех элементов. Первый – волосник, специальная шапочка, покрывающая волосы. К ней пришивался гребень, высокая деталь из бересты или проклеенного холста. Дополнялся убор лентами, которые фиксировали кокошник на голове. Нарядный аксессуар носили все замужние женщины, от крестьянок до боярынь. Изделия попроще украшались бисером, фольгой и цветными нитями. Богатые кокошники драпировались атласом и бархатом, расшивались жемчугом и драгоценными камнями. Декор и форму украшения могли подсказать, откуда женщина родом. К примеру, высокий широкий гребень в форме полумесяца носили в центральных губерниях, а шлемовидный – в северо-западных, рассказывает искусствовед и краевед, гид по Москве Марианна Эль-Фахар.
2: Архангельская губерния, Ланецкая, там украшали часто жемчугом и геометрической вышивкой. Они были такие шлемовидные и большие. Очень часто использовали то, что было в промыслах. Например, в Мизенском районе, сейчас очень популярны такие мизенские кони, там было очень много таких красных цветов. Если брать северодинскую сторону, там были кокошники безумно разноцветные, фиолетовые, зеленые.
0: После реформ Петра Великого кокошник покинул дворянские покои, но задержался в купеческих домах и крестьянских избах. При Екатерине II уже стилизованный аксессуар появится в официальной форме русского национального костюма. В период наполеоновских войн кокошник – символ патриотизма. Частью придворного костюма его сделают Николай I и Александр III. Правда, знатные дамы вместо кокошника будут носить бриллиантовые тиары. А в 1903-м в Зимнем дворце состоится знаменитый бал в традиционных русских нарядах. Графини и княгини украсят свои головы кокошниками. Национальным символом головной убор останется и после революции, продолжает мысль Андрей Боровский.
1: Февральская революция 17-го года прошла под образом освобожденной России, специально придуманного образа России, который свергнул самодержавие, хочет менять свою судьбу. Точно так же национальный костюм перепридумывался в эпоху Сталина при построении Советского Союза и так далее. Но это не мода, как следование какому-то модному тренду, а это абсолютно идеологическая проекция идей, которые существуют отдельно от традиционного костюма.
0: Впрочем, кокошники найдут свое место и в стильных образах а-ля Рус. Популяризатором этого направления считается театральный деятель Сергей Дягилев, чьи русские сезоны не только открыли новые имена в балете, но и вдохновили целый ряд европейских модельеров. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, что перевозил пароход «Князь Горчаков», который затонул в Приморье 120 лет назад. Почему не стоит покупать ответы на ЕГЭ в интернете? Какими были первые снимки с Венеры?
3: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
5: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Женщина погибла, еще два человека получили ранения в результате атаки украинских беспилотников.

0: Школьник может сдать единый госэкзамен повторно, если пропустил или покинул испытание по причине ухудшения здоровья, либо процедура проводилась с техническими нарушениями. Пересдача возможна и при неудовлетворительном результате по обязательным предметам, напомнили в Госдуме. Каждый четвертый работающий россиянин имеет подработку, сообщили аналитики одного из сервисов по трудоустройству. Половина опрошенных не имеет подработки, однако хотели бы ее найти. Не интересуется дополнительным заработком 26% респондентов. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Знаешь, чего боялся каждый пират?
6: Конечно, черные метки.
4: А вот и нет.
7: Атрибут, который означает нарушение пиратских порядков и чреват вынесением смертного приговора, придумал писатель Роберт Льюис Стивенсон. В его «Острове сокровищ» черная метка дважды находит своего адресата. Сначала это Билли Бонс за то, что хотел утаить карту сокровищ от подельников. А потом страшное послание получил и Джон Сильвер. Сообщники посчитали, что он вел двойную игру.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: В знаменитом произведении «Черная метка» представляла собой кружок из бумаги, одна часть которого вымазана сажей. Она при попадании на ладонь и оставляла зловещий след.
6: Да, я и в кино такое видел.
7: Верно. Из литературы выдумка Стивенсона перекочевала в кинематограф. Да так и прижилась. Однако подтверждение, что подобный обычай пиратов существовал в реальности, ни один исследователь быта морских разбойников так и не нашел.
4: А вот и да.
8: Радио «Звезда».
9: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
10: Остановка Смольная улица.
11: Савельев этим утром отправился в баню. В автобусе почти никого, только несколько пенсионеров сидят у окошка. Вдруг на одной из остановок в салон заходит взрослый мужчина с загадочным взглядом и вплотную подсаживается к женщине в возрасте. «Неужто карманник?» – подумал Савельев. И тут же заметил, как мужская рука тянется в женскую сумку. Крикнуть, чтобы спугнуть? Или взять с поличным? А вдруг этот тип еще и вооружен? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
9: На всякий случай.
11: Первое. Помните, действия злоумышленника непредсказуемы, поэтому, даже обладая приемами самообороны, не стоит рисковать. Попытка самостоятельно взять человека с поличным может обернуться более серьезными последствиями. Пострадать могут беззащитные люди вокруг вас. Второе. Оцените обстановку. Если поблизости есть взрослые мужчины, готовые в случае чего оказать помощь, то можно попытаться отпугнуть вора громким криком. Если же вокруг безлюдно, или, как у Савельева, только пенсионеры, то стоит действовать иначе. Третье. Если все случилось в транспорте, то можно обратиться к водителю. У них есть специальная инструкция на случай таких ситуаций. К примеру, он может остановить автобус, чем явно привлечет внимание всех пассажиров и дезориентирует злоумышленника. Четвертое. Если кража уже состоялась и вор быстро покинул место преступления, то не поленитесь подойти к пострадавшему. Скажите, что запомнили особые приметы и готовы помочь с заявлением в полицию. Важны любые детали. Одежда, шрамы на лице и даже цвет глаз. Подведем итоги. Если стали свидетелем кражи в автобусе, не торопитесь вмешиваться. Вор может быть вооружен. Если обстановка позволяет, то можно отпугнуть злоумышленника криком. Обратитесь к водителю автобуса.

0: них есть инструкция для таких ситуаций. Помогите пострадавшему составить заявление в полицию. Савельеву не пришлось кричать «караул». Автобус резко затормозил на светофоре, и вор от испуга вытащил руку. А на следующей остановке резко выскочил из салона. Но если бы все закончилось не так благополучно, наш герой знает, что делать. И чего не делать. Узнали и вы. На всякий случай.
1: 1771 год. В свет выходит первое издание знаменитой британской энциклопедии. Это старейший англоязычный универсальный справочник. В тот же самый год русская армия под руководством генерал-аншефа Долгорукова разбивает турок у Перекопа и занимает все основные крепости Крымского ханства. Ну а во Франции в 1771 году брачный контракт подписывают перспективный ученый и совсем юная девушка из семьи богатого парижского буржуа. Вскоре этот союз подарит миру не просто красивую историю любви, а один из самых крепких научных тандемов.
2: Соратники. Антуан и Мария Анна Лавуазье.
1: Ему 28. Он уже видный ученый и член Парижской академии наук. Ей всего 14. За плечами лишь пансион при монастыре, где она получила довольно формальное по тем временам образование. Казалось бы, они такие разные, но моментально находят общий язык. Язык науки. Антуан часами рассказывает Марии про геологию, астрономию и свою главную страсть – химические опыты. Вскоре определенная химия возникает и в отношениях между молодыми людьми. Но, делая предложение руки и сердца, Антуан и не подозревает, что Мария станет для него не только женой, но и верной ассистенткой. Она следит за его делами, распорядком дня, а еще специально учит английский язык, чтобы от имени мужа вести научную переписку с самыми видными британскими учеными.
2: Соратники.
1: Когда Антуан Лавуазье начинал свои эксперименты, Мария была всегда неподалеку. Пристраивалась за небольшим столиком и записывала все результаты и наблюдения. Когда Лавуазье совершил главное открытие и разделил все химические элементы на три группы – окислы, соли и кислоты, Мария тут же бросилась писать портрет своего гениального мужа. А еще госпожа Лавуазье часто принимала у себя дома иностранных ученых – Джеймса Уатта, Бенджамина Франклина и многих других. Пока муж был занят опытами, она на равных общалась с гостями, обсуждая последние достижения науки. А один из видных посетителей однажды произнесет: «Господин Лавуазье, несомненно, гений своего времени. Но как же прелестна его супруга! Такая умная и живая!»
2: Антуан и Мария Анна Лавуазье. Соратники.
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительности.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Товарооборот России и Китая продолжает расти. Он уже давно превысил 200 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня посетит Китай с официальным визитом.

столько же займет путь по Ярославке от Болшевского шоссе до улицы Красной Сосны. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какое судно обнаружили на дне залива Петра Великого в Приморье, как обманывают школьников в преддверии экзаменов, для чего в прошлом веке активно изучали Венеру. В Приморье на дне залива Петра Великого обнаружили судно, затонувшее более 100 лет назад. По предварительным данным, это пароход «Князь Горчаков», который в 1906 году подорвался на мине на подходе к Владивостоку. Что известно о судне и почему его так долго не могли отыскать, в истории разбиралась Анна Елисеева.
2: Это было торговое судно водоизмещением в 13 тысяч тонн. Крупное, но не единственное в своем роде. Построенное на английских верфях в 1901-м, оно принадлежало Северному пароходному обществу и выполняло рейсы по всему миру. Даже во время русско-японской войны, когда пароход входил во вторую Тихоокеанскую эскадру, доставляя военные грузы и солдат, его роль нельзя было назвать исключительной. Примечателен пароход «Князь Горчаков» своей судьбой. Избежав морских атак в годы войны, он подорвался на вражеской мине уже в мирное время. Причем произошло это у родных берегов, рядом с Владивостоком, куда пароход совершал рейс из Одессы, рассказывает военный историк, член редкоррекции.

0: в архіві Воєнно-морського флоту в Санкт-Петербурге не було.
1: Подлинность князя Горчакова уже подтвердят подводные аппараты, которые опустятся на дно залива и обследуют затонувшее судно. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Для обмана выпускников мошенники стали использовать тему ЕГЭ, предупреждает Министерство просвещения. Злоумышленники используют несколько схем. Например, выдают себя за сотрудников экзаменационных комиссий и связываются с учащимися под предлогом регистрации на единый государственный экзамен. Или же предлагают школьникам получить ответы на ЕГЭ заранее в обмен на заветный пароль из СМС-сообщения. Как именно работают такие уловки и что делать, чтобы на них не попасться, объясняет эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
4: Они под эгидой того, что вы получите ответы на ЕГЭ, просто что-то сделать. Это может быть банальная регистрация, где потом подключится схема, когда к вам как будто выйдет, расскажет, что только что вас стали взломать, но вас спасли, а теперь давайте-ка проведем у вас дома дистанционный обыск, там все вот это вот. И могут быть более такие простые вещи, когда вот просят поставить некое приложение на телефон, человек его устанавливает это приложение, ну и, собственно, потом уже опять-таки злоумышленники атаку развивают, ищут какие-то, возможно, данные о картах, платежах. Поэтому тут самое главное, что пользуются вот этой вот такой, знаете, некой эмоциональной уязвимостью людей, желанием сдать ЕГЭ на большие баллы, ну и, естественно, таким образом заманивают людей в свои преступные сети.
5: А как от этого обезопаситься? Можно ли поставить защиту какую-то от таких звонков или СМС?
4: Самое главное – это начать с себя. Злоумышленники всегда будут пробовать обойти технические способы защиты. Опять-таки, через человека. Они могут вас убедить выключить на своем устройстве антивирус, поставить приложение. Может быть, всякое. Поэтому, конечно же, надо начинать с себя и не доверять.
3: Минпросвещение напоминает, что ведомство никогда не запрашивает конфиденциальные данные по телефону. В случае получения подозрительного звонка или сообщения рекомендуется немедленно прервать разговор и самостоятельно связаться со своей школой или официальной горячей линией для проверки информации.
2: Утро на Радио Звезда.
3: 65 лет назад советская межпланетная станция «Венера-1» стала первым в мире космическим аппаратом, пролетевшим на близком расстоянии от Венеры. Несмотря на отсутствие связи, станция вышла на гелиоцентрическую орбиту планеты и открыла дорогу новым миссиям. Ким Андреев заглянул в историю и узнал, для чего в Советском Союзе исследовали Венеру и каких результатов добились.
6: Первым космическим аппаратом, предназначенным для изучения Венеры, была советская межпланетная станция «Венера-1». Запустили ее в начале 61 года, за пару месяцев до полета Гагарина. До планеты объект добрался к маю того же года, пройдя на расстоянии примерно 100 тысяч километров от поверхности. В 70-е появились первые черно-белые снимки Венеры, а в начале 80-х уже цветные. По логике, миссия 84 года должна была называться так же, как и все предыдущие 15 – Венера. Почему этого не произошло, рассказывает руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов.
7: Новая миссия могла бы также называться «Венера», то есть была бы «Венера-17» и «Венера-18». Однако в тот раз мы исследовали не только нашу ближайшую утреннюю звезду, но и комету Галлея, поэтому и название поменялось. Это составное слово из двух слов «Венера» – «Ве» и «Галлея» – «Га».
6: Аппаратов было несколько – «Вега-1» и «Вега-2». Одновременный запуск сразу двух станций был давней традицией советской космонавтики. Во-первых, это выгодно экономически. Оба аппарата собирают на одном стенде. Во-вторых, так надежнее. Во время полета одна из станций может получить случайное повреждение. И, наконец, данные будут точнее, если до конечной точки доберутся сразу оба объекта. Задач у «Веги» было две – достичь Венеры, а потом, сбросив балласт, приблизиться к комете Галлея. Объясняет популяризатор космонавтики Сергей Антонов.
8: То есть они сбросили все необходимое в районе Венеры и пошли к комете. Первый пролетел чуть дальше, да, там 8700, там с небольшим километров у него было. И у нас был запас времени, и мы, понимая, как дальше пойдет аппарат, мы скорректировали траекторию следующего, и он уже пролетел ближе.
6: Вега-1 добралась до Венеры за 178

0: 8 суток Веге-2 понадобилось 176 дней. При входе в атмосферу чужой планеты спускаемые аппараты разделились на посадочный модуль и аэростатные зонды. В практике мировой космонавтики такой метод исследования был применен вообще впервые, подчеркивает Максим Цуканов.
1: Миссия Вега уникальна. С одной стороны, изучалась планета Венера, а с другой — комета Галлея, которая подходит к нам раз в 75-76 лет. На Венеру сбрасывались аэростаты. Это было впервые в истории, когда аэростатами изучалась атмосфера другой планеты. На расстояние менее чем 9 тысяч километров смогли впервые в истории сфотографировать ядро кометы и отправить на Землю более 1500 снимков.
0: Аэростаты находились в автономном полете на высоте всего 50 километров от поверхности Венеры и провели уникальные для того времени замеры температуры, давления, порывов ветра и многое другое. Венера вообще близка нам, землянам. Вторая планета от Солнца, схожий диаметр и гравитация, но вот условия для пребывания несовместимы с человеческими. Средняя температура 467 градусов по Цельсию. Тем не менее, Венера по-прежнему манит ученых со всего мира, хотя бы в качестве примера. Как говорят ученые, по тому, в каком состоянии находится эта планета, можно сделать вывод и о будущем Земли. Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут мы расскажем, какие известные люди окончили университет морского и речного флота. Грозит ли России эпидемия Эболы? Когда в нашей стране появились кокошники?
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
4: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Украинский беспилотник попал в промышленный объект в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. Возгорание ликвидирует специальные службы. Пострадавших нет. Россия выдала агреман новому послу Германии в Москве Клеменсу фон Гёце. Он вступит в должность ориентировочно в июле, сообщили в германском диппредставительстве в Москве. Клеменс фон Гёце в разные годы занимал должность посла Германии в Израиле, Китае, Японии и Мексике. Более 84 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения по причине укусов клещей, сообщили в Роспотребнадзоре. Риски заражения клещевым вирусным энцефалитом сохраняются в отдельных районах 49 регионов России, включая Дмитровские и Талдомские районы Московской области, а также ряд территорий Санкт-Петербурга. Россияне рассказали, от чего готовы отказаться при снижении дохода. Исследование показало, что треть опрошенных при ухудшении финансового положения готовы перестать посещать рестораны и кафе, сообщает ТАСС. От базового ухода за собой готовы отказаться лишь 3% опрошенных. Больше всех тратят молодые люди от 26 до 35 лет. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкунова и Марии. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама.
8: Тебе
7: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Дай 5. 5 удивительных фактов о Луне.
10: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
9: Факт первый.
11: На Луне есть вода. Миллиарды тонн льда в вечно затененных кратерах на полюсах. Но вода эта непростая. Она смешана с реголитом, метаном, аммиаком и ртутью. Пить ее нельзя, зато можно разложить на водород и кислород и использовать для ракетного топлива.
9: Факт второй.
11: Луна удаляется от нас. Каждый год спутник отодвигается от Земли на 4 сантиметра.
9: Факт третий.
11: На Луне есть кладбище космических кораблей. С 1950-х годов на Луну упало более 100 космических аппаратов. Самый ценный экспонат – советский «Луноход-2», который до сих пор стоит с поднятой антенной.
9: Факт четвертый.
11: Луна – осколок Земли. Гипотеза гигантского столкновения гласит, 4 миллиарда лет назад протопланета Тея врезалась в молодую Землю. Осколки смешались и образовали Луну. Поэтому состав нашего спутника практически идентичен земной мантии.
9: Факт пятый.
11: Гравитация Луны деформирует земную кору. Дважды в сутки, когда спутник Земли проходит над определенными разломами, давление нарастает, и случаются микроземлетрясения.
9: Дай 5. 5 удивительных фактов о Луне.
12: Радиозвезда.
13: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
14: На вокзале шум и гам. Ходят разговоры. Моня шопнул чемодан и загреб лимоны. Эта уличная песня была популярна в Одессе в самом начале 1920 года. Но ни о каких цитрусовых речь в ней не идет. На бытовом жаргоне лимоном принято называть банкноту в 1 миллион рублей. Во время гражданской войны деньги быстро обесценивались. На них практически ничего нельзя было купить. Вот и шутили одесситы. За один советский миллион на рынке дают всего один единственный лимон. Да и тот кислый. Такова наиболее распространенная версия появления жаргонного названия банкноты. И это всего лишь легенда. В действительности первые купюры достоинством в 1 миллион рублей поступили в обращение на территории РСФСР только в 1921 году. А на Украину они попали еще позже. То есть не до и даже не во время, а после гражданской войны. И тогда же банкноты с 6 нулями стали называть лимонами. Получается, что блатной одесской песенке кто-то прибавил несколько лет. Скорее всего, чтобы показать, как трудно жилось в нашей стране в годы хаоса. В лихие 90-е слово вернулось в обиход. Причем все по той же причине. Деньги обесценились. Людям это не очень-то понравилось, и они вновь укоротили слова «миллион», «лимон», «лям». Так проще, по-рабоче-крестьянски.

0: Река истории. История реки. Великая.
1: Легендарная святая Ольга стала княгиней Киевской только после того, как вышла замуж за князя Игоря. А до этого родилась она в поселке Выбуты, что чуть выше Пскова по течению реки Великой. Согласно летописям и народным сказаниям, где-то там они с будущим мужем и повстречались. Однажды Игорь охотился и вышел на берег Великой. Захотел через нее перебраться. Тут ему и подвернулся паренек на лодке. Поплыли они. По пути Игорь разглядел, что везет его не парнишка вовсе, а молодая девушка в мужской одежде. Взыграла в князе кровь.
2: «Ах, красавица какая! Пусть нас с тобой прибрежные ракиты повенчают!»
1: А Ольга ему вежливо: «Оставь, мол, свои дурные мысли. Ты же князь. Как после этого народом своим будешь управлять? А захочешь силу применить — утоплюсь». Так пишут в летописях. Народ же сказывает, что не стала Ольга с князем антимонии разводить. Взяла весло, перекрестила им охотничка пару раз, скинула в воду, да и уплыла. Князь долго еще стоял по пояс в реке, смотрел ей вслед и думал: «Ай да девица, огонь! Вот бы мне жену такую!» Что поделаешь, влюбился. Вскоре прислал к целомудренной деве сватов. Так Ольга и стала княгиней Киевской.
0: Великая река истории. История реки.
3: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
4: Скорее, старенького.
3: Коробка с землей. И что в ней особенного?
4: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
3: А вот трубка неплохая.
5: Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат.
3: А туфля чей?
4: А вот это мое.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Александр Невский. Мы знаем князя как отважного воина, но прежде всего он великий государственный деятель, спасавший землю русскую и от хищного Запада, и от алчной Орды на Востоке. Беседуем с историком Дмитрием Володихиным.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

нет места для злобы, если с ней не в ладу, может грянуть беда.

ты поймешь, чего стоишь и кто ты. Когда будет непросто, а порой тяжело, нет другого пути,

0: остаться. Высота.
1: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
2: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
3: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» сорвал ротацию и уничтожил бронетехнику украинских подразделений на Краснолиманском направлении спецоперации. Подробнее о работе рассказал командир боевой машины «Ураган» с позывным «Сега».
4: Снаряды осколочно-фугасные по пехоте, противник объем по технике, противник объем блиндажи, опорные пункты разбираем. Когда и пехоту поддерживаем, когда просто цели скопления может быть где-нибудь обнаружено с наших птичек. Самое главное, что она проходимая здесь. Ну, для таких условий, да, она хорошо сделана. Коллектив слаженный уже вместе 2.5 года. Каждый знает свои обязанности. Кто смотрит за небом, кто в машине едет. Все распределено и все быстро. По работе четко. Каждый знает свое дело. Можем работать сразу же по нескольким адресам. 3 ракеты в одно место, 3 ракеты в другое место.
3: Система «Ураган» отличает значительная дальность действия и обширная зона поражения. Это мощный инструмент для проведения контрбатарейной борьбы и ударов по тыловым позициям противника, что позволяет нарушать логистические пути подразделений боевиков. Тральщики Северного флота выполнили плановые задачи в Баренцевом море. Экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, а также проводку по фарватеру подводных лодок. Моряки работали в районе, где накануне малый противолодочный корабль «Юнга» установил мины. Расчеты артиллерийских батарей тральщиков также тренировался в стрельбе по воздушным мишеням. Российский военнослужащий удерживал позицию в зоне специальной военной операции в одиночку в течение 8 месяцев. Это боец вооруженных сил России с позывным «Шорох». В интервью медиагруппе «Россия сегодня» он уточнил, что такую боевую задачу он выполнял в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Воин рассказал, что заступил на позицию 22 мая в прошлом году, а покинул ее только 29 января этого года. Снабжение продуктами и водой шло через беспилотники. Зимой ему иногда приходилось сидеть в укрытии по несколько дней, чтобы не оставлять следов на снегу и не попасться противнику на глаза. Музей Северного флота принял участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Его посетители посетили почти 1500 человек. Это стало ярким подтверждением высокого интереса жителей и гостей региона к истории флота и современной музейной культуре, подчеркнули организаторы. Они добавили, что мероприятие было приурочено к Году единства народов, что нашло отражение в программе вечера. Кроме того, акцию провели в преддверии Международного дня музеев, который отмечали накануне. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
5: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
2: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какая фраза стала негласным девизом университета морского и речного флота? Может ли лихорадка Эбола добраться до России? Где можно увидеть самый большой кокошник в мире? Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Степана Макарова отмечает 150-летний юбилей. Учреждение было открыто указом Александра II и считается одним из старейших транспортных вузов страны. Как создавался этот университет, в честь кого он назван и каких специалистов там готовят сегодня? Ким Андреев изучил все вопросы.
5: На самом деле историю этого вуза можно вести от начала XIX века, когда по приказу Александра I департамент водяных коммуникаций и экспедиция строения дорог были преобразованы в единое управление. На его базе и готовили первых специалистов в области транспорта, инженеров-проектировщиков. Но официально будущий университет морского и речного флота родится указом Александра II в мае 1876-го. Поначалу учебное заведение назовут мореход классами Петербургского речного яхт-клуба. И аналогичные центры подготовки появятся не только в столице, рассказывает доцент президентской академии, кандидат исторических наук Николай Манвелов.
7: Мореходные курсы, мореходные классы были во многих крупных городах Российской империи. Они были в Архангельске, они были в Ростове-на-Дону, были и в других местах, в Либаве, современной Липае, территория современной Литвы, в других местах. Была нехватка опытных специалистов, дипломированных специалистов. Готовили обычно сначала штурмана каботажного плавания, потом штурмана дальнего плавания, опытных специалистов в области судовождения.
5: В начале 20 века император Николай II учредит на базе мореходных классов училище дальнего плавания. И помимо судоводителей, там начнут готовить и судомехаников. Уже в советские годы из училища вырастет Институт инженеров водного транспорта с тремя факультетами – гидротехническим, механическим и эксплуатационным. С 1949 года учебное заведение будет носить имя Степана Макарова, выдающегося русского флотоводца и ученого, рассказывает Николай Манвелов.
7: Он автор огромного количества изобретений. Человек, который впервые удачно применил торпедное оружие. Один из основоположников минного дела в Российской империи. Он погиб в годы русско-японской войны, командуя Тихоокеанской эскадрой. Многие ученые считают, что гибель Макарова была одна из причин проигрыша России русско-японской войны.
5: Макаровка, как с тех пор именуют вуз, будет непрерывно поставлять кадры в области кораблестроения и проектирования объектов морской техники, управления водным транспортом и судовождения. Выпускниками университета в разные годы станут Валентина Орликова, первая в стране женщина-капитан морозильного рыболовного траулера, Артур Челенгаров, исследователь Арктики и Антарктики, Марина Старовойтова, первая в истории женщина-капитан атомного ледокола. Кстати, университет имени Макарова единственный в мире выпускает инженеров для эксплуатации гражданского атомного флота. О роли этой профессии рассуждает историк флота, член Российского военно-исторического общества Максим Коршев.
8: Ни в одной другой стране мира нету атомного ледокольного флота. Профессия, которая, в общем, востребована как никогда. Да, если учесть, что мы обладаем, скажем так, монопольным правом на Северный морской путь, самый короткий путь доставки грузов с востока на запад, потребность в этих самых ледоколах, она будет только расти.
5: Посвящение в курсанты Макаровки традиционно проходит на якорной площади Кронштадта у памятника Степану Осиповичу Макарову. А негласным девизом университета является любимая фраза вице-адмирала «В море – значит дома». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
6: Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эболы в Африке чрезвычайной ситуацией международного значения. В Демократической Республике Конго уже десятки погибших. Смертельный случай зафиксирован и в соседней Уганде. Роспотребнадзор сообщил, что в данный момент угрозы распространения эболы в России нет. Но теоретически такая возможность сохраняется, рассуждает главный научный сотрудник Института вирусологии Александр Чепурнов.
9: Есть возможность, что кто-нибудь завезет это заболевание, особенно в инкубационном периоде. То есть даже если внимательно будут наблюдать за всеми прибывающими из Уганды или из Африки, или из Конго, соответственно, даже в этом случае люди, которые через что-то будут лететь, через какие-то стыковочные пункты, и там уже сложнее определить, откуда летит человек. И если он будет находиться в инкубационном периоде, то, конечно, это можно проглядеть.
10: Можете рассказать, с чем опасно это заболевание?
9: Примерно в половине случаев это заболевание приводит в какой-то момент к тому, что называется в медицине ДВС-синдромом. Это ситуация, когда резко развивается коагуляция, образуются множественные тромбы в организме. Кровь начинает сочиться и иногда и со слизистых, и из мест травм и так далее. В результате не хватает кислорода, потому что кровь хуже работает из-за тромбоза мелких сосудов. Часть иммунитета поражается. Есть несколько вариантов Эбола. Вот Эбола Заир, самая вирулентная, до 90% летальность. Значит, Эбола Судан до 60% летальность.
6: Вирус Эбола был впервые выявлен в 1976 году. Инфекция получила свое название от реки Эбола, протекающей недалеко от одного из очагов.
1: Утро на радио «Звезда».
6: Самый большой кокошник в мире представили на выставке «Свояси» в историческом музее. Арт-объект площадью 8 квадратных метров создавался вручную с использованием жемчуга, бисера, перламутра и других элементов. Всего для работы было использовано 18 тысяч бусин и 200 метров хлопкового шнура. Кокошник считается

8.44 в Москве. Главное к этой минуте. 315 украинских беспилотников сбиты за ночь над 19 регионами России акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Соединенные Штаты расследуют по меньшей мере 56 случаев коррупции и хищения американского оружия на Украине. 4 дела переданы на рассмотрение Министерства юстиции, выполняющего в стране функции Генеральной прокуратуры. Еще одно дело передано другому органу, занимающемуся расследованием. Столичная госавтоинспекция напомнила водителям о предосторожностях, которые стоит соблюдать в жаркую погоду. Автовладельцам рекомендуется контролировать температуру в салоне машины, следить за техническим состоянием транспортного средства и иметь при себе запас воды. Водителям с сердечно-сосудистыми проблемами и

0: Очень важные вопросы.
1: Слышала в новостях, что в России создали облачное хранилище для защиты данных, которые не требуют подключения к серверу. А что это за хранилище и когда они появились?
2: Отвечает эксперт по международной безопасности Алексей Лукацкий.
3: Облачная технология – это модель обеспечения доступа к неким данным или вычислительным возможностям по требованию, когда нет необходимости создавать свой собственный центр обработки данных, закупать для этого сервера, сетевое оборудование и так далее. Мы, по сути своей, арендуем вычислительные мощности для работы приложений, для хранения файлов и так далее. Впервые о облачных вычислениях заговорили еще в 60-х годах, но, по сути своей, днем рождения облачных технологий является 99-й год, когда американская компания Salesforce.com предоставляла по подписке доступ к своему веб-сайту. Ну а потом началось бурное развитие этой технологии, потому что это действительно позволяло использовать арендуемые вычислительные возможности для приложений, для хранения файлов, для развертывания каких-то систем, например, телефонии или веб-сайты и так далее, по требованию в зависимости от решаемой конкретной задачи. Первоначально такие облака были публичными, но потом, где-то в 2008 году, компания Gartner посчитала, что облака могут быть также и внутренними, и использоваться внутри инфраструктуры. Кроме этого, были разделены различные модели потребления облаков, так называемые SaaS, PaaS, IaaS и так далее, которые отличаются по тому, что мы арендуем. Только приложение, в которое мы загружаем данные, либо мы арендуем целую инфраструктуру, в которой мы разворачиваем полностью все свои IT-сервисы, включая вычислительные сети, сервера, операционные системы и так далее.
0: Очень важные вопросы. История в письмах и воспоминаниях.
4: Из письма императора Александра III сыну цесаревичу Николаю Александровичу. 6 мая 1891 года. Гатчина. От всей души благодарим Господа, милый, дорогой Ники, за его великую милость, что он сохранил тебя нам на радость и утешение. До сих пор еще не верится, что это была правда, что действительно ты был ранен, что все это не сон, не отвратительный кошмар. Никогда не забуду, когда получил первое сообщение о покушении. Из японской телеграммы я узнал, в чем дело. Потому что твоя, хотя и была первая, но в ней не было подробностей. Только после телеграммы Борятинского мы немного успокоились и действительно видели, что все идет хорошо, что ты бодр и лихорадки нет. Сегодня день твоего рождения, а я так и не поздравил тебя. Но все письмо, поздравление и благодарение всемогущего за все его милости. Твой папа.
0: Радиозвезда. Словарь современного города.
5: П. Пешеходный переход или зебра? Лондон. Эбби-Роуд. Улица, известная на весь мир. Тут в одноименной студии когда-то записывали свои альбомы «Битлз». А еще именно здесь находится знаменитый на весь мир пешеходный переход. Все помнят снимок с шагающими по зебре ливерпульцами. Пешеходный переход родом из Англии. Сразу после Второй мировой войны в небольшом городке Слау власти озаботились безопасностью дорожного движения. Создали специальную исследовательскую лабораторию. Ее сотрудники подготовили доклад. Автомобилей с каждым днем больше. Городу нужны регулировщики. Светофоры необходимо дополнить специальными пешеходными переходами. Главное требование – переход должны видеть и водители, и пешеходы. Но как этого добиться? Самое логичное – яркая разметка. Пробовали разные варианты – круги, ромбы, квадраты. Долго экспериментировали и решили – на опасные участки проезжей части следует нанести белые полосы.

0: На фоне серого асфальта они хорошо заметны и днем, и ночью. Со временем обычный пешеходный переход становился все сложнее и сложнее. К белым полосам добавились желтые и оранжевые. Некоторые переходы начали искусственно приподнимать над уровнем дорожного полотна. И видно лучше, и водители притормаживают. А на некоторых переходах в Китае прямо в асфальт вмонтирована специальная подсветка. Она включается, когда человек выходит на проезжую часть. Все ради безопасности.
1: Словарь современного города.
2: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Конец 19 века. В мире идет нешуточная борьба между бензиновыми и электрическими моторами за право стать сердцем нового транспорта. В 1899 году сотрудник ведомства путей сообщения и страстный изобретатель Ипполит Владимирович Романов представил в Санкт-Петербурге электрокэб – двухместный электромобиль, похожий на английскую конную повозку. В чем же была главная фишка его изобретения? В аккумуляторах. Романов, стремясь облегчить конструкцию, разработал собственные свинцовые батареи. Он сделал их пластины тоньше и расположил горизонтально, добившись удивительной компактности и серьезного снижения веса всей повозки. Электрокэб, который прозвали «кукушкой», стал по-настоящему прорывным изобретением. Он был оснащен электромотором конструкции того же Романова, мощность которого составляла около 6 лошадиных сил. При таких параметрах машина могла развивать скорость до 40 км в час. И что самое главное, проехать без подзарядки около 50 верст. Это были очень достойные показатели для своего времени.
2: Ну ты, Кулибин.
3: Инженер применил и другие передовые решения. Для плавности хода передние колеса крепились к раме с помощью пружин. Помимо механического, использовался электрический тормоз, который возвращал часть энергии обратно в батареи. Сегодня это называется рекуперацией. А для облегчения конструкции кузов сделали из легкого материала, полученного прессовкой просмоленного холста и древесины. Романов не остановился на кэбе. В том же 1899 году он создал 17-местный электрический омнибус, предназначавшийся для городских маршрутов в Санкт-Петербурге. К сожалению, грандиозным планам не суждено было сбыться. Проект не получил должной поддержки и финансирования государства. Однако, несмотря на это, Ипполит Романов доказал, что российские энтузиасты-изобретатели находятся в авангарде мирового технического прогресса.
2: Ух ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Сирины и Елизаветы. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Россия приветствует введение безвизового режима с Китаем. Это открывает новые возможности для налаживания контактов между гражданами обеих стран. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении в преддверии официального визита в Пекин.
2: Мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая.
1: Напомним, Китай с 15 сентября прошлого года ввел пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября текущего года граждане Китая могут приезжать в Россию на срок до 30 дней без виз. Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Последствия ударов со стороны вооруженных формирований Украины также фиксируются и в Херсонской области. Там были обесточены 9 округов, рассказал губернатор Владимир Сальдо. Аварийные службы уже работают на месте для скорейшего восстановления электроснабжения. Критически высокая активность вражеских дронов наблюдается в Энергодаре. На протяжении всей минувшей ночи наносились удары. Целями дронов стали в том числе машины, блокпосты и жилые дома, рассказал глава города Максим Пухов. Новая вспышка эболы в Демократической Республике Конго подтверждает цикличность этой инфекции. Россиянам следует быть осторожными. Такое предупреждение дал академик Российской Академии Наук Геннадий Онищенко. По его словам, инфекция легко передается от человека к человеку, однако от заражения можно уберечься. Для этого следует соблюдать правила гигиены, избегать контакта с больными людьми и отказаться от посещения стран, в которых растет заболеваемость эболой. Доля сгенерированного искусственным интеллектом текста в выпускных работах студентов выросла. Показатель в прошлом году превысил 42%. Это четырехкратное увеличение менее чем за 3 года, пишут «Известия», ссылаясь на исследования. Наиболее активно нейросети используются при написании введений и заключений. Лидерами по использованию искусственного интеллекта стали студенты экономических, бизнес и IT-направлений, где доля такого контента достигает 60%.
0: Автонавигатор.
1: В связи с проведением московского весеннего велофестиваля 24 мая с часу дня и до половины седьмого вечера движение по Садовому кольцу будет полностью перекрыто. Водителям рекомендуется учитывать ограничения при построении маршрута, предупреждает департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. 1:40 можно потерять на Ярославке от Болшевского шоссе до Крестовского путепровода. 1 займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Путилковского шоссе. Столько же уйдет на проезд по Новорязанскому шоссе от Лыткаринского шоссе до Волжского бульвара. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какое судно обнаружили на дне залива Петра Великого в Приморье, как обманывают школьников в преддверии экзаменов, для чего в прошлом веке активно изучали Венеру. В Приморье на дне залива Петра Великого обнаружили судно, затонувшее более 100 лет назад. По предварительным данным, это пароход «Князь Горчаков», который в 1906 году подорвался на мине на подходе к Владивостоку. Что известно о судне и почему его так долго не могли отыскать, в истории разбиралась Анна Елисеева.
2: Это было торговое судно водоизмещением в 13 тысяч тонн. Крупное, но не единственное в своем роде. Построенное на английских верфях в 1901-м, оно принадлежало Северному пароходному обществу и выполняло рейсы по всему миру. Даже во время русско-японской войны, когда пароход входил во вторую Тихоокеанскую эскадру, доставляя военные грузы и солдат, его роль нельзя было назвать исключительной. Примечателен пароход «Князь Горчаков» своей судьбой. Избежав морских атак в годы войны, он подорвался на вражеской мине уже в мирное время. Причем произошло это у родных берегов, рядом с Владивостоком, куда пароход совершал рейс из Одессы, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
3: В том числе и в заливе Петра Великого японцы пытались ставить мины для того, чтобы не допустить действия наших крейсеров, которые тогда находились во Владивостоке. Поэтому, хотя прошел уже год, мины оставались, и вот на одной из этих мин подорвался князь Горчаков. В носовой части образовалась огромная пробоина, судно затонуло. К счастью, никто из команды не погиб, всем удалось эвакуироваться на шлюпках.
2: Зато ко дну пошел груз, вернее, грузы от разных компаний, стоимость которых оценивается в 1,5 миллиона царских рублей, продолжает Сергей Колдин.
3: По крайней мере, на такую сумму этот груз был застрахован. Ну, для того, чтобы понимать, что это за сумма, скажем, что это эквивалентно нынешним 12,5 миллиардам рублей. То есть, как понимаете, ценность груза достаточно велика. Другое дело, что это был за груз и есть ли возможность его поднять.
2: Если затонувший груз плохо сохранился, то спустя больше века со дна залива можно достать условно кота в мешке. Что именно скрывается в трюмах парохода, никто не знает. Его и не искали по горячим следам, поскольку затонувших судов и кораблей в то время было много. Однако в начале 90-х об этой истории напомнил Алексей Буяков, ныне председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества, Общества изучения Амурского края. После публикации его статьи в газете «Тихоокеанский комсомолец» поиски князя Горчакова возобновились. Хотя произошло это не сразу, рассказал нам сам Алексей Буяков.
4: К поискам комплексная экспедиция с участием подводных аппаратов, ряда организаций, в том числе нашего клуба подводных исследований и клуба подводного поиска «Восток», только приступила в ноябре 2018 года. Несмотря на то, что информация уже копилась, экспедиция первая комплексная была совершена, потом была вторая, но, к сожалению, место гибели парохода тогда не было найдено.
2: И вот поисковая экспедиция Тихоокеанского флота обнаружила на дне залива Петра Великого судно, которое, по всей видимости, и есть исторический пароход, уверен Алексей Буяков.
4: Потому что в этих водах между островом Аскольда и Стеннина никаких других затонувших судов, ну, по крайней мере, по отчетам, которые хранятся в Российском государственном архиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге, не было.
2: Подлинность князя Горчакова уже подтвердят подводные аппараты, которые опустятся на дно залива и обследуют затонувшее судно. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Для обмана выпускников мошенники стали использовать тему ЕГЭ, предупреждает Министерство просвещения. Злоумышленники используют несколько схем. Например, выдают себя за сотрудников экзаменационных комиссий и связываются с учащимися под предлогом регистрации на единый государственный экзамен. Или же предлагают школьникам получить ответы на ЕГЭ заранее в обмен на заветный пароль из СМС-сообщения. Как именно работают такие уловки и что делать, чтобы на них не попасться, объясняет эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
5: что они под эгидой того, что вы получите ответы на ЕГЭ, просто что-то сделать. Это может быть банальная регистрация, где потом подключится схема, когда к вам как будто выйдет, расскажет, что только что вас стали взломать, но вас спасли, а теперь давайте-ка проведем у вас дома дистанционный обыск, там все вот это вот. И могут быть более такие простые вещи, когда вот просят поставить некое приложение на телефон, человек его устанавливает это приложение, ну и, собственно, потом уже опять-таки злоумышленники атаку развивают, ищут какие-то, возможно, данные о картах, платежах. Поэтому тут самое главное, что пользуются вот этой вот такой, знаете, некой эмоциональной уязвимостью людей, желанием сдать ЕГЭ на большие баллы, ну и, естественно, таким образом заманивают людей в свои преступные сети.
6: А как от этого обезопаситься? Можно ли поставить защиту какую-то от таких звонков или СМС?
5: Самое главное – это начать с себя. Злоумышленники всегда будут пробовать обойти технические способы защиты. Опять-таки, через человека. Они могут вас убедить выключить на своем устройстве антивирус, поставить приложение. Может быть, всякое. Поэтому, конечно же, надо начинать с себя и не доверять.
1: Минпросвещение напоминает, что ведомство никогда не запрашивает конфиденциальные данные по телефону. В случае получения подозрительного звонка или сообщения рекомендуется немедленно прервать разговор и самостоятельно связаться со своей школой или официальной горячей линией для проверки информации.
0: Утро на радио «Звезда».
1: 65 лет назад советская межпланетная станция «Венера-1» стала первым в мире космическим аппаратом, пролетевшим на близком расстоянии от Венеры. Несмотря на отсутствие связи, станция вышла на гелиоцентрическую орбиту планеты и открыла дорогу новым миссиям. Ким Андреев заглянул в историю и узнал, для чего в Советском Союзе исследовали Венеру и каких результатов добились.
7: Первым космическим аппаратом, предназначенным для изучения Венеры, была советская межпланетная станция «Венера-1». Запустили ее в начале 1961 года, за пару месяцев до полета Гагарина. До планеты объект добрался к маю того же года, пройдя на расстоянии примерно 100 тысяч километров от поверхности. В 70-е появились первые черно-белые снимки Венеры, а в начале 80-х уже цветные. По логике, миссия 1984 года должна была называться так же, как и все предыдущие 15 – Венера. Почему этого не произошло, рассказывает руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов.
8: Новая миссия могла бы также называться «Венера», то есть была бы «Венера-17» и «Венера-18». Однако в тот раз мы исследовали не только нашу ближайшую утреннюю звезду, но и комету Галлея, поэтому и название поменялось. Это составное слово из двух слов «Венера» – «Ве» и «Галлея» – «Га».
7: Аппаратов было несколько – «Вега-1» и «Вега-2». Одновременный запуск сразу двух станций был давней традицией советской космонавтики. Во-первых, это выгодно экономически. Оба аппарата собирают на одном стенде. Во-вторых, так надежнее. Во время полета одна из станций может получить случайное повреждение. И, наконец, данные будут точнее, если до конечной точки доберутся сразу оба объекта. Задач у «Веги» было две – достичь Венеры, а потом, сбросив балласт, приблизиться к комете Галлея, объясняет популяризатор космонавтики Сергей Антонов.
9: То есть они сбросили все необходимое в районе Венеры и пошли к комете. Первый пролетел чуть дальше, да, там 8700 там, с небольшим километров у него было. И у нас был запас времени, и мы, понимая, как дальше пойдет аппарат, мы скорректировали траекторию следующего, и он уже пролетел ближе.
7: «Вега-1» добралась до Венеры за 178 суток, «Веге-2» понадобилось 176 дней. При входе в атмосферу чужой планеты спускаемые аппараты разделились на посадочный модуль и аэростатные зонды. В практике мировой космонавтики такой метод исследования был применен вообще впервые, подчеркивает Максим Цуканов.
8: Миссия «Вега» уникальна. С одной стороны, изучалась планета Венера, а с другой – комета Галлея, которая подходит к нам раз в 75-76 лет. На Венеру сбрасывались аэростаты. Это было впервые в истории, когда аэростатами изучалась атмосфера другой планеты. На расстоянии менее чем 9 тысяч километров смогли впервые в истории сфотографировать ядро кометы и отправить на Землю более 1500 снимков.
7: Аэростаты находились в автономном полете на высоте всего 50 километров от поверхности Венеры и провели уникальные для того времени замеры температуры, давления, порывов ветра и многое другое. Венера вообще близка нам, землянам. Вторая планета от Солнца, схожий диаметр и гравитация, но вот условия для пребывания несовместимы с человеческими. Средняя температура 467 градусов по Цельсию. Тем не менее, Венера по-прежнему манит ученых со всего мира, хотя бы в качестве примера. Как говорят ученые, по тому, в каком состоянии находится эта планета, можно сделать вывод и о будущем Земли. Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут мы расскажем, какие известные люди окончили университет морского и речного флота. Грозит ли России эпидемия Эболы? Когда в нашей стране появились кокошники?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. С 19 по 21 мая в вооруженных силах России проводятся учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщили в Министерстве обороны. К участию в маневрах привлечены ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Военный сценарий против Кубы готовят в Соединенных Штатах. Американцы рассчитывали, что санкции и нефтяная блокада запугают кубинцев и заставят их пойти на сделку, но этого не произошло, сообщает Политико. По данным издания, варианты Пентагона варьируются от одиночного авиаудара, чтобы принудить власти Кубы к уступкам, до полноценной наземной интервенции с целью полной смены власти на острове. Школьник может сдать единый госэкзамен повторно, если пропустил или покинул испытание по причине ухудшения здоровья, либо процедура проводилась с техническими нарушениями. Пересдача возможна и при неудовлетворительном результате по обязательным предметам, напомнили в Госдуме. В России призвали изъять из продажи семена и саженцы выдуманных растений. Общественники отмечают, что в преддверии дачного сезона некоторые продавцы предлагают россиянам купить растения с неправдоподобными характеристиками. Речь идет о продаже тигровых груш, плоды которых напоминают расцветку хищников, радужной земляники, синей малины, несуществующих гибридов роз и прочих саженцев. Активисты направили обращение в прокуратуру и полицию. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: «Человек и время».
14: В конце 15 века люди на Руси и на Балканах ждали конца света. Считалось, что весь срок существования мира ровно 7000 лет, и конец ему должен был наступить в 1492 году от Рождества Христова. К тому же дата наступления Пасхи была рассчитана только до этого года. Чем не знак? В Новгороде и Пскове начала хереть торговля. Зачем нужно богатство, если завтра все покатится в тартарары? Многие должники просто перестали отдавать деньги. Все равно скоро страшный суд. Некоторые крестьяне отказывались сеять хлеб. Зачем, если мир скоро исчезнет? В летописях того времени появляются тревожные записи. «Приидет конец всему земному. Страх великий по земле». Паника охватила не только простых людей, но и духовенство. В монастырях усиленно молились, писали покаянные письма, готовились к страшному суду.
0: Человек и время.
14: Особенно сильно это чувствовалось в Московском княжестве. Иван III, великий князь, даже перенес свою коронацию на несколько лет, чтобы убедиться, что мир и он сам не погибнут. Русские летописцы подробно описывали знамения, странные сны, болезни скота. Но мир не кончился, и наступило облегчение, а также переосмысление. Церковь отошла от точных дат конца света и продлила расчеты пасхалии на тысячи лет вперед. А 1492 год вошел в историю не как апокалипсис, а как поворотный момент. Время, когда страх уступил место надежде.
0: Человек и время. Радиозвезда. Игры человечества.
15: Любой гражданин Советского Союза знакомился с этой игрой еще в детском саду, а потом она сопровождала его всю жизнь. Доска на 64 клетки и фишки 12 черных и 12 белых. Многие в нее с удовольствием играют и сегодня. Шашки. Русские шашки. Когда и где они появились, однозначного ответа нет. Историки предполагают, что родина игры Алькерк, подобной шашкам, это Древний Египет. Только доска поменьше, 5 на 5. В мире существует несколько разновидностей шашек. Отличаются они количеством фишек и клеток на доске. Самые популярные – те, которые мы знаем 8 на 8. А еще есть 10 на 8, сегодня почти забытые, 10 на 10, так называемые международные шашки, и, наконец, канадские шашки, в которые играют на доске 12 на 12. Правила везде примерно одинаковые.
0: Игры человечества.
15: Поклонники шахмат всегда ставили свою игру выше, считая шашки слишком простыми. Но откуда в них логика, стратегия, глубокий анализ? Эдгар По, известный любитель шашек, не соглашался.
16: Непритязательная игра в шашки требует куда более высокого умения размышлять и задает уму больше полезных задач, чем мнимая изощренность шахмат.
15: А вот еще один заядлый игрок в шашки – Наполеон Бонапарт. Он считал шахматы очень медленными, жаждал быстрой и яркой победы. Дошел до Москвы, как в дамки прыгнул, но партия все равно осталась за Кутузовым.

0: Джеймс Плимптон предлагает кое-что новое. Пара колес спереди, пара сзади, и все четыре крепятся на подвеску с амортизатором. Так появляются устойчивые и маневренные квады. А мистер Плимптон на волне успеха открывает в Нью-Йорке первый в истории роллер-дром. В 70-е ролики получают эффективную систему торможения. Для этого переднюю часть конструкции оснастили каучуковой подушкой. А в конце десятилетия возрождаются инлайн-ролики. Позабытая всеми модель понадобилась хоккеистам Олсоном для тренировок в межсезонье. К ботинку от ледовых коньков братья прикрепляют раму с полиуретановыми колесами, каждая с двумя подшипниками. Завершает конструкцию носочный тормоз. Получились легкие, удобные роликовые коньки, массовое производство которых братья Олсон запускают в 1980 году. В наши дни ролики насчитывают почти 10 видов. Их различают по стилю катания. От фитнеса, то есть движения по ровному асфальту, до экстремального роллер-блейдинга с акробатическими трюками. Интересно, что при катании на роликовых коньках калорий сжигается больше, чем при беге. Так может, все-таки ролики?
1: Вот это вещь. История предметов. Полезна и не очень. Там,

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: звезда. Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Маневры пройдут с 19 по 21 мая, сообщили в Министерстве обороны. К участию привлечены ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, часть силы Ленинградского и Центрального военных округов. В ходе практических действий войск планируется мероприятие по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Всего к учению будет привлечено более 64 тысяч личного состава, почти 8 тысяч единиц вооружения, военной спецтехники. Также в ходе мероприятия отработают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Дональд Трамп отложил запланированный на 19 мая удар по Ирану. По словам главы Белого дома, он принял такое решение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Они убеждены, что в ходе текущих переговоров будет заключено соглашение, приемлемое для Вашингтона, а также для всех стран Ближнего Востока. Вместе с тем, американский лидер приказал войскам быть готовыми к проведению полномасштабного наступления на Исламскую Республику, если приемлемая сделка не будет достигнута. Тем временем Иран подготовил новые тактические шаги на случай, если Штаты возобновят боевые действия. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на иранский военный источник. Собеседник агентства подчеркнул, что у Тегерана нет проблем с вооружением и обороноспособностью. Внеурочный курс «Моя семья» планируется расширить на начальную школу. На это есть запрос от родителей. Об этом рассказал агентство ТАСС, член Думского комитета по защите семьи Татьяна Ларионова.
2: Те уроки в тех школах, которые проводятся, они сегодня имеют положительную оценку не только от ребят, они имеют положительную оценку от родителей. И самое частое вообще выражение, обозначающее позицию к этим урокам, жаль, что эти уроки только сейчас наши дети стали посещать. Их надо посещать с первого класса, а лучше с детского сада.
1: Курс «Моя семья» был включен в школьную программу в 2024 году и включает 36 академических часов внеурочной деятельности. Он направлен на формирование у обучающихся ценностного отношения к семье и осознанному родительству, воспитание уважения к традиционным ценностям. И о погоде. В столице сейчас около 22 градусов тепла, солнечно.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
3: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
4: 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какая фраза стала негласным девизом университета морского и речного флота. Может ли лихорадка Эбола добраться до России? Где можно увидеть самый большой кокошник в мире? Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Степана Макарова отмечает 150-летний юбилей. Учреждение было открыто указом Александра II и считается одним из старейших транспортных вузов страны. Как создавался этот университет, в честь кого он назван и каких специалистов там готовят сегодня? Ким Андреев изучил все вопросы.
4: На самом деле историю этого вуза можно вести от начала XIX века, когда по приказу Александра I департамент водяных коммуникаций и экспедиция строения дорог были преобразованы в единое управление. На его базе и готовили первых специалистов в области транспорта, инженеров-проектировщиков. Но официально будущий университет морского и речного флота родится указом Александра II в мае 1876-го. Поначалу учебное заведение назовут мореходным классами Петербургского речного яхт-клуба. И аналогичные центры подготовки появятся не только в столице, рассказывает доцент президентской академии, кандидат исторических наук Николай Манвелов.
8: Мореходные курсы, мореходные классы были во многих крупных городах Российской империи. Они были в Архангельске, они были в Ростове-на-Дону, были и в других местах, в Либаве, современная Липая, территория современной Литвы, в других местах. Была нехватка опытных специалистов, дипломированных специалистов. Готовили обычно сначала штурмана каботажного плавания, а потом штурмана дальнего плавания, опытных специалистов в области судовождения.
4: В начале 20 века император Николай II учредит на базе мореходных классов училище дальнего плавания. И помимо судоводителей, там начнут готовить и судомехаников. Уже в советские годы из училища вырастет Институт инженеров водного транспорта с тремя факультетами – гидротехническим, механическим и эксплуатационным. С 1949 года учебное заведение будет носить имя Степана Макарова, выдающегося русского флотоводца и ученого, рассказывает Николай Манвелов.
8: Он автор огромного количества изобретений. Человек, который впервые удачно применил торпедное оружие. Один из основоположников минного дела в Российской империи. Он погиб в годы русско-японской войны, командуя Тихоокеанской эскадрой. Многие ученые считают, что гибель Макарова была одна из причин проигрыша России русско-японской войны.
4: Макаровка, как с тех пор именуют вуз, будет непрерывно поставлять кадры в области кораблестроения и проектирования объектов морской техники, управления водным транспортом и судовождения. Выпускниками университета в разные годы станут Валентина Орликова, первая в стране женщина-капитан морозильного рыболовного траулера, Артур Челенгаров, исследователь Арктики и Антарктики, Марина Старовойтова, первая в истории женщина-капитан атомного ледокола. Кстати, университет имени Макарова единственный в мире выпускает инженеров для эксплуатации гражданского атомного флота. О роли этой профессии рассуждает историк флота, член Российского военно-исторического общества Максим Коршев.
9: Ни в одной другой стране мира нету атомного ледокольного флота. Профессия, которая, в общем, востребована как никогда. Да, если учесть, что мы обладаем, скажем так, монопольным правом на Северный морской путь, самый короткий путь доставки грузов с востока на запад, потребность в этих самых ледоколах, она будет только расти.
4: Посвящение в курсанты Макаровки традиционно проходит на якорной площади Кронштадта у памятника Степану Осиповичу Макарову. А негласным девизом университета является любимая фраза вице-адмирала «В море – значит дома». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эболы в Африке чрезвычайной ситуацией международного значения. В Демократической Республике Конго уже десятки погибших. Смертельный случай зафиксирован и в соседней Уганде. Роспотребнадзор сообщил, что в данный момент угрозы распространения эболы в России нет. Но теоретически такая возможность сохраняется, рассуждает главный научный сотрудник Института вирусологии Александр Чепурнов.
10: Есть возможность, что кто-нибудь завезет это заболевание, особенно в инкубационном периоде. То есть даже если внимательно будут наблюдать за всеми прибывающими из Уганды или из Африки, или из Конго, соответственно, даже в этом случае люди, которые через что-то будут лететь, через какие-то стыковочные пункты, и там уже сложнее определить, откуда летит человек. И если он будет находиться в инкубационном периоде, то, конечно, это можно проглядеть.
11: Можете рассказать, с чем опасно это заболевание?
10: Примерно в половине случаев это заболевание приводит в какой-то момент к тому, что называется в медицине ДВС-синдромом. Это ситуация, когда резко развивается коагуляция, образуются множественные тромбы в организме. Кровь начинает сочиться и иногда из со слизистых, из мест травм и так далее. В результате не хватает кислорода, потому что кровь хуже работает из-за тромбоза мелких сосудов. Часть иммунитета поражается. Есть несколько вариантов Эбола. Вот Эбола Заир, самая вирулентная, до 90% летальность. Значит, Эбола Судан до 60% летальность.
12: Вирус Эбола был впервые выявлен в 1976 году. Инфекция получила свое название от реки Эбола, протекающей недалеко от одного из очагов.
0: Утро на радио «Звезда».
12: Самый большой кокошник в мире представили на выставке «Свояси» в историческом музее. Арт-объект площадью 8 квадратных метров создавался вручную с использованием жемчуга, бисера, перламутра и других элементов. Всего для работы было использовано 18 тысяч бусин и 200 метров хлопкового шнура. Кокошник считается исконно русским украшением, но его происхождение остается загадкой. Анна Елисеева решила выяснить, откуда к нам пришел этот головной убор, о чем могла рассказать его форма и кто вернул моду на кокошники.
13: Форма этого украшения напоминает куриный гребень. Отсюда название от слова «курица», которое на древнерусском звучало как «кокош». Одни полагают, что прообразом кокошника могла стать византийская тиара. Другие ссылаются на костюм монгольских женщин. А по мнению исследователя традиционного русского костюма и этнокультуролога Андрея Боровского, старинный аксессуар для волос имеет исключительно славянское происхождение.
14: Потому что кокошник более типичен для северных и центральных регионов России, а вот южно-русские головные уборы – сороки. Они показывают совершенно самостоятельное развитие. И у кокошника будут те же самые части, та же самая структура, поэтому это не пришло откуда-то, это эволюция славянского головного убора.
13: Традиционно кокошник состоял из трех элементов. Первый – волосник, специальная шапочка, покрывающая волосы. К ней пришивался гребень, высокая деталь из бересты или проклеенного холста. Дополнялся убор лентами, которые фиксировали кокошник на голове. Нарядный аксессуар носили все замужние женщины, от крестьянок до боярынь. Изделия попроще украшались бисером, фольгой и цветными нитями. Богатые кокошники драпировались атласом и бархатом, расшивались жемчугом и драгоценными камнями. Декор и форму украшения могли подсказать, откуда женщина родом. К примеру, высокий широкий гребень в форме полумесяца носили в центральных губерниях, а шлемовидный – в северо-западных, рассказывает искусствовед и краевед, гид по Москве Марианна Эль-Фахар.
15: Архангельская губерния, Ланецкая, там украшали часто жемчугом и геометрической вышивкой. Они были такие шлемовидные и большие. Очень часто использовали то, что было в промыслах. Например, в Мизенском районе, сейчас очень популярны такие мизенские кони, там было очень много таких красных цветов. Если брать северодинскую сторону, там были кокошники безумно разноцветные, фиолетовые, зеленые.
13: После реформ Петра Великого кокошник покинул дворянские покои, но задержался в купеческих домах и крестьянских избах. При Екатерине II уже стилизованный аксессуар появится в официальной форме русского национального костюма. В период наполеоновских войн кокошник – символ патриотизма. Частью придворного костюма его сделают Николай I и Александр III. Правда, знатные дамы вместо кокошника будут носить бриллиантовые тиары. А в 1903-м в Зимнем дворце состоится знаменитый бал в традиционных русских нарядах. Графини и княгини украсят свои головы кокошниками. Национальным символом головной убор останется и после революции, продолжает мысль Андрей Боровский.
14: Февральская революция 17 года прошла под образом освобожденной России, специально придуманного образа России, который свергнул самодержавие, хочет менять свою судьбу. Точно так же национальный костюм перепридумывался в эпоху Сталина при построении Советского Союза и так далее. Но это не мода как следование какому-то модному тренду, а это абсолютно идеологическая проекция идей, которые существуют отдельно от традиционного костюма.
13: Впрочем, кокошники найдут свое место и в стильных образах а-ля «Рус». Популяризатором этого направления считается театральный деятель Сергей Дягилев, чьи русские сезоны не только открыли новые имена в балете, но и вдохновили целый ряд европейских модельеров. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
6: Утро на Радио Звезда.
12: Через 15 минут мы расскажем, что перевозил пароход «Князь Горчаков», который затонул в Приморье 120 лет назад. Почему не стоит покупать ответы на ЕГЭ в интернете? Какими были первые снимки с Венеры?
6: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9.45 в Москве. Главное к этой минуте. Более 200 ракетных пусковых установок, 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок будут задействованы в учениях по подготовке и применению ядерных сил, которые пройдут с 19 по 21 мая. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В турецком городе Мерсин мужчина устроил серию вооруженных нападений, в результате которых погибли 6 человек и еще 8 получили ранения, сообщает турецкое агентство «Анадолу». Сначала злоумышленник застрелил из винтовки свою бывшую жену, затем открыл огонь в одном из ресторанов, а после продолжил нападения в разных районах города. В операции по задержанию задействованы вертолеты и беспилотники, на дорогах выставлены блокпосты. Более 5000 эйхорней высадят на очистных сооружениях Москвы для фильтрации воды, сообщили в мэрии столицы. Благодаря этим растениям до наступления осени будет очищено примерно 100 000 кубометров

0: Профессиональные команды поучаствовать в конкурсах, а самые активные участники получат призы. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Отравился
3: Керенским. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Знаешь, чего боялся каждый пират?
7: Конечно, черные метки.
5: А вот и нет.
8: Атрибут, который означает нарушение пиратских порядков и чреват вынесением смертного приговора, придумал писатель Роберт Льюис Стивенсон. В его «Острове сокровищ» черная метка дважды находит своего адресата. Сначала это Билли Бонс за то, что хотел утаить карту сокровищ от подельников. А потом страшное послание получил и Джон Сильвер. Сообщники посчитали, что он вел двойную игру.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: В знаменитом произведении «Черная метка» представляла собой кружок из бумаги, одна часть которого вымазана сажей. Она при попадании на ладонь и оставляла зловещий след.
7: Да, я и в кино такое видел.
8: Верно. Из литературы выдумка Стивенсона перекочевала в кинематограф. Да так и прижилась. Однако подтверждение, что подобный обычай пиратов существовал в реальности, ни один исследователь быта морских разбойников так и не нашел.
5: А вот и да.
9: Радио «Звезда».
10: Записки врача.
11: Может ли отпечаток дыхания быть биометрическим показателем? Является ли он столь же индивидуальным, как отпечаток пальца или рисунок сетчатки?
10: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
11: Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что дыхательный паттерн человека может быть точно таким же уникальным, как отпечатки пальцев, и способен не только идентифицировать личность, но и указывать на физические и даже психологические особенности. Группа ученых измеряла дыхание 97 здоровых добровольцев в течение суток с помощью специального носимого устройства. Этот прибор, прикрепляемый к шее, отслеживал поток воздуха через каждую ноздрю во время бодрствования и сна, фиксируя 24 различных параметра, включая продолжительность вдохов и выдохов, а также асимметрию потока между ноздрями. На основании этих данных исследователи обучили алгоритм машинного обучения. Когда 42 участника вернулись для повторных замеров спустя недели, месяцы или даже 2 года, алгоритм смог их распознать по дыханию с высокой точностью. При использовании расширенного набора из 100 параметров точность распознавания достигала 96,8%, особенно во время бодрствования. Затем исследователи проанализировали связь между дыхательными паттернами и физиологическими, психологическими показателями, включая индекс массы тела, уровень тревожности и депрессии по анкетам, и оказалось, что дыхание во сне у людей с более высоким МТ отличалось от дыхания у людей с низким МТ. У испытуемых с более высокими баллами по шкале тревожности и депрессии были характерные особенности вдоха и выдоха. Это указывает на то, что дыхание отражает как состояние тела, так и ума. Исследование делает шаг к возможному использованию дыхания как диагностического инструмента, аналогично ЭКГ, но для психоэмоционального состояния. Впрочем, биометрической эту информацию тоже можно считать.
10: Алексей Водовозов. Записки врача.

0: на чердаке.
1: Иногда мне очень интересно рассматривать не только какие-то потрясающие научные открытия, но и то, как наука в целом функционирует и какие есть неожиданные подводные камни в этом процессе.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Представьте себе аудиторию, которая пришла на лекцию о научных методах обучения. На кафедру выходит человек, уверенный, обаятельный, с академическим лоском. Он свободно держит зал, шутит, вставляет цитаты, сыплет терминами, рисует на доске схемы и делает вид, что раскрывает сложнейшую тему. Слушатели кивают, улыбаются, записывают. После выступления восторженные отзывы. Лектор блестящий, материал глубокий, подача вдохновляющая. Только есть нюанс. Содержания-то почти не было. Точнее, вообще не было. Эта история про реальный эксперимент начала 70-х годов прошлого века, который позже назвали «эффектом доктора Фокса». Исследователи хотели проверить простую, но неприятную гипотезу. Может ли стиль выступления затмить смысл настолько, что люди примут пустоту за знание? Для этого они пригласили профессионального актера и как бы собрали из него идеального научного лектора. Ему придумали биографию, статус эксперта, даже имя придумали — доктор Майрон Фокс. Актеру дали сценарий, составленный так, чтобы он звучал научно и солидно, но, по сути, был смесью общих фраз, логических скачков и бессодержательных формулировок. Задача была не объяснить тему, а произвести впечатление. Дальше самое интересное. Аудиторию после лекции попросили оценить, насколько это полезно, понятно, стимулирует мышление, вызывает доверие. И значительная часть слушателей поставила высокие оценки. Люди отмечали компетентность, новизну, глубину, хотя при проверке выяснялось, конкретных знаний или ясных выводов лекция почти не давала. Работало не содержание, а оболочка. Уверенный тон, гладкая структура, юмор, умные слова. Ощущение, что перед вами настоящий специалист.
0: Наука на чердаке.
1: Почему я решил рассказать про эту историю и почему это важно сегодня? Потому что эффект доктора Фокса не про глупость слушателей, а про уязвимость человеческого восприятия вообще. Мы часто судим о смысле по сигналам, которые с ним связаны лишь косвенно. Харизма, темп речи, оформление слайдов, авторитет, регалии, эмоциональная вовлеченность. Мозг экономит усилия и подменяет проверку фактов оценкой подачи. Это проще. Мы склонны доверять экспертам, если они выглядят как эксперты. Статус, тон, манера говорить вызывает автоматическое доверие. Оценка научного доклада или преподавания по впечатлению – опасный путь. Харизматичный учитель или докладчик может получить высшие баллы, даже если не научил ничему. Именно по такому принципу работают тренеры по успешному успеху, которые в последнее время невероятно расплодились. Практический научный вывод звучит так. Самая вдохновляющая презентация еще не гарантирует, что нас чему-то научили. Чтобы отличать знания от имитации, полезно задавать простые контрольные вопросы. Какие тезисы доказаны? Какие данные приведены? Что из этого следует? Можно ли пересказать идею своими словами и применить ее на практике? Если ответов нет, возможно, перед нами всего лишь отлично сыгранный доктор Фокс. Эффектный, но пустой. Так наука нас учит не доверять пустым оболочкам без содержания.
0: Наука на чердаке. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Шевкунова и Марии. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: если можешь прости.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Дружба России и Китая не направлена против кого-либо. Страны работают на всеобщее процветание, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении в преддверии визита в Пекин.
3: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности.
2: Визит Владимира Путина в Пекин приурочен к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Сотрудники ФСБ задержали в Воронежской области двух иностранцев. Они планировали совершить диверсию на объекте Министерства обороны России, сообщили в ФСБ. Злоумышленники были завербованы представителем украинской спецслужбы через Телеграм. По заданию преступники прибыли в Воронежскую область для изъятия оснащенных взрывчатым веществом FPV-дронов, а затем активировали и осуществили подрыв одного из беспилотников на территории воинской части региона. Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Якутии, об этом сообщает региональное МЧС. По данным ведомства, судно вылетело из села Теплый Ключ. Спустя время пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета. Однако после этого связь с экипажем пропала. На борту находились 8 человек. Позднее выяснилось, что судно приземлилось в лесу. Спасатели и медики направились к месту приземления. Также сообщается, что пассажиры пешком вышли из леса. Они направились в сторону Теплого Ключа. Злоумышленники быстро подстраиваются под интересы аудитории, используют любые темы, вызывающие доверие у потенциальной жертвы. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел. В качестве примера правоохранители привели уголовное дело, которое заведено в Башкортостане по факту хищения средств у женщины с нарушением слуха. Под предлогом продажи курса по улучшению грамотности жестового языка аферист в переписке убедил ее передать данные банковской карты и коды доступа к личному кабинету. Рособорнадзор определил нарушения, за которые могут удалить из пункта проведения единого госэкзамена. Такая мера может последовать за выполнение задания не самостоятельно, общение с другими сдающими в аудитории. Санкция может быть применена за обнаруженные справочные материалы и письменные заметки, средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику. Кроме того, такие устройства запрещено передавать другим участникам испытания. Это касается и шпаргалок.
1: Автонавигатор.
2: С 24 мая с полуночи до 19.30 будет ограничен проезд на проспекте Академика Сахарова от Садовой Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы. Мера связана с проведением Московского весеннего велофестиваля. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. 1:10 потеряете на внешней стороне Московской кольцевой от Алтуфьевского до Путилковского шоссе. Час уйдет на проезд по Щелковскому шоссе от границы Щелковского района до поворота на поселок Восточный. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какое судно обнаружили на дне залива Петра Великого в Приморье, как обманывают школьников в преддверии экзаменов, для чего в прошлом веке активно изучали Венеру. В Приморье на дне залива Петра Великого обнаружили судно, затонувшее более 100 лет назад. По предварительным данным, это пароход «Князь Горчаков», который в 1906 году подорвался на мине на подходе к Владивостоку. Что известно о судне и почему его так долго не могли отыскать, в истории разбиралась Анна Елисеева.
2: Это было торговое судно водоизмещением в 13 тысяч тонн. Крупное, но не единственное в своем роде. Построенное на английских верфях в 1901-м, оно принадлежало Северному пароходному обществу и выполняло рейсы по всему миру. Даже во время русско-японской войны, когда пароход входил во вторую Тихоокеанскую эскадру, доставляя военные грузы и солдат, его роль нельзя было назвать исключительной. Примечателен пароход «Князь Горчаков» своей судьбой. Избежав морских атак в годы войны, он подорвался на вражеской мине уже в мирное время. Причем произошло это у родных берегов, рядом с Владивостоком, куда пароход совершал рейс из Одессы, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
3: В том числе и в заливе Петра Великого японцы пытались ставить мины для того, чтобы не допустить действия наших крейсеров, которые тогда находились во Владивостоке. Поэтому, хотя прошел уже год, мины оставались, и вот на одной из этих мин подорвался князь Горчаков. В носовой части образовалась огромная пробоина, судно затонуло. К счастью, никто из команды не погиб, всем удалось эвакуироваться на шлюпках.
2: Зато ко дну пошел груз, вернее, грузы от разных компаний, стоимость которых оценивается в 1,5 миллиона царских рублей, продолжает Сергей Колдин.
3: По крайней мере, на такую сумму этот груз был застрахован. Ну, для того, чтобы понимать, что это за сумма, скажем, что это эквивалентно нынешним 12,5 миллиардам рублей. То есть, как понимаете, ценность груза достаточно велика. Другое дело, что это был за груз и есть ли возможность его поднять.
2: Если затонувший груз плохо сохранился, то спустя больше века со дна залива можно достать условно кота в мешке. Что именно скрывается в трюмах парохода, никто не знает. Его и не искали по горячим следам, поскольку затонувших судов и кораблей в то время было много. Однако в начале 90-х об этой истории напомнил Алексей Бояков, ныне председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества, Общества изучения Амурского края. После публикации его статьи в газете «Тихоокеанский комсомолец» поиски князя Горчакова возобновились. Хотя произошло это не сразу, рассказал нам сам Алексей Бояков.
4: К поискам комплексная экспедиция с участием подводных аппаратов, ряда организаций в том числе. Потом была вторая, но, к сожалению, место гибели парохода тогда не было найдено.
2: И вот поисковая экспедиция Тихоокеанского флота обнаружила на дне залива Петра Великого судно, которое, по всей видимости, и есть исторический пароход, уверен Алексей Буяков.
4: Потому что в этих водах между островом Аскольда и Стеннино никаких других затонувших судов, ну, по крайней мере, по отчетам, которые хранятся в Российском государственном архиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге, не было.
2: Подлинность князя Горчакова уже подтвердят подводные аппараты, которые опустятся на дно залива и обследуют затонувшее судно. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Для обмана выпускников мошенники стали использовать тему ЕГЭ, предупреждает Министерство просвещения. Злоумышленники используют несколько схем. Например, выдают себя за сотрудников экзаменационных комиссий и связываются с учащимися под предлогом регистрации на единый государственный экзамен. Или же предлагают школьникам получить ответы на ЕГЭ заранее в обмен на заветный пароль из СМС-сообщения. Как именно работают такие уловки и что делать, чтобы на них не попасться, объясняет эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
5: они под эгидой того, что вы получите ответы на ЕГЭ, просят что-то сделать. Это может быть банальная регистрация, где потом подключится схема, когда к вам как будто выйдет, расскажет, что только что вас пытались взломать, но вас спасли, а теперь давайте-ка проведем у вас дома дистанционный обыск, там, и все вот это вот. И могут быть более такие простые вещи, когда вот просят поставить некое приложение на телефон, человек его устанавливает, это приложение, ну и, собственно, потом уже, опять-таки, злоумышленники атаку развивают, ищут какие-то, возможно, данные о картах, платежах. Поэтому тут самое главное, что пользуются вот этой вот такой, знаете, некой эмоциональной уязвимостью людей, желанием сдать ЕГЭ на большие баллы, ну и, естественно, таким образом заманивают людей в свои преступные сети.
6: А как от этого обезопаситься? Можно ли поставить защиту какую-то от таких звонков или СМС?
5: Самое главное – это начать с себя. Злоумышленники всегда будут пробовать обойти технические способы защиты. Опять-таки, через человека. Они могут вас убедить выключить на своем устройстве антивирус, поставить приложение. Может быть, всякое. Поэтому, конечно же, надо начинать с себя и не доверять.
1: Минпросвещение напоминает, что ведомство никогда не запрашивает конфиденциальные данные по телефону. В случае получения подозрительного звонка или сообщения рекомендуется немедленно прервать разговор и самостоятельно связаться со своей школой или официальной горячей линией для проверки информации.
0: Утро на радио «Звезда».
1: 65 лет назад советская межпланетная станция «Венера-1» стала первым в мире космическим аппаратом, пролетевшим на близком расстоянии от Венеры. Несмотря на отсутствие связи, станция вышла на гелиоцентрическую орбиту планеты и открыла дорогу новым миссиям. Ким Андреев заглянул в историю и узнал, для чего в Советском Союзе исследовали Венеру и каких результатов добились.

0: разделились на посадочный модуль и аэростатные зонды. В практике мировой космонавтики такой метод исследования был применен вообще впервые, подчеркивает Максим Цуканов.
1: Миссия «Вега» уникальна. С одной стороны, изучалась планета Венера, а с другой – комета Галлея, которая подходит к нам раз в 75-76 лет. На Венеру сбрасывались аэростаты. Это было впервые в истории, когда аэростатами изучалась атмосфера другой планеты. На расстоянии менее чем 9000 километров смогли впервые в истории сфотографировать ядро кометы и отправить на Землю более 1500 снимков.
0: Аэростаты находились в автономном полете на высоте всего 50 километров от поверхности Венеры и провели уникальные для того времени замеры температуры, давления, порывов ветра и многое другое. Венера вообще близка нам, землянам. Вторая планета от Солнца, схожий диаметр и гравитация, но вот условия для пребывания несовместимы с человеческими. Средняя температура 467 градусов по Цельсию. Тем не менее, Венера по-прежнему манит ученых со всего мира, хотя бы в качестве примера. Как говорят ученые, по тому, в каком состоянии находится эта планета, можно сделать вывод и о будущем Земли. Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут мы расскажем, какие известные люди окончили университет морского и речного флота. Грозит ли России эпидемия Эболы? Когда в нашей стране появились кокошники?
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
4: 10.15 в Москве. Главное к этой минуте. В Воронежской области задержаны двое иностранцев, совершивших по заданию украинских спецслужб подрыв беспилотника на территории воинской части. Об этом сообщили в ФСБ. По данным ведомства, для связи с украинскими кураторами мужчины приобретали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и проверяли уровень сигнала мобильных операторов связи в заданных локациях. Министерство финансов Соединенных Штатов подтвердило продление временной генеральной лицензии, разрешающей операции по поставкам загруженной на суда российской нефти. Она будет действовать еще 30 дней, заявил глава ведомства Скотт Бессент. Фестиваль школьного и студенческого спорта состоится 23 мая в Олимпийском комплексе «Лужники», сообщили в мэрии столицы. Участников ждут состязания по футболу, волейболу, киберспорту, баскетболу, тег-регби, лазертагу и гонкам ГТО. Также состоится эстафета для заранее подавших заявки семей «Всей семьей на старт». Аномальная жара в Москве может поставить новый суточный рекорд, сообщили в гидрометцентре. В течение дня воздух в столице может прогреться до плюс 32, тогда как предыдущий рекорд суток составляет плюс 30 градусов. Он был установлен в 1979 году. Тем временем на фоне жаркой погоды на станциях метро, центральных диаметрах и вокзалах организовали бесплатную раздачу питьевой бутилированной воды, сообщил департамент транспорта столицы. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
5: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: «Дай пять». Пять удивительных фактов о Луне.
7: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Факт первый.
8: На Луне есть вода.

0: Миллиарды тонн льда в вечно затененных кратерах на полюсах. Но вода эта непростая. Она смешана с реголитом, метаном, аммиаком и ртутью. Пить ее нельзя, зато можно разложить на водород и кислород и использовать для ракетного топлива.
1: Факт второй.
0: Луна удаляется от нас. Каждый год спутник отодвигается от Земли на 4 сантиметра.
1: Факт третий.
0: На Луне

0: персональные данные должника. Возможно, просто ошиблись номером. Второе. Попросите прислать вам на почту документ, который подтверждает ваши обязательства. А заодно уточните реквизиты организации. На сайте Федеральной службы судебных приставов можно проверить, есть ли эта компания в реестре. Третье. Разговор с коллектором лучше записать. По закону вы обязаны проинформировать своего собеседника о том, что намерены сделать аудиозапись. Если на связи мошенники, то после этого они, вероятно, бросят трубку. Четвертое. В случае, когда вы до конца не уверены, есть ли за вами реальные долги, лучше лично посетить офис кредитора. Если звонки продолжатся и после этого, обращайтесь с жалобой в Банк России, службу судебных приставов, Роспотребнадзор и Роскомнадзор. Не лишним будет и заявление в полицию с жалобой на нарушение частной жизни и вымогательство. Подведем итоги. Уточните у коллектора, кому именно он адресует претензии. Проверьте коллекторскую компанию в реестре на сайте Федеральной службы судебных приставов. Лично посетите офис кредитора. Если звонки продолжаются, идите в полицию и жалуйтесь во все профильные ведомства. Савельеву, к счастью, не пришлось проделывать весь этот путь. Оказалось, просто ошиблись номером. Но если звонки повторятся, наш герой знает, что делать. Узнали и вы? На всякий случай.
1: 1868 год. В мире впервые застучала пишущая машинка со знакомой нам клавиатурой. Авторы патента – журналист Кристофер Шоулс и механик Карлос Гидден. В том же году в свет выходит одно из главных произведений Федора Достоевского – роман «Идиот». Его публикуют в журнале «Русский вестник». А во Франции в том же 1868 начинается свадебное путешествие одного титулярного советника и одной генеральской дочки. Поначалу их брак будет носить чисто фиктивный характер. Но однажды этот союз обретет не только любовь, но и всемирную славу. А поможет им в этом математика.
2: Соратники. Софья и Владимир Ковалевские.
1: Для умной и энергичной Софьи в девичестве Корвин-Круковской свадьба была единственным способом уехать в Европу и поступить в университет. В России в те времена женщин не обучали. Поэтому подобные браки для середины 19 века были обычным делом. К тому же жених попался образованный – Владимир Ануфриевич Ковалевский. Знал иностранные языки, был лично знаком с Герценом и зачитывался трудами Дарвина. Ковалевская своего добилась, причем даже там, где не ожидала. Прослушала лекции в немецком университете, получила степень магистра философии и защитила докторскую по математике. Но главное, она по-настоящему влюбилась в своего фиктивного мужа. Их объединила страсть к науке. Он тяготел к естественным, а она к точным. В итоге он станет основателем эволюционной палеонтологии, а она первой в мире женщиной-профессором математики.
2: Соратники.
1: А еще Ковалевские вместе сочувствовали революционной борьбе в Европе. Приезжали в осажденный Париж, где ухаживали за ранеными. И все это время ютились в небольших квартирах, тратя последние деньги на бумагу и чернила, чтобы даже в таких условиях не бросать любимую науку. Владимир Ковалевский стал доцентом Императорского Московского университета, где читал курсы по геологии. А Софья Ковалевская, вопреки всем сложностям того времени, получила место в Стокгольмском университете, где вела лекции по любимой математике. А за решение задачи о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки Ковалевская станет членом-корреспондентом Российской академии наук.
2: Софья и Владимир Ковалевские. Соратники.

0: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
1: Скорее, старенького.
0: Коробка с землей. И что в ней особенного?
1: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
0: А вот трубка неплохая.
2: Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
1: А вот это мое.
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Александр Невский. Мы знаем князя как отважного воина, но прежде всего он великий государственный деятель, спасавший землю русскую и от хищного Запада, и от алчной Орды на Востоке. Беседуем с историком Дмитрием Володихиным.
3: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Маневры будут проходить по 21 мая, сообщили в Министерстве обороны. К участию привлечены ракетные войска стратегического назначения, Северный Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, часть силы Ленинградского и Центрального военных округов. Целями учений являются отработка действий по сдерживанию противника и проверка уровня подготовки привлекаемых войск. Уточняется, что в ходе практических действий планируется мероприятие по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. За минувшую неделю от обстрелов украинских боевиков пострадали 234 мирных жителя России. Ранены 203 человека, погиб 31. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник. Всего по гражданским объектам на российской территории с 11 по 17 мая украинские вооруженные формирования выпустили более 3500 боеприпасов. Также дипломат назвал терроризмом украинские атаки на Запорожскую АЭС и прилегающую территорию. По его словам, это создает риск для критической гражданской инфраструктуры и ядерной безопасности. Продажи черной икры в России снизились. С января по апрель в натуральном выражении показатель упал на 22% относительно того же периода в 2025 году. В денежном выражении он стал меньше на 12%, пишет «Коммерсант». По мнению участников рынка, это связано с падением интереса покупателей к дорогим деликатесам и переориентацией спроса на более доступные виды икры. Так, потребители стали чаще выбирать красную икру. За год продажи увеличились на 73% в натуральном выражении, а в денежном обороте эта категория выросла с 12 до 17%. Российский гимнаст Даниэль Маринов назвал мечтой всей жизни возможность выступить за страну под национальным флагом и с исполнением государственного гимна. В октябре он стал бронзовым призером чемпионата мира 2025 года в упражнении на брусьях. На том турнире он выступал в статусе нейтрального спортсмена. Своими эмоциями по поводу снятия ограничений с российских атлетов он поделился с агентством ТАСС.
2: Сейчас, зная о том, что мы поедем на ближайшие международные соревнования уже под флагом своей страны, я, как спортсмен, который 15 лет посвятил спорту, так и ни разу и не попробовал себя на международной арене под российским флагом. Я думаю, что это незабываемое ощущение 100% будет, особенно от первых таких соревнований. И, конечно, с нетерпением мы все ждем, когда спустя 4 года мы сейчас поедем выступать под своим флагом и гимном.
1: Напомним, ранее исполнительный комитет Международной федерации гимнастики объявил о снятии ограничений с российских и белорусских спортсменов и допуска их к своим турнирам с национальной символикой.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут вы узнаете, какая фраза стала негласным девизом университета морского и речного флота? Может ли лихорадка Эбола добраться до России? Где можно увидеть самый большой кокошник в мире? Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Степана Макарова отмечает 150-летний юбилей. Учреждение было открыто указом Александра II.
3: На самом деле историю этого вуза можно вести от начала 19 века, когда по приказу Александра I департамент водяных коммуникаций и экспедиция строения дорог были преобразованы в единое управление. На его базе и готовили первых специалистов в области транспорта, инженеров-проектировщиков. Но официально будущий университет морского и речного флота родится указом Александра II в мае 1876-го. Поначалу учебное заведение называлось

0: Тут мореходными классами Петербургского речного яхт-клуба. И аналогичные центры подготовки появятся не только в столице, рассказывает доцент Президентской академии, кандидат исторических наук Николай Манвелов.
1: Мореходные курсы, мореходные классы были во многих крупных городах Российской империи. Они были в Архангельске, они были в Ростове-на-Дону, были и в других местах, в Либаве, современной Липае, территория современной Литвы, в других местах. Была нехватка опытных специалистов, дипломированных специалистов. Готовили обычно сначала штурмана каботажного плавания, потом штурмана дальнего плавания, опытных специалистов в области судовождения.
0: В начале 20 века император Николай II учредит на базе мореходных классов училище дальнего плавания. И помимо судоводителей, там начнут готовить и судомехаников. Уже в советские годы из училища вырастет Институт инженеров водного транспорта с тремя факультетами – гидротехническим, механическим и эксплуатационным. С 1949 года учебное заведение будет носить имя Степана Макарова, выдающегося русского флотоводца и ученого, рассказывает Николай Манвелов.
1: Он автор огромного количества изобретений. Человек, который впервые удачно применил торпедное оружие. Один из основоположников минного дела в Российской империи. Он погиб в годы русско-японской войны, командуя Тихоокеанской эскадрой. Многие ученые считают, что гибель Макарова была одна из причин проигрыша России русско-японской войны.
0: Макаровка, как с тех пор именуют вуз, будет непрерывно поставлять кадры в области кораблестроения и проектирования объектов морской техники, управления водным транспортом и судовождения. Выпускниками университета в разные годы станут Валентина Орликова, первая в стране женщина-капитан морозильного рыболовного траулера, Артур Челенгаров, исследователь Арктики и Антарктики, Марина Старовойтова, первая в истории женщина-капитан атомного ледокола. Кстати, университет имени Макарова единственный в мире выпускает инженеров для эксплуатации гражданского атомного флота. О роли этой профессии рассуждает историк флота, член Российского военно-исторического общества Максим Коршев.
2: Ни в одной другой стране мира нету атомного ледокольного флота. Профессия, которая, в общем, востребована как никогда. Да, если учесть, что мы обладаем, скажем так, монопольным правом на Северный морской путь, самый короткий путь доставки грузов с востока на запад, потребность в этих самых ледоколах, она будет только расти.
0: Посвящение в курсанты Макаровки традиционно проходит на якорной площади Кронштадта у памятника Степану Осиповичу Макарову. А негласным девизом университета является любимая фраза вице-адмирала «В море значит дома». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Африке чрезвычайной ситуацией международного значения. В Демократической Республике Конго уже десятки погибших. Смертельный случай зафиксирован и в соседней Уганде. Роспотребнадзор сообщил, что в данный момент угрозы распространения Эболы в России нет. Но теоретически такая возможность сохраняется, рассуждает главный научный сотрудник Института вирусологии Александр Чепурнов.
5: Есть возможность, что кто-нибудь завезет это заболевание, особенно в инкубационном периоде. То есть даже если внимательно будут наблюдать за всеми прибывающими из Уганды или из Африки, или из Конго, соответственно, даже в этом случае люди, которые через что-то будут лететь, через какие-то стыковочные пункты, и там уже сложнее определить, откуда летит человек. И если он будет находиться в инкубационном периоде, то, конечно, это можно проглядеть.
6: Можете рассказать, с чем опасно это заболевание?
5: Примерно в половине случаев это заболевание приводит в какой-то момент к тому, что называется в медицине ДВС-синдромом. Это ситуация, когда резко развивается коагуляция, образуются множественные тромбы в организме. Кровь начинает сочиться и иногда и со слизистых, и из мест травм и так далее. В результате не хватает кислорода, потому что кровь хуже работает из-за тромбоза мелких сосудов. Часть иммунитета поражается. Есть несколько вариантов Эбола. Вот Эбола Заир, самая вирулентная, до 90% летальность. Значит, Эбола Судан до 60% летальность.
4: Вирус Эбола был впервые выявлен в 1976 году. Инфекция получила свое название от реки Эбола, протекающей недалеко от одного из очагов.
3: утро на радио «Звезда».
4: Самый большой кокошник в мире представили на выставке «Свояси» в историческом музее. Арт-объект площадью 8 квадратных метров создавался вручную с использованием жемчуга, бисера, перламутра и других элементов. Всего для работы было использовано 18 тысяч бусин и 200 метров хлопкового шнура. Кокошник считается исконно русским украшением, но его происхождение остается загадкой. Анна Елисеева решила выяснить, откуда к нам пришел этот головной убор, о чем могла рассказать его форма и кто вернул моду на кокошники.
7: Форма этого украшения напоминает куриный гребень. Отсюда название от слова «курица», которое на древнерусском звучало как «кокош». Одни полагают, что прообразом кокошника могла стать византийская тиара. Другие ссылаются на костюм монгольских женщин. А по мнению исследователя традиционного русского костюма и этнокультуролога Андрея Боровского, старинный аксессуар для волос имеет исключительно славянское происхождение.
8: Потому что кокошник более типичен для северных и центральных регионов России, а вот южно-русские головные уборы, сороки, они показывают совершенно самостоятельное развитие. И у кокошника будут те же самые части, та же самая структура, поэтому это не пришло откуда-то, это эволюция славянского головного убора.
7: Традиционно кокошник состоял из трех элементов. Первый – волосник, специальная шапочка, покрывающая волосы. К ней пришивался гребень, высокая деталь из бересты или проклеенного холста. Дополнялся убор лентами, которые фиксировали кокошник на голове. Нарядный аксессуар носили все замужние женщины, от крестьянок до боярынь. Изделия попроще украшались бисером, фольгой и цветными нитями. Богатые кокошники драпировались атласом и бархатом, расшивались жемчугом и драгоценными камнями. Декор и форму украшения могли подсказать, откуда женщина родом. К примеру, высокий широкий гребень в форме полумесяца носили в центральных губерниях, а шлемовидный – в северо-западных, рассказывает искусствовед и краевед, гид по Москве Марианна Эль-Фахар.
9: Архангельская губерния, Ланецкая, и там украшали часто жемчугом и геометрической вышивкой. Они были такие шлемовидные и большие. Очень часто использовали то, что было в промыслах. Например, в Мезенском районе, сейчас очень популярны такие мезенские кони, там было очень много таких красных цветов. Если брать северодинскую сторону, там были кокошники безумно разноцветные, фиолетовые, зеленые.
7: После реформ Петра Великого кокошник покинул дворянские покои, но задержался в купеческих домах и крестьянских избах. При Екатерине II уже стилизованный аксессуар появится в официальной форме русского национального костюма. В период наполеоновских войн кокошник – символ патриотизма. Частью придворного костюма его сделают Николай I и Александр III. Правда, знатные дамы вместо кокошника будут носить бриллиантовые тиары. А в 1903-м в Зимнем дворце состоится знаменитый бал в традиционных русских нарядах. Графини и княгини украсят свои головы кокошниками. Национальным символом головной убор останется и после революции, продолжает мысль Андрей Боровский.
8: Февральская революция 17 года прошла под образом освобожденной России, специально придуманного образа России, который отвергнул самодержавие, хочет менять свою судьбу. Точно так же национальный костюм перепридумывался в эпоху Сталина при построении Советского Союза и так далее. Но это не мода как следование какому-то модному тренду, а это абсолютно идеологическая проекция идей, которые существуют отдельно от традиционного костюма.
7: Впрочем, кокошники найдут свое место и в стильных образах а-ля «Рус». Популяризатором этого направления считается театральный деятель Сергей Дягилев, чьи русские сезоны не только открыли новые имена в балете, но и вдохновили целый ряд европейских модельеров. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекций «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. С 19 по 21 мая в Вооруженных силах России проводятся учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщили в Министерстве обороны. К участию в учениях привлечены ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Военный сценарий против Кубы готовят в Соединенных Штатах. Американцы рассчитывали, что санкции и нефтяная блокада запугают кубинцев и заставят их пойти на сделку, но этого не произошло, пишет «Политико». По данным издания, варианты Пентагона варьируются от одиночного авиаудара, чтобы принудить власти Кубы к уступкам, до полноценной наземной интервенции с целью полной смены власти на острове. Самолет Ан-2 с 8 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в лесу Якутии, сообщили в региональном МЧС. Воздушное судно вылетело с поселка Теплый Ключ. Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета, после чего связь пропала. После аварийной посадки поступило сообщение о координатах самолета. Пассажиры вышли из лесного массива пешком в сторону Теплого Ключа. Школьника могут удалить с единого госэкзамена за несамостоятельное выполнение заданий, общение с другими учениками в аудитории, а также наличие средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры и справочных материалов. Это следует из предписаний, составленных Рособрнадзором. Государственные

0: подключение к серверу. А что это за хранилища и когда они появились?
1: Отвечает эксперт по международной безопасности Алексей Лукацкий.
2: Облачная технология – это модель обеспечения доступа к неким данным или вычислительным возможностям по требованию, когда нет необходимости создавать свой собственный центр обработки данных, закупать для этого сервера, сетевое оборудование и так далее. Мы, по сути своей, арендуем вычислительные мощности для работы приложений, для хранения файлов и так далее. Впервые о облачных вычислениях заговорили еще в 60-х годах, но, по сути своей, днем рождения облачных технологий является 99-й год, когда американская компания Salesforce.com предоставляла по подписке доступ к своему веб-сайту. Ну а потом началось бурное развитие этой технологии, потому что это действительно позволяло использовать арендуемые вычислительные возможности для приложений, для хранения файлов, для развертывания каких-то систем, например, телефонии или веб-сайты и так далее, по требованию в зависимости от решаемой конкретной задачи. Первоначально такие облака были публичными, но потом, где-то в 2008 году, компания Gartner посчитала, что облака могут быть также и внутренними, и использоваться внутри инфраструктуры. Кроме этого, были разделены различные модели потребления облаков, так называемые SaaS, PaaS, IaaS и так далее, которые отличаются по тому, что мы арендуем. Только приложение, в которое мы загружаем данные, либо мы арендуем целую инфраструктуру, в которой мы разворачиваем полностью все свои IT-сервисы, включая вычислительные сети, сервера, операционные системы и так далее.
3: Очень важные вопросы. История в письмах и воспоминаниях.
4: Из письма Антона Павловича Чехова издателю и редактору юмористического журнала «Осколки» Николаю Александровичу Лейкину. 28 апреля 1885 года, Москва. Этакий надувало, мой художник. А соврал мне, что послал вам рисунков. Я заберу его с собой на дачу, сниму там с него сапоги и на ключ. Авось будет работать. Гонорар за рисунок высылайте в Воскресенск, а то в Москве проэрмитажит. Пришлите ему в Воскресенск тему 2. Находясь под стражей, быстро исполнит заказ. Ручаюсь. Ваш Антон Чехов.
3: Радио «Звезда». Современного города.
5: Че. Часы. В современном городе они везде. На улице, в метро, в магазинах, школах и университетах. Без точного времени никуда. По расписанию летают самолеты, ходят электрички, трамваи и автобусы. Секунды решают все. Но так было не всегда. В средние века люди жили от Рождества до Рождества, а колокольный звон призывал христиан на молитву. В Москве первые городские часы появились в 1404 году на Великокняжеском дворе Кремля. Они были особенными. Сутки делились на день и ночь. Вместо цифр — буквы старославянского алфавита. Первый утренний час — бить вручную. А вот куранты на Спасской башне появились только в 1625 году. Спроектировал их мастер из Англии Христофор Галлоуэй. Его часы также показывали отдельно дневное и ночное время, а вместо стрелок вращался циферблат. Это чудо средневековой техники сгорело. Новые часы повесили только через 100 лет по указу Петра I. Император пожелал, чтобы с колокольной игрой и курантами. Нечто подобное он видел в Амстердаме. Сегодня башенные часы Кремля — единственные в мире полностью механические. При Екатерине II они отбивали веселую австрийскую песню, позже — марш Преображенского полка, а после октября 17-го — интернационал. Механизм часов несколько раз ломался, его полностью

0: Все разбирали и собирали заново. Последнюю большую реставрацию провели в 1999-м. И тогда же куранты научили играть гимн.
1: Словарь современного города.
2: 7 марта 1960 года самолеты американского авианосца «Кирсардж» в 1000 километров от атолла Мидуэй обнаружили небольшой корабль, похожий на баржу, с 4 советскими солдатами на борту. Вертолетом их доставили на авианосец. После 49-дневного дрейфа в Тихом океане полуживые от голода солдаты заявили американцам: «Дайте только топливо, продукты и карту, а до дома мы доплывем сами».
3: Экипаж.
2: С помощью подобных малых танкодесантных барж на Курильском острове Итуруп разгружали большие суда, которые не могли подойти близко к берегу. Утром 17 января 1960 года на Курилы налетел шторм. Баржу Т-36 сорвало со швартовых и унесло в океан.
3: Техническая справка. Баржа танкодесантная самоходная Т-36. Длина 17,3 метра. Ширина 3 метра 60 сантиметров. Осадка 1,20 м. Водоизмещение 100 тонн. Трюм открытый с носовой откидной аппарелью. Силовая установка, 2 дизельных двигателя. Скорость 9 узлов. Экипаж 4 человека.
2: Асхат Зиганшин, Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и Иван Федотов. Это потом про них узнает весь мир. Напишут песни Высоцкий и Пахмутова, снимут кино. С телеги запоют Зиганшин буги. Это потом ими будут восхищаться Тур Хейердал и Хемингуэй. А пока их унесло в открытое море. На барже кубрик на четверых, печка-буржуйка и радиостанция. Еды на 3 суток. Буханка хлеба, 2 ведра картошки, 2 банки тушенки, немного свиного жира, 2 пачки крупы.
3: Экипаж.
4: Золотые слова вовремя сказаны.
3: Командная работа.
2: Шторм залил рацию, опрокинул бак с пресной водой. Солярка кончилась. Но никто и не думал сдаваться. Распределили пищу. Ели 1 раз в сутки. Каждому по кружке супа из пары картофелин и ложки жира. Воду брали из системы охлаждения дизелей и пили 3 раза в день по крохотному стаканчику из набора для бритья. Когда кончилась еда, варили брючные ремни, ремешки от часов, разрезали глинище сапог. Съели кожу из-под клавиш гармони, что была на борту. 49 дней. Одни в океане. Без еды. В Америке героев откормили, нарядили в модные костюмы и дали по $100. Ненавязчиво предлагали остаться. Спрашивали: «Как вы не съели друг друга? А то у нас были случаи». Почти год до полета Гагарина четверка советских ребят из стройбата по популярности соперничала с «Битлз». Потом говорили: «Эти 4 прославились не тем, что гармошку съели, а что в Штатах не остались». Зиганшин пожимал плечами. «Странно рассуждаете. Зачем мне все это? Родина одна, и другой мне не надо».
3: Экипаж.
1: Радио «Звезда».

0: 4.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: 11 часов в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Правительство направит дополнительные средства на развитие паромного сообщения через Керченский пролив. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
3: На поддержку этого направления выделим в текущем году 5 миллиардов рублей, что позволит обеспечить курсирование паромов между портами Керчь и Кавказ. Принятое решение даст людям возможность выбирать оптимальный для себя маршрут и в целом будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов.
2: Ожидается, что господдержка позволит сохранить доступные тарифы на перевозки и повысить общую пропускную способность транспортного коридора. После аварийной посадки самолета Ан-2 в Якутии заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Об этом сообщили в Следственном комитете. По данным ведомства, борт выполнял авиационные работы по патрулированию пожароопасной обстановки. Однако самолет был вынужден совершить аварийную посадку по причине отказа двигателя недалеко от поселка Теплый Ключ. После на судне возник пожар. В связи с этим специалисты выясняют размер ущерба. По данным «Известий», в результате инцидента никто не погиб. В лесах Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Решение принято по причине сохранения сильного ветра, высокого класса горимости и роста площадей природных возгораний. В условиях действия режима запрещено посещение лесов, ограничено движение транспорта по лесным дорогам, усилено патрулирование территории и ужесточена ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. Сейчас при Амуре действует 17 природных пожаров, охвативших общую площадь 47 тысяч гектаров. Эпидемиологическая обстановка в мире остается стабильной, однако в ближайшее время ожидается рост заболеваемости летними инфекциями. Об этом сообщил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Так он в беседе с РИА Новости прокомментировал риски распространения хантавируса и лихорадки Эбола. Онищенко рекомендовал россиянам воздержаться от поездок летом в экзотические страны. По его словам, планировать отдых следует с осторожностью, чтобы избежать стрессовых ситуаций. В интернете набирают обороты продажи семян и саженцев несуществующих ягод, овощей и фруктов. Красивые изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, с обещанием чудо-урожая клубнично-малинового дерева, тигровой груши, черной земляники и других растений массово распространяются в сети. Общественники расценивают это как мошеннические действия. Многие садоводы верят обещаниям, но по факту не получают заявленный урожай. Генеральную прокуратуру и полицию просят пресечь продажи фейковых семян. При этом представители маркетинга Плейсов сообщили «Известиям», что оперативно скрывают такие карточки товаров и просят продавцов заменить изображения, созданные с помощью нейросетей.

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: «Желтый цвет в истории человечества». Рассказывает искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина.
1: Область знаний.
3: Поговорим сегодня о желтом цвете. Цвете с непростой историей, который, хоть и является одним из первых в истории человечества, на протяжении многих столетий потом не пользовался популярностью, да и сегодня встречается не так-то часто. Согласитесь, редко кто осмеливается носить желтую яркую одежду или, например, использовать открытый яркий желтый цвет в интерьере. Но как же появился и как развивался желтый цвет в культуре человечества? Как я уже сказала, это один из первых цветов, которые использовали первобытные художники. Использовали желтую охру, применяли ее не только для раскрашивания различных предметов или, конечно, для знаменитой наскальной живописи, но использовали ее и в погребальных ритуалах. Так, например, в некоторых захоронениях верхнего палеолита либо дно, либо сами тела умерших покрывались желтой охрой. Вероятно, это использовалось с символическим смыслом. Это что-то, что должно было так или иначе помочь, может быть, принести удачу людям в их последующей загробной жизни. Использовали живописцы первобытности сырье, которое легко было добыть и несложно было охру обработать. И поэтому она получила такое достаточно широкое распространение. А встречается также часто желтый цвет и в более позднее время, в эпоху неолита. И, скорее всего, вот уже в это время он начинает ассоциироваться у людей с солнцем и с золотом. С такими, конечно, двумя положительными явлениями. В эпоху неолита люди уже поняли, что золото – это металл, который стоит гораздо выше остальных известных им металлов, и его сияющий цвет, безусловно, привлекал людей. Ну а про солнечный свет и, соответственно, значение желтого в различных солярных культах можно даже подробно и не говорить. Безусловно, это цвет, который ассоциируется с днем, с утром, с развитием, с самой жизнью. В античности также люди охотно применяли желтый цвет, вновь проводя параллели между солнцем, например, богом Аполлоном, или, например, золотом. А вот какими красителями пользовались в античности? Безусловно, тогда уже технологии ушли гораздо дальше, чем это было в палеолите, и поэтому использовалось несколько новых красителей, например, шафран. Шафран давал великолепные желтые тона, красивые визуально, но, к сожалению, непрочные. Поэтому, например, для дорогих предметов или одежды шафран не рекомендовалось использовать. Он шел в основном на окрашивание

0: женской одежды. Почему женской? Потому что все-таки женщины имели тенденцию часто менять свои наряды, соответственно, не так было жалко, что наряд уже выглядит не так, как первозданная ткань, и также для одеяний жрецов. А другая краска, еще подешевле шафрана, делалась из цервы, многолетнего травянистого растения. Полученный пигмент был не таким ярким, как шафран, но при этом более стойким и прочным. А вот чтобы получить, например, будничную краску, использовали дрог, колючий кустарник с желтыми цветами. Тона из него получались прочные, но тусклые. И, по сути, такими же пигментами пользовались люди и в эпоху Средневековья для получения желтого цвета. Уже потом, когда европейцы попадут в новый свет, они открыли для себя много нового. Другие пигменты, например, кору желтого дуба, листья американской шелковицы. Ну а, например, на протяжении античности и средневековья простой люд, крестьяне, использовали гораздо более часто встречающиеся пигменты желтого, которые мы и по сей день можем найти практически повсеместно в природе и в растениях. Это, например, листья березы, инжира, яблони, да даже, наконец, луковая шелуха.
1: Желтый цвет в истории человечества.
2: Область знаний.
0: Возвращаясь к античности, еще можно отметить, что желтый цвет преобладал прежде всего в женской одежде, и надо полагать, что римляне считали его именно женским цветом. Мужчины не часто к нему обращались. А еще желтый цвет в Римской империи – это цвет меда и пчел. А пчелы пользовались очень большим уважением в Риме. И, соответственно, желтый цвет, который ассоциировался и с пчелами, и с медом, и с солнцем,

0: В дальнейшем уже никогда желтый цвет не будет популярным в одежде, а ношение его будет считаться чем-то все-таки выходящим за рамки, выходящим из правил.
1: Область знаний.
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
4: Желтый цвет в истории человечества. Рассказывает искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина.
1: Область знаний.
0: Заметны эти тенденции и в изобразительном искусстве. Так, например, искусство конца Средневековья, а также искусство XVI-XVII веков. Не очень много примеров использования желтого цвета дает нам сегодня. Конечно, мы можем видеть так или иначе в живописи XVII века некоторые примеры. Может быть, если не любви к желтому, то хотя бы терпеливого к нему отношения. Но это скорее исключение. Это, например, голландские художники, такие как Вермеер, Питер де Хох. Они применяли желтые в качестве какого-нибудь яркого, интересного акцента. Также достаточно насыщенный яркий желтый цвет фигурирует в картинах Симона Вуэ и в пейзажах Клода Лорена. Но массово мы его не встретим. Интересно, что отчасти желтый цвет вернулся в европейскую культуру через Восток. Произошло это в XVIII веке, когда появилась в Европе, в Западной Европе и в России популярность на китайский стиль, так называемый шинуазри. Аристократы с удовольствием оформляли интерьеры некоторых комнат в своих имениях в так называемом восточном китайском стиле. А массово стали поступать в Европу товары из Китая, и вот тут-то люди увидели, что, оказывается, на Дальнем Востоке все это время желтый цвет пользовался огромной популярностью. Этот цвет благочестивый, а это цвет, который с удовольствием носили и китайские императоры. И поэтому где-то мода на него вернулась. Но, опять же, ненадолго, потому что потом наступил 19 век, эпоха романтизма в начале, и в 19 столетии желтый вновь утратил свои позиции практически навсегда. Происходит массовый отказ от ярких цветов. Также желтый начинает ассоциироваться у людей с чем-то негативным и маргинальным, практически так же, как это было в средние века, когда, вот, например, окрашивали дома государственных предателей в желтый цвет. Вот даже, например, если мы обратимся к истории России или истории Австро-Венгрии в XIX веке, проституткам выдавали желтые билеты. Или, например, дома сумасшедших назывались желтыми домами. Все это, конечно, неспроста. Это вот такое негативное восприятие этого яркого, некогда солнечного и золотого цвета. Проводились, начиная с второй половины XIX века, в европейских странах социальные опросы. Причем опросы касались самых разных явлений и даже любимых цветов у населения. И вот так, например, опросы 1880-х годов Германии показывают, что самый нелюбимый цвет у людей – это желтый. Практически все респонденты отвечали, что желтый ассоциируется у них с завистью, с алчностью, что этот цвет дурной. Только 3% всех отвечающих сказали, что желтый – их любимый цвет. Кстати говоря, отмечу, что о самым любимым цветом, скажем так, в первой строчке этого рейтинга оказался синий цвет, и остается он таковым во многих социальных опросах и по сей день.
4: Желтый цвет в истории человечества.

0: Область знаний.
1: Постепенно доверие к желтому цвету помогли вернуть художники, живописцы, которые, начиная еще с первой трети XIX века, уже истосковались по желтому цвету. Так, например, Делакруа, в творчестве которого, кстати говоря, не сказать, чтобы прям как-то ярко был заметен желтый цвет, он писал: «Всем известно, что желтый и оранжевый – это красивые цвета, они говорят о радости и удовольствии». Позже, уже во второй половине XIX века, Ван Гог будет писать своему брату Тео: «Желтый цвет так прекрасен». И, конечно, в творчестве самого Ван Гога мы с вами часто встречаем этот яркий, желтый, насыщенный оттенок. Конечно, сразу приходят на ум знаменитые подсолнухи Ван Гога или, например, интерьер его комнаты, да и многие-многие другие произведения. Не менее восторженными поклонниками желтого, кроме Ван Гога, были и художники-фависты рубежа XIX-XX веков, такие как Дерен, Матисс, Маркея, Ван Доген и другие. Но, правда, и даже среди прогрессивных авангардных художников находились противники желтого цвета, например, Василий Кандинский, который в своем сочинении о духовном искусстве, где он давал характеристику различным цветам, отзывался о желтом следующим образом. «Ярко-желтый цвет – беда для зрения. Он ранит глаза, как пронзительный звук трубы раздирает уши. Он нервирует, щиплет и раздражает». Впрочем, Кандинский не любил и зеленый, который характеризовал как толстую, неподвижно лежащую корову, которая способна только жевать жвачку и смотреть на мир глупыми, тупыми глазами. Желтый, как шокирующий публику, как неожиданный цвет, неудивительно стал цветом и русских футуристов, и авангарда в целом. Футуристы любили эпатировать публику, специально шокировали своим поведением, своими нарядами. И вот тут, конечно, нельзя не вспомнить знаменитую желтую кофту Маяковского. А готовясь к своему первому выступлению в Политехническом музее в 1913 году, Маяковский искал по всем магазинам Москвы самую яркую, самую необычную ткань. И в итоге нашел ее. Ткань стоила очень дешево. Продавец очень удивился, когда поэт решил ее приобрести. Это была ткань в вертикальную полоску черно-желтого цвета. Мама Маяковского сшила ему кофту из этой самой ткани, в которой Маяковский и появился на своем выступлении. Газеты пестрили отзывами даже не столько о стихах самого молодого поэта, сколько о его наряде. Конечно, многие писали, что это наряд шутовской, но находились и отзывы, где журналисты явно удивлялись увиденному. Так, например, журнал «Театр и искусство» писал: «Несмотря на свою желтую кофту, оказался недурным оратором». Как будто бы сразу же ношение такой одежды как-то принижало человека и его талант. Но а мы можем поблагодарить в данном случае Маяковского и футуристов за то, что они все же помогли реабилитироваться отчасти желтому цвету и показать, что он вовсе не обязательно должен быть цветом каких-либо маргинальных групп населения, чего-то негативного, выходящего за рамки, что и талантливые люди, поэты и представители творческих профессий, как и все другие простые обычные граждане, могут носить, не стесняясь и не боясь, этот яркий, может быть, отчасти вызывающий оттенок. Возвращаясь к теме социальных опросов, которую я уже затронула, говоря о Германии 80-х годов, отмечу, что такие опросы проводятся и по сей день, конечно же, и до сих пор практически все говорят, что их нелюбимый цвет – это желтый. Очень мало кто называет его своим любимым оттенком. Вот такова была непростая история этого цвета, который начинал свое существование в культуре и в искусстве человека как цвет необыкновенно важный, ведь это цвет солнца и золота, но закончил, к сожалению, как лишь то, что может эпатировать людей, но мы все же надеемся, может кого-то и порадовать, и принести хорошее настроение.
2: Рассказывала искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина.
0: Область знаний.
3: Даже самая маленькая кошка – это произведение искусства.
4: Домашние животные известных людей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Норвегии действует 17 природных пожаров, охвативших общую площадь 47 тысяч гектаров. Военные медики провели уникальные операции с применением новейших технологий. Военнослужащему с попаданием осколка в голову. Подробности рассказал ТАСС начальник нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Шамиль Гизатуллин.
1: Здесь не одна операция, здесь серия операций, начиная непосредственно с момента ранения. Применены около 5-7 новейших технологий. Инновации по пластике твердомозговой оболочки с использованием собственных тканей. Ранее они не применялись нигде. Инновации по первичной хирургической обработке раны. Это способствовало быстрейшему восстановлению, выходу из тяжелого состояния и профилактике осложнений. Второй этап – это щадящее удаление осколка, находящихся в зоне слияния синусов. Именно в такое опасное место. И удалось практически щадяще его удалить, не повредив никакие ткани.
0: После извлечения осколка пациенту провели процедуру краниопластики и хирургической операции по восстановлению целостности костей черепа с использованием индивидуального титанового импланта. Это точная копия кости, которой пациент лишился в результате ранения. Рособорнадзор определил нарушения, за которые могут удалить из пункта проведения единого госэкзамена. Такая мера может последовать за выполнение заданий не самостоятельно, общение с другими сдающими в аудитории. Санкция может быть также применена за обнаруженные справочные материалы и письменные заметки, средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, электронную вычислительную технику. Кроме того, такие устройства запрещено передавать другим участникам испытания. И о погоде. В Москве аномальная жара может поставить новый суточный рекорд. Ожидается, что воздух прогреется до плюс 32 градусов. Предыдущий рекорд суток составляет 30,2 градуса. Сейчас в столице плюс 27.
2: Издательство «Вимба» и радио «Звезда» представляют.
3: Советский писатель. А родился в Нью-Йорке. Автор книг для детей и юношества. А ведь писал и взрослые рассказы. Недетский Виктор Драгунский. Сборник рассказов «Волшебная сила искусства». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
4: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
5: Атавизмы и рудименты. Рассказывает антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова.
4: Область знаний.
6: Сегодня мы с вами поговорим о нашем биологическом наследстве, о рудиментах и атавизмах, о тех признаках человеческого тела, которые иногда только проявляются, атавизм проявляется иногда, рудименты с нами постоянно, но вроде ни зачем не нужны. И это два биологических явления, которые уже больше 150 лет наводят антропологов и других биологов на важные размышления о нашем происхождении. А на самом деле, даже если бы антропологи не нашли ни одной окаменелости, изучали бы только современных людей и животных, и у нас не было бы больше никаких находок, вот так бы вышло, что никто бы не сохранился в палеонтологической летописи, и мы бы исследовали только современные организмы. Мы бы все равно знали, что мы являемся животными, многоклеточными позвоночными, млекопитающими, и что мы относимся к отряду приматы в том числе. Мы бы это смогли выяснить, изучая белки крови, гены и строение органов, а также экспериментально пробуя пересадить те или иные органы от животного к животному и от животного к человеку. Атавизмы и рудименты – это два таких древних явления. Их можно было отслеживать даже методами очень простой такой натуралистической биологии. То есть не нужно было залазить, как сейчас, в лабораторию, брать анализы, выделять ДНК – это довольно сложная процедура, изучать гены – это еще более сложная процедура. А рудименты атавизма, они сразу немножко выдавали информацию о том, кто мы такие и откуда мы взялись. На рудимент обращал внимание еще Чарльз Дарвин в своем «Происхождении видов» и писал о том, что у животных иногда сохраняются бесполезные вещи, которые достались им от предков, но выдает родственные связи между разными животными. А в случае с человеком самые популярные рудименты, то есть органы, на всякий случай сформулирую точнее, хотя я, в общем-то, упомянула примерно, что это такое, это органы, которые бесполезны в данный момент, они никак не служат человеку или другому животному для его биологической эволюции, для его выживания. Они остались просто в наследство, и эволюция не успела дойти до того, чтобы они исчезли, ушли. К рудиментам относятся, в частности, аппендицит. Вырос слепой кишки, который часто доставляет людям проблемы. Собственно, чаще всего мы узнаем о том, что у нас он есть, когда он воспалился, и мы с ним едем к врачам срочно удалять. Большую часть истории казалось, что эта вещь бесполезная.

0: Ну, действительно, вот какой-то кусочек кишечника не является частью всей трубки кишечной, только торчит в сторону таким маленьким тупичком. Казалось, что бесполезная вещь, которая может только воспаляться. И в прошлом веке, в 20-м, в Америке еще пробовали массово удалять аппендициты детям, ну, в надежде, что таким образом они не воспалятся, это облегчит человеку жизнь, то есть как бы заранее провести такую процедуру. И это показало, что аппендицит не такой уж и бесполезный. То есть это действительно не самая важная часть кишечника, и без него можно обойтись, по большому счету, но он сохраняет в себе большое количество микрофлоры толстого кишечника, которая плохо восстанавливается в отсутствии аппендикса. То есть в случае с человеком какое-то отравление, какое-то вымывание жидкости большое, и аппендицит оказывается достаточно полезным. Аппендицит хорошо развит обычно у травоядных животных. Вот им он действительно нужен. У них огромное количество бактериальной флоры, которая позволяет им переваривать разные грубые предметы пищи, клетчатку, которую мы, например, переваривать не умеем. И аппендикс у нас маленький, и к растительной ядности мы тоже не адаптированы. То есть тут все логично. Но до того, чтобы он совсем исчез, не дошло, и более того, кажется, что лучше его не терять, потому что те дети, которым аппендикс удаляли профилактически, еще до того, как он воспалился, они страдали от снижения затруднено. То есть он не совсем уж бесполезный, но и не так, чтобы жизненно необходимый. А другой рудимент – это копчик, это 5 костей, сросшиеся находятся чуть ниже таза, и мы обычно их почти никогда не чувствуем, хотя очень худенькие люди, когда садятся неаккуратно, далеко откидываясь назад, могут ощутить неприятное давление чуть пониже крестца. У всех человекообразных обезьян копчиковые кости – это рудименты. Это черта, которую наша ветвь обезьян она потеряла. То есть у большинства приматов хвосты длинные, служат для баланса, у американских обезьян, чтобы висеть. А человекообразная обезьяна, адаптируясь еще даже к жизни только на деревьях 18 миллионов лет назад, будучи четвероногими животными, довольно-таки массивными, они быстро по веткам с помощью 4 конечностей не прыгают, то есть они не похожи на белочек. Мартышка бегает по веткам, как крупная кошка или как очень крупная белка. Ей нужны все 4 лапы и хвост, чтобы балансировать. Наша ветвь, она либо на 2 руках висит, либо опирается на ноги, но момента баланса хвостом уже не бывает. Центр тяжести перенесен вниз, но у нас с вами он совсем расположен как высоко впереди из нашей двуногости. И отсутствие хвоста и наличие копчика вместо него – это черта вообще всех человекообразных приматов. То есть это даже не какая-то наша человеческая специфика. Хотя в прошлом часто так говорилось, что вот мы-то бесхвостые обезьяны. Ну нет, гориллы, шимпанзе, орангутан – тоже бесхвостые обезьяны.
1: Атавизмы и рудименты.
2: Область знаний.
0: Следующий рудимент человека – это соски у мужчин. Бессмысленная вещь, но так вышло, что у млекопитающих, ну, у мужчин и у всех самцов, на самом деле, потому что у млекопитающих при закладке эмбриона формируются зачатки самых разных органов, и эмбрион, он, ну, не сразу, не с самого начала, не с первого, как бы, комочка клеток берет старт, чтобы стать какого-то пола. Генами уже определено, какого пола он будет у млекопитающих. Позвоночник, кстати, еще влияет температура, кто будет формироваться. Но тем не менее, вот у млекопитающих мы знаем, кто это будет впоследствии, но у него сперва закладываются половые железы, половые органы и соски. Все это закладывается единомоментно. Дальше развиваются те или иные железы, те или иные органы. А соски остаются у всех. Но, соответственно, у женщин они все-таки функционально полезны для выкармливания детей. Для мужчин они, в общем, выглядят бесполезными, рудиментарными. Но тоже ничего с этим поделать нельзя. Как и все остальные животные, в общем, вынуждены мы все носить соски, как память о том, что 145 миллионов лет назад некоторые животные начали кормить своих детенышей секретом видоизмененных потовых желез, которые мы теперь называем млечными. Уже они изменились сильно, они уже продуцируют другой продукт, более калорийный, но, тем не менее, все мы млекопитающие, все носим эту память на себе, в общем, нужна она нам или нет. Следующий рудимент человека важный, который упоминал у себя в трудах Илья Мечников, это ушные мышцы. Мы все умеем немножко шевелить ушами, но кто-то получше, прям интенсивно может ими шевелить, кто-то похуже. Вообще обезьяны тоже обычно этим не пользуются, потому что у нас достаточно богатая мимика и достаточно богатые акустические взаимодействия. Даже если мы о людях не говорим, а просто об обезьянах, все равно они довольно сложные взаимодействия с помощью акустики. Поэтому нет необходимости как бы в движениях ушами. Чуткие уши нужны животным, которые ориентируются в тихом месте на разнообразные достаточно звуки. Травоядная, которая слушает, не идет ли хищник. Хищник, который пытается в ночи там выяснить, нет ли где-то рядом жертвы какой-нибудь. А у обезьян, в принципе, нет большого функционала, и ушами шевелить нужды нет. И почти никакие обезьяны не умеют этого делать. И все умеют только как мы. Ну вот немножечко так напрягшись, двигая бровями, еще заодно подвигать ушами. Эти мышцы, они бессмысленны. Но тоже они никак не вредили в эволюции. Эволюция, она не идет по пути совершенствование. Они часто так думают, но на самом деле она просто обеспечивает выживание, просто обеспечивает приспосабливаемость. И не каждое свойство живого организма является адаптацией. Многие свойства – это просто то, что не было отобрано. Это просто какие-то свойства, которые не помешали. Они не вредят слишком сильно, с ними можно выживать. Ушные мышцы – это такая вот штука, как бы бессмысленная достаточно, но тем не менее оставшаяся нам в наследство. Довольно забавная. А еще одно свойство наше рудиментарное, хотя, наверное, мы не привыкли так о нем думать, потому что, когда оно включается, мы все это хорошо замечаем, это пилоэрекция или мурашки.

с волосок, ректус поднимать. Хотя муравьи у нас выглядят не так впечатляюще, как у других животных, ну, потому что если на вас рассердится горилла и вздыбит шерсть, это выглядит внушительно. Человек, покрытый мурашками, выглядит немного жалко, если вы это заметили, конечно, на нем. Он либо замерз, либо напуган, но так или иначе он не чувствует себя в порядке. И вряд ли сердится, кстати. В принципе, когда-то давно млекопитающим, ну и многим млекопитающим до сих пор, пилоэрекция нужна была для защиты от холода, потому что... Ну, в принципе, и жир нужен для защиты от холода, и шерсть, но если шерсть приподнять, то слой воздуха, который оказывается проложен до кожи, до чувствительных рецепторов, он оказывается толще. Ну, это как термос. Чем толще воздушная стенка, тем дольше он будет хранить внутри

позвоночные животные научились использовать сотни разных способов. У змей оно просто приросло, и поэтому змеи не моргают, у них просто глаз затянут сверху тонким стеклянным, как бы, третьим веком прозрачным, через который они смотрят на мир все время. Когда спят, не смотрят, но выглядят так, как будто бы они все равно это делают. И если рудименты есть так или иначе у всех, и они даже не всегда абсолютно бесполезны, иногда, ну, какая-то маленькая, минимальная польза от них есть, но все-таки вот это такое наследие, то есть это не то, чем мы постоянно пользуемся, и не то, что нам необходимо для жизни. Атавизмы мы встречаем в жизни очень редко. И может быть такое, что человек вообще за свою жизнь никогда других людей с атавизмами не видел. Атавизм – это какая-то черта организма, это орган или какая-то форма развития, которая тоже выдает наше происхождение от кого-то, но только она уже была отключена. То есть вообще-то на уровне генов она у людей уже не включается. Ну, как, например, хвост. Копчик у людей есть, это норма, это нормальный отдел позвоночника. Не сказать, что он очень полезен, но вот остался и никуда не делся. А хвост, если ребенок рождается прямо с небольшим хвостиком, торчащим ниже крестца, это атавизм, потому что обычно у людей этого не происходит. У человекообразных обезьян этого даже не происходит, уже давно у нас хвост как бы отключен. Но когда формируется эмбрион, позвонки формируются один за другим, иногда программа может немножко засбоить. То есть она может продлиться немножко дольше, чем хотелось, и копчик вырастет длиннее, чем нужно это для вида. Ничего страшного в таком атавизме, по большому счету, нет. Но тем не менее, для исследователей, когда им приносили хвостатых младенцев, всегда это было ликованием, потому что это очередной раз подчеркивало наше животное происхождение, что вот пускай люди вообще обычно бесхвостые, но иногда бывает так, что эмбриональная программа чуть-чуть сбоит, и можно увидеть вот эти вот оставшиеся длинные позвонки, которые нужны были тоже еще до человекообразных обезьян в эволюции приматов разным животным.

0: одна пара сосков, в отличие от тех же домашних кошек, которых там их три, например, или там каких-нибудь свиней, ну, в общем, от хищников, от многих растительноядных, у приматов, в принципе, очень мало детенышей, большая часть обезьян рожает по одному ребенку. Мы чаще всего тоже. Бывают исключения, бывает даже склонность в целых, ну, в поколениях у одной семьи рожать там по двойне. Это бывает, так бывает у приматов, но чаще всего один, такая средняя норма, обычно чаще всего, все-таки по одному. И тратим на него очень много сил. То есть, в общем, пока он еще маленький, когда он уже взрослеет, мы с вами, когда он взрослый, тоже продолжаем в него вкладывать свои силы. И, ну, вполне достаточно двух грудей, чтобы кормить одного детеныша, больше совершенно точно не нужно. И это как бы эволюционный был бы груз, иметь больше грудей, когда детей так мало, и они даже не конкурируют между собой. В общем, у одного ребенка две груди, все, отлично, сконструировано принципиально. Лишние пары, они редко возникают, но иногда тоже это может быть. И это, конечно, откат к очень древним признакам. Вот если атавизм, хвост у человека, это откат на там 25 миллионов лет назад, то есть включаются гены, которые спят примерно 25 миллионов лет. А лишняя пара грудей – это гены, которые спали больше 90 миллионов лет. То есть вообще-то они, ну, у обезьян в принципе, ну, не должны были бы включаться. Но случаи разные бывают.
1: Атавизмы и рудименты.
2: Область знаний.
0: А еще один вариант атавизма – это гипертрихоз, гипер. Чрезмерный трихез оволошения, то есть чрезмерно оволошенное тело. Такие, еще называют гирсутизм, такое заболевание. Так говорили в 19-м, начале 20 века, сейчас обычно говорят более вежливо. Гипертрихоз – это менее медицинское, менее злое, так можно сказать, название. Все эти признаки, они все такие страшные. Я о них только рассказываю, ощущение, что мы идем по кунсткамере, я показываю каких-то вот уродцев, которых мы, ну, обычно не видим, это не какая-то, ну, норма нашего существования. В общем, это так и есть. И атавизм – это большая редкость. И Дарвин, например, о рудиментах писал, об атавизмах нет, потому что он сам с ними почти не сталкивался. Нужно было, чтобы сотни врачей в сотни стран собирали данные по разным людям, которые к ним приходят, и относились без предубеждений и без скепсиса к разным вот этим вещам, которые они видели. В 17 веке хвостатый младенец, это, очевидно, было какое-то там дьявольское порождение, и никто бы никакой эволюции в этом углядеть не смог. То есть наука должна была довольно далеко пройти, чтобы мы поняли, как это работает. Наверное, я напоследок хотела бы рассказать еще об одном рудименте, который больше всего волнует всех людей. Все-таки не соски, не аппендикс чаще всего нас

0: И для каких-нибудь натуралистов супер будущего, которые будут жить через 100 тысяч лет, там, через 500 тысяч лет, для них вообще будет вопросом, настолько им были обезьянами, как кажется, по всем остальным органам, потому что зубы живут казаться не очень-то обезьянами.
1: Рассказывала антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на Радио Звезда.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: Мы – птицы высокого полета, но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот – значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
8: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Украина готовит удары по тыловым регионам России с территории Латвии, заявили в службе внешней разведки. Такая тактика сократит время подлета к целям и повысит эффективность атак, добавили в ведомстве. При этом ранее страны Балтии предоставляли дронам ВСУ воздушные коридоры для ударов по России. Киевские власти убедили Ригу в том, что определить точное место запуска беспилотников невозможно. Украинские военные уже находятся на латвийских базах. В СВР подчеркивают, что современные средства разведки могут устанавливать координаты точки старта дрона. Также данные о маршруте беспилотника можно получить при изучении его обломков. Школьники из новых регионов вновь смогут стать участниками программы «Университетские смены». Подробности сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
2: Это очень хорошая возможность для ребят от 14 примерно до 17 лет узнать, как устроен вуз, факультеты, вся его инфраструктура, как она работает. В течение этого времени они живут в кампусах или общежитиях, могут полностью погрузиться в атмосферу студенчества. Для этого правительство направит свыше 150 миллионов рублей, чтобы не менее 2300 девушек и юношей из новых регионов, будущих студентов наших педагогических вузов, приняли участие в университетских сменах. Важно, чтобы все своевременно было организовано.
1: Проведение университетских смен запланировано на июнь-август. Их участниками станут более 2000 ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Они будут сочетать летний отдых с посещением музеев и театров, экскурсиями, участием в интерактивных занятиях по истории и культуре России. После аварийной

0: Действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. И доставка по всей России бесплатно. 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122 730 3036 55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
0: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устроитесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации, то есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы могут стать более гибкими и подвижными. Но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез, то есть если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит их лечебное действие усилится. Красная фототерапия. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше. И вы можете двигаться свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение. Словно с вас сняли оковы.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-3673. 8-800-777-3673. Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
0: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть эти или другие хронические заболевания, то «Аврора» может стать для вас подходящим и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. И доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара сильно ограничено. 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73.
1: Давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
0: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого – экономия. Приобретя один раз аппарат «Аврора», вы будете им пользоваться долгие годы. Кроме этого, им могут пользоваться все ваши члены семьи. Кто-то ушиб получил, у кого колено больное, у другого спину скрутило. А ознакомившись со всем списком показаний, вы будете приятно удивлены. А теперь посчитайте, сколько денег у вас уходит на лекарства, запас которых надо постоянно пополнять. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно.

0: самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать полезной покупкой для семьи. Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-36-73. 8-800-777-36-73.
0: Начните лечение с «Авророй». «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8-800-777-36-73. 8-800-777-36-73. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Номер 8-800-777-36-73. 8-800-777-36-73. Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Аврора». Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Благодарю нашего постоянного гостя Ольгу Николаевну. До скорых встреч.
2: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: А я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда-то поезд стал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, они найдут ее вдали. Так продолжают птиц полет.

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время.
2: В конце 15 века люди на Руси и на Балканах ждали конца света. Считалось, что весь срок существования мира ровно 7000 лет, и конец ему должен был наступить в 1492 году от Рождества Христова. К тому же дата наступления Пасхи была рассчитана только до этого года. Чем не знак? В Новгороде и Пскове начала хереть торговля. Зачем нужно богатство, если завтра все покатится в тартарары? Многие должники просто перестали отдавать деньги. Все равно скоро страшный суд. Некоторые крестьяне отказывались сеять хлеб. Зачем, если мир скоро исчезнет? В летописях того времени появляются тревожные записи. Приедет конец всему земному. Страх великий по земле. Паника охватила не только простых людей, но и духовенство. В монастырях усиленно молились, писали покаянные письма, готовились к страшному суду.
1: Человек и время.
2: Особенно сильно это чувствовалось в Московском княжестве. Иван III, великий князь, даже перенес свою коронацию на несколько лет, чтобы убедиться, что мир и он сам не погибнут. Русские летописцы подробно описывали знамения, странные сны, болезни скота. Но мир не кончился, и наступило облегчение, а также переосмысление. Церковь отошла от точных дат конца света и продлила расчеты пасхалий на тысячи лет вперед. А 1492 год вошел в историю не как апокалипсис, а как поворотный момент. Время, когда страх уступил место надежде.
1: Человек и время.
3: Всемирная энциклопедия еды.
4: Не есть после 6. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Режим питания нарушать нельзя. Правил приема пищи множество. А кто их придумал и нужно ли им следовать? Обсудим. По одной из версий, высказывание «не есть после 6» принадлежит русской балерине. Участницу гастролей во Франции как-то спросили про фигуру. И та ответила, что стройность – результат строгого распорядка. Ранние подъемы, постоянные тренировки и сон с 8-9 вечера. Поэтому ужинают балерины не позднее 6 часов. Диетологи говорят, правилу не стоит следовать без оглядки. Если ложитесь в 11, а то и в 12 ночи, вечером все-таки желательно съесть что-то легкое и питательное. Идеально подойдут суп-пюре или стакан кефира. Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу. Правило великого полководца Александра Суворова вполне оправдано биологическими ритмами. В первой половине дня запускается работа органов, и все калории точно успеют израсходоваться. В обед стоит лишь утолить чувство голода, поддержать себя. А вот ужин действительно лучше совсем небольшой. Сам Александр Васильевич объяснял это тем, что после плотной трапезы одолевает лень. А человек военный всегда должен быть готов отразить атаки врага, особенно ночные. Фразу «режим питания нарушать нельзя» любил повторять Пончик, друг Незнайки. Но упитанный герой произведения Николая Носова трактовал ее по-своему. Ел постоянно. Однако важность режима в другом. Наш организм привыкает принимать пищу в определенные часы и уже заранее выделяет желудочный сок. Пропустите обед, например, и ферменты с соляной кислотой вместо еды займутся слизистой желудка, что может привести к дискомфорту. Следовать этим правилам или нет, каждый решает сам. Но хаотично питаться точно не стоит.
3: Всемирная энциклопедия еды.
0: Рыцари круглого стола, Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости медицины. Роспотребнадзор отправит специалистов в Демократическую Республику Конго и в соседнюю с ней Уганду из-за вспышки лихорадки.

0: третий.
1: На Луне есть кладбище космических кораблей. С 1950-х годов на Луну упало более 100 космических аппаратов. Самый ценный экспонат – советский луноход «2», который до сих пор стоит с поднятой антенной.
0: Факт четвертый.
1: Луна – осколок Земли. Гипотеза гигантского столкновения гласит, 4 миллиарда лет назад протопланета Тея врезалась в молодую Землю. Осколки смешались и образовали Луну. Поэтому состав нашего спутника практически идентичен земной мантии.
0: Факт пятый.
1: Гравитация Луны деформирует земную кору. Дважды в сутки, когда спутник Земли проходит над определенными разломами, давление нарастает, и случаются микроземлетрясения.
0: Дай пять. 5 удивительных фактов о Луне. Радиозвезда.
2: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
3: Сегодня редкого городского жителя можно удивить велосипедными дорожками. Говорят, массово они появились в Нидерландах, где на двухколесный транспорт в конце 19 века вынужденно пересело 75% населения. Жизнь заставила. Конфликты за место на дороге между велосипедистами, извозчиками, а чуть позже и с автомобилистами приобрели в Амстердаме катастрофический характер, что и привело к строительству отдельных дорожек. А что в России? В России всегда было одновременно и сложнее, и проще. Сложно обосновать необходимость, найти деньги и обустроить. Проще, потому что из-за погоды педали у нас крутят всего несколько месяцев в году.
2: Пути сообщения. Велодорожки.
3: Для начала обратимся к Международной конвенции о дорожном движении, где записано так. Термин «велосипедная дорожка» означает отдельную дорогу или часть дороги, предназначенную для велосипедистов и обозначенную соответствующим знаком. Не пыльная обочина, а отдельная дорога. Сейчас в некоторых странах Европы велодорожки образуют настоящую транспортную сеть. Но легко говорить о Нидерландах, которые по площади меньше нашей Рязанской области. Другое дело – Россия. В Москве первую велодорожку

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Фёдор Ушаков.
2: Он родился в селе Бурнаково Ярославской провинции Романовского уезда.

0: Марину хочешь стать?
1: Да, хочу быть матросом.
0: А где же ты море тут нашел? Может, оно тебе приснилось?
1: Я на карте могу показать.
0: Да на карте любой дурак покажет.
1: Да ну тебя, надоел.
2: Над ним постоянно подшучивали. И дети, и взрослые. Мол, не бывать тебе моряком никогда. До наших дней дошел едва ли не исторический анекдот. Однажды будущий адмирал повстречал пожилого местного охотника.
3: Эй, Федька, подь сюда.
1: Я здесь, дяденька. Помочь всем или сбегать куда?
3: Ты погоди, я сегодня...
2: Маленький Федор и вправду никогда не видел моря. Он о нем мечтал. Представлял себе огромные волны, белоснежные парусники, морские походы и кругосветные путешествия. По вечерам мальчик делал для себя небольшие деревянные кораблики, да так искусно, что в дом Ушаковых приходила чуть ли не вся деревня посмотреть на творчество юного рукодельника.
4: Глянь-ка, Осип, как он аккуратно весла сделал. Маленькие, но одно к одному. Как настоящие.
3: Да, плотником парень будет.
4: Сам ты плотник. Мастер по дереву растет. Уж поверь моему опыту.
2: Не угадали. В 16 лет Федор Ушаков поступил в морской шляхетский кадетский корпус.
5: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота.
6: Радиозвезда.
5: Оружейка.
7: Стрелковое оружие.
5: Автомат Константинова.
8: ФАП «Заяц». Так в шутку называли всех воспитанников советских фабрично-заводских училищ. Саша Константинов – один из них. Карьеру оружейника он начал простым токарем, затем служил в армии, точнее, в авиации. Числился стрелком-наблюдателем на бомбардировщиках. Сделал ряд предложений по улучшению вооружения самолетов. А после демобилизации неожиданно получил приглашение в конструкторское бюро, которым руководил Василий Дегтярев, создатель легендарного пулемета.
5: Автомат Константинова.
8: Каждый из нас знает, аббревиатура АК, применительно к стрелковому оружию, означает не что иное, как автомат Калашникова. Но мало кто в курсе, что это самое наименование АК могло расшифровываться совсем иначе. Автомат Константинова. И это не шутка. В 1956 году был объявлен конкурс на создание нового оружия под боевой патрон калибра 7,62. Константинов представил свой автомат под кодовым шифром SA-006. Специалисты не поверили своим глазам. На испытаниях этот экземпляр сразу по нескольким параметрам оказался значительно лучше очередной модификации автомата Калашникова. Самая настоящая сенсация. Детище Константинова было основано на принципе сбалансированной автоматики. Это делало его более устойчивым при стрельбе непрерывными очередями. Фактически, SA-006 – это оружие нового поколения. Но победу в испытаниях нужно было еще заслужить. И соперничество Константинов-Калашников растянулось на целую пятилетку.
5: Автомат Константинова.
8: В итоге Министерство обороны решило: лучше уж старое, но проверенное оружие, чем новое, едва испытанное. Официально аргументы таковы: модернизированный автомат Калашникова солдату будет легче освоить, так как он очень похож на прежний. Константинов проиграл. Но все прекрасно знали, проиграл он на бумаге, а в реальности победил.
5: Автомат Константинова. Оружейка.
6: История в письмах и воспоминаниях.

0: Письмо вице-адмирала Степана Осиповича Макарова сыну Вадиму накануне сражения. Ночь 31 марта 1904 года, Порт-Артур. Запомни на всю жизнь. На женщин никогда нельзя перекладывать тяготы нашей мужской доли. Иной болван и трус может заявиться домой, чуть ли не в слезах, и супруге своей с порога. Вот, на войну посылают вроде. Стоит ли? Что скажет тут любящая мать, жена, сестра? Ни за что погибнешь. Ты у нас один. Отклонись уж как-нибудь. Но по-женски понятно, что с них взять. Но настоящий мужчина должен явиться домой бодрым и сказать: «Ну, дорогая, собирай меня в дорогу. Тут на границе веселое дело предстоит». Она поплачет, соберет тебя и успокоится, положившись на волю Божью. Обнимаю тебя, сынок. Учись старательно. Помогай маме и сестре. Бога бойтесь, царю служите. Твой Макаров-старший.
1: Уровень воды в реке Урал,
2: Центральный банк сохранил
1: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили
4: государство открытый проект о возможном продлении войны.
5: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Александр Фиологический, Константин Симонов.
8: Утро на радио «Звезда».
5: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам Китая перед двухдневным визитом в их страну. Российский лидер заявил, что рад в очередной раз посетить Поднебесную по приглашению своего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина.
2: Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
1: Двухдневный визит Владимира Путина в Пекин состоится сегодня. Он приурочен к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры России и Китая обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, а также обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле. Катер с пассажирами перевернулся на Байкале в Бурятии. На нем находились 14 человек. Десятерых спасли, среди них 14-летний ребенок, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций. Поиски 4 человек продолжаются. Аэролодка подтянута к берегу. На месте происшествия работают экстренные службы, добавили спасатели. Инцидент произошел в местности Черепаха, примерно в 30 метрах от берега. Предварительной причиной опрокидывания аэролодки является перегруз, сообщили ТАСС в оперативных службах. С 19 по 21 мая вооруженные силы России проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщили в Министерстве обороны. К участию в учениях привлечены ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. К учению будет привлечено более 64 тысяч состава, свыше 7 800 единиц военной техники. Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применение ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии, добавили в нашем военном ведомстве. Двое иностранцев по заданию Службы безопасности Украины подорвали дрон на территории воинской части в Воронежской области, сообщили в ФСБ. По поручению куратора злоумышленники приобрели зарегистрированные на подставные лица сим-карты, проверяли на конкретных участках местности уровни сигнала мобильных операторов связи. Преступников задержали, добавили в ведомстве. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: степени, чтобы что-то себе там оставить. Вот в чем весь вопрос. В связи с этим возникает закономерно, в связи с вот этими коррупционными скандалами на Украине, почему не предпринимаются усилия по устранению верхушки Украины. Вот здесь вопрос, который задают себе все, и я в том числе. Я пытаюсь найти рациональное объяснение этому, и кроме того, что смена сейчас, в данном случае, Зеленского, приведет лишь к тому, что как раз следующий за ним, ну там, кого угодно они поставят, будет слишком сговорчив. Понимаете? И это на самом деле оставит нас в тех условиях, ну, которые, собственно, мы сами и выдвигали, но этого уже недостаточно. То есть, понимаете, да, мысль какая? То есть там, скорее всего, договоренность будет такая, что это даст возможность выторговать политический субъектный статус остаткам, а это уже нехорошо. Потому что, я еще раз подчеркиваю, новый вид войны. С учетом того, что там появился КАРП, я, кстати, напомню, что Палантир, помимо того, что там он обслуживает интересы США, разведку, тот же Пентагон, ЦРУ, здесь вопрос несколько иначе стоит. Прежде всего, это владение акциями Палантира ряда семей, причем как из демократических партий, так и республиканских. Сам Трамп владеет акциями.
1: Из демократической партии,
0: да.
1: Из республиканской.
0: США, имеется в виду, да. То есть и там Палантир держат и те, и другие. И акциями торгуют, и там, и там. Трамп – держатель акций Палантира. Он, кстати, вложился в том числе и Amazon, и в платформы Маска. Отсюда как раз вот этот тезис, о котором он говорил раньше, контролировать мир можно искусственный интеллект, космос и крипта. То есть энергия, условно говоря, как дополнительный инструмент для поддержания вот то, о чем я говорила. Кстати, вот эта попытка сегодня надавить при встрече с Си и Трампа, надавить на Китай с помощью того, что у них сильнейшие системы искусственного интеллекта, интегрированные в военный комплекс, вызвали у Си достаточно такую ухмылку. Почему самые крупные сегодня центры, дата-центры находятся в Китае? Это стойки, которые... Ну, стойки, это имеется в виду количество стоек...

0: Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Шевкунова и Марии. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
3: «Стратегия национальной безопасности». Программа Анны Шафран.
4: Ну и давайте, коль уж у нас зашла речь о встрече Трампа и Си, разберем, что же там все-таки в протоколе и о чем речь идет непосредственно.
5: Я бы, конечно, назвала вообще всю эту встречу о том, кто же все-таки бумажный тигр. Пословица-то, кстати, китайская. Ну, Трамп, с одной стороны, добился какого успеха? Он решил свою основную задачу поездки в Китай, и она была не про энергетику, она была не про Иран, она была про третий фронт для США, который может быть открыт Китаем. И США, соответственно, точно не удержится, потому что ввести сейчас какие-то серьезные силы и на Тайване, контролировать Малакский пролив, просто не представляется ни технически, ни технологически, ни элементарно финансово возможным для США. И мы в прошлых эфирах с вами говорили, во-первых, объем 25% ценных бумаг Америки сегодня находится в крупнейших китайских банках, они держатели, ну, скажем так, за одно место США.
4: То есть оказывается, что не только в Штатах находится чье-то золото и чьи-то резервы.
5: Печатный станок, да. Это, конечно, хорошо, но у кого ваши долговые бумаги, тот может выкинуть их одновременно, имея другую запасную, например, криптовалюту там, или через какие-то иные инструменты усиления юаня на международном пространстве, может выкинуть их одномоментно, предъявить к исполнению. И это банкротство на самом деле, обвал. Другое дело, что Си прекрасно понимает, что обвал американской экономики грозит в том числе обвалу товарооборота для самого Китая, который работает в основном на экспорт.
4: Давайте теперь здесь поставим многоточие, продолжим с этого момента. Это «Радиозвезда».
3: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: Ну и можно размышлять и рассуждать, и фантазировать, а можно обратиться к документам.
5: Ну да, вот закончилось чем? Вот они это все это обсуждают. Мне очень понравилось, как Синьхуа передает. Си Цзиньпин заявил Трампу внезапно, что Китай ждет от США грамотного подхода по отношению к Тайваню. То есть можно вот вы нам все тут рассказываете, как вы сильны, как вы это, но вот у нас вот этот вопрос, и мы его решаем. Трамп, я так понимаю, просил, чтобы Китай не поставлял оружие Ирану, на что Китай сказал, да, ну что же вы, конечно, нет. Вот у Китая сегодня существует масса инструментов, когда он сам этого, конечно же, не делает. Да, конечно, пожалуйста, в ответ вы отползаете от Тайваня. Вот фактически обмен такой, да, происходил. Но Пекин, вот тут очень интересный момент такой, на который указывают те, кто владеют особенностями китайской политики, узкопрофильные специалисты. Вот тут Пекин направил Ханчжэня встретить Трампа. Дело в том, что Ханчжэнь занимает должность вице-президента, и должность эта номинальная. Она, конечно, производит впечатление на американского лидера о том, что Китай чувствителен к вопросам статуса. Но если понимать, что внутри происходит непосредственно Китая, то Китай на самом деле демонстрирует символический жест на реальные договоренности. И Китай сегодня в этом секторе и энергетическом секторе, и секторе космоса, и секторе искусственного интеллекта. А сегодня в Юте, по-моему, в Юте, да, строится самый большой дата-центр в мире. Но если вы посмотрите на карту, то увидите, что это где-то центр Запада получается, да, США. Это очень сухой регион, очень жаркий. Себестоимость содержания такого дата-центра буквально проигрывает по всем показателям, как если бы такой регион, такой дата-центр был построен, например, где-нибудь на Аляске. Но на Аляске этого не строится. И это вопрос, почему? Существует ли сегодня достаточно

0: недостаточная способность американцев защищать этот штат.
1: Я здесь небольшую ремарку сделаю. Мы же отмечаем 80-летие Владимира Вольфовича Жириновского в этом году и много мероприятий ему посвященных. Что я узнала на выставке одной из, которую посетила накануне? Оказывается, один из первых гербов ЛДПР содержит карту следующую: Россия и Аляска. Вот, а учитывая возможности прогностические Владимира Вольфовича, всякое может быть.
0: Вот об этом. Я, кстати, если вы уж затронули Аляску, то кое-что я бы хотела все-таки сказать. Это очень такой важный момент. Дело в том, что недавно состоялся достаточно серьезная, крупнейшие американские нефтегазовые компании приняли участие в историческом аукционе. Вот это серьезное мероприятие, это исторический вот этот аукцион. Завершение военного конфликта вокруг Ирана не просматривается. Не исключена новая эскалация. Это заявление делает наш руководитель службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Почему он абсолютно прав? Потому что как раз вот этот исторический аукцион распространялся на аренду участков в арктической части Аляски в Национальном нефтяном резерве США. Понимаете? ExxonMobil, Shell, Repsol вошли в число компаний, предложивших рекордные $163 миллиона за право бурить на Аляске. Это, причем у себя в документах они называли самая горячая перспективная инвестиция в мире. На Аляске бурить дорого. Сложно. Это северный шельф, это буровые установки, работающие в неблагоприятных природных условиях. Себестоимость там может доходить до $23, да, за баррель. Это на самом деле не разовая история, потому что туда нужно вкладывать и достаточно серьезно. О чем это говорит? Это говорит о том, что в течение 10 лет никакой зеленой энергетики, это же те страны, которые про зеленую энергетику нам рассказывали, компании, да, не будет. А последние 10 лет, согласно данным большого прекрасного указа Трампа, One Big File, Big Act, должны пройти еще минимум 4 подобных аукциона. Вот они будут проводить еще 4. Это означает, что западный нефтегазовый корпоративный слон, условно назовем его так, массово заходит в долгосрочные, капиталоемкие, энергоемкие проекты с очень высокими издержками, а значит, их базовый сценарий предполагает достаточно высокую цену на нефть. И достаточно они рассматривают для себя, что это окупаемость в районе горизонта вложений 10-20 лет. Я когда вот наши экономисты будут сейчас прогнозировать, вот этот фактор надо учитывать. Ну, Кирилл Дмитриев уже об этом говорил, о том, что внешняя политика будет строиться с условием предполагаемой цены на нефть, но расслабляться мы здесь абсолютно точно не должны, потому что там, где Арктика, там и арктический шельф России, там и Норвегия, там и наши северные моря, наш. Конечно, безусловно, у нас появляется определенный момент некой формы взаимовыгодного давления, влияния и конвертации наших политических интересов с элитами, в том числе США. Я не беру просто Трампа, потому что это фигуры, ну, как показывает сейчас практика, влияющие, но декоративные в большей степени. А вот те, кто реально за этим стоят, конечно, очень серьезным моментом становится значение, возрастает значение газа и гелия, потому что искусственный интеллект невозможен без этих двух составляющих, вот то, как они видят. Ну, Карп, конечно, может ездить на Украину и говорить, что мы там проводим эксперименты. Кстати, у меня вопрос, не хочет ли наш МИД в том числе обратить внимание на заявление Хексета, который сказал, что американские военные принимают участие сегодня на территории Украины и проходят там практику для того, чтобы потом интегрировать в свои беспилотные системы. Я вот значение беспилотников и умение работать с роевыми системами и выбора автоматического целей, я обращу внимание на некой формы совпадений. Обратите внимание, как Израиль наносит удары по Газе.
1: Вот здесь давайте мы оставим интригу и продолжим через несколько мгновений беседу. Это «Радио Звезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация, о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости потребительского рынка. Продажи черной икры в России снизились. С января по апрель в натуральном выражении показатель упал на 22% относительно того же периода в прошлом году. В денежном выражении он стал меньше на 12%, пишет «Коммерсант». По мнению участников рынка, это связано с падением интереса покупателей к дорогим деликатесам и переориентацией спроса на более доступные виды икры. Так, потребители стали чаще выбирать красную икру, за год продажи увеличились на 73% в натуральном выражении, а в денежном обороте эта категория выросла с 12 до 17%. Изменения в правилах выдачи семейной ипотеки снизят объемы ипотечного кредитования, что спровоцирует новые риски для отрасли. Таким мнением с РИА Новости поделился вице-премьер Марат Хуснуллин.
2: Мы хотим, чтобы принятые решения не привели к снижению выдачи ипотеки, потому что снижение выдачи ипотеки, она сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был у строителей, у девелопера, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить. Дальше это риски для отрасли. А что такое риски для отрасли? Отрасль работает на деньгах населения. Мы не можем рисковать средствами населения. Мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены.
1: С 1 февраля в России ограничили выдачу семейной ипотеки под 6%. Теперь можно получить только один такой кредит на семью. Эксперты прогнозировали значительное падение спроса на жилье и заявляли о необходимости новых мер государственной поддержки. Россия в марте закупила обуви из Соединенных Штатов на 2 миллиона долларов. Этот показатель является максимальным с 2002 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы. Для сравнения, в феврале этот показатель составлял 1,4 миллиона. Таким образом, импорт продукции в марте достиг исторического максимума. Россия по итогам марта заняла 9-ю строчку в списке крупнейших покупателей обуви из Штатов. На первых трех местах расположились Канада, Вьетнам и Великобритания. В России определили самые трезвые субъекты. Рейтинг возглавили республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва. Антилидерами рейтинга стали Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка. Об этом рассказал начальник управления Центрального НИИ организации информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков. Он добавил, что в целом по стране продажи алкоголя падают. Как считают эксперты, данные федеральной статистики отмечают положительную динамику по снижению уровня потребления и

0: 495. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Напомним, в Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пост-релизы. И подписывайтесь на канал «Советник президента» в Максе, канал Инны Ямбулатовой. Продолжим беседу. Это на самом деле крайне важный момент. Вы сейчас упомянули Израиль в контексте новой системы
2: применение
1: вообще.
2: Казни.
1: Да,
2: применение. Без суда и следствия, когда сама система автоматически по лицу выбирает цель, определяя, например, характеристики гражданина, там, молодой человек, 35 лет, арабской там внешности, там, одет достаточно бедно, носит темное, и цель этого достаточно, чтобы в автоматическом режиме его уничтожить. И вы видите, как, например, такая система гоняет людей там, где они пришли за водой, набирать воды, прибывают машины для гуманитарной помощи, и там буквально идет расстрел, и мечащаяся толпа, которая не знает, куда деться, потому что и не понимает, откуда наносятся удары, это чудовищно. Когда человека буквально... Это новый вид концлагеря и новая система такого, знаете, фашистствующего вот этого уничтожения, да? Я сразу говорю, она ничем не отличается от того, как украинские беспилотники выискивают гражданские лица, например, да, наши, российских граждан, и точно так же пытаются применять эту систему. Я вот с этой точки зрения, нужно понимать, что мы входим в эту чудовищную парадигму, когда система искусственного интеллекта, помимо принятия решений человека, сама ставит себе задачу, кого и как уничтожать, и скорость, с которой она это делает, она безумна.
1: Ну,
2: и
1: давайте повторим этот важный момент, который надо вообще-то обсудить, и он должен быть решен. Они отменяют полностью мораль, всякий гуманизм при ведении войны. Это самые отвратительные и мерзкие формы нацизма, которые, в принципе, могут существовать. Как с этим быть?
2: Есть тактический уровень, как мы всегда, да, говорим, есть оперативный, есть стратегический. На стратегическом уровне, безусловно, решение должно быть коллективное, решение ответа всех стран, которые страдают сегодня от влияния некой надгосударственной надстройки в виде вот этих корпораций, так называемые Карп, Маск, Тиль. Все это на самом деле либертарианцы, которые, движение которых, альянс либертарианских организаций, признан нежелательных на территории Российской Федерации. Но вообще либертарианство должно быть объявлено сегодня экстремистским движением, потому что оно по всему миру. Фактически вот манифест, который был опубликован Карпом компании Palantir, говорит о том, что как они будут, условно говоря, ставить метки зеленкой, метить лбы, да, всем остальным. Поэтому это нам нужно выходить будет на международный уровень трибунала. Это с точки зрения осознания, осмысления и построения системы безопасности для всего человечества. Это стратегический уровень, постоянное движение к этому, к этой цели, признание подобных форм применения искусственного интеллекта античеловеческими с международной системой осуждения и публичных казни людей, которые транслируют это и тем более вступают в сговор с военными компаниями и передают такие технологии. Это требование, которое проистекает из вообще права человека, глобального так называемого, да, права человека на жизнь, а права человека, условно говоря, быть и человечество сохранится в своей морально-нравственной парадигме. А уровень тактического понимания – уровень тактического понимания – это признание прежде всего для себя на внутреннем контуре, что подобные практики необходимо очень жестко пресекать, и те цели, которые сегодня обозначены как законные, должны быть в той или иной мере хотя бы демонстративно уничтожаться. Я говорю о приезде вот этих вот двух персонажей. Я, кстати, обращу внимание, что некто Виктор Пинчук, бизнесмен такой украинский, да, напрямую был связан сейчас с министром обороны Украины Федоров. Он, кстати, выходец птенца гнезда Сороса, да, нежелательной организации, да, на территории России. Обучался он в том числе и там же, в учебных заведениях. И...
1: Но он в файлах Эпштейна фигурирует.
2: Да, и Виктор Пинчук тоже. Я так понимаю, что он тоже был. Я напомню, что вот тут мы подходим к крайне важному вопросу – национализация элит. Об этом в первых своих выступлениях в 2022 году уже говорил Владимир Владимирович. Каким образом можно сегодня в ускоренном режиме провести национализацию элит, которые находятся в той или иной форме, представлены в отраслях, принимающих решения, влияющих на суверенность и судьбоносные решения для вообще нашего государства? Мне кажется, что нужно посмотреть внимательно

0: на опыт борьбы с так называемыми лондонскими клубными обществами Николая I, который по итогам анализа войны, Великой Отечественной, кстати, войны 12 года, принял решение о запрете занятия высших государственных должностей для лиц, которые прошли дворянского звания, которые прошли обучение в западных институтах и принимали участие в западных элитных вот этих клубах состояли. Это очень важный на самом деле аспект. Я еще раз вот повторю ту формулу, о которой мы с вами неоднократно уже говорили. Советскому Союзу удалось в том числе устоять внутри политически, вот режим, да, устоял, потому что точки интерфейса внутри советской элиты, научной, деловой, если хотите, рабочей элиты, да, не с кем было, собственно, состыковываться западному капиталу и вот этих вот над глобальным надстройкам, над государственным надстройкам, да, таким, как вот если бы там это был, например, там сегодня это Тиль, Маск там и все прочее.
1: Но
0: да?
1: Вы имеете в виду ранний там Советский Ротшильд... Союз и после Великой Отечественной войны?
0: Это совершенно точно. Уже к началу войны Сталин в некотором роде Коминтерн-то вычистил глобалистов. Вот это глобальное крыло, оно было убрано, и элита была очень национализирована, национально ориентирована. И Советский Союз, не претендуя, как до этого, да, претендовали на мировое господство, а в топку этой идеи можно было бросить всю страну. Он, собственно, от этого освобождается уже, и вот это национальное восприятие и делает, собственно, то звено, которое так привлекает сегодня в Советском Союзе наших и патриотов, и нас в том числе. Очень важный момент. На сегодняшний момент в России такого не сделано. Я напомню, что уже там, в 2011 году мы видим, что у нас более 200 тысяч тем или иным образом проходили обучение российских граждан, которые занимали должности судей, мэров, начальников управлений, второе звено, первое звено, там, третьего ранга, да, проходили обучение во всяких там пражских обществах, выезжали туда на стажировку. Я не говорю о том, что все они там 100% были перепрошиты. Но, тем не менее, давайте установим хотя бы там какой-то период, там, пятилетие, чтобы...
1: Ну, давайте сделаем ремарку. Есть важный момент, который связан с тем, что занятие государственных должностей в нашей стране в какой-то момент было сопряжено...
0: С обязательностью.
1: С обязательностью таких командировок. И это не только там пражское общество, разные
0: программы.
1: университеты и так далее. Кстати, нежелательные организации в России, да. Mm-hmm. То есть речь идет о чем? Есть ряд учебных заведений иностранных, которые на текущий момент признаны в России нежелательными.
0: Но в которых обучались в том числе и дети наших чиновников, и обучаются, в которых в том числе проходили стажировку ряд наших представителей номенклатуры, бюрократической сферы. Вот от этого... необходимо избавляться от вот этого глобального взгляда и готовности по тем или иным причинам составить вот то входящее звено, через которое и могут сюда проникать так называемые глобальные идеи, укореняться и дожидаться своего срока. Ну, давайте... Эти семена, да, адские, я бы сказала так.
1: Давайте докрутим эту идею, потому что стажировки в таких учебных заведениях, они ведь очень часто были сопряжены и есть, сохраняется такое положение дел, с участием в разного рода клубах.
0: Клубах. Да, я почему я сегодня опубликовала ВКонтакте пост, где попыталась обратить внимание, что коалиция Эпштейна – это не государство. Вот такая остроумная склейка, как Иран сегодня употребляет, да, коалиция Эпштейна – это ЕС, Америка, Запад коллективный, но Япония тоже Запад по идеологическим компонентам. На самом деле коалиция Эпштейна – это элитарное отношение.
1: Интернационал.
0: Интернационал – это как раз и есть то крыло глобалистов, про которое сказал Владимир Владимирович, что руками Украины с Россией воюет крыло глобалистов. И вы видите сейчас этот раскол. Он очень серьезно по Британии идет. То, что происходит сейчас в Британии. Британия стоит перед выбором сохраниться как глобалистская держава. Ну, державой назвать ее трудно, на самом деле. Обычная региональная чванливая сволочь, я бы, наверное, так сказала. Как они называют наших чиновников? Вы знаете, я с одним таким имела общение, и он так доверительно сказал мне, мы называем их британскими шлюхами.
1: То есть тех,
0: те,
1: которые...
0: кто состоят... Они, кстати, высшую часть глобальных вот этих клубов, они не допускаются.
1: То есть закрыты.
0: агенты.
1: Грубо говоря, это их агенты, да, которых они же сами называют британские шлюхи. Те, которые работают в их интересах.
0: Но при этом, что в этих клубах интересно? Вот история происхождения этих клубов, которая уже становится явно видима, она на самом деле глубоко в века уходит, там и в 13-14 век. Там уже мы встречаем эти подобные тайные организации, ордена, вот это вот. Но на самом деле вот эти более явно видно, это, конечно, Дэш, вот 1719 год, который создает вот так называемую серию. Сначала один клуб был, «Адское пламя» оно называлось. Я напомню, кстати, про пунш. Да? Пунш там назывался «Пунш адского пламени». Я что-то слышала у одного из наших представителей финансовой элиты ЦБ, который что-то там про пунш тоже говорил. Не с этим ли пуншем связано взаимоотношение, в том числе с западными элитами? Там найдете цитату, я не буду приводить ее. И эти клубы настолько становятся грандиозно разветвленными, что уже к 18 веку, к концу 18 века, нет ни одного государства, где бы такие клубы не были представлены. И вот попытка как раз избавиться от этого влияния, она была предпринята и Павлом Бедным, который был потом убит, да, и Николаем Первым попытка была осуществлена. Он, кстати, я напомню тем, кто сейчас буквально там визжать начнет, а как же нам узнавать, чему они там обучают. Пожалуйста, государственный набор проверенных людей, которые могут в том числе в восточных институтах там пройти какой-то там. Это, на самом деле, вопрос решаемый. Это, здесь речь идет о глобальной вычищении влияния идеологической, так называемой, экспансии.
1: Ну, давайте переведем это на современный язык, понятный. Речь о чем? Есть, еще раз, ряд университетов, учебных заведений, признанных нежелательными на территории Российской Федерации. Совершенно очевидно, что с большой долей вероятностью те, кто проходил обучение, они интегрируются в западную систему, читай, не друг. Дружественную России, соответственно, могут быть проводниками политики,
0: они
1: которые
0: идут
1: вразрез
0: элиту.
1: Национальной безопасности
0: они
1: Российской Федерации.
0: Они создают элит другим странам.
1: Первое. Второе. Если есть такой корпус людей, значит, он должен быть выведен за скобки, за пределы государственной системы сегодня, страны, которая воюет и столкнулась с жесточайшим экзистенциальным для себя вызовом. И это вполне нормально. Например, период охлаждения, скажем, 5 лет, который дается вам для того, чтобы вы оставили свои посты, и для того, чтобы на эти посты зашли те, кто действительно сегодня может и достоин.
0: На мой взгляд, это в том числе и упрочит наше национально ориентированное образование, потому что, оставляя детей учиться здесь, чиновник заинтересован в том, чтобы это образование было качественным. И это как раз и заставит в том числе и чиновников подумать о том, а каким должно быть национально ориентированное образование. Это как раз чувство собственной значимости, и исчезнут вот эти упаднические настроения о том, что мы по-прежнему останемся колонкой, мы будем поставлять только энергию, на другое место мы не претендуем. Есть такие настроения. Вот они подспудно должны быть вычищены. Ну, не будет же у нас разведка и контрразведка бегать за каждым отдельно, потому что их на самом деле достаточно много людей, которые исповедуют такие идеи, которые сейчас подзамолчали. Они причем встречаются в разных уровнях отношений. Я подчеркиваю, именно выше государственные должности, там, где принимаются судьбоносные решения, НКО и госкорпорации с долей государственного капитала. Вот там бы я, наверное, и остановилась. Хотя вот как раз возвращаясь к историческому акту Николая I, я подчеркну, что это создало элитарный, национально ориентированный некой формы чиновничества школы на целые там года вперед, но при этом то окно, которое было оставлено для так называемой интеллигенции, да, которая постоянно туда ездила,
1: оно осталось открытым.
0: Оно осталось открытым, и вот эта каша в голове из европейских гостиных перекочевала на почву студенческую университетскую сюда и подточила как
1: в романе «Бесы».
0: «Бесы», абсолютно точно. Вот это как раз оно об этом. Ну, почитайте, пожалуйста, переписка

0: резкое слово, оно делает их очень симпатичными. И вот тут как раз мы боремся там с тем-то, с тем-то. Ведь мы сейчас этого переживаем, нам кажется, что это было в те времена. Нет, совершенно точно. Достоевского роман-то почему «Бесы» не был так принят? По нему очень такая жесткая критика. Толстой по нему проехался. Потому что он считался фантастичным. Они прямо писали, это какая-то фантазия там вольготная. У нас это прекрасные люди. Наши писатели и студенты, это великолепно. Какое дело Нечаева?
1: Что-то так напоминает, да. Согласитесь, из сегодняшнего дня.
0: Это же дети. Они же дети. Собственно, вот это оттуда, кстати, они же дети. Это точно там же.
1: И я прошу прощения, вплоть до всевозможных гнусностей, глумлений, богохульства и так далее, вот вспоминается, да? Аналогии просто ярчайшие с днем сегодняшнего.
0: Ну, мы просто говорим о том, что эта борьба, она не прекращается. И здесь вот этого благодушничества, сейчас, знаете, как построишь корабль, куплю. Вы не купите комплементарность западных элит по отношению к себе. Вы не купите их лояльность. Это уже показали. Пыль замучаетесь глотать по судам. А дело наших негосударственных неких заводов, которые составляют золотое древо наших отраслей, там тот же алюминий, металлургическая, металлоперерабатывающая, машиностроительная отрасль, когда в 22-м году начинается специальная военная операция, а в лондонском суде слушается дело бывшей жены олигарха, который на залоговых аукционах Чубайса приобрел пакеты акций наших крупнейших производителей, созданные потом и кровью российскими трудящимися, советским народом было создано. И в это же время позорным образом какая-то, простите, женщина, не имеющая никакого отношения, выторговывает какие-то акции себе. Я более позорного акта для своей страны, но представить себе сложно. Лондонский суд решает, кому должна принадлежать крупнейшая золотая, то, что называется отрасль страны, решая между дележку вот эту между случайными людьми, случайно оказавшимися при разграблении этого имущества. И на Западе сидит этот рыжий сейчас там и рассуждает, что он, кстати, письмо там написал, что все, что против Роснана, я готов там защищать доброе имя своих коллег. Но вот это, конечно, и говорит о том, что у нас одна большая проблема, вот которую мы сегодня подняли, это отсутствие нормального фильтрующего
1: барьера,
0: да, или системы, которая бы не допускала как раз сегодня к власти, к ведущим отраслям ненационально ориентированной элиты и не создавала бы... Вот нам нужно еще и кадровый лифт же. Вы понимаете, английские клубы что делали? Они создавали как раз кадровые
1: именно
0: лифты.
1: Именно этим он занимается.
0: Я на что бы обратила внимание? Я почему сказала Федоров, Пинчук? Ведь именно эти люди сделали невозможным сегодня оздоровление Украины и возврат ее к политической, национально ориентированной субъектности и неотъемлемой части русского мира. Вот что бывает, когда здесь внутри, на ведущих, на средних позициях находятся ненационально ориентированные люди. Жизненно важно для страны. Я вот думаю, что мы должны с вами еще раз будем это обсудить. Жаль, не обсудили все остальные новости, но мне кажется, это основная задача сейчас.
1: В качестве лирического отступления, заметил в финале, неспроста, очевидно, в этих условиях сегодня продолжается, как это ни странно, борьба с Федором Михайловичем Достоевским и его именем всеми разными возможными способами. Тоже такой
0: Чубайс, кстати,
1: момент для того, чтобы
0: Чубайс,
1: задуматься.
0: Кстати, прям вот ненавидит Достоевского. Он так и называет, что русские вот это вот страдают от своей достоевщины.
1: Если есть какие-то мероприятия, связанные с Достоевским, мы видим, как производятся попытки с тем, чтобы все это успешное движение.
0: Поэтому читайте Достоевского.
1: Прикрыть. Спасибо большое. Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. Подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика» в Максе. Здесь ссылки на все наши программы. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Сегодня в программе «Область знаний». Жизнь рыцаря. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывали
3: отравился
4: Америкой. А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Знаешь, чего боялся каждый пират? Конечно.

0: а вот и нет.
1: Атрибут, который означает нарушение пиратских порядков и чреват вынесением смертного приговора, придумал писатель Роберт Льюис Стивенсон. В его «Острове сокровищ» черная метка дважды находит своего адресата. Сначала это Билли Бонс за то, что хотел утаить карту сокровищ от подельников. А потом страшное послание получил и Джон Сильвер. Сообщники посчитали, что он вел двойную игру.
0: Исторические мифы и заблуждения.
1: В знаменитом произведении «Черная метка» представляла собой кружок из бумаги, одна часть которого вымазана сажей. Она при попадании на ладонь и оставляла зловещий след.
2: Да, я и в кино такое видел.
1: Верно. Из литературы выдумка Стивенсона перекочевала в кинематограф. Да так и прижилась. Однако подтверждение, что подобный обычай пиратов существовал в реальности, ни один исследователь быта морских разбойников так и не нашел.
0: А вот и да.
3: Радиограмма.
4: Брюки известны с древних времен. Изначально каждая штанина была отдельным предметом. Поэтому во многих языках название этого вида одежды является существительным множественного числа.
1: Даже самая маленькая кошка – это произведение искусства.
3: Домашние животные известных людей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: тысяч военнослужащих, около 8 тысяч единиц техники, в том числе 200 ракетных пусковых установок, 73 надводных корабля и 13 подлодок, из которых 8 стратегического назначения. Также отработают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь. Операторы разведывательных аппаратов «Зала» и FPV-дронов южной группировки войск выявили и уничтожили БМП противника на славянском направлении. Подробнее о возможностях наших беспилотников рассказал старший оператор беспилотника «Зала» с позывным «ГАЗ».
1: До 4 часов работы, дальность разведки до 100 километров. В целом стабильная, до 5000 метров можем поднимать ее, если нужно. В среднем рабочая высота 3,5-4. Если погода позволяет, 24/7, до 15 пусков в сутки. Единственный критерий – запустить против ветра. Определяем, откуда дует ветер, туда едем и против ветра запускаемся. В основном пункты управления БПЛА противника. Спецтехнику, бронетехнику, ну это чуть реже, в большей степени легкую бронированную технику, пункты БПЛА противника. Это глаза, которые работают 24/7.
0: Только за прошлую неделю операторы «Залы» южной группировки войск на славянском и смежных направлениях вскрыли и уничтожили несколько десятков целей, в том числе командно-наблюдательные пункты, склады боеприпасов и опорные пункты украинских формирований. В Новочеркасске завершился чемпионат 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа по военно-прикладному спорту. Участники состязались в военно-спортивном многоборье. Они прошли три испытания. Это стрельба из пистолета Макарова, плавание на 300, 200, 100 и 50 метров, а также бег на 3, 2 или 1 километр. В отдельном зачете соревновались военнослужащие, получившие ранения при выполнении задач специальной военной операции. Победители чемпионата завоевали право представлять объединение на чемпионате военного округа по военно-спортивному многоборью. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
2: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
3: Скорее, старенького.
2: Коробка с землей. И что в ней особенного?
3: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
2: А вот трубка неплохая. Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
3: А вот это мое.
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: Александр Невский. Мы знаем князя как отважного воина, но прежде всего он великий государственный деятель, спасавший землю русскую и от хищного Запада, и от алчной Орды на Востоке. Беседуем с историком Дмитрием Володихиным.
4: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: приходилось брать ярлыки у ордынских ханов.
1: И ездить туда.
0: И ездить туда. И, надо сказать, тот же Александр Невский провел в Орде чуть ли не больше всех русских князей второй половины XIII века. Приходилось очень много политических, административных, финансовых моментов обговаривать в Орде.
1: Он встречался с Батыем?
0: Да, и не только с ним, но и с другими ордынскими ханами. И надо сказать, что, в общем, это тяжелейшая работа. Некоторые князья в Орде гибли. Там Михаил Тверской впоследствии погибнет в XIV веке, а в XIII веке погиб Михаил Черниговский, отказавшись выполнять языческие обряды, он христианский святой. Были и другие случаи. То есть Орда – это, в общем, очень большая тяжесть на Руси. Говорить, что это вот симбиоз, ну, не знаю.
1: Извините, я пытался изучить этот вопрос, я пришел к выводу, что доподлинно никто ничего не знает, но есть предположение, что так называемый выход, дань, которую платили русские, составляли не более 10% с двора или с города. У меня, простите, подоходный налог 13%. Может быть, иго было не таким уж страшным ярмом?
0: Это, конечно, фантазийная информация, что именно 10%. Нет у нас таких данных. Представьте себе, как только вот эта груда денег не является в Орду, из Орды напоминают, пора платить. И если начинается на счет неповиновения, то на Русь отправляется карательная экспедиция. Угорают города, исчезают деревни, выгоняют в Орду огромное количество пленников, мужчин и женщин. И все они могут и не вернуться на Русь, оказаться в рабах неведомо где. Так что славянская слоновая кость – это, знаете ли, не бессмысленное словосочетание и во время ига, и некоторое время по старой памяти после него, когда осколки бывшей Золотой Орды совершали рейды на территорию России.
1: Слоновая кость, вы сказали, это клыки моржей, что ли, которые
0: добывают?
1: Да нет, там
0: обычная слоновая кость – это бивни. Черная слоновая кость – это рабы-негры. А славянская слоновая кость – это рабы-славяне, наши с вами предки. Миллионы их в разное время побывали в рабстве. У ордынцев и впоследствии у правителей осколков Золотой Орды рассеялись по всему Средиземноморью. Некоторые побывали в странах Северной Африки.
1: Лучше все-таки платить дань, чем быть мертвым.
0: Это правда.
2: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: Скажите, пожалуйста, каким образом Александр сумел или уговорить новгородское вече, или заставить платить дань Орде? Город был вольный, город был богатый, это была боярская республика, демократическая, как нам пытаются объяснить, а тут вдруг такое.
0: Ну, скорее, конечно, аристократическая, если переводить на современный лад, где-то, может быть, олигархическая республика. И действительно, Новгород, формально не потерпев военного поражения от ордынцев, не желал платить дань и не желал даже предоставлять условия для того, чтобы ордынские численники, как тогда говорили, взяли число, то есть определили, каков размер налогообложения. Из территорий Новгородской Вечевой Республики от Батыя пострадал только Торжок. Торжок действительно взяли, Новгород не оказал помощи, потому что, очевидно, сам готовился к обороне, решил не распределять силы. Но вот через несколько лет ставится вопрос, что надо обеспечивать налогообложение. Он очень острый, этот вопрос стоит в 50-х годах XIII века. Александр Невский спокойно получает возможность обеспечить эту дань с городов и сел Владимира Суздальской Руси. Там второго Батыева нашествия никто не хотел. Все знают, что это такое. А Новгород отказывался и готов был даже оказать вооруженное сопротивление. Хуже того, сын Александра Невского, Василий Александрович, надежда его и опора, под действием советников своих дурных, фактически понял против отца мятеж, принял сторону новгородцев, не стал готовить их к тому, чтобы они дали число. И поэтому отец должен был где-то угрожать силой, вплоть до того, что прямо сказал, не даете число, так он уже полки на Низовской Руси ждут сигнала к походу.
1: Чьи полки?
0: Полки его, Александра Невского.
1: Александра Невского.
0: Низовской Руси – это Русь Владимира Суздальская. Он же наказал сына сбросил его с княжения, а советников

0: подверг увечьям, урезал им носы, уши. Очень милостиво поступил, надо сказать, никого не убил. Здесь, конечно, видно большое милосердие большого политика, потому что их мятеж мог привести к тому, что вместо этой благостной картины господина Великого Новгорода после карательной рати ордынской остались бы только головешки.
1: Да, они смогли бы взять такую могучую крепость?
0: Ну, конечно, смогли бы.
1: Детинец
0: Новгородский. Они и больше брали. Да не было тогда никакого каменного Кремля, был деревянный. Александр Невский прошел Монгольскую империю с конца в конец. Он очень хорошо понимал, что Русь в рамках этой империи укладывается несколько десятков раз. Новгород не самый богатый, не самый многолюдный в этом отношении. А в военном чисто не самый сильный город. И монголы, шутя бы, сломали все, что выглядит как прекрасный цветок вольнолюбия. Поэтому Александр Невский, смирив Новгород, заставив его после борьбы, которая длилась несколько лет, пожертвовав собственным сыном и проявив неслыханное милосердие к мятежникам, все-таки спас этот великий город.
1: Значит, тут разные интерпретации. Был я в Новгороде в 70-х годах. Знаете, что там говорит местная интеллигенция? Кровавый москальский сапог трижды становился на горло новгородских вольностей.
0: А скажите,
1: Александр
0: вам...
1: Невский, Иван III, Иван IV Грозный.
0: А скажите, вы футбол любите?
1: Нет.
0: Нет, ну, довольно много народу любит, да. Но иногда видели хотя бы по телевизору, да, хотя бы видели.
1: Ну да.
0: Ну, отлично. Играет команда «Водитель».
2: Проводятся. Они сегодня имеют положительную оценку не только от ребят, они имеют положительную оценку от родителей. И самое частое вообще выражение, обозначающее позицию к этим урокам, жаль, что эти уроки только сейчас наши дети стали посещать. Их надо посещать с первого класса, а лучше с детского сада.
3: Курс «Моя семья» был включен в школьную программу в 2024 году и включает 36 академических часов внеурочной деятельности. Он направлен на формирование у обучающихся ценностного отношения к семье и осознанному родительству, воспитание уважения к традиционным ценностям. Вспышка лихорадки Эбола в африканских странах уже привела к более 500 возможным случаям заболевания и предположительно 130 вызванным заболеваниями смертям, заявил генеральный директор ВОЗ Теодор Адханом Гебрейесус. Он напомнил, что пока насчитывается 32 подтвержденных случая заболеваний Эболой, 30 из них в Конго и 2 в Уганде, причем оба угандийских зараженных прибыли в страну из соседней Демократической Республики. Вспышка вызвана разновидностью Эболы, вирусом Бунди. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: Владимир Тус, ведущий программы «Архивные тайны» и историк Дмитрий Володихин в студии «Радио Звезда». Александр Невский – вот наш главный герой, тема, которую мы сегодня обсуждаем. Давайте вспомним 1262 год, общерусское восстание, захватившее несколько княжеств против монголов. И князь, как я понимаю, Александр Невский едет в Орду зачем? Извиняться? Рискуя жизнью едет.
0: Рискуя жизнью едет, это правда. Это один из величайших его подвигов. А риск очень серьезный был. Дело вот в чем. Помните, мы говорили о бреше, которая наметилась между различными правителями чингизидами. Да. Ну, брешь, прежде всего, была между Сараем, между потомками Батыя и Каракорумом, центром Монгольской империи. Когда началась тяжелейшая борьба за власть в Каракоруме, в Сарае решили, ну, мы подумаем, кого поддержать, а может быть, нам никого не поддерживать. Далее будем жить своим умом. И фактически с этого момента начинается процесс отделения Золотой Орды от Монгольской империи. Монгольская

0: империя, чтобы там наши евразийцы не говорили, это было очень эфемерное государственное образование, оно быстро развалилось. И Александр Ярославич, видимо, этот момент уловил. На Руси безумствовали, свирепствовали откупщики налогов из среднеазиатских мусульман. Для Руси это было большое бедствие. Конечно, заплатив заранее в ханскую казну, откупщики драли 3, 7, 20 шкур с населения. И кроме того, у них прослеживается одна очень неприятная тенденция. Они осуществляли утеснение церкви, и даже, видимо, была какая-то попытка исламизации. Мы знаем о том, что некий кощунник, бывший монах Зосима в Ярославле, пришел в ислам и, получив от посла, эскортировавшего откупщиков, право такое, начал утеснять храмы, церкви. Началась попытка все-таки ввести ислам на территорию Руси. У нас Орда далеко не всегда была такой
1: широкотерпимой. Учебники толдычат о веротерпимости Орды от и до.
0: Видимо, не совсем от и до, а с некоторыми исключениями. То есть, в принципе, исключения были. Ну, вот вам исключения. И Александр Ярославич видит, с одной стороны, это люди Каракарумского императора, по всей видимости, Хубилая. Это не ордынцы из сарая, не ближние ордынцы. Они, в общем, переходят определенные, видимо, какие-то заранее достигнутые договоренности и вот отходят от этой самой веротерпимости. Почему? В Орде первый хан-мусульманин Берке. Он не сделал Орду мусульманскую, он пытался это сделать, но потерпел поражение. Возможно, он дал зеленый свет тем, кто пытался вести ислам на Руси. Возможно, это только гипотеза. Александр Невский, по всей видимости, организует выступление очень своеобразное. Это выступление произошло моментально на колоссальной территории от Владимира до Устюга, только на тех землях, которые подчинялись Александру Невскому. Знаете, ни в Полоцке, ни в Смоленске, ни в Киеве, ни в Чернигове, ни в юго-западной Руси. Ничего такого не произошло.
1: Простите, он спровоцировал восстание против татаро-монгол, оставшись в стороне. Это не я, это произвол моих подданных. А я тут ни при чем.
0: Ну, вот так было? Формально, да. Ну, одна летопись сохранила известие, что Александр Невский рассылал грамоты татар побивайте, было написано. Восстание было очень своеобразное. Кощунника этого самого убили, татар от купщиков из городов выгнали. Но, по всей видимости, не убивали, а, видимо, вышибли. И вот это самая тяжелая форма зависимости, когда дань собирают чужие, и они же еще устанавливают свои обычаи и традиции, она с Руси ушла и более не повторялась. Но надо было договариваться со своими домашними ордынцами, что они это своеволие простят, воспримут то, что оно было сделано в их пользу. Конечно, Александру Невскому приходится ехать в Орду договариваться обо всем об этом. И, конечно, это очень рискованно, потому что, может быть, воспринято «да-да-да», каракарумские владыки что-то там потеряли, а я теперь буду получать дань непосредственно с Руси, то есть я получаю деньги в свой карман, очень хорошо. Могли воспринять так. Своеволие, рубить, сечь. Это тоже такое могло быть. Отправили бы, не разобравшись, карательную экспедицию, положили бы все.
1: Прошел по лезвию бритвы.
0: Конечно. Да мало того, от него еще требовали контингент для войны на Кавказе. В этот момент сарай сцепился с иранскими чингизинами, и шла тяжелая война. Требовали с Александра Невского «дай воинов». А он и восстание организовал, и воинов не дал. Как он от этого отговорился, я не знаю, это чудо настоящее. Может, ему Бог помог в этом деле. Может быть, он настаивал на том, что «а вот у нас войско все собрано, мы отправляем сейчас его на немцев». И действительно пошло войско на Дербт, и, в общем, победоносно взял этот город. Прекрасная была удача, но для этого ему надо было убедить ордынцев. Вот, там страшная опасность, все наши силы сосредоточены для того, чтобы ударить. А войско, в крайнем случае, могло быть использовано и на Западе, и против карательной экспедиции. То есть, это игра с очень сложной конфигурацией. В результате карательная экспедиция на Русь не пошла. Войски контингент на Кавказ и Закавказье не пошел. Все остались целы, откупщики ушли, и расплатился за всех один Александр Ярославич, потому что по дороге на Русь из этой поездки он скончался в городце в 1263 году.
2: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: Было ли это отравление, яд замедленного действия? Если да, то какие недоброжелатели у него были в Орде? Кто с ним покончил?
0: 50/50. То, что его отец был отравлен, это очень большая доля вероятности. Скорее всего, так и было. Сам Александр Ярославич мог просто износиться. Вся жизнь в походах, в сражениях, очень много времени он провел в дороге, и срок его жизни средний для Рюриковича тех времен. Кто его мог отравить, если все-таки это было отравление? Повторяю, 50/50. Ну, либо в сарае находились агенты Каракарума, которым вот эта страшная финансовая потеря, деньги-то не ушли в Монголию, деньги не ушли в Среднюю Азию к купщикам, деньги остались на Руси, возможно, пойдут в сарай. Ну, вот это месть за финансовое своеволие, а, возможно, это личная обида Берке. В государственном смысле он получил дополнительный источник финансирования. Мог только радоваться. Теперь русское серебро пойдет к нему, а не в Монголию. Но в религиозном смысле он мог испытывать обиду. Его веру не приняли. С государственными интересами хорошо разобрались, а вот в личном плане могло быть и так. Дорогой князь, умрешь спокойно, по дороге.
1: Скажите, когда, ну, примерно, когда началась героизация этой личности? Ну, если можно даже выразиться, официальная мифологизация Александра Невского.
0: Если мы говорим...
1: С чьей легкой руки это пошло?
0: Если мы говорим о мифе как о чем-то положительном.
1: Конечно,
0: то безусловно. Есть о таком большом национальном мифе, который выдвигает на первый план героя, то очень быстро, чуть не сразу после кончины Александра Невского, уж во всяком случае в ближайшие годы, его любили даже и те, на кого он нажимал. Казалось бы, нажал на Новгород, и в новгородских летописях он должен был быть представлен как существо тираническое, страшное. А он в новгородских летописях представлен чрезвычайно хорошо. Там говорится: «О, послужил господину великому Новгороду славно!» В ростово-суздальских летописях он истинный герой. В тверских летописях, я уже говорил, он истинный герой. В церковных сочинениях он, еще не будучи официально канонизированным, уже большой святой. Когда Московское государство образуется в 1547 году, он пройдет через общероссийскую канонизацию. Он всегда выглядел как большой герой.
1: Причислен к лику святых в 1547-м. Поздновато, конечно.
0: Нет, но он и до этого, видимо, пользовался почитанием. Просто это, так сказать, официальная канонизация.
1: Угу. Написано было житие. Совсем недавно, к 800-летию, поставили ему памятник на Чудском Уре. Главное, что совершил наш великий благоверный князь. Он вообще кто? Он великий полководец или великий дипломат, или это нельзя расчленять?
0: Ну, вот очень хорошо сказал исторический публицист, историк Александр Азизович Музафаров. Главное – это православный государь. И в слово «государь» попадает и его крепкая личная вера, и его дипломатические способности, и его способности полководца, руководителя, все на свете. Это прежде всего святой благоверный государь всей нашей страны.
1: Князь Александр Невский, 13 век, русские, современные русские привыкли к тому, что они великая нация, а то, что наша земля столетиями была составной частью чужой империи, чужим улусом, мы как-то и забываем. Лавировать между разными силами, давать отпор на Западе, выстраивать взаимоотношения с Ордой сложнейшей, воевать с теми же Рюриковичами, извините, за власть, без этого уже никак, с родственниками, создавать условия для рождения будущего великого государства. Это то, что сделал святой благоверный князь Александр Невский. С нами был историк Дмитрий Володихин. Я, Владимир Туз, прощаюсь с вами.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Архивные тайны.
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Даже самая маленькая кошка – это произведение искусства.
5: Домашние животные известных людей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда. Человек и время. В конце 15 века люди на Руси и на Балканах ждали конца света. Считалось, что весь срок существования мира ровно 7000 лет, и конец ему должен был наступить в 1492 году от Рождества Христова. К тому же дата наступления Пасхи была рассчитана только до этого года. Чем не знак? В Новгороде и Пскове начала хереть торговля. Зачем нужно богатство, если завтра все покатится в тартарары? Многие должники просто перестали отдавать деньги. Все равно скоро страшный суд. Некоторые крестьяне отказывались сеять хлеб. Зачем, если мир скоро исчезнет? В летописях того времени появляются тревожные записи. Приидет конец всему земному. Страх великий по земле. Паника охватила не только простых людей, но и духовенство. В монастырях усиленно молились, писали покаянные письма, готовились к страшному суду.
1: Человек и время.

0: Отошла от точных дат конца света и продлила расчеты пасхалии на тысячи лет вперед. А 1492 год вошел в историю не как апокалипсис, а как поворотный момент. Время, когда страх уступил место надежде.
1: Человек и время.
2: Радиозвезда.
3: Кто так строит?
2: Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
4: В средние века это были в основном европейцы, а сейчас жители всего мира.
3: Что?
4: Дома, построенные на мосту. Выглядит причудливо, но для средневековой Европы такая архитектура была делом обычным. Зачем терять хорошее и бойкое место в черте города? Если добавить сюда несколько дюжин лавок и магазинов, будет только лучше.
3: Где?
4: В основном в Европе. Такие постройки можно встретить в Англии, Германии, Франции, Испании, Италии. Хотя нет правил без исключений. Иногда дома на мосту строили даже в Китае.
3: Из чего?
4: Как и большинство других зданий средневекового города, дома на мосту имели деревянные перекрытия и основательные каменные стены. И, конечно же, черепичные крыши. Даже если ты живешь на мосту, это не повод предаваться архитектурным безумствам и строить домики из соломы или хвороста.
3: Как?
4: Тут все было ограничено лишь фантазией архитекторов. Например, дома на мосту Понте-Векьо во Флоренции вырастали постепенно. Причем часто перестраивались, расширялись, все больше нависая над водой, пока не приобрели современный вид причудливого каменного улья. В других случаях и дома, и мост строились одновременно и представляли собой единый архитектурный ансамбль. Таков мост при замке Шенонсо во Франции. Его хозяйка Екатерина Медичи обожала балы и велела возвести роскошную двухэтажную каменную галерею прямо над рекой Шер. Некоторые такие дома были частью хитрого плана. Например, один англичанин из Амблс-Айда не хотел платить налог на землю и возвел свой небольшой каменный дом на мосту через ручей. То есть буквально на воздухе, а не на земле. Профит! А магистрат немецкого Нюрнберга был поставлен перед сложной проблемой. Палач – фигура необходимая. Но по закону он не должен селиться в черте города. Никто, видите ли, не хочет жить по соседству с этим тружеником меча и топора. Так построим ему дом на мосту, который как раз ведет за городские стены. И закон соблюден, и за палачом далеко посылать не надо.
3: А что теперь?
4: До нашего времени сохранилось не так много средневековых домов на мостах. Зато сейчас возникают новые удивительные проекты. Например, немецкие архитекторы предлагают построить многоуровневые обитаемые мосты в Гамбурге и Дуйсбурге. А в Москве даже перешли от слов к делу. В одном из новых жилых комплексов есть квартиры, построенные прямо над каналом. Венеция, да и только. Но всех превзошли австралийцы. Они не стали оглядываться назад и построили ультрасовременный дом-мост. Один местный житель купил участок земли, никому не нужный овраг. Но именно над ним теперь красуется удивительный эко-дом. Дождевая вода собирается с крыши, электричество дают солнечные батареи, они же и обогревают дом. Добро пожаловать в будущее. Дома на мостах.
3: Кто так строит?
2: Что вы говорите?
5: Бунт. Бессмысленный и беспощадный. Это первое, что приходит на ум, когда мы вспоминаем про русский мятеж. Терпелив наш народ. Долго готов сквозь пальцы смотреть на несправедливость. Но всему есть предел. И тогда беды не миновать. Все разнесут в клочья. Камня на камне не оставят. Не пощадят обидчиков. И ведь не то, чтобы себе во благо. Просто не бывает такого, чтобы зло оставалось безнаказанным. Пугачев и декабристы, две революции в 17-м году, бунт Стрелецкий и десятки мятежей не столь известных. Эта форма народовластия не всегда приводит к успеху. Но раны заживают долго, а рубцы остаются в истории навсегда.

0: Существительное «бунт» в ходу с очень давних времен. Его знали еще в Древней Руси. Но родом это слово из Европы. В немецком языке оно звучит почти так же, за единственным исключением. Последняя буква не глухая «Т», а звонкая «Д». «Бундестаг», «Бундесвер», «Бундесрепублик». Да-да, это все тот же бунт. Но постойте, как же так вышло, что у них речь идет о союзе и сплочении, а у нас о восстании? Дело в том, что бунтом на Руси когда-то тоже называли союз, но союз заговорщиков. Время шло, смысл слова расширялся, и теперь для нас что восстание, что смута, что мятеж – все это бунт.
1: Да что вы говорите? Рыцари круглого стола, Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия и Китай вернулись к положительной динамике товарооборота, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. В рамках рабочей поездки в Китай он встретился с заместителем премьера Государственного совета страны Дин Сюэсяном. По словам Мантурова, на развитии связей благоприятно сказывается инвестиционная активность.
2: Приоритетная задача – углублять инвестиционные связи, формируя справедливую, прозрачную и предсказуемую деловую среду. Продолжаем наращивать портфель совместных проектов, которые на текущий момент охватывают такие отрасли, как металлургия, химия, машиностроение, лесная промышленность, агропромышленность и транспортно-логистическая сфера.
1: Мантуров напомнил, что в эти дни в Харбине проходит 10-я юбилейная российско-китайская экспо. Традиционно яркая выставочная экспозиция гармонично дополнена насыщенной деловой программой, отметил вице-премьер. Рубль стал лучшей в мире валютой по отношению к доллару в текущем квартале. С начала апреля национальная валюта укрепилась на 12%, достигнув курса 72 рубля 6 копеек за доллар, пишет Bloomberg. По словам экспертов, укреплению российской денежной единицы способствовал рост доходов от продажи нефти и денежно-кредитной политики России. Второй год подряд валюта отклоняется от официальных и рыночных прогнозов, которые прогнозировали обесценивание, уточнили в агентстве. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей до посадки в авто. Достаточно будет сфотографировать государственный номер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленности России». Кисляков отметил, что это нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил политик.

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Даже самая маленькая кошка – это произведение искусства. Леонардо да Винчи.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – домашние животные известных людей.
4: Исторические заметки.
5: Многие из нас хорошо помнят советский фильм о мушкетерах. Актер Александр Трофимов в роли кардинала Ришелье просто неподражаем. Так вот, рядом с артистом в кадре время от времени появляется огромный черный дог. Красота! Если не знать, что его высокопреосвященство был, грубо говоря, кошатником, а не любителем собак. Это подтверждают мемуары придворных того времени, несколько картин, и даже советский мультфильм сделали о котах, а не о собаках всесильного кардинала. Получается, что авторы фильма «Три мушкетера» ошиблись. Вот смотрите, по различным данным, во дворце Ришелье проживало до 20 кошек различных пород и окрасов. Самые любимые питомцы – черный кот Люцифер, красный кардинал любил, оказывается, посмеяться над суевериями, и белая кошка Мириам. Этим двум домашним животным разрешалось буквально все. И наша следующая история тому подтверждение.
7: Тайная война.
8: История мирового шпионажа.
9: Во Франции на каждый лье по 100 шпионов Ришелье. Это стихи. Вернее, слова из песни в знаменитом советском фильме о мушкетерах. Думаете, выдумка? Нет. Сотня отборных разведчиков на каждые 4,5 километра по всей стране. Грозная сила. Но только одного своего тайного агента его высокопреосвященство ценил превыше остальных. В 17 веке имя этого человека произносили шепотом. Боялись. И боялись не зря. Монах Жозеф. Он же серый кардинал Парижа. Он же...
10: Франсуа Леклер дю Трамбле.
11: Лицо его сильно обветренное, худое от тягот, которым он обрек себя сам, жутко морщинистое и усталое от постоянной работы ума. Из-под широкого лба выпуклые голубые глаза смотрели на мир внимательно, пристально. То был взгляд сильного человека очень крепкой веры, в котором четверть века религиозной жизни не приглушили сильных страстей и остроты чувств.
9: Так говорили о нем враги. И говорили неспроста. Франсуа Леклер дю Трамбле родился...

0: красную сутану. Отсюда и псевдоним «Красный герцог». Отец Жозеф облачался в коричневую рясу. Тогда откуда взялось его прозвище «Серый кардинал»? Во Франции 17 века серым называли все нецветное. А еще французы считали, что слово «серый» нужно воспринимать в переносном смысле – теневой, тайный. Отсюда и псевдоним. Монах Жозеф умер в 1638 году. С тех пор появилось выражение «кукловоды политического закулисья». Так говорят о людях, которые за спинами номинальных правителей вершат судьбы мира. Именно таким кукловодом был он.
1: Франсуа Леклер дю Трамбле.
2: Тайная война.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Домашние животные бывают разными. От привычных нам до самых экзотических. К примеру, говорят, что единственным существом, которого действительно любил Нерон, была тигрица по кличке Феба. Впервые римский император увидел этого зверя на гладиаторских боях. Хищница была более свирепой, чем три других тигра вместе взятых. Для своей любимицы Нерон построил золотую клетку, но там Феба почти не жила. Чаще всего она находилась рядом с хозяином, даже во время его трапезы с гостями. Каждый, кто не мог угодить Нерону, был немедленно

0: СМС-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Шевкуновой и Марии. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. У музыкального гения может быть только музыкальное домашнее животное. Вернее, домашняя птица. Однажды великий Моцарт купил на базаре скворца и держал его у себя в апартаментах в течение 3 лет. Композитор очень привязался к своему питомцу и восхищался его способностью имитировать звуки, а также мелодии самого Вольфганга Амадея. Дальше идем. Первая жена Наполеона, Жозефина де Богарне, как и многие аристократы того времени, предпочитала держать у себя дома исключительно экзотических животных. Любимцем Жозефины была самка орангутана, которой позволялось даже есть с хозяйкой за одним столом. Обезьяна носила красивые разноцветные платья и, на удивление, хорошо вела себя при гостях. Кроме того, у императрицы Франции были еще экзотические птицы, кенгуру, эму и австралийский черный лебедь. Подумать только, а ведь с чего все начиналось? С первого в мире зоопарка, точнее, питомника.

0: Словарь современного города.
1: Зэ. Зоопарк. Зверинец. Так в Ассирии, Вавилоне и Риме называли первые зоопарки. Самый древний – египетский. Он появился за 3500 лет до нашей эры. А вот в Азии зоопарки называли садами знаний. Еще бы, столько редкостей! Император Франц I Стефан Лотарингский тоже собирал животных. Его огромная коллекция редких хищников была поначалу доступна только для самых близких людей. Скажем так, для семьи. Зоопарк он построил на территории своей летней резиденции в Шонбруне. Вольеры разместили по кругу, а в центре отстроили летний павильон. Великосветские гости собирались на рауты и проводили время, наблюдая за экзотическими животными. Публичным этот зоопарк стал в 1778 году. Своим указом император разрешил заходить в свои владения всем прилично одетым людям, но только раз в неделю по воскресеньям. Настоящий ажиотаж вызвало появление в австрийском Шонбруне жирафа. Это необычное животное так удивило и вдохновило модельеров того времени, что свои магазины они наполнили новыми предметами гардероба и аксессуарами пятнистой расцветки. Ну а в России первый зоопарк открылся зимой 1864 года. В Москве на Пресненских прудах поселили чуть больше 200 животных. Пополнять коллекцию помогал государь Александр II. Он подарил индийского слона. Про такого народ только слышал, да и то лишь благодаря басням Крылова. А вот посмотреть, ради этого в Москву стоило приехать.
0: Словарь современного.

0: современного города. Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор о домашних животных известных людей. Шотландская писательница Мюриэл Спарк, автор романа «Баллада о предместье», однажды сказала:
2: «Если нужно полностью сосредоточиться на каком-то вопросе, особенно на писательской деятельности, то обязательно нужно приобрести кошку. Если пребывать наедине с кошкой в рабочем кабинете, кошка обязательно залезет на стол и мирно задремлет под лампой. Спокойствие и безмятежность кошки постепенно повлияют и на писателя, и станет легче сконцентрироваться. При этом не нужно постоянно смотреть на кошку, достаточно просто ее присутствия рядом».
1: Что ж, видимо, Эрнест Хемингуэй явно поддерживал свою заокеанскую коллегу. Иначе как можно объяснить огромное количество кошек, поселившихся в его доме? Племянница писателя Хиллари вспоминала, что Эрнест и его четвертая жена Мэри обеспечили кошкам просто райское существование. А они, домашние питомцы, в свою очередь вдохновляли Хемингуэя на литературные свершения. Все это, конечно, мило и прекрасно. Однако нужно помнить, что ваши любимцы – это еще и охрана. Да-да, и даже самая крохотная в мире собачка способна на подвиг. Послушаем фрагмент из книги Стефана Цвейга «Мария Стюарт».
3: Дочь Тюдоров, Стюартов и Гизов достойно приготовилась умереть. Но что значит все человеческое достоинство и все наследованное и благоприобретенное самообладание перед лицом того чудовищного, что неотъемлемо от всякого убийства? Никогда, и в этом лгут все книги и реляции, казнь человеческого существа не может представлять собой чего-то романтически чистого и возвышенного. Смерть под секирой палача остается в любом случае страшным, омерзительным зрелищем, гнусной бойней. Сперва палач дает промах. Его первый удар пришелся не по шее, а глухо стукнул по затылку. Сдавленное хрипение, глухие стоны вырываются у страдалицы. Второй удар глубоко рассек шею, фонтаном брызнула кровь. И только третий удар отделил голову от туловища. Еще одна страшная подробность. Когда палач хватает голову за волосы, чтобы показать ее зрителям, рука его удерживает только парик. Голова вываливается, и вся в крови, с грохотом точно кегельный шар катится по деревянному настилу. Когда же палач вторично наклоняется и высоко ее поднимает, все глядят в оцепенении. Перед ними призрачное видение, стриженная седая голова старой женщины. На минуту ужас сковывает зрителей. Все затаили дыхание, никто не проронит ни слова. И только Попик из Питерсборо, наконец опомнившись, хрипло бормочет: «Да здравствует королева!» Недвижным, мутным взором смотрит незнакомая восковая голова на дворян, которые, случись жребию вынуться иначе, были бы ей покорнейшими слугами и примерными подданными. Еще с четверть часа конвульсивно вздрагивают губы, нечеловеческим усилием подавившие страх земной твари, хрустят стиснутые зубы. Щадя чувства зрителей, на обезглавленное тело и на голову медузы поспешно набрасывают черное сукно. Среди мертвого молчания слуги торопятся унести свою мрачную ношу, но тут неожиданное происшествие рассеивает охвативший всех суеверный ужас. Ибо в ту минуту, когда палачи поднимают окровавленный труп, чтобы отнести в соседнюю комнату, где его набальзамируют, под складками одежды что-то шевелится. Никем не замеченная любимая собачка королевы увязалась за нею и, словно страшаясь за судьбу своей госпожи, тесно к ней прильнула. Теперь она выскочила, залита еще не просохшей кровью. Собачка лает, кусается, визжит, огрызается и не хочет отойти от трупа. Тщетно пытаются палачи оторвать ее насильно. Она не дается им в руки, не сдается на уговоры, ожесточенно бросается на огромных черных извергов, которые так больно обожгли ее кровью возлюбленной госпожи. С большей страстью, чем родной сын, чем тысячи подданных, присягавших ей на верность, борется крошечное создание за свою госпожу.
4: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости медицины. В Астраханскую инфекционную больницу с жалобами на укусы клещей обратились 120 человек, включая 25 детей. Четверо госпитализированы. В регионе прогнозируется высокая численность клещей из-за теплой зимы, сообщает местное отделение Минздрава. Главный инфекционист Анна Красилова сообщила, что четверо пациентов госпитализированы с астраханской пятнистой лихорадкой. Основные симптомы – лихорадка, интоксикация, сыпь. При своевременной диагностике прогноз благоприятный, но запущенные формы могут быть опасными. Эксперт отмечает, что ежедневно обращаются 4-5 человек с укусами, хотя у большинства симптомы отсутствуют. Всемирная организация здравоохранения признала международную чрезвычайную ситуацию эпидемию Эболы в Конго и Уганде. По данным организации, существует значительная неопределенность в отношении реального числа инфицированных лиц и географического распространения заболевания. Как Эбола действует на организм, «Радио Звезда» рассказал главный научный сотрудник Института вирусологии Александр Чепурнов.
2: Примерно в половине случаев это заболевание приводит в какой-то момент к тому, что называется в медицине ДВС-синдромом. Это ситуация, когда резко развивается коагуляция, образуются множественные тромбы в организме. Кровь начинает сочиться и иногда и со слизистых, из мест травм и так далее. В результате не хватает кислорода, потому что кровь хуже работает из-за тромбоза мелких сосудов. Часть иммунитета поражается.
1: Вирус Эболы передается от диких животных. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечная боль.

0: Теперь про взрослых. Мужчины ходят в белых костюмчиках. Полдня курят, полдня читают газеты, полдня купаются, полдня снимаются. Плавают хорошо, но очень далеко заплывают. Я слежу с купальной лестницы и все волнуюсь. А вдруг утонет? Что я тогда должен делать? Очень хорошо прыгают в воду с мостика. Руки по швам, голову вперед, и бум! Перевернется в воздухе рыбкой, руки вниз и прямо в воду. Пена, никого нет, выплывает совсем в другом месте. Я тоже забрался на мостик и страшно-страшно хотел прыгнуть. Но так высоко, так глубоко задрожал и тихонько спустился вниз. Вот те и Микки. Дамы все переодеваются и переодеваются. Потом раздеваются, потом опять переодеваются. Купаться не очень любят. Попробует большим пальцем правой ноги воду, присядет, побрызгает на себя водой и лежит на берегу, как индюшка в гастрономической витрине. Конечно, есть и такие, которые плавают, но они больше похожи на мальчиков. Вообще я ничего не понимаю. Сниматься они тоже любят, я сам видал. Одни лежали на песке, над ними стояли на коленках другие. А еще над ними третьи стояли в лодке. Называется группа. Внизу фотограф воткнул в песок табличку с названием нашего курорта. И вот нижняя дама, которую табличка немножко заслонила, передвинула ее тихонько к другой даме, чтобы ее заслонить, а себя открыть. А та передвинула назад, а первая опять к ней. Стишок. Когда дамы снимаются и заслоняются, они готовы одна другой дать в глаз ногой.
1: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш разговор о домашних животных известных людей. Наши щечки волосаты, наши спинки полосаты, словно нотные листы, лапки – чудо красоты. Красоты мы необычной. Выгнут хвост, как ключ скрипичный. Мы в пыли его влачим и в молчании звучим. Это так называемая ария кошек поэта Иосифа Бродского. Многие свои стихотворения он посвятил именно этим домашним животным. «Да вы только обратите внимание», — писал Бродский, «у них же нет ни одного некрасивого движения». Идем дальше. Знаменитый испанский скульптор и художник Сальвадор Дали прославился не только своими яркими произведениями искусства, но и большой изобретательностью. Неудивительно, что у такого человека и домашний питомец был весьма необычным. Его звали Бабу, на языке хинди означает «джентльмен», «оцелот» или «карликовый леопард», который водится в Центральной и Южной Америке. Небольшой хищник и вправду вел себя как настоящий джентльмен. Обедал в лучших ресторанах, путешествовал первым классом, жил в самых дорогих гостиницах. Каждое утро съедал по одной свежей розе. Если цветок был хоть немного увядшим, он наотрез отказывался от своего любимого лакомства. При этом Сальвадор Дали жутко расстраивался. Правда, нельзя сказать, что знаменитый художник любил всех животных подряд. Ничего подобного.
3: Человек в кадре. История одной фотографии.
4: В 1948 году корреспондент журнала Life Филипп Халсман получил редакционное задание сделать фотографию своего давнего друга Сальвадора Дали. Для гения сюрреализма не подходил обычный статичный портрет. Всемирно известный художник был человеком неординарным, а значит и снимок должен выглядеть как-то необычно. Поэтому Халсману пришлось разработать специальную пошаговую четырехэтапную схему работы.
5: У меня было сразу несколько помощников. На счет раз один ассистент поднимал стул, чтобы он как бы парил в воздухе,

0: На счет два моя жена выплескивала в сторону Дали ведро воды, а моя дочь и еще два ассистента одновременно бросали в Сальвадора трех кошек. На счет три на месте подпрыгивал сам художник. Все это безумие должно было воссоединиться в одной точке, в едином фокусе.
1: Фотосессия не задалась с самого начала. То ассистент поздно поднимал стул, то вода была совсем уж не фотогеничной, то у Дали было неправильное выражение лица.
0: Я сделал 28 дублей и каждый раз уходил в темное помещение, чтобы проявить кадр. В это время ассистенты отлавливали обезумевших кошек, в очередной раз насухо вытирали пол, расставляли по своим местам разбросанную мебель. И только через 6 часов непрерывной работы я получил то, что хотел.
2: История одной фотографии.
1: Больше всего досталось, конечно же, кошкам, но им еще повезло. Согласно первоначальной концепции, животных должны были взрывать. Слава богу, от этой идеи отказались. А знаменитая фотография получила название «Атомный Дали» в честь картины самого Сальвадора «Атомное лето». Она, кстати, видна в правой части снимка на фоне парящих в воздухе кошачьих лап и хвостов.
2: Человек в кадре.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о домашних животных известных людей. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Пройдут столетия, наши праздники.
5: И каждому дано яблоко.
6: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
7: Пред нами огромные, разнообразные работы.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
9: Мы говорим не «штормы», а «шторма». Слова выходят короткие и смачные. Ветра не ветры сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты.
10: В море дома, на берегу в гостях.
3: Флотоводцы России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: не делать. И вот тогда иракезы назвали остров Манхэттен. Знаете, как переводится? Там, где нас обманули. Манхэттен. Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: Уровень воды в реке Урал, Центральный банк сохранил на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили государство открытый космический проект о возможном продлении.
4: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Фладовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда».
4: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
7: Ломоносов дошел до Москвы
8: пешком. Вообще сбрасывали
9: на тропинку.
10: А викинги шлемы с рогами носили.
11: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
12: Знаешь, чего боялся каждый пират?
13: Конечно, черные метки.
4: А вот и нет.
14: Атрибут, который означает нарушение пиратских порядков и чреват вынесением смертного приговора, придумал писатель Роберт Льюис Стивенсон. В его «Острове сокровищ» черная метка дважды находит своего адресата. Сначала это Билли Бонс за то, что хотел утаить карту сокровищ от подельников. А потом страшное послание получил и Джон Сильвер. Сообщники посчитали, что он вел двойную игру.
4: Исторические мифы и заблуждения.
14: В знаменитом произведении «Черная метка» представляла собой кружок из бумаги, одна часть которого вымазана сажей. Она при попадании на ладонь и оставляла зловещий след.
13: Да.
14: Обычай пиратов существовал в реальности. Ни один исследователь быта морских разбойников так и не нашел.
4: А вот и да.
15: О, сколь, София, ты приятна в невинной красоте твоей. Как чистая вода прозрачна, блистая розовой зарей.
16: Эти стихи написал Гавриил Державин. По его словам, то была ода на помолвку княжны Софьи Голицыной и графа Павла Строганова. Они поженились в 1793-м. Невеста была, ах, как хороша! Фрейлина четырех российских императриц, сестра московского генерал-губернатора Голицына и стацдамы Екатерины Апраксиной. Свидетели на свадьбе утверждали:
15: Софья Владимировна была женщиной необыкновенного ума, разностороннего образования, причем никогда не кичилась своим высоким происхождением и положением. В своем доме она была рада принять и простых людей. Усердно занималась литературой, языками, и даже сама перевела часть божественной комедии Данте.
16: В этой семье родились 5 детей. 4 из них – девочки. Впоследствии они удачно вышли замуж. Аглаида – за князя Голицына. Елизавета – за князя Салтыкова. Ольга – за графа Ферзина. А Наталья – за своего родственника барона Строганова. До наших дней сохранилась переписка между Софьей Владимировной и Павлом Александровичем. Это 500 писем любви, нежности и поэзии, где каждая строчка дышит огромным уважением друг к другу. Семейное счастье продолжалось до тех пор, пока не началась война с Наполеоном. Но это уже совсем другая история. Строгановы

0: Голицыны, Апраксины.
1: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
2: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Причастность девушки к схеме, например, показать запись с камеры в салоне, где видно, что цветы возвращают. Наказание будет зависеть от стоимости букета – до 2500 рублей, штраф до пятикратной стоимости, либо арест до 15 суток.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала –

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Как записано в древних родословных книгах, выехал в 1371 году из Большой Орды честен муж Салхамир Мирославич, и прибыл он к великому князю Олегу Рязанскому. И был у Салхамира правнук Андрей Иванович, прозванием Апракса, от которого и начали писаться сперва Опраксины, а потом Апраксины. Стольники и воеводы, стряпчие и бояре, генералы и адмиралы. Больше шести веков они, как говорили в стародавние времена, служили долгие службы государству, и многие пали на поле брани. Матвей Апраксин погиб при взятии Казани в 1552 году. Его имя было записано в синодик Московского Успенского собора для вечного поминовения. Сыновья героя Богдан и Степан Матвеевичи также не вернулись из боя. Но старинный род на этом не прервался. Апраксины стали верными слугами русских царей Федора Алексеевича, Петра Великого и Александра Первого. «Из грязи в князи» – так говорили об этом человеке. Обычный дворовый стольник, который обслуживал государя во время пира, комнатный стольник, солдат первых русских потешных полков, воевода и губернатор Архангельска, граф, сенатор, президент адмиралтейств коллегии, один из создателей российского флота Федор Матвеевич Апраксин. Строгий, отважный, решительный полководец без какого-либо военного образования. Испанский посол в Москве герцог Лирийский вспоминал:
3: «С величайшим усердием служил он императору Петру. Иноземцев ненавидел смертельно. В политических делах был вовсе не сведущ. И хотя считался великим адмиралом, но не знал даже первых начал мореходства».
2: Федор Матвеевич вышел в отставку в 1728 году. Потомство он не оставил, и самым известным и влиятельным политиком при дворе стал его родственник, генерал-фельдмаршал Степан Федорович Апраксин. В 1757 году, в ходе Семилетней войны, русские войска под его командованием разгромили при Гросс-Егерсдорфе непобедимую доселе армию Пруссии. Оставалось только добить обескураженного противника, но вместо этого Апраксин отдал нашим солдатам приказ отступать. Говорят, что так решили в Петербурге в угоду королю Фридриху Великому. Запутанный в политических и придворных интригах, Апраксин вернулся в столицу, где был арестован, допрошен, после чего внезапно скончался. Сенаторы, тайные советники, военные инженеры. Еще долгое время Апраксины служили российским императорам. Одним из последних представителей старинной фамилии считается управляющий монаршим домом граф Петр Николаевич. После Октябрьской революции он эмигрировал в Европу. Его старший сын Владимир Апраксин скончался в 1993 году. О других сыновьях, Андрее Петровиче и Николае Петровиче, сегодня мало что известно. А это значит, что история древнего рода продолжается.
1: Служивые люди. Апраксины.
0: Воинские династии России. Радиозвезда.
1: Полевая.

0: кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
1: 1914 год. Первая мировая война. Русские войска 48-й пехотной дивизии готовят штурм Сбора. Укрепление, хорошо защищенного огневыми точками и линиями окопов. Генерал Корнилов разрабатывает план операции, изучает схемы укреплений и самолично допрашивает пленных австрийцев. Однако не забывает генерал и о своих солдатах, корниловцах, как они сами себя называют из-за любви к командиру. Военачальник самолично отдает приказ, как следует накормить бойцов перед наступлением – супом из земляных яблок. Картошку в России называют вторым хлебом. Но в русской армии начала 20 века дело с этим привычным корнеплодом обстояло совсем не так. Картофель только начинал входить в рацион солдатского питания. Земляное яблоко, как поначалу заморский корнеплод называли в России, долгое время не использовалось в пищу как самостоятельное блюдо. Зато входило во всевозможные похлебки, придавая им особую однородность и сливочный цвет. Одним из таких блюд был картофельный суп. Готовили его согласно уставным нормам. На 10 едоков брали ведро воды, заливали в котел, бросали туда 2 килограмма мяса, говядины или свинины и варили до полуготовности. Затем отмеряли пол ведра картошки, мыли, чистили, резали и складывали в мясной бульон. Снова томили на огне до тех пор, пока картофель не становился мягким. Тогда уже в варево высыпали полстакана просеянной муки, долго и тщательно перемешивали, туда же добавляли 10 стаканов овсяной или перловой крупы, если под рукой была зелень, лук, петрушка, укроп, сдабривали и рубленной зеленью. Суп получался сытным, густым и вкусным. В каждую солдатскую миску непременно попадал добрый кусок мяса и разваренная сочная гуща. Тогда, в 1914 году, русская дивизия под командованием генерала Лавра Корнилова, несмотря на большое численное преимущество врага, взяла штурмом Сбора. Эта победа открыла русской армии дорогу на Венгрию, вдохновила бойцов на новые сражения. Генерал Корнилов всегда особо заботился о своих солдатах. Вместе с ними храбро шел в бой, за одним столом отмечал славные победы и в честь взятия Сбора отобедал командир вместе со своими корниловцами. Беседовали служивые с военачальником, ели суп из земляных яблок, нахваливали европейский овощ и думали.
0: Война войной, а обед по распорядку.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
5: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».
6: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ль на зиму дров. Не волнуйся.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Жукова. Известно, что маршал Победы был четырежды Героем Советского Союза. Вот и на этой медали, на военной форме Георгия Константиновича, отчетливо видны четыре золотые звезды. Но это ошибка. Мундир, в котором изображен Жуков, однобортный со стоячим воротником, отменили еще в апреле 1945-го. На тот момент прославленный полководец был только дважды героем. Еще две звезды он получил намного позже. Досадное несоответствие, но оно нисколько не умаляет значимости боевой награды.
3: Медаль вручается от имени и по поручению президента Российской Федерации за проявленные в боевых действиях при защите Родины и государственных интересов страны мужество и отвагу.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, механик-водитель танка сержант Найдан Иванов первым обнаружил боевой расчет и живую силу противника. Военнослужащий незамедлительно выдал целеуказание командиру и наводчику-оператору для уничтожения цели, а затем вывел бронемашину из сектора обстрела. За отвагу, самоотверженность при исполнении воинского долга Найдан Иванов был награжден медалью Жукова.
0: От слов к делу. Военные училища России.
4: С нами Бог и Андреевский флаг. Ей не случайно дали имя Василиса. В семье ждали мальчика. Хотели назвать в честь знаменитого родственника Василием. Даже рожать Евгения Артуровна Чапаева поехала в Чебоксары, в далекий край своих предков. Однако на свет появилась девочка, праправнучка легендарного комдива Чапая. Вскоре она уже училась в Московском объединенном морском корпусе имени героев Севастополя. В свои 9 лет Василиса Чапаева стала самым юным вице-матросом первой статьи на всем российском флоте.
0: От слов к делу.
4: Программа обучения, кстати, довольно-таки сложная. Летняя практика – 30 дней. Обязательный выход самых подготовленных ребят в поход на шлюпках по Москве-реке до Волги, а также выезд в воинскую часть с освоением программы спецназа ГРУ. В то же время младшие классы осваивают просторы рек Карелии и курсы молодого бойца на различных полевых выходах. Кроме этого, в корпусе есть еще и специальные предметы. Морская начальная подготовка и техническое устройство боевых кораблей. Впереди воспитанников ждет почетное звание юнга и служба в составе военно-морского флота.
0: От слов к делу.
4: С нами Бог и Андреевский флаг.
0: Московский объединенный морской корпус имени героев Севастополя.
1: Радио «Звезда». Слова особого назначения.
5: Богатырка, Фрунзевка. Догадываетесь, о каком армейском головном уборе идет речь? Нет? А ведь вы его прекрасно знаете. Только под другим названием. Буденовка. Вот сразу и картинка в голове нарисовалась, правда? Колпак из сукна защитного цвета. Буденовка чем-то напоминала шелом с бармицей. Часть доспехов былинных русских богатырей. Отсюда и первое название – «Богатырка». Сзади на затыльник с удлиненными концами. В сильный мороз их можно застегивать на подбородке. Спереди – овальный козырек, а над ним – пятиконечная звезда. Ее цвет отличался в зависимости от рода войск. В пехоте носили малиновую звезду на шлеме. В кавалерии – синюю, в артиллерии – оранжевую. Летчики – голубую, а пограничники носили звезду зеленого цвета. По одной из версий, символ красноармейцев «Буденовка» появилась еще при царе. Ее придумал известный художник Виктор Васнецов. В числе другой формы, пошитой в 1915 году специально для будущего парада Победы в Первой мировой войне. Парада, как и самой Победы, не случилось. И буденовки несколько лет пылились на армейских складах в Петрограде, пока не пригодились зарождающейся рабоче-крестьянской Красной армии. Первой частью, одетой по новому образцу, стал Иваново-Вознесенский красногвардейский отряд. Он воевал на Восточном фронте под командованием Михаила Фрунзе. Так у головного убора появилось новое прозвище – Фрунзевка. Вскоре был придуман зимний вариант Фрунзевки, более остроконечный по форме. Этот шлем и назвали Буденовкой по имени дивизии Семена Михайловича Буденова, в которой этот головной убор впервые и появился. Под этим именем Буденовка верой и правдой служила нашей армии до самой зимней войны, когда суровые финские морозы показали, от холода головной убор защищает очень слабо. Последняя фотография солдатов Буденовки датируется 1943 годом. Историческая закономерность. Конницу вытеснили танки, и примерно в то же время Буденовку сменили шапки-ушанки. Так ушел в историю легендарный красноармейский колпак, который помогал нашим бойцам победить врага. Ну или на худой конец околпачить. Буденовка. Слово особого назначения.
6: Радиозвезда.
7: Заказана погода нам удачею самой, довольно футов нам под киль обещано, и небо поделилось с океаном синевой, но вызов брошен нам и шпаги скрещены. Не правда ли, морской хмельной невиданный простор,

хребты, благословен Великий океан. Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза, не сединой, а солью убеленные, скупая океанская огромная слеза, умоет наши лица просветленные.

0: хребты, благословен великий океан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан.
1: Радио «Звезда» — это новости армии и флота России и мира.
2: Военнослужащие, инженер-трапанцы,
3: страны Евросоюза объявили.
1: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
4: 1340.
5: Время отправления поезда.
6: 5 ударов.
7: Какие тайны скрываются в
1: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
8: Важно отметить.
1: Научно-популярная и художественная литература.
9: События, происходившие в жизни.
10: Пишешь. Прими собрание пестрых глав.
1: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости потребительского рынка. Российский рубль с начала апреля укрепился к доллару на 12% и занял первое место в мире по динамике роста, пишет Bloomberg. Курс опустился в мае до уровня в 72 рубля за доллар, максимум с февраля 2023 года. Укреплению способствовали рост нефтяных цен на Ближнем Востоке, приток валюты, снижение импорта и высокая ключевая ставка в 14,5%. По словам экспертов, сейчас в России сложились идеальные условия для дальнейшего укрепления рубля. В Минздраве предложили пересмотреть возрастные границы молодежи. Главный гериатр ведомства Ольга Ткачева назвала 39-летних молодежью с биологической точки зрения. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал рациональной идею поднять планку до 40 лет. Смещение возраста молодежи за 30 десяток и дальше – это уже современная реальность, считает руководитель проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Чесноков.
2: Опять-таки, как еще толковать это все понятие? Ну, если это меры поддержки для молодых семей, да пусть они будут побольше, а то иначе получается там 30 лет исполнилось, и все, меры поддержки закончились. Главное здесь то, что увеличивается ли возраст вступления в брак, увеличивается ли возраст рождения первого ребенка. То есть вот показатели важные для демографии. Повлияло сильно повышение статуса высшего образования. Как большая ценность для современного человека, он заставляет откладывать все остальные дела, но потом...
1: Согласно федеральному закону, сейчас к молодежи относятся люди от 14 до 35 лет. В то же самое время по классификации Всемирной организации здравоохранения молодежью считаются люди до 44 лет. Продажи черной икры в России в январе-апреле сократились на 22% в натуральном выражении. Потребители переориентируются на более доступные аналоги. Продажи красной икры выросли на 73% благодаря увеличению вылова горбуши. Россия в марте закупила обуви из Соединенных Штатов на 2 миллиона долларов. Этот показатель является максимальным с 2002 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы. Россия по итогам марта заняла 9-ю строчку в списке крупнейших покупателей обуви из Соединенных Штатов. На первых 3 местах расположились Канада, Вьетнам и Британия. И правительство Таиланда одобрило сокращение безвизового пребывания с 60 до 30 дней для граждан более 90 стран, включая Россию. Окончательное решение примет комитет по визовой политике. Глава МИДа королевства считает, что месяца достаточно для туризма. Это были новости потребительского рынка. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Дядь. Дяденька. Дядюшка. Спит.
1: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
2: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: 1995 год. Москва. Очередной экзамен в одном из столичных университетов.
2: Ну-с, молодой человек, поведайте нам, что вы знаете о Хемингуэе.
3: Опубликовал 7 романов, 6 сборников рассказов. Это все при жизни.
2: Так, хорошо. Воевал?
3: Кто?
2: Ну, не я же. Хемингуэй.
3: Он, кажется, был военным корреспондентом. Звание не припомню.
2: А я подскажу. Такое звание было у Че Гевары.
3: Ага, команданте. А что, Хемингуэй тоже команданте?
2: Почти. Вы пораскиньте мозгами-то. Чин команданте. Какому званию соответствует, а? В России, например.
3: Не знаю.
2: Майор. О, горе вы мое луковое.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Майор.
4: Профессори прав. Эрнест Хемингуэй действительно дослужился до майора. И не он один. Это если брать только писателей. Вот вам очередной пример. Автор «Маленького принца» Антуан де Сент-Экзюпери тоже майор. Участвовал во Второй мировой войне в качестве пилота. Кто еще? Поэт-шестидесятник Борис Слуцкий. Фронтовик, между прочим. На передовой был тяжело ранен и в 1946 году уволен из армии в звании майора.
0: По случаю присвоения.
4: Слово это немецко-латинское. В буквальном переводе «больший», «старший», «высший». Очень точно сказано, потому что майор – первое воинское звание старших офицеров. Выше капитана, ниже подполковника. На погоне одна большая звезда. Не две, не три, одна. Изначально майор был помощником командира полка. Нес прямую ответственность за караул, а также за питание конного и личного состава. Когда полки разделили на батальоны, то командиром этого самого батальона становился, как правило, именно майор.
0: История воинских званий.
4: Майорами были многие известные люди. А дослужиться до такого воинского звания, ох, как непросто. Даже ой-ой-ой, как тяжело. К примеру, автор повести «Чарли и шоколадная фабрика» британский писатель Роальд Даль. В годы Второй мировой он получил чин майора. Молодец. Но нам ближе наши герои. Тот же кинематографический «Майор Вихрь», снятый по одноименному роману Юлиана Семенова. Правда, реальный прототип советского разведчика во время войны был в звании всего лишь капитана.
0: Майор. По случаю присвоения.
5: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
6: Вольные матросы. Из воспоминаний участника Крымской войны 1853-56 годов генерал-майора Ивана Вознесенского. Восхищен мужеством и героизмом защитников Севастополя, особливо вольных матросов. Казалось бы, простые ополченцы, мещане и разночинцы. Но видеть надобно было, как эти воины смело идут в атаку, в полный рост, и громогласное «Ура!» раздается над бастионами. Вольные матросы. Во время войны призывались в действующую армию как ополченцы. Мещане, вольноотпущенные, разночинцы, представители флотских общин и специальных морских цехов Российской империи. Первое подразделение было сформировано в 1834 году. Основные специальности вольных матросов – морсовой или матрос возле паруса, лотовой или дежурный при якоре, рулевой. Общая численность – 1600 человек в составе Черноморского флота. Еще 1000 служила на Балтике. Основным отличием от формы моряков регулярного флота было то, что на пуговицах ополченцев не было якорей. Во время Крымской войны 1853-56 годов защитниками Севастополя стали 253 вольных матроса из города Никополь, что в Днепропетровской области. Они обороняли бастионы, ходили в штыковые атаки, подносили на передовую снаряды, совершали дерзкие вылазки в тыл врага. За храбрость в бою вольные матросы были награждены боевыми наградами. После Крымской войны в городе Никополь был открыт воинский мемориал. Братская могила защитников Севастополя. Рядом построили храм святого Иоанна Дамаскина в память отважных вольных матросов.
5: Личный состав.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Жизнь рыцаря. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка.
1: Ракетное вооружение.
0: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК.
2: Фамилия, конечно же, громкая. Непобедимый. Но не все так просто. Дед известного советского конструктора жил в деревне, еще при царе. Местные мужики часто выясняли отношения в кулачных боях. Становились друг напротив друга и дрались до крови. Кто выиграл, тот и прав. Правда, когда в стенку вставал тот самый дед, человек необыкновенной физической силы, то противная сторона тут же признавала свое поражение, даже не начиная борьбы. Поэтому деда и прозвали Непобедный. Отсюда и фамилия.
0: Оружейка.
1: Ракетное вооружение.
0: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК.
2: Внук Непобедного деда Сергей. В 1938-м он поступил в Московский краснознаменный механико-машиностроительный институт имени Баумана. Когда началась война, попросился на фронт. Не пустили. Будущие выпускники призыву не подлежали. Их отправили на оборонные предприятия. Так Сергей оказался в Ижевске и продолжил учебу на оружейном заводе. Его преподавателем стал легендарный создатель «Катюши» Юрий Победоносцев. Вот откуда у юноши любовь к ракетам. Они станут целью всей его жизни.
0: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК.
2: Его собственное конструкторское бюро. Новый ракетный комплекс разрабатывался несколько лет и вскоре был принят на вооружение. Но в 80-е годы Советский Союз и США подписали соглашение о взаимном разоружении. Невероятно, но факт. В список уничтожения ракетных комплексов с дальностью свыше 500 километров попала и новейшая АК. Как же так? Ведь ее радиус действия не превышал даже 400 км. Сергей Непобедимый делал все, чтобы сохранить свое детище. На самом высоком уровне доказывал значимость разработки для обороны страны. Не помогло. Только вдумайтесь, 360 ракет из

0: Искандеры, к примеру, до сих пор в строю. Но тогда непобедимый попросту не выдержал и подал в отставку.
1: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК. Оружейка.
2: Операции специальных подразделений.
3: К осени 1941 года фашистские войска, прорвав советские оборонительные рубежи, вышли к Ладожскому озеру. 8 сентября противник блокировал Ленинград с суши. Теперь транспортировка грузов в город осуществлялась только водным путем по Ладожскому озеру, под массированным огнем врага. С наступлением ледостава водные перевозки были прерваны. Городу грозил голод. Началась подготовка к строительству ледяной дороги через Ладогу. 15 ноября для разведки льда в направлении предполагаемой трассы был отправлен отряд специального назначения. В его состав входили 5 моряков Балтийского флота. Около полуночи группа вышла на лед. Моряки оценивали обстановку на месте.
4: Ну и погодка. Градусов 20 небось. Начало ноября, а лед уже встал.
5: Хорошо, еще снега нет. Легче идти будет. Ветрище только сильнее.
4: Ничего, глядишь, не сдует. Так, братцы, через каждую милю пробиваем лунку. Толщина льда будет разной. Ледостав только начался.
5: Свяжемся, значит, все тросом, если лед совсем тонкий станет. Где-то, может, и поползем. Да дистанцию держите.
3: Моряки двинулись в сторону восточного берега Шлиссельбургской губы. Пока лед был крепкий, шли друг от друга на расстоянии 10-15 шагов. Когда толщина льда достигла 10 сантиметров, моряки обвязались прочным пеньковым тросом. Продвигались осторожно, иногда ползком. Измеряли прочность и толщину льда. Определяли координаты. Наносили их на карту при свете ручного фонаря, прикрываясь брезентом. Неожиданно случилась беда.
4: Лейтенант, да что с тобой? Под ноги смотреть надо.
5: Нога! Зацепился за что-то. Темнотища.
4: Ну, торосы же здесь повсюду. Идти-то можешь?
5: По-моему, нет.
4: Ладно, ничего. На себе дотащим.
3: Почти 30 километров. Обмороженные, выбивающиеся из сил матросы несли на себе товарища. К 5 часам утра достигли восточного берега и доложили о выполнении задания. Было установлено, что состояние льда позволяет прокладывать ледовую трассу. Дорога была построена за 2 дня. Возведены мосты, настилы, посты связи, ремонтные пункты. Установлены зенитные батареи. Уже 20 ноября по ледяной дороге отправился конный обоз с мукой. А на следующий день пошли автомашины. Героями, трудившимися на ледяной дороге, стали воины всех родов войск, моряки Балтийского флота и Ладожской флотилии. Единственную дорогу, соединяющую Ленинград с Большой землей, жители блокадного города назвали «дорогой жизни».
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время. На радио «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
6: Мы говорим не что.

0: Нормы, а шторма. Слова выходят короткие и смачны. Ветра не ветры, сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты.
1: В море дома, на берегу в гостях.
2: Флотоводцы России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. С 19 по 21 мая в вооруженных силах Российской Федерации проводятся учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Привлечены ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Как сообщило Министерство обороны, планируются пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории нашей страны. Всего задействуют более 64 тысяч военнослужащих, около 8 тысяч единиц техники, в том числе 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Также отработают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожил замаскированные опорные пункты, позиции и скопления украинских боевиков в зоне проведения спецоперации в Харьковской области. Кабину «Града» укрепили особой броней, рассказал командир боевой машины с позывным «Карл».
2: Спасает, во-первых, личный состав, который находится в кабине боевой машины от вражеских ТПП и тому подобных. То есть, в первую очередь, это чтобы сберечь личный состав. Да, машина становится чуть потяжелее, но безопаснее. По пятибалльной шкале на 5. Расчет уже опытный. Слаженность расчета также имеется. То есть играет самую большую, в принципе, роль. Это слаженность. Все уже знают, в принципе, свои действия. То есть расчет обученный, расчет опытный. В приоритетах всегда у нас. Скорость, точность работы, качество работы. Чем мы больше нанесем урона по живой силе, по технике, соответственно, наша пехота продвинется быстрее, займет те позиции, которые нужны, и выполнит свою боевую задачу.
1: Подразделения группировки войск «Север» расширяют полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Наши войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Штурмовые подразделения российской армии начали осваивать новую тактику взаимодействия с беспилотниками и наземными роботизированными платформами. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Министерство обороны. Издание отмечает, что во время тренировок по новой методике дроны ведут разведку и корректируют огонь, а беспилотные комплексы с тяжелым вооружением поддерживают пехоту при атаке укрепленных позиций. Только после того, как огневые точки подавлены, роботы расчищают путь штурмовым группам. В атаку идут сами бойцы. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6.30 утра.
0: Рыцари круглого стола. Айвенго. Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Жизнь рыцаря. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
1: Область знаний.
3: Если говорить очень широкими мазками, в исторической среде Средневековье, скажем так, общепринято, но сейчас это оспаривается, разделяется на три периода. Раннее Средневековье, некоторые это называют поздней античностью, высокое Средневековье, когда наконец-то устоялись многие институты, когда уже началась эпоха крестовых походов и начали развиваться средневековые города, и позднее Средневековье, когда начинает уже, скажем так, приобретать все более активное влияние античная мысль, как раз и начинает появляться такое понятие, как Средневековье, как темные века, что вот до того момента, пока к нам не попали большинство многих античных текстов, это были темные века, на самом деле они ими не были. И мы сегодня поговорим про то, как стать рыцарем в высоком Средневековье. Если говорить про самые ранние вот именно времена высокого Средневековья, то есть, допустим, 1095 год, папа Урбан II сказал ту самую знаменитую фразу «Deus lo vult», потому что того хочет Господь. Огромное количество людей отправилось в паломничество, и, между прочим, часть из них в военное паломничество, то есть тогда уже появилась мысль о том, что путем войны можно спасти свою душу, отправилась именно на Святую Землю. И первый крестовый поход увенчался успехом. Если бы он не увенчался успехом, кто знает, как история бы повернулась, потому что, возможно, вы подумали, ну, видимо, Господь того все-таки не хочет. Deus не lo vult. И это начало, скажем так, огромную волну движения людей, которые начали отправляться на Святую Землю, но искали ее они буквально на ощупь. Карты тогда на тот момент представляли, скажем так, не то, что сейчас у нас есть дорожная карта какая-нибудь Москвы или других городов, когда ты можешь по ней очень легко ориентироваться. Тогда карта – это очень странная вещь, и она несла не обозначение, что вот отсюда до сюда ехать там 3 километра. Нет, она имела под собой религиозный смысл. В центре всего был Иерусалим, а дальше как бы думай как хочешь, как, соответственно, можно было отправиться. Люди буквально отправлялись на ощупь. И вот, если ты хочешь стать действительно рыцарем, ты имеешь возможность пойти в военное паломничество в Иерусалим. То есть ты можешь, например, прибиться как слуга к какому-нибудь уже существующему рыцарю. Это крайне рискованная деятельность на самом деле. Однако, если ты доберешься до Иерусалима, что уже чудо, ты останешься там живых во время войны с сарацинами, что второе чудо, и самое главное, ты вернешься назад живым, что третье чудо, и при этом, особенно если ты ушлый дядечка, который в Иерусалиме, например, смог взять землицы святой, и самое главное, ты когда шел в услужение рыцарю, ты с ним договор заключил, и когда ты еще и на святой земле смог сделать себе документы о том, что ты, например, зовут тебя Жан, который может смело после этого называться крестоносец, это уже невероятные возможности не только для рыцарской карьеры, но и для улучшения своей жизни. Ведь вернувшись назад на родину, ты приходишь к местному храму и говоришь: «Здравствуйте, я крестоносец, вот документы. Дорогие друзья, понимаете, я хочу передать вашему монастырю частичку благодати Святой Земли. Вот что у нас есть, пожалуйста, берите. И давайте мы все это нотариально оформим, что такой и такой-то человек принес нам самую настоящую святыню именно с Иерусалима». И тут что происходит? Напоминаю, Средневековье – это невероятно религиозное время. Это если сейчас мы имеем такую привилегию, можно сказать, разделять светское и духовное, как говорится, вот жизнь земная, вот жизнь вечная, то на тот момент они не то что не разделялись, это между ними была губка, которая друг друга впитывала. И человек, даже если он безродный, но он крестоносец, он вернулся на святую землю, да местные бароны будут стремиться, чтобы свою дочку отдать за него замуж. По той причине, что это он отдает берет свою дочь в чужую семью, и таким образом они роднятся. А значит, его благодать переходит и на его семью тоже. И таким образом человек, который смог выжить после путешествия на Святую Землю, мог стать частью привилегированного сообщества аристократии, а значит, он, а уж тем более его дети, могут стать рыцарями.
2: Жизнь рыцаря.
1: Область знаний.
3: Как мы уже сказали, с 12 века земля закончилась, которую можно раздавать за службу. И таким образом у нас начинает закрываться лавочка по тому, кто может становиться рыцарем. Как мы уже сказали, можно теперь стать рыцарем, только если ты родился в семье рыцаря. Однако лазейки все-таки были. Нам известны случаи, когда за определенные заслуги военные буквально слуг, которые служили рыцарю, королевским указом приравнивали к рыцарскому сословию. То есть они становились милитес. Это очень редкие подобные события, они начали становиться все реже и реже, однако они все-таки случались. Помимо того, что у нас рыцарь – это человек со своей землей, у нас были действительно буквально безземельные рыцари, которые были чуть ли не на правах крепостного. Там, скажем так, за нарушение определенных клятв и условий, можно сказать, контракта, с тебя могли и шпоры сорвать, и лишить рыцарского звания в этом плане, если уж совсем проще говорить. Так вот, продолжаем. Развитое средневековье, высокое средневековье – это времена, когда уже после эпохи викингов и крестовых походов города, скажем так, устаканили свое существование, начали огорожаться стенами, потому что это был самый лучший способ защитить себя именно от рейдерских атак, которые были в эпоху викингов, в эпоху вечные войны баронов друг с другом, потому что там все друг с другом не могли многие вещи поделить. И плюс еще особенности законодательства были такие, что если король умирает, это, скажем так, до того момента, пока новый король не взойдет на престол, и самое главное, пока он не подтвердит все указы своего предыдущего, предшественника, бароны очень любят выяснять друг с другом в отношениях, потому что это, по сути, время относительного беззакония. Но продолжим. Так вот, в эпоху, когда городская культура начала устаканиваться, города начали огораживать себя, и самое главное, требовать все больше независимости, ведь огороженный город – это буквально заявление независимости от феодала, на земле которого он находится, рыцарство становится, скажем так, потихоньку, особенно после крестовых походов, оно становится из, можно сказать, такой же, как викинги, банды головорезов, которые обожают войну, в него начинает проникать христианская мораль, а самое главное, начинает образовываться куртуазная культура, придворная культура, для того, чтобы себя, как рыцарей, людей привилегированного сословия, отделить от всех остальных. То есть рыцарь в этом плане, помимо того, что он, скажем так, ты воинского сословия, получил пояс, как бы все. Это было, скажем так, посвящение более будничное. В то время как в более поздние времена, в развитые средневековье, в это добавляется христианский смысл, и посвящение в рыцари надо было еще заслужить. Причем очень активно надо было заслужить. Ты не просто находишься внутри аристократической военной корпорации, а ты находишься в, скажем так, клубе крутых парней, внутри клуба крутых парней. Так вот, появляется рыцарская культура, появляются рыцарские романы. Рыцарские романы о благородном поведении рыцаря заказываются самими рыцарями и королями для того, чтобы они становились именно предметом того, к чему стоит равняться. Святой Георгий был прекрасным мужчиной благородный, который змея убил и боролся с язычеством. И ты будь. Этот прекрасный рыцарь, король Артур, был восхитительным, просто невероятно благородным, и ты будь. Помимо этого, религиозные деятели говорили о том, что рыцарь, он не грабитель, он не убийца, он в первую очередь воин Христов. И поэтому ты таким же будь. Ну и, соответственно, знаменитые рыцари как раз-таки тоже наставляли молодняк. И таким образом у нас образовывалась рыцарская культура. Конечно же, из-за того, что они были богаты, очень богаты, для них были все эти романы, для них была возможность писать самим песни. Как раз-таки множество поэтов средневековья, они рыцарского сословия. Они писали музыку, они писали стихи. Это классика европейской литературы. Помимо этого, были те самые турниры, которые изначально от войны вообще ничем не отличались, но в дальнейшем они все больше и больше обрастали куртуазией и пафосом. И это уже было даже не сколько воинское соревнование друг между другом, для того, чтобы пока войны нет, размяться и как бы... Ну да, бывает у нас на ранних турнирах много людей, скажем так, полегло. Еще в 13 веке происходили ситуации, когда эта культура только спаивалась по-нормальному в рыцарской среде. Там на турнире из-за неправильного обозначения регалий человека началась резня. Большинство рыцарей полегло. Просто вот из-за того, что, скажем так, неправильно обозначили регалии человека. То есть вот настолько сложно там это все было. Еще тот самый дух ультранасилия и все еще жил. Так вот, и здесь у нас уже рыцарь становится объектом, скажем так, концентрации воинской доблести, христианского милосердия, по крайней мере, стремится, и самое главное, культуры придворной.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Жизнь рыцаря. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
1: Область знаний.
3: Многие, вот бывает, меня спрашивают, вот, допустим, я крестьянин в 13 веке, я найду мертвого рыцаря где-нибудь в лесу, смогу ли я надеть на себя его доспехи и притвориться рыцарем, собственно, этим, так, чтобы меня не узнали? На что будет ответ на вопрос? Нет. Сравнение, конечно же, такое себе, однако я скажу. Вот представьте себе ситуацию. 90-е годы. Россия. Криминал. Вы простой человек с улицы, который никогда в тюрьме не сидел, из семьи инженера и учительницы по классу фортепиано. Скажите, найдя в лесу Мерседес 600 с расстрелянным там мужчиной в малиновом пиджаке, надев его, вы сможете притвориться им? Конечно же нет. Потому что, первое, вы не знаете, как носить доспехи. Замечательный пример того, как люди не понимают, а что за деталь доспехов перед ним находится. Это когда я работал в магазине по продаже доспехов вооружения, ко мне пришли итальянцы, они взяли деталь, которая является бедром именно от доспеха, и начали примерять его на грудь. Человек просто не знаком как раз именно как носить доспехи. Тут такая же ситуация. Нам известен стихотворное произведение 12 или 13 века, где человек, крестьянин, как раз найдя тело рыцаря мертвого, не знал, как снять доспехи, ничего лучше не придумал, как поджечь его, думая, что рыцарь сгорит, а он доспехи отряхнет и сможет их куда-нибудь деть. Так вот, нет, вы не сможете, вы не знаете, как снимать доспехи. Ладно, снять вы сможете. Как надевать их правильно? А самое главное, как в них двигаться, потому что рыцарь этому обучается с детства. Помимо этого, вы говорите буквально на другом языке. Потому что пока ты, деревенский парень, рос на подзатыльниках и брюкве, этот молодой человек, он жил на античных авторах, на трудах итальянцев, французов. Он обучался разговаривать тем темам, с которыми они разговаривают внутри своего круга. Его знакомили с такими же, как он, с детьми таких же, как он. То есть они будут обсуждать более серьезные, более высокие темы с совершенно другим языком. Вы этих тем обсуждения не знаете вообще. Вы не знаете политическую обстановку, которая есть в ваших землях. Вы не знаете, кому какие цвета принадлежат.

0: именно с точки зрения геральдики. Вы не знаете имен великих рыцарей, на которых все равняются. Помимо этого, нужно еще иметь навыки. Вы не знаете, как фехтовать мечом. Вы не знаете, как носить доспехи. Вы не знаете, как ездить на коне верхом. Вы не знаете, как обращаться к человеку старше вас, грубо говоря, по званию, точнее, по положению, и младше вас по положению. Вы не знаете, как общаться с такими людьми. Никакого шанса у простого деревенского парня в 13 веке просто при такой ситуации переодеться в рыцаря и стать им попросту не было.
1: Жизнь рыцаря. Область знаний.
0: Конечно, после того, как начала нарушаться монополия на войну по той причине, что, как мы уже сказали, в средние века война – это привилегия, но, как говорится, процитирую две видеоигры. Одна говорит, что война никогда не меняется, и в этом они правы, суть войны осталась одной и той же, но война изменилась, потому что нужно было больше народу для того, чтобы проводить более успешные кампании. И те самые рыцари благородные, нехотя, с отвращением начали брать простолюдин. Они начали брать их из определенных регионов, например, регион Брабант, где как раз жили буквально банды. Низовая демократия, власть свободных вооруженных мужчин, которых нанимали за деньги. Так вот, эти благородные мужи, да и не только мужи, но и интеллектуальная элита, будь то священники или, например, дамы, которые могли себе позволить обучение такое, они с отвращением смотрели на этих грязных брабансонов, а в дальнейшем и других ребят, таких как рутьеры, бриганты, это просто название определенных банд, грубо говоря, вооруженных людей, на них смотрели с отвращением, потому что эти грязные, безродные, кривозубые брюквоеды осмелились заниматься военным ремеслом. Это позор, это последние дни наступают. Только мы, воинское, благородное, рыцарское сословие, достойны войны. Даже интеллектуальная элита тех лет, когда они читали военные трактаты античности, того же самого Вегеция, потому что античный мир, Рим, это база, это самое лучшее, что может быть, они говорили, вот Вегеций во всем прав, кроме одного. Рим пал потому, что они набирали легионеров из простых мужиков. В них нет той храбрости, доблести и благородства, которое есть у нас, благородных шевалье, у тех, кто с голубой крови, а уж тем более тот, кто посвящен в рыцари, имеет привилегию носить пояс, шпоры и меч. Это Господь Бог вложил ему в руки меч для того, чтобы он мог заниматься воинским искусством. И война изменилась. Потребовалось, чтобы во время боевых конфликтов начали появляться именно наемники, которые воевали за звонкую монету. Не только по призыву, потому что нужно было на драку звать больше людей. Помимо этого, не будем забывать, города. Скажем так, зачем тебе нужно было становиться рыцарем, если ты, например, потомственный горожанин, то есть бюргер, он же буржуа, то есть тот, у которого есть в городе недвижимое имущество. Дело в том, что уже в 13 веке происходила такая ситуация, что некоторые горожане, не будучи знатными, они были богаче знатных людей. И помимо этого, хорошо, ты не рыцарь в плане сословия, однако, если ты горожанин, ты обязан, у нас есть множество законов по этому поводу, ты обязан иметь дома оружие. И даже заниматься с ним, для того, чтобы в случае чего отражать экзистенциальную угрозу для города. Начиная с того, что если у тебя, скажем так, маленькое недвижимое имущество, буквально там комнатушка 2 на 2 метра, ты должен иметь, ну там, лук и пару стрел, пару метательных копий, копье. А в дальнейшем, в зависимости от возвышения имущественного ценза, допустим, ты там мастер в гильдии, у тебя там целый дом свой есть, то ты одевался и одоспешивался, как рыцарь. И еще своих подопечных и детей одоспешивал, как рыцарь. Конечно же, ты был не так крут, как потомственный военный, которым этим занимается как с детства, а ты занимаешься этим постольку-поскольку, потому что законы того требуют. Но все равно. И при этом тебе не надо, скажем так, в случае вызова какого-нибудь ехать на карантен, то есть именно на вызов своего сюзерена на военную службу. В общем, стать рыцарем высокое средневековье можно, но теперь начинает появляться вопрос: а зачем?
1: Рассказывал популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. На Байкале перевернулась и затонула аэролодка «Север-750» с туристами. На борту находились 18 человек, спасены 13, пятеро погибли. Все пассажиры были внутри кубрика без спасательных жилетов, сообщил инспектор МЧС Николай Зайцев. Судно затонуло в 25 метрах от берега на глубину до 5 метров. Прогулка проходила вдоль берега у скалы Черепаха в Бурятии. Ведомство уточняет сейчас обстоятельства трагедии. Украинские власти вынуждены признать, что их боевой дрон был сбит над Эстонией, заявил министр обороны этой страны Хана Певкур. По данным Рейтера, беспилотный аппарат был сбит румынским истребителем. В свою очередь, Певкур подтвердил также, что разрешение на использование эстонского воздушного пространства есть только у союзников, а Украина его не запрашивала. При этом, стало известно, украинский министр уже принес извинения Эстонии. Сразу несколько совместных российско-китайских кинопроектов находятся в работе. Об этом информационной службе «Вести» рассказала министр культуры Ольга Любимова. Она находится в составе делегации, которая сопровождает Владимира Путина в его двухдневном визите в Китай.
3: Не так давно «Красный шелк» прошел в прокате, сейчас готовится «Черный шелк». Я даже слышал, что если все сложится, может и «Белый шелк» появится. Ну, посмотрим, тут не будем закадывать, мы тоже суеверные. Ну и на самом деле несколько исторических кинокартин, посвященных нашей совместной истории, уже находятся в производстве. Нам особенно важно, когда фильм получает статус совместного производства.
2: Ольга Любимова добавила, в ближайшее время стороны подпишут меморандум о дальнейшем взаимодействии в области кинематографа. Краснодарский краевой суд отменил решение 2007 года, которым авторство 23 песен группы «Ласковый май» установили за продюсером Андреем Разиным. Заявление музыканта оставили без рассмотрения. Ранее исключительные права на композиции «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер» признали за семьей Юрия Шатунова. В свою очередь Разин объявлен в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Международная федерация муай-тай вернула российским спортсменам право выступать с флагом и национальным гимном, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. В июне сборная в полном составе выступит на чемпионате мира в Малайзии. Ранее аналогичные ограничения сняли федерации дзюдо, самбо, бокса, плавания и гимнастики. Юниоры допущены к стартам по тяжелой атлетике, фехтованию и другим видам спорта. И коротко о погоде. В центре Москвы температура воздуха нагрелась до уровня в 31,1 градуса и побила рекорд 1979 года. Сейчас в столице плюс 30. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Премьера на радио «Звезда».
1: Дай 5. 5 удивительных фактов
5: о предметах и явлениях вокруг нас.
1: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Реклама.
7: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
8: 6+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о Луне.
0: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
2: На Луне есть вода. Миллиарды тонн льда в вечно затененных кратерах на полюсах. Но вода эта непростая. Она смешана с реголитом, метаном, аммиаком и ртутью. Пить ее нельзя, зато можно разложить на водород и кислород и использовать для ракетного топлива.
1: Факт второй.
2: Луна удаляется от нас. Каждый год спутник отодвигается от Земли на 4 сантиметра.
1: Факт третий.
2: На Луне есть кладбище космических кораблей. С 1950-х годов на Луну упало более 100 космических аппаратов. Самый ценный экспонат – советский луноход «2», который до сих пор стоит с поднятой антенной.
1: Факт четвертый.
2: Луна – осколок Земли. Гипотеза гигантского столкновения гласит, 4 миллиарда лет назад протопланета Тея врезалась в молодую Землю. Осколки смешались и образовали Луну. Поэтому состав нашего спутника практически идентичен земной мантии.
1: Факт пятый.
2: Гравитация Луны деформирует земную кору. Дважды в сутки, когда спутник Земли проходит над определенными разломами, давление нарастает, и случаются микроземлетрясения.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о Луне. Премьера на радио «Звезда».
3: Мы говорим не штормы, а шторма. Слова выходят короткие и смачные. Ветра, не ветры, сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты.
4: В море дома, на берегу в гостях.
5: Флотоводцы России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
6: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
7: Имя на карте.
8: Сасово. Памятник Эрнесту Хемингуэю. На востоке Рязанской области, на берегах реки Цна, расположился город Сасово. В общем-то, обычный провинциальный городок, известный разве что своим летным училищем гражданской авиации и, как это ни странно, экстравагантным памятником писателю Эрнесту Хемингуэю. Да-да, тому самому. Старик и море, по ком звонит колокол. Он расположился прямо при въезде в город на пятачке у придорожного кафе.
7: Имя на карте.
8: Это произведение искусства, конечно, заслуживает отдельного внимания. Огромный бетонный человек сидит на земле. Сидит на земле. Мощные плечи, руки с атлетическими бицепсами, широко раскинутые толстенные ноги. Размер ступней просто гигантский. Спросите, что здесь от писателя? Да внешность. Внешности правда соответствует. Зачесанные назад волосы, пристальный взгляд с прищуром, окладистая борода. Поразительно, какими дикими ветрами занесло памятник американскому писателю в рязанскую глубинку. Как-то одно с другим не вяжется. Где-то Америка и где Сасово.
7: Имя на карте.
8: Все началось в 60-х годах 20 века. Вождь кубинской революции Фидель Кастро договорился с лидерами СССР о том, чтобы в нашей стране обучались летному делу курсанты с острова Свободы. И молодых кубинцев направили в Сасовское летное училище. Говорят, кубинские парни сильно скучали вдали от родины. И чтобы хоть как-то развлечься, в свободное от занятий время будущие ассы занялись скульптурным делом. Это по одной версии. По другой – памятник действительно изготовили кубинские курсанты. Но не ради забавы, а по заданию партийного руководства училища для украшения рекреационной зоны авиагородка.
7: Имя на карте.
8: Несколько десятилетий памятник простоял. Точнее, просидел в парке отдыха. Но в начале 90-х годов изваяние обветшало, почву под ним подмыли дожди, и однажды бесхозная скульптура накренилась и сползла во враг. К счастью, среди местных жителей нашлись неравнодушные люди. Сталину Хэма спасли. Сасовский предприниматель, почитатель творчества писателя, организовал переезд и реставрацию статуи. Краном ее осторожно извлекли из оврага и торжественно переместили на другой конец города. На площадку рядом с придорожным кафе. Двухметровый каменный бородач быстро стал популярным. Проезжая мимо памятника, некоторые водители сигналят Хемингуэя. Приветствуют, как старого друга. Возле него фотографируются, назначают встречи, а кое-кто даже оставляет у памятника стаканчик с горячительным. В знак солидарности. Старина Хэм любил выпить. Сасово. Памятник Эрнесту Хемингуэю.
7: Имя на карте.
5: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Эту повесть иногда относят к жанру фантастики.
9: Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила.
5: Советская власть увидела в этом произведении сатиру. После обыска в квартире писателя это сочинение вполне могло исчезнуть в тайных архивах ОГПУ. Но в 60-е годы оно каким-то невероятным образом оказалось на Западе, где и было издано.
10: «Мы, управление дома, с ненавистью заговорил Швондер, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? Крикнул Филипп Филиппович.
5: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера
11: на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Приключения иностранцев в России.
2: Он приехал в загадочную дикую Московию, чтобы подороже продать свою шпагу, изворотливый ум и отвагу. Его называли еретиком, министром веселья и даже французским дебошаном. Проще говоря, транжирой, гулякой, мотом и горлодером. Однако этот человек стал фаворитом Петра Великого, опытным дипломатом и адмиралом. Позже русские историки признаются:
3: «Доколе будет существовать Россия, с именем Петра будет неразлучно имя Франца Лефорта».
2: В 1674 году, когда ему не исполнилось и 19 лет, он решил покинуть родную Женеву и отправиться в далекую Россию, где иностранцы, особенно военные, ценились особо. А Лефорт уже был офицером. Одна беда. Путешествие не задалось с самого начала. Московские бояре предложили юноше убираться во свояси. Молод еще воевать-то. И это несмотря на отменную выправку, богатырский рост и отличный послужной список иноземца. И вот тогда, чтобы остаться в России, Лефорт решает срочно жениться.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Это было красиво. Лефорт увозом похищает дочь генерала, и очень скоро родня девушки вынуждена была согласиться на этот брак. К чему позор и кривотолки? Лучше свадьба. Лефорт обосновался в немецкой слободе и уже в 1678 году стал офицером русской армии в чине капитана. Киевский гарнизон. Два неудачных крымских похода. Несколько боевых ранений. Звание полковника. И это все? Ради этого он переехал в Московию? Нет, конечно. Так что же дальше? Помог случай. Когда молодой Петр и его сестра Софья начали делить российский престол, Лефорт сделал правильный выбор. Перешел на сторону Петра и вскоре стал его фаворитом. «Любые прихоти за ваши деньги». Так поступал Франц Лефорт. «Царю нужны потешные полки? Сформируем, построим, обучим. Желаете лучше в Европе маскарад? Выписываем из Франции опытного фейерверкера. Спину ломит государю? Аглицкого медика сюда и немедля. Царское золото – лучшее средство от хандры». Каждый день Лефорт отправлял в Европу десятки заманчивых предложений.
4: «По милости Божьей, мы живем под таким правлением, которое никогда не бывало более милостиво к иноземцам».
2: Немецкое платье с иголочки.

0: Смелость, отвага на поле боя – таким был Лефорт в сражениях. Его боялись и уважали, любили и ненавидели.
1: Приключения иностранцев в России.
0: Однажды Лефорт упал с лошади и сильно ушибся о камень. Из-за этого в правом боку у него образовалась опухоль, которая, скорее всего, впоследствии стала злокачественной. В 1699 году Франц Лефорт неожиданно скончался от неизвестной болезни. Ему было 43 года. На мраморной надгробной доске Лефорта Петр распорядился вырезать слова.
2: «На опасной высоте придворного счастья стоял непоколебимо».
0: Москва. Район Лефортово. Лефортовский парк. Лефортовская набережная. Лефортовский переулок. Лефортовский рынок. Лефортовский мост. Лефортовская тюрьма.
3: Пока Москва остается Москвой, не было бы в ней иностранца, который пользовался бы таким могуществом. Он приобрел бы большее состояние и славу, если бы не оставался великодушным слугой своего народа.
0: Так говорили современники о человеке, который приехал в Россию лишь на время, но решил остаться здесь навсегда. Франц Лефорт.
1: Приключения иностранцев в России. Всемирная энциклопедия еды.
4: Порой кажется, что весь мир разделился на два лагеря: любителей брюссельской капусты и ее ненавистников. Последние настаивают на том, что эти милые ярко-зеленые качанчики безбожно горчат. Это верно. Овощ имеет в составе фенилтиокарбамид. Это соединение придает характерную горчинку брюссельской капусте. Кстати, не только ей, а еще, например, брокколи или грейпфруту. Интересно другое. Не все люди обладают геном, который позволяет различать это химическое вещество. Таких ученые называют недегустаторы. Если же вы, наоборот, относитесь к дегустаторам и с детства избегаете горьковатых продуктов, то можно попробовать капустку отварить или приготовить на пару, так как при жарке горечь проявляется больше. А есть ее все-таки стоит. Она богата легко усваиваемым белком, железом, содержит витамин А и клетчатку, которая улучшает пищеварение. Оправдывает ли брюссельская капуста свое название? По некоторым данным, растение впервые появилось близ Брюсселя. Его вывели бельгийские садоводы. Земли им не хватало, и капусту буквально заставили расти вверх. Так над грядками поднялись небольшие капустные леса. Культура действительно выглядит как дерево, стебель, увешанный качанчиками. Венчают растения листья. Их в пищу не употребляют. В Россию этот вид капусты попал только в 19 веке. Но из-за климата выращивать ее было слишком хлопотно. Да и сейчас брюссельскую можно встретить на наших огородах в ограниченном количестве.
1: Всемирная энциклопедия еды.
5: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти – исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Армения не намерена вносить напряженность в отношения с Россией, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян. По его словам, страны-партнеры с многочисленными связями готовы развивать сотрудничество через конструктивный диалог. Проблемы существуют, но решаются переговорами. Ранее, напомню, Владимир Путин предложил Еревану выбрать между Евросоюзом и Евразийским союзом, допустив своего рода мягкий развод через народный референдум. Этот вопрос теперь обсудят на будущем саммите объединения в Астане. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 651 беспилотник ВСУ и 5 управляемых авиабомб, сообщили в Министерстве обороны России. Ответным ударом в зоне спецоперации поражены склады боеприпасов, цеха сборки дальнобойных дронов противника, пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Накануне уничтожили 265 дронов. В северной части Черного моря также был ликвидирован безэкипажный катер ВСУ. Вспышка Эбола в Демократической Республике Конго не затрагивает популярные у россиян туристические маршруты, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Эксперты указывают, Конго не является востребованным направлением. Российские путешественники предпочитают Руанду и Уганду с лучшей инфраструктурой. Всемирная организация здравоохранения сейчас принимает меры по локализации инфекции, а массовые туры из России не проходят через опасные районы. Оснований для отмены поездок нет. Туроператоры при этом следят за ситуацией и рекомендациями международных учреждений. В Тульской области стартовал Всероссийский съезд учителей физической культуры. Он объединил 600 педагогов со всей страны, а также сотрудников спортивных федераций, олимпийских чемпионов, ведущих экспертов в области образования и спорта. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал работу учителей физкультуры интересной и одновременно сложной.
2: Сегодня подпишем соглашение о единой школьной спортивной лиге. Пора было упорядочить тоже этот вопрос, потому что клубы созданы почти во всех школах, охват очень большой, но единого координационного центра нет. И тут мы только вместе можем действовать, два министерства по смежной теме. Потому что вопрос и предмет один. Это физическое воспитание, физическая культура, спорт и здоровье детей.
1: Всероссийский съезд учителей физкультуры проводится по поручению президента, продлится до 22 числа. И коротко о погоде. В центре Москвы температура воздуха нагрелась до уровня в 31,1 градуса и побила рекорд 1979 года. Сейчас в столице уже плюс 28. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Мы говорим не штормы, а шторма. Слова выходят короткие и смачные. Ветра, не ветры, сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты.
4: В море дома, на берегу в гостях.
0: Флотоводцы России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замекают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Мы говорим не «штормы», а «шторма». Слова выходят короткие и смачные. Ветра, не ветры, сводят нас с ума, из палуб выкорчевывая мачты.
5: Сегодня мы будем говорить о знаменитых флотоводцах России.
7: В море дома, на берегу в гостях.
5: Эти слова принадлежат вице-адмиралу Степану Макарову, автору теории живучести и непотопляемости кораблей, изобретателю семафорной азбуки, исследователю Мирового океана и обширных полярных территорий. Любимец флота, отважный, порядочный офицер. Его уважали все, и свои, и враги. Особенно ценились в Макарове слово чести и отчаянная неустрашимость.
8: История в письмах и воспоминаниях.
9: Из письма вице-адмирала Степана Осиповича Макарова сыну Вадиму накануне сражения. Ночь 31 марта 1904 года, Порт-Артур. Запомни на всю жизнь. На женщин никогда нельзя перекладывать тяготы нашей мужской доли. Иной болван и трус может заявиться домой, чуть ли не в слезах, и супруге своей с порога. Вот, на войну посылают вроде. Стоит ли? Что скажет тут любящая мать, жена, сестра? Ни за что погибнешь. Ты у нас один. Отклонись уж как-нибудь. Но по-женски понятно, что с них взять. Но настоящий мужчина должен явиться домой бодрым и сказать: «Ну, дорогая, собирай меня в дорогу. Тут на границе веселое дело предстоит». Она поплачет, соберет тебя и успокоится, положившись на волю Божью. «Обнимаю тебя, сынок. Учись старательно. Помогай маме и сестре. Бога бойтесь, царю служите. Твой Макаров-старший».
4: Исторические заметки.
5: Сегодня именем адмирала Макарова названы многие учебные заведения нашей страны, в том числе Тихоокеанский военно-морской институт во Владивостоке и Государственный университет морского и речного флота в Санкт-Петербурге. О том, как начиналась военная карьера этого удивительного человека, расскажем прямо сейчас.
8: Служивые люди. Воинские династии России.
10: Степан Осипович Макаров. Едва ли не единственный русский адмирал, который не был дворянином по рождению. Его отец, отставной штабс-капитан, получил титул за выслугу, когда Степану было 8 лет. В том, что его сыновья, а их было трое, станут офицерами, Макаров-старший не сомневался. Мальчиков с детства интересовало все, что было связано с военным делом. Первенец, Иван, поступил в мореходное училище в Петербурге. Младшие, Степан и Яков, отправились в Николаевск-на-Амуре, где были зачислены в местную навигацкую школу. К науке будущий адмирал проявлял самый живой интерес и даже расстраивался, когда преподаватели отменяли уроки. В дневнике кадета Степана Макарова есть такая запись: «Главное зло в нашем училище – то, что учителя, выбранные из офицеров, оставшихся зимовать в Николаевске, никогда не приходят в класс». Гардемарин, мичман, лейтенант. Макаров быстро движется по карьерной лестнице и в 48 лет надевает погоны вице-адмирала. За плечами кругосветное плавание и русско-турецкая война, где впервые в истории российский флот применил самоходные мины, торпеды. Группа небольших катеров атаковала неприятельские корабли в районе Батума. Операцией командовал Степан Макаров. В мирное время деятельный адмирал тоже не давал себе покоя. В 1901 году в качестве капитана первого российского ледокола он совершил путешествие к земле Франца Иосифа на Северном полюсе. Именно ему принадлежала идея оборудовать корабли герметичными переборками, чтобы при повреждении одного или даже нескольких отсеков судно сохраняло плавучесть. Семафорная азбука, создание новых бронебойных снарядов, оснащение кораблей радиосвязью – все это заслуги Макарова. Адмирал спешил. Он понимал, что императорский флот недостаточно подготовлен к будущей войне. А в том, что она случится в самое ближайшее время, Степан Осипович не сомневался. 9 февраля 1904 года японцы атаковали нашу эскадру на рейде Порт-Артура. Макарова переводят из Кронштадта на Дальний Восток. Адмирал активно принимается за дело. Оборону крепости усилить. В море нападения не ждать, бить первыми. Главное – это разведка и точный расчет. Трагедия случилась 31 марта. Броненосец Петропавловск, на котором находился Макаров, подорвался на мине. Командующий Тихоокеанским флотом погиб. Сын Степана Осиповича, Вадим, тоже стал моряком. В годы гражданской войны воевал на стороне Колчака. В 20-х эмигрировал в Соединенные Штаты. Там он создал общество офицеров российского императорского флота в Америке. При этом уникальные документы и письма отправил в Ленинскую библиотеку, где они хранятся и по сей день.
8: Служивые люди Макаровы. Воинские династии России.
5: Сегодня на главной площади Кронштадта можно увидеть величественный памятник. С высокого постамента, на котором выбита позолоченная надпись «Помни войну», смотрит в сторону моря широкоплечий адмирал, вытянув руку вперед. Это памятник Степану Макарову, установленный в 1913 году. Пьедесталом ему послужила гранитная скала, которую подняли со дна Выборгского залива. Примечательно, что веком ранее эту самую скалу везла огромная баржа для памятника императору Павлу I. Не довезла, не выдержала веса, затонула. Вот такая удивительная история. Предназначался памятный камень одному человеку, а поставили другому.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Весной 2016 года в состав Черноморского флота вошел новый фрегат. Корабль назвали в честь последнего морского министра Российской империи.
8: «Арсенал» — оружие, которое защищает Россию. Раздел
11: «Военно-морское вооружение и военная техника».
8: Классификация.
11: Головной корабль проекта 11-356-РМ.
8: Название.
11: Многоцелевой фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».
12: Фрегат «Адмирал Григорович» предназначен для уничтожения подводных, надводных и воздушных целей противника. Водоизмещение 3620 тонн. Экипаж 180 человек. На вооружении фрегата 8 вертикальных пусковых ракетных установок «Калибр НК», способных поражать любые цели на расстоянии до 300 километров. Уникальный корабельный зенитно-ракетный артиллерийский комплекс «Палаш» обеспечивает оборону фрегата от высокоточного оружия, включая противокорабельные ракеты. Для борьбы с подводными лодками российский боевой корабль оснащен 2 торпедными аппаратами калибра 533 мм и 1 реактивной бомбометной установкой. Для стрельбы по воздушным и морским целям на фрегате «Адмирал Григорович» установлен новейший артиллерийский комплекс А-190 калибра 100 мм. На сегодняшний день это самая скорострельная морская пушка в мире. При двусторонней подаче боеприпасов А-190 производит 80 выстрелов в минуту и обеспечивает эффективную дальность стрельбы на расстоянии около 20 километров. На палубе фрегата оборудован ангар и взлетно-посадочная площадка для противолодочных вертолетов К-27 или К-31.
11: Многоцелевой фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».
8: «Арсенал». Оружие, которое вас защищает.
13: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
14: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о знаменитых флотоводцах России. Предлагаю вашему вниманию один очень любопытный исторический документ. Это письмо генерал-фельдмаршала Григория Потемкина Екатерине II о победе русского флота над турецкой эскадрой в Керченском сражении. Лето 1790 года.
17: С Викторией, матушка императрица, бой был жесток и для нас славен. Тем паче, что и жарко, и порядочно контр-адмирал Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя сильнее. Разбил он его сильно и гнал до самой ночи. Кавалер Ушаков отличных достоинств. Я уверен, что из него выйдет великий морской предводитель.
5: Каков молодец! Князь Григорий Потемкин-Таврический всегда внимательно наблюдал за молодыми офицерами и особенно выделял именно Ушакова. К тому же побеждать чужими руками было намного легче, чем своими собственными. Зато докладывать Екатерине II о якобы личных и постоянных викториях всегда сподручнее. Но тут Потемкин не прогадал. Ушаков выиграл 43 битвы, не проиграл ни одного сражения, не имел ни одного подчиненного, попавшего в плен, и не потерял ни одного корабля. Что ж, о громких победах прославленного русского флотоводца известно все или почти все. А вот о его детстве информации крайне мало. Мы собирали ее буквально по крупицам. И вот что у нас получилось.
18: Адмиралы русского флота. Федор Ушаков.
19: Он родился в 1745 году в небогатой дворянской семье. Отец — сержант лейб-гвардии Преображенского полка в отставке. Человек строгих правил. С малолетства приучал своих детей к тяжелому физическому труду.
20: И что ты, батюшка, супруг мой разлюбезный, заставляешь Федора траву косить? Не дворянское дело-то.
21: Молчи, жена! Лучше молчи, Параскева. А что дворянское? Царь наш Петр Алексеевич сам, своими руками, все-все делать умел и нас научил. Теперь моя очередь учительствовать. Вот что наш Федька не умеет? Топором овладел, столярничать привык, грамоте обучен, с лошади управляется, считать научился, стрелять. Так это дело от практики и опыта зависит. Что еще надо-то? Пора, Феде, на государев счет идти. Хорошо бы к преображенцам повоевал бы.
20: Не надо ему войн. Пусть служит по гражданской части.
19: Параскева. Так звали маму Федора Ушакова. Женщина редких достоинств и глубокого ума. Она как могла оберегала своих трех сыновей.
21: Эк ты, будто царица приказы отменяешь. Да кто из истинных дворян променяет военную службу на бумагоморание, да откажется от ратных дел?
20: Сейчас узнаем. Феденька, милый, подойди. Ты кем хочешь стать?
21: Погоди, мать, не твое дело спрашивать про такое. А ну, сын, отвечай отцу как на духу. В преображенцы хочешь пойти? Или в монахи?
0: Не, батя, я бы во флот пошел.
20: Господи, сынок, да кто ж тебя надоумил сему?
0: Волга, я, матушка, быстрее всех плоты вязать научилась. Плавать и под водой сидеть дольше всех с камышиной. Грибу без устали, так что...
21: А я вот тебе сейчас уши-то надеру, и будет тебе флот. Не бывать этому! Уйди с глаз долой! Побежал! Шелемец!
20: Ты не сердись, отец! Знаешь, как Федю все наши деревенские мальчишки именуют?
21: Ну и как же?
20: Марианин! Он и вправду в воде души не чает.
18: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота.
19: Он родился в селе Бурнаково Ярославской провинции Романовского уезда. Домов мало, народу не густо, все про всех знают. На одной окраине чихнул, а с другой тебе будь здоров, скажут.
1: Будь здоров!
22: Смотрите, Ушаков мало идет. Скажи-ка, Федор, а это правда, что ты марянином хочешь стать?
0: Да, хочу быть матросом.
22: А где же ты море тут нашел? Может, оно тебе приснилось?
0: Я на карте могу показать.
22: Да на карте любой дурак покажет.
0: Да ну тебя, надоел.
19: Над ним постоянно подшучивали. И дети, и взрослые. Мол, не бывать тебе моряком никогда. До наших дней дошел едва ли не исторический анекдот. Однажды будущий адмирал повстречал пожилого местного охотника.
23: Эй, Федька, подь сюда.
0: Я здесь, дяденька. Помочь всем или сбегать куда?
23: Ты погоди, я сегодня иду на медведя. Хочешь со мной? Или ты опять на Волгу бежишь кораблики пускать?
0: На медведя? А с чего бы не пойти, дяденька? Пойду, только с одним условием.
23: Это с каким же?
0: Если я повстречаю его на воде.
23: Ах ты, шутник! Стой, куда? Вот же резвый мальчонка. Да, не зря народ глаголит. Будет Федька морянином. Ей-богу будет. Вот тебе крест.
19: Маленький Федор и вправду никогда не видел моря. Он о нем мечтал. Представлял себе огромные волны, белоснежные парусники, морские походы и кругосветные путешествия. По вечерам мальчик делал для себя небольшие деревянные кораблики, да так искусно, что в дом Ушаковых приходила чуть ли не вся деревня посмотреть на творчество юного рукодельника.
24: Глянь-ка, Осип, как он аккуратно весла сделал. Маленькие, но одно к одному, как настоящие.
23: Да, плотником парень будет.
24: Сам ты плотник. Мастер по дереву растет. Уж поверь моему опыту.
19: Не угадали. В 16 лет Федор Ушаков поступил в морской шляхетский кадетский корпус.
18: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота.
16: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Ушаков подал в отставку в 1807 году. После многочисленных побед на море над турками и французами роль флотских военачальников стала вдруг не столь значимой. Уже несколько лет шли наполеоновские войны. Основные боевые действия велись на суше, и про Федора Федоровича стали потихоньку забывать, а потом и вовсе смещать с высоких командных должностей. Он это почувствовал, когда его неожиданно назначили командующим Балтийским грибным флотом, а затем начальником флотских команд в Петербурге. И это боевого-то адмирала. Ушакову на тот момент было 62, и он решил уйти. Поселился Федор Федорович в селе Алексеевка Темниковского уезда Тамбовской губернии. Рядом был монастырь. Жил Ушаков тихо и спокойно, часто молился. Когда началась Отечественная война 1812 года, на губернском собрании дворянства адмирала в отставке избрали начальником внутреннего ополчения. Но сил у флотоводца на еще один подвиг не осталось, и от предложенной должности он вежливо отказался. В 2001 году адмирал Ушаков, единственный из воинов-моряков, был канонизирован Русской Православной Церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархий. А еще через пару лет архиерейский собор причислил прославленного адмирала к общецерковным святым в лике праведных.
8: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Президент России Владимир Путин только что прибыл в Китай с двухдневным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию договора о добрососедстве и сотрудничестве. Глава государства проведет переговоры в узком и широком составе, обсудит с главой Китая мировые проблемы. Делегацию сопровождают 5 вице-премьеров, 8 министров, представители администрации и бизнеса. Стороны укрепляют стратегическое партнерство. Визит подтверждает высокий уровень двусторонних отношений. В Тульской области стартовал Всероссийский съезд учителей физической культуры. Он объединил 600 педагогов со всей страны, а также сотрудников спортивных федераций, олимпийских чемпионов, ведущих экспертов в области образования и спорта. Участников съезда поприветствовал министр просвещения Сергей Кравцов.
2: Самая главная задача нашего обсуждения, чтобы мы еще раз сказали о важности спорта, здорового образа жизни. А учитель физкультуры здесь играет огромную роль. Я, дорогие друзья, дорогие коллеги, учителя физической культуры, хочу вас поблагодарить вообще за то, что вы рядом со школьниками, с детьми и фактически являетесь проводником очень важных смыслов.
1: Всероссийский съезд учителей физкультуры проводится по поручению президента и продлится до 22 мая. Последние звонки начались в московских школах. Мероприятия продлятся до конца мая. Дату и формат каждая школа определяет самостоятельно. В программу входит поднятие флага и исполнение гимна России. Министерство просвещения рекомендовало выпускные 27 июня для создания равных условий отдыха школьников по всей стране. Москвичи до 30 июня участвуют в учете поющих соловьев, сообщает портал мэра столицы. Акция проходит на зеленых территориях и во дворах. Участники снимают видео с трелью, загружают ролик с координатами на сайт. Орнитологи проверяют запись, заносят данные на интерактивную карту. Также проходят экскурсии в ВК-центрах Битцевске. Лес, Терлецкий парк. Собранные сведения помогают изучить биоразнообразие Москвы. И о погоде. В центре Москвы температура воздуха нагрелась до уровня в 31 градус и побила рекорд 1979 года, сообщают в гидрометцентре. В среду в Москве 30-градусная жара, в четверг до 29 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о знаменитых флотоводцах России. Адмирал Российской империи. После революции 1917-го его уволили и в буквальном смысле выбросили на улицу без каких-либо средств к существованию. Флотоводец вынужден был покинуть Петербург по состоянию здоровья. Он еще не знал, что это будет его последний дальний поход.
6: Адмиралы русского флота. Иван Григорович.
7: В 1924-м ему разрешили уехать во Францию на лечение. Не помогло, вспоминала внучка адмирала Ольга. По ее словам, расставание с любимой родиной далось флотоводцу крайне тяжело.
8: У него оказался рак головного мозга. Нужна была операция, он уже падал на улице в обморок. Ноги были ослаблены, голод был и холод. И вот во Франции от разрыва сердца, сидя за столом, он и умер от тоски.
7: За рубежом Иван Григорович жил бедно. Зарабатывал на жизнь, продавая свои картины. Французы предлагали ему, кавалеру орденов почетного легиона, заслуженную пенсию. Но адмирал отказался, рассказывала правнучка полководца Наталья.
9: Не только французы, но и английское правительство предлагало пособие за участие в Первой мировой войне в качестве союзника. Но это было бы для него предательством. Родина для него не пустой звук. Флот – святая святых. Он предпочел нищенское существование.
7: Скончался русский адмирал в 1930 году. Его перезахоронили в Санкт-Петербурге только спустя 75 лет, вспоминала внучка флотоводца Ольга.
8: В газетах писали, что такого скопления адмиралов не видела Россия никогда. Все они пришли проститься со своим товарищем. И прежние, и настоящие, все. И с палочками, и седые.
7: Потомственный дворянин из военной династии. Гардемарин, мичман, начальник штаба Черноморского флота, морской министр России. Он был женат на Марии Шемякиной, троюродной сестре Владимира Ленина. В семье адмирала было две дочери, Наталья и Мария. Отца девочки видели редко. Служба есть служба.
8: У него вся жизнь была флот. И все для флота. Не зря же он стал почетным гражданином Севастополя, Николаева, Ревеля, Таллина. А его девиз был, чтобы в России строились корабли только руками русских корабелов. Он всегда проверял, ходил на все закладки боевых судов. Его даже прозвали «некабинетный адмирал».
6: Иван Григорович. Адмиралы русского флота.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о знаменитых флотоводцах России. Судьба нашего следующего героя поистине уникальна. Долгое время эта история считалась выдумкой. Но так полагали далеко не все. В том числе Валентин Пикуль, когда приступил к работе над своей очередной миниатюрой «Потопи меня или будь проклят».
10: Американский посол во Франции, мистер Портер, все 6 лет пребывания в Париже занимался изучением старинных, затоптанных временем кладбищ. Наконец, в 1905 году его поиски увенчались успехом. На кладбище Грандобельс он обнаружил могилу человека, которому уже были написаны 2 романа. Один Фенимором Купером, а другой Александром Дюма. «Вы уверены, что нашли Поля Джонса?» – спрашивали посла. «Я открою гроб и посмотрю ему в лицо». «Вы надеетесь, что адмирал так хорошо сохранился?» «Хм, еще бы! Гроб до самого верху залит алкоголем». Гроб распечатали, выплеснув из него крепкий виноградный спирт, и все были поражены сходством усопшего с гипсовой маской лица Поля Джонса, что сохранилось в музее Филадельфии. Знаменитые антропологи Папильон и Капитен подвергли останки адмирала тщательному изучению и пришли к выводу. Да, перед нами славный пенитель морей Поль Джонс. В его легких сохранились даже следы того воспаления, которым он страдал в конце жизни. Мертвеца переложили в металлический гроб, в крышку которого вставили корабельный иллюминатор. Через Атлантику тронулась к берегам Франции эскадра боевых кораблей США, а в Аннаполисе янки заранее возводили торжественный склеп-памятник, дабы адмирал Поль Джонс нашел в Америке место своего последнего успокоения. Париж давно не видывал такого великолепного шествия. Гроб с телом моряка сопровождали французские полки и кортеж американских матросов. Во главе траурной процессии, держа в руке цилиндр, выступал сам премьер Франции. Оркестры играли марши, но не погребальные, а триумфальные. За катафалком, водруженным на лафет, дефилировали послы и посланники разных стран, аккредитованные в Париже, и русский военно-морской атташе с усмешкою заметил послу Нелидову. Американцы твердо запомнили, что Поль Джонс был создателем флота США, но они забыли, что чин адмирала он заслужил не от Америки, а от России, все-таки от нас.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Итак, помимо Валентина Пикуля, бывшего, кстати, юнги, об этом человеке написал еще и Фенимор Купер, бывший, между прочим, морской офицер. Его роман называется «Лоцман» или «Морская история». Плюс ко всему, о нашем герое рассказал и Александр Дюма-отец в своем романе «Капитан Поль». О каком же адмирале идет речь? Узнаем об этом прямо сейчас.
0: Приключения иностранцев в России.
11: В Пентагоне его считают отцом-основателем военно-морского флота США. Однако лишь немногие американские офицеры знают, что этот человек еще во времена правления Екатерины Великой состоял на русской военной службе в чине адмирала. Имя отважного флотоводца – Джон Пол Джонс. Родился он в 1747 году в Шотландии в семье бедного садовника. Когда исполнилось 18, юнгой устроился на торговый корабль и всего за пару месяцев стал третьим помощником капитана. 28 лет Джон уже сам командовал матросами, а во время войны за независимость в США отправился за океан и поступил на военно-морскую службу североамериканских колоний.
12: Конгресс присваивает вам звание первого лейтенанта и передает под ваше командование боевой корвет «Альфред». Первый по классу корабль нашей страны. Поздравляю!
11: 23 сентября 1779 года отряд из 5 кораблей под командованием Джонса нанес крупное поражение английской эскадре возле мыса Фламборо-Хэт в Северном море. В честь победы в США отчеканили особую медаль. Джон Пол Джонс справедливо ожидал повышения, но ему отказали.
13: Вы еще слишком молоды, командор. Вам всего лишь чуть больше 30. О каком адмиральском звании может идти речь? Нас ведь засмеют.
11: Обидно? Еще как. Вспыльчивый шотландец не стерпел такого отношения. Хлопнул дверью и уехал в Европу, а затем и в Россию.
14: Императрица Екатерина II приняла меня с самым лестным вниманием, которым может похвастаться иностранец. Она присвоила мне звание контр-адмирала, но при этом разрешила остаться американским гражданином и офицером. Какая удивительная женщина!
0: Приключения иностранцев в России.
11: Из Петербурга теперь уже русский адмирал отправился в Причерноморье на очередную войну с турками. Путешествие заняло 12 дней. 10 из них в седле. Не самое легкое испытание даже для профессионального кавалериста. Вручала природная выносливость. Флотоводец прибыл на место в срок, получил под командование флагманский линейный корабль «Святой Владимир» и вскоре познакомился с Александром Суворовым.
14: Это был один из немногих людей, встреченных мною, который всегда казался мне интереснее, чем вчера, и в котором завтра я рассчитывал, и не напрасно, открыть для себя новые, еще более восхитительные качества. Суворов неописуемо храбр, безгранично великодушен, обладает сверхчеловеческой способностью проникать в суть вещей под маской грубоватости и чудачества. Я полагаю, что в его лице ваша страна имеет величайшего воина. Он не только первый генерал России, но и наделен всем, чтобы считаться первым в Европе.
11: Два линейных корабля, 4 фрегата, небольшая грибная флотилия. Такая скромная эскадра досталась Джону Полу Джонсу. И все же сумел блокировать турецкий флот возле Очакова и отбил все атаки вдвое превосходящего противника. А это, между прочим, 16 хорошо вооруженных неприятельских кораблей. Полный триумф, слава и почет, награды, титулы и ложный донос. Победителя обвинили в насилии к женщине. Скандал продолжения не получил, Джонса оправдали. Но, как и в Америке, было поздно. Оскорбленный до глубины души, он уехал в Париж. Там он прожил недолго. В возрасте 45 лет его жизнь оборвал банальный сердечный приступ. Говорят, что когда консьержка нашла его мертвым, на нем был надет русский адмиральский мундир. С тех пор прошло уже 2 столетия. Но Россия не забыла талантливого флотоводца. В 2008 году на одном из домов в центре Петербурга появилась гранитная плита. На ней надпись на русском и английском языках. Джон Пол Джонс, контр-адмирал российского флота, национальный герой и основатель флота США, жил в этом доме в конце 18 столетия.
0: Приключения иностранцев в России.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о знаменитых флотоводцах России. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, и наши праздники,
16: и каждому дано яблоко.
15: Если звезды зажигают, значит,
17: кому-нибудь тут. Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки. На радио «Звезда».
18: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
5: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
0: Человек и время.
19: В конце 15 века люди на Руси и на Балканах ждали конца света. Считалось, что весь срок существования мира ровно 7000 лет, и конец ему должен был наступить в 1492 году от Рождества Христова. К тому же дата наступления Пасхи была рассчитана только до этого года. Чем не знак? В Новгороде и Пскове начала хереть торговля. Зачем нужно богатство, если завтра все покатится в тартарары? Многие должники просто перестали отдавать деньги. Все равно скоро страшный суд. Некоторые крестьяне отказывались сеять хлеб. Зачем, если мир скоро исчезнет? В летописях того времени появляются тревожные записи. Приедет конец всему земному. Страх великий по земле. Паника охватила не только простых людей, но и духовенство. В монастырях усиленно молились, писали покаянные письма, готовились к страшному суду.
0: Человек и время.
19: Особенно сильно это чувствовалось в Московском княжестве. Иван III, великий князь, даже перенес свою коронацию на несколько лет, чтобы убедиться, что мир и он сам не погибнут. Русские летописцы подробно описывали знамения, странные сны, болезни скота. Но мир не кончился, и наступило облегчение, а также переосмысление. Церковь отошла от точных дат конца света и продлила расчеты пасхалии на 1000 лет вперед. А 1492 год вошел в историю не как апокалипсис, а как поворотный момент. Время, когда страх уступил место надежде.
0: Человек и время.
20: У Уровень воды в реке Урал, Центральный банк сохранил
21: на Крымском мосту.
22: Российские космонавты совершили
23: государственную думу после проекта о возможном продлении.
24: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
25: 1950. Название города Пермь.
26: Ялагинский. Константин Симонов.
27: Утро на радио «Звезда».
24: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
28: Гостеприимные и хлебосольные, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города большие, но чаще малые, со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
29: На Руси его называли Корсунь, но основавшие город греки дали ему более солидное имя. Знакомьтесь, Херсонес Таврический. Звучит, а? В переводе Херсонес значит полуостров. Развалины этого древнего города можно и сегодня увидеть в Крыму рядом с Севастополем. В самом начале Херсонес был греческим демократическим полисом. Главным источником его богатства была морская торговля. Однако все годы существования Херсонесу приходилось вести войны.

0: часто оказывался в перекрестии интересов хазарского каганата, Киевской Руси, печенегов и половцев. Но врагу лишь однажды удалось вступить в городские пределы. Произошло это в 988 году. Легендарный киевский князь Владимир после нескольких месяцев осады захватил таки город. Именно взятие Корсуни позволило Владимиру диктовать свои условия императору Василию II и жениться на византийской царевне Анне. Со временем могущество Византии ослабло. Город нередко захватывали и разоряли, но не это стало причиной его упадка. В XIII веке торговля на Черном море оказалась в руках итальянских купцов, которые основали в Крыму свои фактории. И Херсонес не выдержал конкуренции. Конечно, не следует думать, что в XIII-XIV веках херсониты смиренно наблюдали угасание жизни родного города. Напротив, ремонтировались городские стены и башни, в храмах совершалась служба, мастились улицы, работали мастерские и не пустовали постоялые дворы. Жилые дома украшались орнаментальной резьбой, росписью, фигурными карнизами, но все было тщетно. В первой половине XV века еще теплилась жизнь небольшого рыбацкого поселка. Вскоре население покинуло и его. В XVI веке польский посол Мартин Броневский пишет о Херсонесе так.
1: «Достойные удивления развалины очень явно свидетельствуют, что это был некогда великолепный, богатый и славный город греков. Во всю ширину полуострова, от берега до другого, еще и теперь возвышается высокая стена и башни, многочисленные и большие, из тесанных огромных камней. Этот город стоит пуст и необитаем, и представляет одни развалины и опустошения. Дома лежат во прахе и сравнены с землей».
0: Так закончилась история Корсуни, Херсонеса. И началась уже другая, археологического заповедника, единственного на территории России, в котором можно увидеть руины настоящего античного театра. Корсунь.
2: Старый город. История России. Что вы говорите?
3: Как вы представляете рай? Наверняка это что-то светлое, безоблачное. Место, где поют удивительно красивые, но отнюдь не хищные птицы. Где нет места вражде. Где все ходят в белых одеждах. И никогда не бывает ни слишком жарко, ни очень холодно. Увы, такая трактовка слова «рай» верна лишь отчасти. Славяне свой рай не выдумали. Они его позаимствовали. То ли в Индии, то ли в Персии, в общем, где-то на Востоке. Там этим словом было принято обозначать не какое-то определенное место в потустороннем мире, а богатство, сокровище. То самое благополучие, которого так не хватает большинству людей планеты и в наши дни. Именно о таком рае многие и мечтают. Чтобы жизнь прошла без забот и нужды. Древнее иранское слово «рай» перекочевало во многие языки. Его следы обнаруживаются в литовском, латышском, древнеисландском, греческом, мордовском, чешском, польском и так далее. Корчевать, очищать, гул, крик, ругань, тревожное карканье, лай, брань, ссора, голос – все это родственники слова «рай». Много вариантов. Но нам ближе религиозное значение. Каждому свое.
2: Да что вы говорите?
4: Издательство «Вимба» и радио «Звезда» представляют.
5: Советский писатель. А родился в Нью-Йорке. Автор книг для детей и юношества. А ведь писал и взрослые рассказы. Недетский Виктор Драгунский. Сборник рассказов «Волшебная сила искусства». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
6: Негодяй!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию договора о добрососедстве и сотрудничестве. Россия и Китай вернулись к положительной динамике товарооборота, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. В рамках рабочей поездки в Китай он встретился с заместителем премьера Государственного совета страны Дин Сюэсяном. По словам Мантурова, на развитие связи благоприятно связывается инвестиционная активность.
2: Приоритетная задача – углублять инвестиционные связи, формируя справедливую, прозрачную и предсказуемую деловую среду. Продолжаем наращивать портфель совместных проектов, которые на текущий момент охватывают такие отрасли, как металлургия, химия, машиностроение, лесная промышленность, агропромышленность и транспортно-логистическая сфера.
1: Денис Мантуров напомнил, в эти дни в Харбине проходит 10-я юбилейная российско-китайская выставка. Традиционно яркая экспозиция гармонично дополнена насыщенной деловой программой, отметил вице-премьер. Перегруз или ветреная погода могли стать причиной опрокидывания аэролодки на Байкале, сообщил РИА Новости представитель индустрии. Легкие суда легко переворачиваются, 18 человек – опасная перегрузка. Инцидент произошел в районе скалы Черепаха в Бурятии. 13 человек спасли, 5 погибли. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Все пассажиры были внутри кубрика без спасательных жилетов, сообщил инспектор МЧС Николай Зайцев. Судно затонуло в 25 метрах от берега. Украинские власти вынуждены были признать, что их боевой дрон был сбит над Эстонией, заявил министр обороны этой страны Хана Певкур. По данным Рейтер, беспилотный аппарат сбил румынский истребитель. В свою очередь, Певкур подтвердил, разрешение на использование эстонского воздушного пространства есть только у союзников, а Украина его не запрашивала. Краснодарский краевой суд отменил решение 2007 года, которым авторство 23 песен группы «Ласковый май» установили за продюсером Андреем Разиным. Заявление музыканта оставили без рассмотрения. Ранее исключительные права на композиции «Белые розы», «Седая ночь» признали за семьей Юрия Шатунова. В свою очередь Разин объявлен в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. И о погоде в центре Москвы. Во вторник температура воздуха нагрелась до уровня в 31 градус и побила рекорд 1979 года. В среду в Москве 30-градусная жара. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели – вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». С нами сегодня Павел Данилин, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Павел, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Хотелось бы сегодня вот о чем поговорить. Мы в целом видим, как постепенно вырисовывается та самая новая конфигурация, да, если говорить о геополитическом пространстве. Но это общая траектория, к которой мы подойдем, а если возможно, через частность. А частность вот какая? Одна из новостей последних дней следующая. Ну, о чем пишут наши западные непартнеры. Европа, как только боевые действия на Украине прекратятся, вступит в самый опасный период в отношениях с Россией. Об этом пишет сотрудник одного международного института, занимающегося стратегическими исследованиями. Многие сейчас у нас объявлены нежелательными в России. Зовут этого персонажа Франц Стефан Гади в статье для журнала Foreign Policy. Что пишет? По его словам, он участвовал в учениях НАТО в декабре 25 года в университете имени Гельмута Шмидта при Бундесвере в Гамбурге, где играл роль начальника Генерального штаба России. По мнению Гади, военный потенциал Европы и, следовательно, ее способность к сдерживанию, скорее всего, будет находиться в самом слабом положении по отношению к российской мощи. Союзникам придется столкнуться с российской армией, которая нарастила свою мощь, накопила почти пятилетний боевой опыт, имеет реальные преимущества, на которые Европе годы сегодня потребуются. И дальше он там рассуждает, говорит, моя задача, как члена Красной команды, заключалась в том, чтобы создать военный кризис на восточном фланге НАТО и заставить синюю команду, то есть правительство Германии, отреагировать на него. Напав на Литву в качестве первого шага, я настолько подавил принятие политических военных решений Германии, что важнейший европейский союзник НАТО ничего не предпринял. И это он, опять-таки, свою роль в учениях описывает. Главной целью было подорвать доверие к НАТО и ЕС. В итоге пришел автор к выводу, что Германии следует забыть про статью 5 НАТО, договора НАТО, которая гласит, что вооруженное нападение на одного члена должно рассматриваться как нападение на всех членов, приводит в действие обязательства каждого члена оказать помощь. И вопрос встает. Считают ли они, что стоит воевать с Россией из-за Прибалтики даже без помощи США? Если не удается дать четкие ответы, Германия и НАТО рискуют быть одолены скоростью и решительностью России. Вот это полезно, как мне кажется, нам периодически для себя, скажем так, повторять, да? Читая подобного рода статьи, на фоне тех упаднических настроений, которые так активно, как мы заметили в последнее время, распространяются в отечественном инфополе и распространяются, конечно же, далеко не случайно.
2: Да, я бы не стал бы, конечно, особо радоваться этим публикациям, потому что на самом деле они немножко не о том, что Россия может представлять угрозу и так далее и тому подобное. Более того, знаете, на днях, буквально совсем на днях, недельку назад, я видел шикарную шутку. Кая Каллас сидит, мем, такой мемчик. Кая Каллас сидит и говорит, что, мол, Россия проигрывает на Украине, поэтому завтра она нападет на Прибалтику. Логика. Но самое смешное в этом меме, что через три дня после того, как я увидел этот мем, вышла статья, в которой в буквальном смысле слова обосновывалось, что Россия проигрывает на Украине, и поэтому завтра она нападет на Прибалтику. Сказать, что это безумие, не сказать ничего. Слава богу, на Украине, правда, мы не проигрываем, но что касается Прибалтики, да, тему, которую они педалируют, вот уже, наверное, год, впервые год назад появилась тема как раз о том, что в случае конфликта Российская Федерация быстро захватывает за несколько дней буквально Прибалтику, и страны НАТО ничего не успеют сделать. Просто не успеет отреагировать. Это был в первый разброс год назад. Как раз он был сделан для обоснования того, что нужно тратить больше денег на вооружение в Европе. Так вот, все эти вот вбросы, да, они наталкиваются на один простой вопрос. Его очень любит наш завод «АвтоВАЗ», да, его называют, а зачем? То есть, ну, действительно, зачем? Зачем нам Прибалтика? Что мы получим, имея Прибалтику? Геморрой?
1: Мы получим активную горстку ярорусофобски настроенных персонажей.
2: Порты, вообще-то, наша услуга, да, при ее должном развитии и загрузке, а также другие порты, которые построены на нашем северо-западе, вполне позволяют обойтись без вот этих вот трайбалтов, да, без прибалтийских вымиратов. Нам не нужно захватывать Прибалтику. В принципе, она не имеет стратегического значения как объект захвата.
1: Более того, если посмотреть даже с точки зрения внутренней политики, у нас хватает, наверное, сегодня проблем с тем, чтобы ликвидировать в разные моменты времени новые точки, значит, скажем, раскачки ситуации.
2: Однозначно, да. Это тоже, тут у нас, то же значит... самое касается Финляндии. Да? Вот финны, которые под влиянием этого мерзавца Стуба пошли на разрыв отношений с Россией, сейчас очень плачут об этом, но будут плакать дальше. Да? Конечно, они нам нанесли тоже экономически ущерб, безусловно. Но они разрушили больше 70 лет существовавшую синергию между нашим северо-западом и их, между прочим, довольно-таки зачуханным углом. И они превратятся в свой зачуханный угол, где живут чухонцы. Пардон за такое, может быть, жесткое высказывание. Я имею в виду не про чухонцев, а про зачуханный угол. Но они туда и пойдут, потому что выросли они только исключительно на том, что торговали с русскими. Да, потом у них там Nokia появилась, но это потом, это потом. Да и Nokia сейчас у них нету. Они продали китайцам. Ничего у них нету. Лес будут свой вырубать. Ну, лес у них достаточно. Они, правда, наш больше любят покупать. А сейчас плачут, что у них очень сильно поднялись цены на мебель, потому что русские не продают нам лес. А русские не продают им лес, потому что они ввели против русских санкции, на секундочку. Вот. И поэтому, когда ты смотришь на это, ты задаешься вопросом, зачем? Что нам там не хватает, что мы должны этого сделать? Вот этот вопрос не хотят задавать, собственно, европейцы сами себе. Потому что ответ на них... предельно прост. Незачем. Совершенно незачем. Там нет ничего, что могло бы нас сподвигнуть это делать. Там даже войск нету американских, на самом деле, которые могли бы нам угрожать. Потому что там иногда размещают немецкие войска, а потом их выводят, размещают, выводят. Ну, как это, знаете, как Винни-Пух с шариком. Да, вот. Но стратегического значения Прибалтика... не имеет.
1: А вот, кстати говоря, если действительно попробовать воспроизвести эту логику, Россия собирается напасть на Европу. А какие аргументы?
2: Ну, аргумент есть единственный. Это коридор в Калининград. Ну и что? У нас вообще-то есть договор по поводу этого коридора в Калининград, который, между прочим, очень боятся нарушить. Они, слава богу. Это, кстати, очень хорошо, что они боятся его нарушить. Но, честно говоря, я знаю, зачем это делается, понимаю, зачем это делается. Это делается с одной единственной целью, с той же самой целью, с которой Mercedes-компания выходит вчера и заявляет о том, что мы хотим поучаствовать в военных контрактах. Ну да, я их понимаю. Очень приятно поучаствовать в военных контрактах, вот, потому что это очень большие деньги. И это те деньги, которых не хватает сейчас Мерседесу, не хватает сейчас Фольксвагену, не хватает сейчас вообще немецкой промышленности. Их не хватает немецкой промышленности по одной простой причине, потому что вы поссорились с русскими. И поэтому у вас теперь очень дорогое топливо. Поэтому у вас не хватает энергии для химпрома, у вас не хватает энергии для металлургической промышленности. Да, но из этого они делают совершенно превратный вывод, что а давайте тогда выделять деньги на развитие оборонки. Ну, раз уж у нас не хватает денег на мирное строительство, давайте на военное выделять деньги, чтобы таким образом
1: на подстегнуть... На мирное оставалось еще меньше.
2: Да, чтобы подстегнуть экономический рост хоть здесь. В какой-то мере их даже можно понять, потому что на фоне, скажем так, конкуренции с Китаем они, безусловно, проиграли. То есть немецкие машины проигрывают, немецкие химпром проигрывают, и это реальность.
1: С вашего позволения, небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. В Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Вы сейчас стратегические отрасли европейские называли, с глаголом «проигрывают». Одновременно мы обсуждаем тему вот этой милитаризации, новости на этот счет постоянно вбрасываются. А где реальное положение дел в этой конфигурации?
2: А реальное положение дел, оно как раз в энергии. Дело в том, что европейские производители, они находятся достаточно компактно, проживают компактно, в довольно-таки компактном и перенаселенном в какой-то мере континенте. И в этом континенте у них нет возможности для существенного расширения своего производства. То есть здесь, чтобы существенно нарастить производство вооружений, традиционных вооружений, нужно обязательно отнять что-то у гражданского производства. Потому что энергии на производство дополнительного вооружения у них не хватает. И возможностей строительства новых заводов военных у них тоже нет. Просто нет, по факту. И в этом, кстати, проблема основная вот оружейного производства Европы, которая не может до сих пор нормально развернуться, несмотря на то, что они уже 4 года как говорят, что сейчас мы развернемся, сейчас мы это самое. Единственное, где не развернулись, это покупка, сборка, поставка дронов. Ну, просто потому, что это не требует вообще никакого, совершенно никакого дополнительного строительства мощностей.
1: Еще одна пауза, это радиозвезда.
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Но вот в этом новом многополярном мире, каком новом, том самом многополярном, о котором говорил Владимир Владимирович Путин на Мюнхенской конференции 2007 года, там Европа вообще предполагается?
2: Ну, Европа очень хочет быть игроком в этом мире, но она делает все, чтобы она вообще не была. В целом она не была. как Европа. То есть Европа медленно, но с нарастающей скоростью летит к дезинтеграции Евросоюза. Это очень хорошо, потому что Евросоюз – это та клака, которая на самом деле настроена максимально русофобски. И надо сказать, что эта русофобия Евросоюза, она абсолютно обоснована. Просто Евросоюз выживает только в случае, если он уничтожает Россию. Или покоряет Россию, или сажает на трон в России свою марионетку. Только в этом случае Евросоюз выживает. Никакого другого варианта у Евросоюза нет. Поэтому экзистенциальность конфликта с их стороны налицо. То есть нам-то все равно, по-хорошему, было, пока Евросоюз не превратился в враждебную организацию. А вот им не все равно. Они конфликт этот на Украине стимулировали и заставили нас в него втянуться ровно по этой же причине, потому что они мечтали нанести нам стратегическое поражение, разрушить нашу экономику в клочья, посадить на трон в России нужного им политика и пользоваться без перебойным потоком энергии, который иначе идет в Китай. Ну, или не только в Китай, в Индию. В общем, продается за деньги и используется не на благо Евросоюза, а на благо России. Это, конечно, возмутительно, что это российские энергоресурсы используются на благо России, а не на благо Евросоюза.
1: Это вообще вот. Сложно понять цивилизованному вот человеку.
2: Это, да, конечно. Между прочим, кстати, им действительно это сложно понять. Это им очень сложно понять, потому что они жили всегда в парадигме, что есть дикари, это мы. Китайцы, для них точно такие же дикари. Индусы, так это вообще дикари и дикарей. Вот. И есть они, европейцы, которые... Бремя белого человека, оно воспитывалось на протяжении, между прочим, 18-го, 19-го и первой половины 20 века.
1: При этом, кстати говоря, в качестве лирического отступления, если взять китайский взгляд на вещи, да. То у них-то совершенно по-другому получается. Это какое-то недоразумение все эти несколько веков, которые только что вы обозначили в отношении европейских варваров.
2: Конечно. Конечно. И, кстати, и у арабов, и у китайцев есть гораздо больше оснований считать европейцев варварами.
1: Ну, так, на минуточку напомню, что античная философия, она перешла в Европу в арабских переводах.
2: Так же, как и математика.
1: Так же, как и математика,
2: так же, как,
1: да.
2: Извините,
1: и медицина.
2: Медицина, да, и привычка мыться, да. Но не будем о грустном. Реальность, она такова, что они не могут действительно существенным образом расширить военное производство. Это не говорит о том, что они не будут этого делать. Они будут стремиться к этому, в том числе и сокращая гражданский сектор. Сокращая выделение энергии на гражданский сектор, ресурсов на гражданский сектор и стимулируя военную экономику, но не потому, что они хотят с нами воевать, а потому что иначе корпорации не получат свою прибыль. Вот в чем дело.
1: А куда девать будут, если прибыль-то? Не будут воевать? Нет, изготовленное вооружение.
2: Мало ли, знаете, в Бразилии Донов Педро, мало ли у нас конфликтов-то на планете. Найдут, куда девать, да хоть на складах складировать. Вопрос же не в использовании, вопрос в прибыли, вопрос в деньгах. А безумие думать о том, чтобы воевать с русскими. Они же не говорят о том, что мы собираемся напасть на русских. Нет, они говорят, мы собираемся защищаться от русских. И да, кто-то скажет мне: Паша, ты бредишь, что надо думать всегда о том, что на нас нападут. И он будет, конечно, в какой-то мере прав. Да, но безумие думать, что вот эта жалкая, ничтожная кучка дегенератов способна будет реально отмобилизовать армию, которая может представлять нам угрозу в прямом столкновении. Это абсолютное безумие. Тем более, что в отношении прямой агрессии против нас мы не будем сдерживаться так, как мы естественным образом сдерживаемся при проведении специальной военной операции.
1: С другой стороны, были же в Германии психи после Первой мировой войны, которые решили отмобилизовать.
2: Они были не психами, они четко все просчитали.
1: У них была четкая идеология, у этих, кстати, тоже есть идеология.
2: Не только идеология была, у них была огромная поддержка с Запада. У них была огромная поддержка из кругов банкиров в США, огромная поддержка из элиты в Великобритании, неплохая поддержка из Польши, между прочим, тоже. Да. Единственная страна, которая смотрела на поднимающуюся фашистскую гидру с некоторой опаской, это была Франция. Ну, это естественно, потому что для них это была прямая угроза. А так нет, так же все поддерживали это. Ну, может, Чехии не поддерживали, но они просто не знали, что будет, да, Чехословакия, как с ней поступят, но все равно не поддерживали. А так и поляки поддерживали, и итальянцы, конечно, поддерживали.
1: А здесь что не так, пожалуйста? В принципе, штатам-то довольно выгодно, чтобы Европа воевала с Россией.
2: Нет,
1: почему?
2: Нет, война с русскими не выгодна, потому что она заставляет Америку тоже втягиваться в этот конфликт. А это, извините, уже совсем другой конфликт, другого уровня. Невозможно, чтобы Европа воевала с русскими, а Соединенные Штаты не втягивались бы в этот конфликт. Не получается. Вот, если какая-нибудь одна страна там, из ЕС нападет, будучи совсем уж сумасшедшей на русских, вот тогда и Соединенные Штаты, может быть, и могут остаться в сторонке. А так нет, так им придется тоже участвовать. Они не хотят этого. Они хотят всемирного ослабления Европы, но совершенно не хотят воевать с русскими. И европейцы тоже, они хотят разорвать нашу экономику, они хотят подорвать наше общество, но они не хотят воевать с нами. Я не говорю о том, что надо быть демобилизованным. Надо быть очень мобилизованным, особенно учитывая, что помимо прокси в виде Украины, Европа может надыбать такое количество этих прокси за деньги. За деньги, да. Вот, это... Сейчас мы видим ограниченность мобилизации, да, на Украине. Я имею в виду, что ТЦК там лютует всех, но, например, поставки наемников из-за границы, они довольно-таки ограничены, в основном колумбийскими наркоманами. Ну и теми, кто там просто горит русофобией и уже давно удобряет поля на Донбассе. Но если они, например, откроют лавочку по мобилизации наемников по всему миру, это будет уже другой, между прочим, уровень. А они сейчас ее пока не открывают. Это опасненько. Нет, понятно, что эти люди будут особо не обучены, не привыкшие к этой войне, и с ними будет много очень проблем. Но просто они будут физически. А их физически сейчас нету.
1: Небольшая пауза, еще одна, и мы продолжим. Напомню, в Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы.
4: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
6: Продолжим после новостей.
7: Алиса, включи радио «Звезда».
8: Салют, включи радио «Звезда».
9: Маруся, включи радио «Звезда».
10: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
6: Слушайте радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
11: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Воловка Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что всего за сутки в зоне спецоперации наши бойцы ликвидировали до 1175 украинских боевиков. Средства противовоздушной обороны сбили 5 управляемых авиационных бомб и 650 беспилотников. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» сорвал ротацию и уничтожил бронетехнику украинских подразделений на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Подробнее о работе рассказал командир боевой машины РСЗО «Ураган» с позывным «Сега».
12: Снаряды осколочно-фугасные по пехоте, противник объем по технике, противник объем блиндажи, опорные пункты. Разбираем, когда и пехоту поддерживаем, когда просто цели скопления, может быть, где-нибудь. обнаружена с наших птичек. Самое главное, что она проходимая здесь. Ну, для таких условий, да, она хорошо сделана. Коллектив слаженный уже вместе 2,5 года. Каждый знает свои обязанности. Кто смотрит за небом, кто в машине едет. Все распределено и все быстро. По работе четко. Каждый знает свое дело. Можем работать сразу же по нескольким адресам. 3 ракеты в одно место, 3 ракеты в другое место.
11: РСЗО «Ураган» отличает значительная дальность действия и обширная зона поражения. Там мощный инструмент для проведения контрбатарейной борьбы и ударов по тыловым позициям противника, что позволяет нарушать логистические пути подразделений боевиков. Тральщики Северного флота выполнили плановые задачи в Баренцевом море. Экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, а также проводку по фарватеру подводных лодок. Моряки работали в районе, где накануне малый противолодочный корабль «Юнга» установил мины. Расчеты артиллерийских батарей тральщиков также тренировался в стрельбе по воздушным мишеням. В Новочеркасске завершился чемпионат 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа по военно-прикладному спорту. Участники состязались в военно-спортивном многоборье. Они прошли 3 испытания. Это стрельба из пистолета Макарова, плавание на 300, 200, 100 или 50 метров, а также бег на 3, 2 или 1 километр. В отдельном зачете соревновались военнослужащие, получившие ранения при выполнении задач специальной военной операции. Победители чемпионата завоевали право представлять объединение на чемпионате военного округа по военно-спортивному многоборью. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
13: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
14: Реклама.
15: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Павел Данилин, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Вы сейчас затронули тему наемников, и тут же вспоминается в этом контексте иностранный легион.
2: Да, именно так они предполагают распространить вот эту практику, да, только пошире. Не один африканский там корпус, да, который что-то там в Африке делает, а наемные войска Евросоюза, которые будут воевать за сытых бюргеров. Не знаю, насколько это получится эффективно, насколько это будет эффектно.
1: Такое было в истории, кстати говоря, когда перестали граждане, патриоты, государственники в Римской империи воевать, а призвали наемников.
2: Да, да, да. Но они на самом деле для этого, я имею в виду современные европейцы, для этого заселяли свою Европу и мигрантами, надеясь, что мигранты будут за них работать, воевать, ошиблись. Вот думается мне, что с иностранным легионом, возможно, тоже ошибка будет. Но то, что они могут это сделать, и то, что у них есть это в планах, это факт. То есть распространение концепции иностранного легиона на вооруженные силы Евросоюза, это факт. Но мы же понимаем, что там, чтобы этих наемников набрать, обучить, вооружить, для этого нужно время. Это не делается с щелчком. И поэтому они все время говорят, вот конфликт, 29-й год, в 29-м году они скажут 30-й год, в 30-м году они скажут 33-й год, 39-й.
1: Есть еще один момент интересный. Давайте в качестве лирического отступления, наверное, обсудим. А вот «Туманный Альбион» и Британия, которую продолжают называть «Велика», на самом деле тут тоже вопросы есть, но я к чему? Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс. И как-то складывается ощущение, что там действительно усиливаются сепаратистские настроения. А если посмотреть политические системы еще вот этих названных, значит, единиц, угу, территориальных, там выясняется, что в Шотландии, например, могут избираться не граждане, и уже полный бардак там на самом деле происходит. Избираются небинарные пакистанцы в местные парламенты и так далее, и так далее. То есть вот все, что можно было бы придумать в этой парадигме постмодернистской, там все это есть. И какие лозунги уже звучат? «Геть Виндзоров», по большому счету. Ну, понятно, что так или иначе эти лозунги у них давно звучат. Однако же, вот все-таки в современных нынешних условиях, вот как здесь могут разворачиваться события, учитывая все-таки ну, довольно систематическое это движение в обозначенных регионах?
2: Знаете, Карл, выступая на днях, буквально вот на днях в парламенте, произнес довольно-таки интересный спич, в котором он сообщил о том, что Британия собирается не просто помогать Украине, да, а делать это своей стратегической политикой и расширять свое присутствие во всех уголках планеты. Надорвутся ли? Вопрос. И ответ на этот вопрос, он как раз и будет служить ответом на ваши предположения о возможной судьбе Виндзоров и так называемой Великобритании.
1: Но я-то считаю, что все продвинутое человечество, цивилизованный мир, по крайней мере, не может игнорировать право народов на самоопределение.
2: Конечно, конечно. Ну, я уверен абсолютно, что и шотландцы, и Уэльс, они имеют право
1: достойно
2: на самоопределение такое же, как албанцы. Да, и если на территории Великобритании образуется новая Албания, это было бы просто замечательно.
1: То есть надо, да, поддержать всеми возможностями.
2: Конечно, конечно. Я думаю, что в случае начала сецессии мы всеми руками будем выступать за право этих народов на самоопределение. Но шутки в сторону, я бы все же с большим тревожностью, да, отнесся бы к этим довольно-таки амбициозным заявлениям Карла. Да, потому что напомню, что начало безудержной русофобской кампании в отношении России лежало именно в действиях Туманного Альбиона. Highly likely. То есть любая строчка, обвиняющая русских, тут же превращается в доказательство, если даже нету никаких свидетельств ее подтверждающих.
1: Более того, мы не сбрасываем со счетов ту системную политику, которая против России осуществляется по периметрам,
2: конечно,
1: наших границ,
2: конечно,
1: сегодня и сейчас, да, и все эти, да, попытки внести, да, раскол по части украинского конфликта.
2: Украинский конфликт, вообще-то, Стамбульские соглашения кем были торпедированы? Великобритания. Не американцами, а именно Великобритания. Именно Борис Джонсон приехал в Киев для убеждения Зеленского, что подписывать Стамбульские соглашения, уже парафированные, между прочим, украинской стороной, невозможно. Я думаю, что, конечно, украинцы горько плачут сейчас, и Борис Джонсон, наверное, должен быть политиком даже больше ненавидимым, чем Зеленский. Потому что конфликт можно было остановить тогда, и никаких жертв, никаких вот этих многокилометровых кладбищ с жовто-блакитными флагами бы не было. Не было бы потери нескольких миллионов жизней на украинской земле, не было бы беженцев вот этих вот, в тоже, опять же, нескольких миллионов беженцев. Я не знаю, сколько бы потеряла Украина, но на днях буквально, на днях, министр экономики заявил, что он оценивает нынешнее население Украины как 25 миллионов. 25 миллионов. Напомню, что когда Украина получила независимость, 52 было. После того, как Крым вернулся в состав России, было порядка 44. Сейчас 25. Все, кто мог, убежал. Все, кто не мог, либо лежат сейчас на Донбассе, либо мечтают убежать. Двери, правда, не открываются. Да, у них же свобода, да, безвиз, да, безвиз, так называемый.
1: Да, кстати говоря, эффективно действующий.
2: Да, да, да. Вот ты как бы безвиз, езжай в Европу безвиз, просто тебя не выпустят из страны. А так безвиз.
1: Не, ну, в принципе, даже если приехал, то есть шанс оказать услугу снова своей родине в виде попадания в мобилизационный резерв уже, когда это делается руками европейских властей.
2: Да, да, скоро слышно. Вообще высылать будут массово, да, обратно, потому что ТЦК уже не может никого ловить. Да, там. Проблемы с выловом людей признает даже руководство Украины. Буданов буквально на днях, террорист, между прочим, заявил, что ТЦК нужно менять подходы, ну, просто потому что со старыми подходами они уже людей вылавливать не могут.
1: В принципе, я думаю, что тут церемонится. Подъезжает грузовик, просто отцепливается целый дом, и сразу же выводятся все.
2: Под автоматами, под дубами.
1: Без разбора.
2: Да, да, да.
1: В принципе, еще такой вариант сохранился.
2: Ну, на самом деле, с ТЦК проблемы, потому что их начинают не просто бить, их начинают реальное сопротивление. Вот сейчас очень такое забавное видео было из Одесской области, где попытались мобилизовать цыган, вот, и что цыганы устроили с этим пазиком ТЦКшным. Это красиво было, конечно.
1: Хорошо, а если вот вернуться к первому вопросу, которым мы задались в начале нашей программы, относительно многополярного мира, вот во всей этой конфигурации, тогда что же у нас получается вот к текущему моменту и если говорить о ближайшей перспективе?
2: На текущем этапе Соединенные Штаты Америки, как это сказать так культурно, да, немножко подсдали в своей безумной операции в Иране, в интересах Израиля проводимой, и существенным образом даже не приблизили многополярный мир, а буквально заявили о том, что этот многополярный мир уже наступил. Причем именно многополярный, это важно, да. То есть визит поджавшего хвост Трампа в Китай стал очень показательным в этом отношении. Трамп мечтал приехать в Китай победителем, а приехал торговцем, который привез с собой сундуки добра в виде 13 триллионов долларов США, которые летели с ним в одном самолете. Я имею в виду капитализацию тех людей, которые с ним вместе летели. И вот он приехал договариваться. Но, кстати, так, по большому счету, ни о чем и не договорился. Потому что если бы были какие-то серьезные договоренности, то мы бы о них узнали. И единственное, что мы услышали нового, важного, это то, что Трамп фактически умыл руки по поводу Тайваня. Он прямо не сказал это, но намекнул. И сегодня...
1: Сказал о том, что не стремится к независимости каких-либо
2: да,
1: стран.
2: Да, да, да, каких-либо Тайваней. Да, и что вряд ли там я буду посылать своих войска за 4,5 тысячи километров. Это тоже очень показательно. И сейчас есть один единственный индикатор, который позволит нам сказать, многополярный мир уже состоялся, и США с этим смирились. Этим индикатором является Куба. Если Соединенные Штаты не проведут на Кубе операцию, похожую на венесуэльскую. Если Куба сейчас отстоит свою независимость и суверенитет, то можно будет окончательно ставить точку и говорить все.
1: А ведь уже как раз начались обсуждения всерьез возможностей дроновых ударов с территории Кубы по Америке, по Гуантанамо, по американским городам, которые находятся поблизости. И это вот именно вопрос, который дискутируется.
2: В отличие от Ормузского пролива, Кубе незачем это делать. То есть это все чисто антикубинские вбросы. То есть Кубе нет смысла вести дроновую войну против американцев, пока американцы не начинают агрессию против Кубы. И более того, в отличие от Ирана, у Кубы нет возможности ведения дроновой войны в том формате, в котором кто-то там пытается это продемонстрировать. Протяженность кубинского острова, да, 40 километров в районе Гаваны, 60 километров в самом широком ее месте. Без вариантов. У них нет возможности запускать дроны в таком, скажем так, угрожающем ключе, как это делает Иран. Иран находится в ключевой точке, а Куба находится там, где она при всем желании не может нанести огромного ущерба США. Сама. Первый. Да, если вдруг против нее будет агрессия, то Куба может попытаться огрызнуться. И если это произойдет... Да, и если Куба огрызнется, то думаю, что США подавят ее максимально жестко. Поэтому я и говорю, Куба сейчас это точка, куда привлечено все внимание. И эти вбросы, что Куба может применить БПЛА, это как раз о том, что давайте замочим этих кубинцев, ведь они могут применить против нас БПЛА. Посмотрите, как сейчас иранцы применили. То есть это казус белли, да. Несуществующий казус белли, который специально создается для того, чтобы совершить что-то с Кубой. Но если вдруг это произойдет, да, и вдруг Америка обломает зубы, это будет не просто конец американской гегемонии, это будет вообще переворот в, скажем так, даже на западном полушарии, в западном полушарии. Но я надеюсь, что американцы на это не пойдут, и тогда, если они на это не пойдут, то... Мы просто зафиксируем, что американцы согласились с тем, что мир стал многополярным. И это хорошо. Это хорошо, в первую очередь, для самой Америки. Для самой Америки это хорошо. Вэнс, он готов к этому. Трамп в словах, когда он говорил в ходе избирательной кампании, тоже можно было сделать вывод, что он тоже к этому готов. Потому что Америка Great Again – это не Америка, доминирующая в мире. Это Америка для себя.
1: Так, в качестве лирического отступления еще одного, и чисто посмеяться. Мы же помним, как Трамп выписал публично Маска из движения «Make America Great Again». А выяснилось, что когда лететь в Китай, то все может быть иначе.
2: Да, да, да. Выписал. И он и Такера Карлсона выписал, и много кого выписал. И в итоге мага, движение мага, оно находится сейчас в упадке, потому что непонятно, а о чем тогда оно. Раньше были абсолютно разделяемые всеми мага ценности, а сейчас непонятно, где эти ценности. Сейчас все, знаете, обсуждают, а ценности это европейские, американские или, может быть, даже израильские. Что это за ценности? Где эти ценности мага? Какие это ценности?
1: Кстати говоря, если про израильские ценности, то это действительно так, что на текущий момент после американо-израильской атаки на Иран можно на какой-то период времени забыть о влиятельности израильского лобби на американский истеблишмент?
2: Нельзя. Ну, они же платят деньги, они же продолжают платить деньги. И огромное количество представителей Конгресса и Сената являются произраильски настроенными, являются частью израильского лобби, поэтому нет, нельзя. Ни в коем случае. И сам Трамп тоже не отказывается от поддержки Израиля. И евангелисты не отказываются от поддержки Израиля. А евангелисты являются важной мейнстримовской, скажем так, религией в Соединенных Штатах Америки. Поэтому нет, антисемитизм растет. Нежелание вписываться за Израиль растет. Растут исследования... Кстати, публичное исследование того, насколько Израиль влияет на американскую политику, и растет недовольство этим фактором. Это правда. Но израильское лобби никуда не делось.
1: И тогда какая вырисовывается картина, если совсем кратко?
2: Ну, картина вырисовывается плохая. Да, это правда, потому что Соединенные Штаты явно не готовы просто так соглашаться с тем, что мир стал многополярным. Здесь и попытка венесуэльского, скажем так, афронта, здесь и блокада Кубы, здесь и действия в Иране. Что завтра они придумают? Единственное, что нас с вами должно обнадеживать, это то, что мы не являемся целью Соединенных Штатов Америки. За наш счет они вряд ли будут строить свою, выстраивать, скажем так, поддержку своей гегемонии, просто потому что это слишком дорого и слишком опасно для них.
1: Спасибо вам большое за эту очень интересную беседу. Павел Данилин был сегодня с нами. Подписывайтесь на его канал в Максе. Он называется «Что-то знаю. Павел Данилин». Там очень по существу и всегда актуальные комментарии к текущим событиям. «Что-то знаю. Павел Данилин». Подпишитесь в Максе прямо сейчас. Ну и про звезду-аналитику тоже не забудьте в Максе. Подписывайтесь, друзья. Напомню, с нами был политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. До новых встреч.
2: Всего хорошего.
16: Стратегия национальной безопасности.
17: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
18: Здравствуйте, дорогие ребята. И уважаемые товарищи взрослые.
19: Добрый вечер.
20: Здравствуйте, товарищ.
21: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
22: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
23: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
17: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы.

0: «Дядюшкин сон» Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
1: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».
2: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
3: Спортсмен
2: отравился
3: керосином. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Знаешь, чего боялся каждый пират?
7: Конечно, черные метки.
5: А вот и нет.
8: Атрибут, который означает нарушение пиратских порядков и чреват вынесением смертного приговора, придумал писатель Роберт Льюис Стивенсон. В его «Острове сокровищ» черная метка дважды находит своего адресата. Сначала это Билли Бонс за то, что хотел утаить карту сокровищ от подельников. А потом страшное послание получил и Джон Сильвер. Сообщники посчитали, что он вел двойную игру.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: В знаменитом произведении «Черная метка» представляла собой кружок из бумаги, одна часть которого вымазана сажей. Она при попадании на ладонь и оставляла зловещий след.
7: Да, я и в кино такое видел.
8: Верно. Из литературы выдумка Стивенсона перекочевала в кинематограф. Да так и прижилась. Однако подтверждение, что подобный обычай пиратов существовал в реальности, ни один исследователь быта морских разбойников так и не нашел.
5: А вот и да.
1: Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
9: Человек рассеянный. Иван Алексеевич Каблуков был ученым серьезным, доктором физики и химии, почетным академиком, заслуженным профессором, автором множества научных трудов и человеком со странностями. Поразительно точный в расчетах и формулах, в жизни он был невероятно несобранным. Сковороду вместо шляпы, конечно, не надевал, а вот прибежать на перрон и сесть в отцепленный вагон мог запросто. К тому же профессор постоянно путал слова. Например, выражение «колба лопнула» могло прозвучать как «лопа колбнула», а Менделеев и Меншуткин превращались в Мендельшуткина. Маршак не скрывал, кто стал прототипом его героя. В черновиках поэта сохранился такой набросок. Жил в Ленинграде Иван Каблуков. Себя называл он Каблук Иванов.
1: Кто эти люди?
9: Человек рассеянный с улицы Бассейна. Он же академик Иван Каблуков.
10: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Трансляция приземления самолета Владимира Путина в пекинском аэропорту собрала почти 7 миллионов зрителей в приложении центрального телевидения Китая. Президент России торжественно встретил министра иностранных дел КНР Ван И. Основная программа двухдневного официального визита запланирована на среду. Переговоры с главой Китая Си Цзиньпином, подписание документов. Лидеры откроют перекрестные годы сотрудничества в образовании. Позднее вечером состоится торжественный прием и беседа за чаем президент России и председателя КНР. Служба внешней разведки сообщила о подготовке киевским режимом террористических ударов по тыловым регионам России с территории Латвии. Боевые дроны ВСУ планируют запускать непосредственно с латвийских военных баз. Там уже находятся украинские операторы дронов. Цель – показать западным покровителям, будто бы у ВСУ еще есть боевой потенциал. При этом ВСВР предупреждает Латвию. Современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА. Координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников-террористов от справедливого возмездия. Сразу несколько совместных российско-китайских кинопроектов находятся в работе. Об этом информационной службе «Вести» рассказала министр культуры Ольга Любимова. Она находится в составе делегации, которая сопровождает Владимира Путина в Китай.
2: Не так давно «Красный шелк» прошел в прокате, сейчас готовится «Черный шелк». Я даже слышала, что если все сложится, может и «Белый шелк» появиться. Ну, посмотрим, тут не будем закадывать, мы тоже суеверные. Ну и на самом деле несколько исторических кинокартин, посвященных нашей совместной истории, уже находятся в производстве. Нам особенно важно, когда фильм получает статус совместного производства.
1: Ольга Любимова добавила, что в ближайшее время стороны подпишут меморандум о дальнейшем взаимодействии в области кинематографа. Международная федерация муай-тай вернула российским спортсменам право выступать с флагом и национальным гимном, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. В июне сборная в полном составе выступит на чемпионате мира в Малайзии. Ранее аналогичные ограничения сняли федерации дзюдо, самбо, бокса, плавания и гимнастики. Юниоры допущены к стартам по тяжелой атлетике, фехтованию и другим видам спорта. Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71 рубля 20 копеек, евро 82 рублей 70 копеек. Последний раз курс американской валюты опускался ниже 72 рублей в феврале 2023 года. При этом, согласно прогнозу Министерства экономического развития России, в этом году средний курс доллара ожидался на уровне 81 рубля 50 копеек. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский. В программе «Методология власти». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

просто музыка, просто музыка, просто слова.

Просто музыка, просто музыка.

0: Методология власти Олега Яновского.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда», авторская программа Олега Яновского. «Методология власти», соведущая Анна Шафран. Олег, приветствуем тебя.
2: Добрый.
1: Предлагаю продолжить тему того, что происходит на Украине с точки зрения технологической, что наши западные не партнеры, там выстраивают какую систему. Потому что совершенно очевидно, полигон этот для них полезен и приятен. Уже много обкатано технологий, туда продолжают заезды регулярные представители разных западных крупнейших технологических компаний, в частности. Еще раз, что это за система выстраивается? Давай поподробнее об этом поговорим.
2: Да, мы в предыдущем выпуске закончили как раз на северном фланге, который выстраивается, немножко раскрыли, каким образом технологически это будет тоже собираться. И здесь ключевое слово, это, конечно, полигон испытательный. И это обозначается, причем не домысливание с нашей стороны, это и в документах обозначается, и в стратегиях корпоративных этих компаний, что Украина является ключевым не только полигоном, а, и как они говорят, цитата, к сожалению, единственным возможным на данный момент, где можно все формы вооружения, и морские, и подводные дроны, и наземные, и воздушные различные аппараты. Все можно проверить в режиме реального времени и быстро очень адаптировать, быстро очень изменить. При этом есть довольно интересный фактор вот этой серой зоны или отсутствия четких красных линий, когда ты можешь постоянно испытывать все более агрессивные тактики, все больше заходить противнику со всех сторон вглубь территории, и ты никогда не знаешь, что является красной линией, которую ты пересечешь, casus belli, то есть является ли там железнодорожный узел, и НПЗ, или штаб какой-то военный, или гражданская инфраструктура, связанная, там вот радар, допустим, да, у нас был поражен. Вот что из этого входит в новый формат войны? И часто очень любят использовать пропагандистский штамп западные СМИ, полномасштабная война, и я думаю, что это не только они называют украинскую полномасштабную. И есть, я думаю, заблуждение и в нашем пространстве о том, что чтобы что-то случилось, вот военное, должна быть полномасштабная война. И это сразу представляется танки, там вот это вот все один на одного идут напрямую. Но судя по тому, что сейчас выстраивается, уже идет полномасштабная война, просто на новых условиях, на новых форматах, можно так сказать. И мы постараемся, наверное, сегодня рассмотреть один из фронтов этой войны, это украинский, но в контексте других соединяющихся фронтов, это, прежде всего, арктический и северный, которые тоже будут являться частично полигонами, потому что и северные, а все, что связано с Арктикой, с Прибалтикой, это ключевые узлы и для обеспечения жизнедеятельности технологических различных разработок военных и космических аспектов этого, и вычислительных. То есть в тезис в чем? Что в данном виде войны не могут быть региональные фронты или театры военных действий, потому что они все соединены единой системой координации, единой системой управления, единой системой наведения и поражения. И если сегодня есть Украина, и завтра будет там Прибалтика, и послезавтра будет Арктика, это не разные фронты, это один фронт, объединенный единой системой. Просто в разных точках географических. И, естественно, здесь мы говорим про то, что это все, естественно, испытывается против России, но вопреки тому, что мы понимаем, что в отношении России есть понятные цели, они всегда у Европы примерно одинаковые, но даже в документах в той же компании, можно посмотреть выступление главы Палантира, Карпа или там Андурила, Палмера Лаки, у них Россия стоит некоторым промежуточным, но критическим этапом. Почему? Потому что без России нельзя перейти на Тихоокеанский регион. Нельзя перейти к Китаю. Нельзя решить ключевую, основную задачу. И китайский фронт здесь не столько экзистенциальный, сколько необходимый для существования этих компаний. Потому что без выделения бюджетов на глобального противника, на мощного игрока и в искусственном интеллекте, и в энергетике, и инфраструктурном, Китай все-таки в этом аспекте точно сверхдержава. И им необходимо оправдывать любые формы потенциальных военных действий против Китая для того, чтобы существовать как коммерческие компании. И здесь, наверное, один информационный повод, который можем, за который можем зацепиться и вокруг него развить эту тему, это много у нас обратили на это внимание. 12 мая 2026 года глава Palantir в очередной раз приехал в Киев.
1: Алекс Карп.
2: Алекс Карп, да. Он еще очередной раз приехал в Киев с ключевым человеком, отвечающим за Украину, это Мозли, Луис Мозли, внук Освальда Мозли. Мы про него записывали отдельную передачу. Внук главы фашистской партии Великобритании. Он глава Palantir в Великобритании. И стоит понимать, что если Алекс Карп это все-таки глобальный управленец, который там, занимается стратегическим планированием, то тем, что конкретно находится на Украине, тем, что применяются Украиной, те технологии, которые внедряются в украинскую систему и против нас, этим занимается конкретно Луис Мозли через Британию. Если мы говорим про те вещи, которые отвечают за интеграцию того опыта, тех данных, апробирования тех систем, которые были на Украине, в НАТОвскую систему и в Северную Европу, это занимается Луис Мозли через Великобританию. Если мы говорим про сертификацию, финансирование, логистику всех этих вопросов, координацию всех этих вообще, этим занимается Луис Мозли в Великобритании. Вот у нас был живой узел центра принятия решений в Киеве.
1: Самое главное, как все идеологически сплочено.
2: Все идеологически сплочено, и да, его меньше показывали, конечно, но это действительно, вот это основной персонаж в данном случае. И встречался он с министром обороны Федоровым, который до этого отвечал за цифровизацию, и человек, который сейчас как раз интегрирует вот эту комплексную систему противодействия ракетной опасности и нападения, целеполагания в отношении нас. Стоит сказать, что Карп, мы уже неоднократно повторяли, я был первым человеком, который прилетел в Киев из технологических компаний в 2022 году в июне и сразу заключил контракт. Вторым человеком был Палмер Лаки. Про это не так известно, но он поехал сразу на фронт. И ему сразу националистические подразделения украинские передавали образцы российской техники для реинжиниринга и изучения в США и в базах на Украине. То есть тот самый Андурил уже был глубинным образом вовлечен. Он стал, да, действительно, Алекс Карп стал первым руководителем американской компании, который приехал с начала СВО, но за 4 года, конечно, это сотрудничество стало... То есть не совсем понятно, откуда происходит координация действий. То есть Украина здесь является как некоторым офис, филиал, через который нажимается кнопка. Потому что глобальная система и распознавания, и целей ударов, и аналитики, все находится в единых штабах, и, конечно, Украина к этому особого доступа не имеет. Здесь Федоров заявил по результатам встречи, что среда, которая была внедрена Palantir'ом, используется для планирования глубоких ударов по российской территории. То есть здесь, наверное, важный момент в следующем. Ну, речь идет о чем? О программном обеспечении, называется Meta-Constellation. Оно объединяет данные со всех спутников, дронов, сенсоров, всего, что есть. Но здесь важный момент. Вот когда мы говорим, украинский министр обороны говорит, что объединяются данные со спутников, сенсоров, открытых данных в единую систему целеуказания, вот это программное обеспечение. Мы думаем, что это украинские дроны-сенсоры. Нет, это не украинские, это все дроны-сенсоры, которые есть в западной системе как таковой, включая Японию, Южную Корею и Израиль. И теперь у нас есть министр обороны, который говорит, что к нему приехал гражданин США и гражданин Великобритании, против них, кстати, не введены санкции, которые планируют, с помощью которых используется их программное обеспечение, планируются и удары вглубь Российской Федерации. Ну, это в целом еще там лет 15 назад было бы полномасштабное объявление войны и признание всего, чего можно. Теперь уже никто ни в чем не стесняется. Что же за система, которой они пользуются? Она довольно известна, называется Brave 1.ru. Это платформа, по которой украинские оборонные стартапы получают доступ ко всем данным, и способны, которые сгенерировала модель Palantir, и способны на ней обучать свои программные и аппаратные комплексы.
1: Сделаем здесь паузу, продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Методология власти. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл – и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Методология власти Олега Яновского.
1: Итак, на Украине сегодня интегрируются разные системы в одну.
2: В одну. И причем это касается как интеграции программных комплексов как бы страновых, так и всех стартапов, которые хотят выйти на оборонный рынок. Всех их сразу обучают уже на этом огромном массиве данных. То есть каждая дроновая компания, которая выходит, она получает колоссальное преимущество, потому что ей не надо самостоятельно обучать на датасетах свои аппараты. Оно сразу подключается ко всей мировой практически, там, к данным всего коллективного Запада, а нас прежде всего. Их цель, как они сказали в официальном пресс-релизе, цель украинской стороны, 100% идентификация воздушных целей, перехват не менее 95%, выход в режим абсолютного господства в воздухе и перенос боевых операций на российскую территорию. Напомню, это 12 мая, то есть все-таки как бы пятый год войны уже идет. Важный момент еще обратиться немножко назад, и было у Луиса Мозли вообще незамеченное выступление в Давосе в 26-м году, в январе. И он написал ситуацию следующим образом. Он говорит: ни одна другая страна, кроме как про Украину, он говорит, к сожалению, не имеет такого доступа, как сейчас. Слово «к сожалению» здесь имеет операционный характер. Говорит, пока что. Мы еще не смогли перенести этот вопрос. И он говорит, что украинские боевые данные предоставляют для Palantir уникальный тренировочный корпус. На нем обучаются модели, которые потом могут быть перенесены на любой другой театр.
1: Еще одна пауза, и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Методология власти. Методология власти Олега Яновского.
1: Интересно, что наши оппоненты, они не скромничают и довольно откровенно на разных площадках. Вот да. Давос и высказывания господина Мозли о том, что система, выстраивающаяся на Украине, может быть применена на любом театре военных действий, Это на каком?
2: Ну, здесь есть, как бы, можно говорить стадийно. Да? Прежде всего, в данный момент они говорят про Северную Европу. Потом там уже происходит самое большое, наверное, с точки зрения объема финансирования и технологических вещей, мы про это сейчас поговорим. Но мы записали вот программы несколько, я написал большой текст про то, что Север однозначно следующая точка провокации. Параллельно с Севером, безусловно, будет Африка. Причем Африка – Сахель, конечно. Интеграция с французскими системами. Мы уже видели попытки работы украинских боевиков и французских боевиков, в том числе в Мали. И это будет продолжаться, естественно. Ну, и это все подготовка к Тихоокеанскому. А до этого, параллельно с Украиной, был Ближний Восток, Иран. Мы сейчас про это подробнее поговорим. И, ну, почему они говорят спокойно, и почему они спокойно уже могут это обозначать? Потому что из... такого европейской застенчивости в первых годах военных вещей, когда они скрытно помогали и думали, что они сейчас... Только Британия могла себе это позволить говорить, поставляли вооружение, говорили, нет, мы мирные. Сейчас война как таковая, вот новая форма войны, превратилась в единственный инструмент выживания европейской элиты и в единственный жизнеспособный рынок, на котором можно что-то заработать. Поэтому они теперь максимальным образом капитализируют все, что они говорят. Каждое их слово должно привлекать новые деньги. И вот это основная угроза. Во-первых, то, что язык войны стал политически легитимизируем, и то есть все следующие выборы, которые будут происходить по Европе, они же связаны с деньгами, они будут продвигать больше войны, чтобы привлечь больше денег, и будет больше милитаризации общества. И это неизбежно за собой поведет что? Что будет больше военных необходимости оправдывать военный потенциал и больше возможностей для провокации. И это нас, конечно, вводит в не год, не два, а десятилетия перманентной войны, вот этой вот гибридной, постоянной войны, которая может быть в активных фазах, может быть не в активных фазах, но она будет постоянно происходить. Я поэтому использую часто аналогию с 30-летней войной. Это вот такие вот вспышки, которые происходят. И, конечно, центры принятия решений в отношении того, как воевать, чем воевать, какие ресурсы и по кому бить, они полностью смещаются с генштабов, с координирующих структур альянсов, стран в вот эти вот компании, которые мало того, что владеют операционными системами, они еще и владеют дата-центрами, которые обрабатывают эти данные. Это же не суверенные дата-центры. И, конечно, когда есть у нас совокупная армия Европы, условно, там, танки, снаряды, самолеты. Это одно. Мы знаем, как с этим работать, потому что уже были прецеденты. А когда весь совокупный, весь коллективный Запад собирается в едином порыве и делает единую мегасистему, связанную с данными, а они эти данные собирали с нас десятилетиями, да, вот там в 2000-х годах, преимущество всего мира, то это вообще другого уровня вызов. Вот это действительно экзистенциальный вызов. Что с этим делать, когда они научатся полноценно с этим работать? И если возвратиться, вот с чем они собираются работать, что, собственно, увозит Мозли из Украины, что он забирает оттуда по итогу? Здесь надо хронологию немножко выстроить. Март 25 года. Palantir подписывает контракт с НАТО на развертывание системы Maven Smart System. Мы говорили про эту систему, ее забрали у Google, Palantir, и это очень большой проект, который, если проще, собирает все данные и сужает пространство для принятия решений с часов в отношении удара по цели до минут. Но там есть еще одна вещь, о которой они говорят, о том, что продолжением системы Maven Smart System является следующее, что вот у нас есть раньше там решение, анализ данных, решение принимало 2 часа, 3 часа, да, надо собрать и согласовать. Теперь решение взялось до 5 минут. А когда решение сожмется до 1 минуты 30 секунд, как ты за это время согласуешь удар? Никак. Ты должен дать полномочия машине самостоятельно бить. Вот это финальная стадия Maven Smart System. Чтобы человек не нажимал кнопку. Человек один раз нажал кнопку на Maven, и он все время обрабатывал и сам бил, куда считает нужным. Ну, последствия этого, да, по сути, произвольных ударов и отсутствие этических барьеров войны как таковой, потому что во всем виноват искусственный интеллект, мы можем только представить.
1: А вот этот случай недавний в Иране, школа
2: это признано. Признано, уже вышло 4 интервью больших, большое количество не маргинальных историй, официальных, которые открыто говорят, что Клод, что Антропик, компания виновата в ударе по этой школе.
1: То есть это действительно частный случай, это общая история, о которой ты сейчас ведешь речь. Вот
2: это именно
1: отсутствие этических границ.
2: И мы видим реакцию. То есть мы знаем, что, скорее всего, компания «Искусственный интеллект» посчитала это как либо сопутствующий ущерб, норм адекватный тем потерям, которые понесет противник, и для него что девочки, что военные, ему же все равно. Или это сбой системы. И то, и другое катастрофически в равной степени абсолютно. И мы должны понимать, что когда это будет против нас применяться, никто не будет больше говорить о конвенции, о проблеме, о гражданском населении, об этике.
1: То есть фактически у нас отменяется та правовая система, которая была создана к сегодняшнему моменту.
2: Ее нет вообще, да. И это, по сути, казус белли, на самом деле. Это, война всех против всех. Просто вопрос, а как на это отвечать? Вот это такое самый... Как отвечать, когда у тебя есть этика и мораль, а у них нет?
1: Это вот действительно вопрос.
2: Как с этим быть, да. И вот многие любят цитировать, размышлять. Никто, правда, про это не читал, про циклы лекций антихриста...
1: Тиля,
2: да. Никто их так и не прочитал. Я нашел парочку вещей, попросил. Там есть интересные размышления, но проблема в том, что это же психотерапия у него. Все знают, кто и есть этот антихрист, который приходит. Все знают, кого он описывает. То, что он сам породил. Потому что он-то себе считает понятно кем. Вот оно, мы с этим имеем дело. А что? Никакой морали, никакой этики, никаких границ. Полная возможность создания мира в реальном времени. Вот он такой архитектор. Вот в фильме «Матрица» были архитекторы. Вот он таким себе видит. Поэтому как с этим совладать? Как с этим быть? Это ключевая проблема. Раньше мы думали лет 10. 5 месяцев максимум даю. Вот максимум просто. До конца 26 года нам надо будет решить, что мы с этим будем делать. Потому что они уже запустят практически все. И вот здесь как раз вопрос. Что же они запустят? Smart System, 25-й год, март, НАТО. С Америки, то есть с одного центра, они сразу расширились на все НАТО. Понимаем, да? Одна частная компания. Не одна частная компания. За 30 дней она внедрилась в штабы Allied Command Operations, это командный пункт всего Альянса, и к августу 25 года во всех структурах НАТО, во всех структурах региональных военных союзов, везде она уже была внедрена. А к маю 26 года она была внедрена в американо-британский объединенный штаб в Норфолке, который координирует все стратегические вопросы. И в том числе и по Украине, и по Северу. То есть сколько? С марта по май? С марта 25 года по май 26 года. Год. И полностью во всех странах внедрена система. Ну, где мы видели такую вообще скорость внедрения чего-то в оборонном комплексе?
1: Еще одна пауза. Это «Радиозвезда».
6: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
7: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
8: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Воловка Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что всего за сутки в зоне спецоперации наши бойцы ликвидировали до 1175 украинских боевиков. Средства противовоздушной обороны сбили 5 управляемых авиационных бомб и 650 беспилотников. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» сорвал ротацию и уничтожил бронетехнику украинских подразделений на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Подробнее о работе рассказал командир боевой машины РСЗО «Ураган» с позывным «Сега».
9: Снаряды осколочно-фугасные по пехоте, противника бьем, по технике противника бьем, блиндажи, опорные пункты, разбираем, когда и пехоту поддерживаем, когда просто цель скопления может быть где-нибудь обнаружена с наших птичек. Самое главное, что она проходимая здесь. Ну, для таких условий, да, она хорошо сделана. Коллектив слаженный уже вместе 2,5 года. Каждый знает свои обязанности. Кто смотрит за небом, кто в машине едет. Все распределено и все быстро. По работе четко. Можем работать сразу же по нескольким адресам.
8: РСЗО «Ураган» отличает значительная дальность действия и обширная зона поражения. Там мощный инструмент для проведения контрбатарейной борьбы и ударов по тыловым позициям противника, что позволяет нарушать логистические пути подразделений боевиков. Тральщики Северного флота выполнили плановые задачи в Баренцевом море. Экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, а также проводку по фарватеру подводных лодок. Моряки работали в районе, где накануне малый противолодочный корабль «Юнга» установил мины. Расчеты артиллерийских батарей тральщиков также тренировался в стрельбе по воздушным мишеням. В Новочеркасске завершился чемпионат 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа по военно-прикладному спорту. Участники состязались в военно-спортивном многоборье. Они прошли 3 испытания. Это стрельба из пистолета Макарова, плавание на 300, 200, 100 или 50 метров, а также бег на 3, 2 или 1 километр. В отдельном зачете соревновались военнослужащие, получившие ранения при выполнении задач специальной военной операции. Победители чемпионата завоевали право представлять объединение на чемпионате военного округа по военно-спортивному многоборью. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
10: Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют. На первый взгляд, это случай из жизни одной очень необычной собаки.
11: На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали.
10: 7 мая 1926 года в квартире автора этого произведения прошел обыск. Рукопись изъяли, а публикацию запретили. На родине писателя повесть увидела свет только в конце 80-х.
11: «Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте».
10: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
12: Методология власти Олега Яновского.
1: Это радио «Звезда». Авторская программа Олега Яновского, ведущая Анна Шафран. Мы продолжаем беседу. И вот интересный момент. Мы упомянули уже Иран в контексте той системы, которую выстраивают западники на Украине, как на полигоне. А если сделать еще один шаг здесь и рассмотреть еще какие-либо конкретные примеры?
2: Ну, здесь по Ирану. Иран же был февраль-март 26 года. До этого в сентябре. Вот здесь момент, точка входа Лондон. Почему? Потому что Лондон еще больше перечеркнул красную линию, и они подписали с Палантир отдельное партнерство на 750 миллионов фунтов, мы про него говорили. И что они внедрили? Они внедрили туда не только оборонную систему, они внедрили туда британский промышленный комплекс весь, потому что британская стратегия развития военно-промышленного комплекса, мы ее обсуждали в программе, уже вписывает в себя в Палантир. Они объединили туда оборонку и всю систему здравоохранения в одно. То есть абсолютная полнота данных, которая может быть. И уже на этом всем, вот в совокупности этих данных, обучался с того момента Палантир. И пришло оно в февраль-март к операции «Эпические ярости», американо-израильские удары. Вашингтон-Пост писал, что Клод и Антропик как раз занимались всеми этими вещами, мы про это говорили. У них это работало как? За 12 часов Клод подготовил 1000 целей, по которым были нанесены удары. И за 10 дней 5500 целей, по которым были нанесены сильные удары. Но мы можем понять количество произвольных или неверных, или неправильно считанных, или просто эффектов галлюцинирования искусственного интеллекта, где он сам придумал ее.
1: что тоже довольно часто встречающийся случай.
2: Да.
1: И в качестве лирического отступления хочется ремарку сделать. Когда ты говоришь про интеграцию в систему, и еще в частности о данных медицинских, становится понятно, для чего так активно двигался в частности сертификат о вакцинации в период ковида по всему миру через ВОЗ, например.
2: Да, это только начало. Сейчас еще будут новые вещи. Я напомню, что системой отслеживания распространения ковида отвечал в США Palantir. Они выстроили эту систему, они на ней заработали огромные деньги.
1: Просто я к тому, что в 2020 году, если отмотать назад, когда пытались эксперты размышлять на эту тему, все это сразу же отбрасывалось в сторону, как какая-то жутчайшая конспирология. Прошло совершенно немного времени, и это абсолютная норма, то, что мы обсуждаем, и ни у кого не возникает вопросов.
2: Не, ну мы знаем, что конспирология больше не существует. Да.
1: Нет, это очень удобное слово для того, чтобы прикрыть темы, которые не следует обсуждать.
2: О которых надо поговорить через несколько лет.
1: Да-да-да.
2: Да, и финальный момент после этого. Вот, кстати, Иран признал Palantir законной военной целью, как компанию. И в марте 26 года армия США подписывает с компанией Enduril рамочный контракт на 20 миллиардов долларов. Я напомню, еще два года назад это был малюсенький стартап. На 10 лет Enduril, ну, естественно, с платформой Lattice у них есть такая, которая работает по модели открытых API. То есть, по сути, через интерфейс одного оператора могут координироваться десятки автономных аппаратов на земле, в воздухе и море одновременно. Это система роевого управления дронами, если говорить. Причем, что интересно, что оно может управлять ими в разных местах. Это не один рой летит. Это может быть одновременно координированная атака с моря к нам, Новороссийске, где-то на северном фланге, где-то полет дронов вглубь территории. Вот все это может координироваться единым образом. К чему это все добавляется? Мы уже говорили, 3 мая 2026 года Швеция запускает первый разведывательный спутник в программе «Свеа», где в задачу аппарата, по заявлению главы космических сил Сундермана Швеции, входит прежде всего картографирование российских военных объектов и раннее выявление перемещения войск. Это, я напомню, наша граница ключевая. 6 мая 2026 года Anthropic и SpaceX объявляет о соглашении, это вообще самая страшная новость этого года, я думаю, о соглашении, по которому Anthropic получает доступ ко всему дата-центру Colossus-1 в Мемфисе. Напомню, это 300 мегаватт энергопотребления, 220 тысяч графических процессоров NVIDIA. Столько купить невозможно, просто если бы ты даже захочешь. И мы говорим, мы очень любим Илона Маска, да? Вот SpaceX теперь официально...
1: Отца его больше,
2: да,
1: наверное. Который очень любит зарабатывать на приездах в Россию.
2: Даже не буду упоминать субъект этого. Вся инфраструктура SpaceX, все данные, все, что у них есть, все теперь есть у Антропика. И Антропик на этом учится бить по целям конкретно. Ну, я думаю, можно догадаться, каким образом наводятся другие цели. 12 мая 26 года Карп и Мозли в Киеве, и все это там идет к расширению, и мы видим, что все это, что-то выстраивается постоянно, да, вот есть какая-то последовательность. И вот, соответственно, что же выстраивается? Я вот хочу остановиться. Три уровня есть. Верхний, средний и нижний. И верхний уровень, это, ну, чтобы понять, как это выглядит, это некоторая сетевая среда управления боевыми действиями. Прежде всего, Maven Smart System Palantir и Lattice от Enduril. Что они делают? Каждая платформа сводит спутниковые снимки, видео с дроном, перехваты связи, открытые данные, сенсорные потоки, базы целей, спутниковую разведку, перехваты старлинков, перехваты телефонных разговоров, видео с камер в единый интерфейс. Там поверх этого всего цикла работают модели машинного обучения и генеративные модели. Что они делают? Их задача из этого всего массива данных прокрутить его через цикл принятия решений, идентифицировать, обнаружить, поразить и сжать его до меньше минуты. То есть, чтобы можно было принять решение об ударе по цели меньше, чем за минуту. Опять же, мы переходим к вопросу, кто же может меньше, чем за минуту принять решение? Maven интегрируется в общую натовскую систему, Lattice в британскую военную инфраструктуру через систему Talos. Также туда же сразу же сейчас идет процесс интеграции в немецкую, польскую, австралийскую, японскую и корейскую. То есть, во-первых, все вокруг нас, да, ну, прежде всего, и не уйдешь не со всех сторон просто, и все основные доступы к спутникам. Более того, через Palantir и Enduril являются компаниями, у которых есть один инвестор. это и есть Питер Тиль. И один и тот же фонд, Андреасен Хоровиц. И за счет этого есть общее доверие ко всему. Ну, то есть они друг с другом работают, объединяются. У SpaceX те же инвесторы, если что. И самая главная, самая сложная вещь, у всех этих стран, от Южной Кореи до Австралии, до Прибалтики и всего, одни единые системы и стандарты обмена данными. То есть это все одна система, горизонтальная. И к моменту учения «Северный удар» 26, вот мы про него говорили, напомню, это маневры в 70 километрах от российской границы. Уже к этому моменту все эти страны-участницы уже работали через эту интегрированную систему.
1: Я просто еще раз про единый стандарт, единую систему обмена данными. Опять вспоминаются ковидные времена.
2: Не, ну...
1: и опять попытки в дальний угол загнать тех, кто говорил о вызовах,
2: ну, будь
1: об
2: то,
1: опасностях.
2: Будь то ковид, будь то ограничения. Будь то ограничения каких-то восстаний, будь то координация военных целей, все сделано для всего, данные. У всех, у кого есть данные. Ну, что может быть лучше, чем закрытие, отслеживание людей? Что может быть лучшим предлогом для того, чтобы собирать данные? Ну,
1: здесь... Причем какая была удобная, красивая, придуманная история именно через ВОЗ, который диктует свои стандарты по всему миру, необходимо было навязать именно единую систему по всему миру.
2: Ну, вот, умеют.
1: Ну, что и требовалось доказать.
2: Да, вообще. Да. Средний уровень. Фронтирные модели искусственного интеллекта. С июля 2025 года министерство... Мы просто забываем, потому что это новости, да, мы там обсуждаем и забываем. А это уж как бы контракт подписан, все идет. Напомню, что с июля 2025 года Министерство обороны США заключило контракты с каждым по 200 миллионов. Очевидно, для Министерства обороны США это просто пробник. Кто сработает? С каждой из четырех крупнейших компаний искусственного интеллекта. Anthropic, OpenAI, Google, XAI, это, ну, Grok. Claude от Anthropic получил аккредитацию по уровню секретности Impact Level 6, выше уровень. Потом, мы помним, эти были споры, там можно применять, нет, иски, но все еще применяет, им плевать абсолютно на все это. В этой логике искусственный интеллект у нас превращается в стандартный ключевой компонент вот этой всей военной инфраструктуры. То есть без него уже ничего сделать нельзя. И это приводит к чему? К тому, что мы обсуждали в начале, к полному изменению природы войны, никак как военных действий, а как деятельности человека, которая сопровождает и этические, и ценностные, и материальные, и духовные факторы одновременно. Потому что, ну, с кем воюем? С искусственным интеллектом? Или кто принимает решение, по кому бить, как делать? И все в итоге превращается сейчас в серую зону. Все пространство, что происходит, превращается в серую зону. Ну и низший уровень – это самая болезненная вещь, наверное, низкоорбитальные спутниковые группировки. SpaceX, помимо Starlink, конечно, всех, есть программа SpaceX Starshield, которая состоит из 200 спутников в орбите исключительно для нужд Минобороны. США, АНБ, космических сил. С чем она объединена? С той самой шведской SWEA, которую мы сказали, из 10 аппаратов, с польской системой спутников, даже у Польши есть программа низкоорбитальных спутников Microsar, финской платформе ISI и польской еще одной платформе Microglob. Даже немецкая, даже греки делают собственную низкоорбитальную группировку. Да. То есть каждое государство на северном фланге будет иметь собственные спутники, которые будут интегрированы в единую систему стандартов и обменов. И последний момент в данном случае – это подуровень, о котором вообще не говорят, потому что, ну, когда ты обсуждаешь, думают, ну, это фантастика. Ключевой проблемой в ударах Ирана, в ответе Ирана, было что? Удары по дата-центрам и угроза удара по дата-центрам. Да? И мы как бы понимаем, что если мы хотим остановить Палантир, да, мы должны бить по дата-центрам.
1: Очевидно.
2: Да. Ну, Илон Маск человек не глупый, и с Антропиком он не просто так договорился. Космическая вычислительная инфраструктура в космосе звучит как будто бы очень фантастически, но нет. Она была заявлена, ее же никто же не прочитал, что было заявлено в сделке, хотя бы в пресс-релиз Anthropic и SpaceX. Да? А там написано, что космическая вычислительная инфраструктура заявлена в этой сделке как ключевое перспективное направление развития. И этот компонент должен быть реализован, внимание, дата-центры в космосе, в течение 3-5 лет, когда на орбите должен появиться сегмент, замыкающий всю эту военную сеть на себя, ну и будем бить по космосу. А это еще одна серая зона. Ну, кто готов это сделать? И вот, ну, люди умеют думать. И в итоге у нас получается сложная ситуация, да, когда коллективный Запад применил, несмотря на разрозненность внутри стран, да, в проблемы, несмотря на конфликты между государствами внутри там, НАТО или Евросоюза, они применили их самое главное качество – способность горизонтальной организации и выступления единым флангом. Да, у них должен быть какой-то кто-то, кто над ними наседает в виде США или Палантира или Великобритании, но они сумели организоваться. И вот сейчас, к сожалению, коллективный Запад действительно стал коллективным. И он стал коллективным в передовой, в применении передовой на данный момент и самой опасной на данный момент технологии существующих. И вот с этим нам надо будет иметь дело.
1: Ну и тогда какой вывод мы должны сделать из всей этой ситуации? Самое главное, какие задачи поставить перед собой?
2: Да, ну вывод такой банальный довольно, да, что сейчас хочется, не хочется, все, что связано с организацией, все, что связано с необходимым амбицией, силами, должно быть направлено на технологию, на осваивание технологии нашим собственным путем. Мы понимаем, что тот путь, который делают американцы, да, доступ к данным, мы не можем его пройти. Нам надо находить наш путь, как обычно. И у нас есть решение, оно было и в результате атомного проекта, и в космической гонке. Надо просто обратиться к этим практикам мегапроектов, консолидации сил. И, наверное, ключевым моментом это выстраиванию себя четкой, реалистичной картины мира и принятие ее.
1: Олег, спасибо большое за эту интересную беседу. Олег Яновский и его авторская программа «Методология власти» на радио «Звезда». В национальном мессенджере «Макс» подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости. До новых встреч.
12: Методология власти.
13: Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
14: Приветствую слушателей радио «Звезда». Меня зовут Алина Устьянцева. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Молитва о русском солдате», посвященная героям специальной военной операции, а также их женам, матерям, детям, всем тем, кто ждет их дома. На создание песни меня вдохновили события, происходящие на территории моей родной Белгородской области, а также реальные истории друзей, родственников и одноклассников, которые отправились на защиту нашей Родины.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: Уровень воды в реке Урал,
9: Центральный банк сохранил
8: на Крымском мосту.
9: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают

0: Утро на радио «Звезда».
1: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о Луне.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: На Луне есть вода. Миллиарды тонн льда в вечно затененных кратерах на полюсах. Но вода эта непростая. Она смешана с реголитом, метаном, аммиаком и ртутью. Пить ее нельзя, зато можно разложить на водород и кислород и использовать для ракетного топлива.
2: Факт второй.
4: Луна удаляется от нас. Каждый год спутник отодвигается от Земли на 4 сантиметра.
2: Факт третий.
4: На Луне есть кладбище космических кораблей. С 1950-х годов на Луну упало более 100 космических аппаратов. Самый ценный экспонат – советский «Луноход-2», который до сих пор стоит с поднятой антенной.
2: Факт четвертый.
4: Луна – осколок Земли. Гипотеза гигантского столкновения гласит, 4 миллиарда лет назад протопланета Тея врезалась в молодую Землю. Осколки смешались и образовали Луну. Поэтому состав нашего спутника практически идентичен земной мантии.
2: Факт пятый.
4: Гравитация Луны деформирует земную кору. Дважды в сутки, когда спутник Земли проходит над определенными разломами, давление нарастает, и случаются микроземлетрясения.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о Луне.
5: Издательство «Вимба» и радио «Звезда» представляют.
6: Советский писатель. А родился в Нью-Йорке. Автор книг для детей и юношества. А ведь писал и взрослые рассказы. Недетский Виктор Драгунский. Сборник рассказов «Волшебная сила искусства». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензи заявил на заседании Совета Безопасности, что официально Москва не видит от Киева сигналов о готовности продвинуться в урегулировании конфликта. Переговорный процесс в тупике, а киевский режим продолжает террористические атаки против россиян. Небензи призвал Зеленского прекратить огонь, вывести ВСУ из российских регионов, включая Донбасс, и после этого перейти к обсуждению параметров справедливого мира. Британия сняла ограничения на импорт керосина и дизеля, произведенных в третьих странах из российской нефти. Бессрочная лицензия начинает действовать 20 мая, сообщило британское Министерство финансов. 18 мая, напомню, Министерство финансов США на месяц продлило действие лицензии, позволяющей закупку российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. По словам главы министерства Скотта Бессента, свыше 10 стран просили Соединенные Штаты продлить действие документа. Армения не намерена вносить напряженность в отношения с Россией, заявил глава МИДа Арарат Мирзоян. По его словам, наши страны – партнеры с многочисленными связями, готовы развивать сотрудничество через конструктивный диалог. Проблемы существуют, но решаются переговорами. Ранее, напомню, Владимир Путин предложил Еревану выбрать между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, допустив своего рода мягкий развод через народный референдум. Этот вопрос теперь обсудят на будущем саммите объединения в Астане. Школьники из новых регионов вновь смогут стать участниками программы «Университетские смены». Подробности раскрыл премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
2: Это очень хорошая возможность для ребят от 14 примерно до 17 лет узнать, как устроен вуз, факультеты, вся его инфраструктура, как она работает. В течение этого времени они живут в кампусах или общежитиях, могут полностью погрузиться в атмосферу студенчества. Для этого правительство направит свыше 150 миллионов рублей, чтобы не менее 2300 девушек и юношей из новых регионов, будущих студентов наших педагогических вузов, приняли участие в университетских сменах. Важно, чтобы все своевременно было организовано.
1: Проведение университетских смен запланировано на июнь, в август. Они будут сочетать летний отдых с посещением музеев и театров, экскурсиями, участием в интерактивных занятиях по истории и культуре России. И последние звонки начались в российских школах. Мероприятия продлятся до конца мая. Дату и формат каждое учебное заведение определяет самостоятельно. В программу входят поднятие флага и исполнение гимна России. Министерство просвещения рекомендовало выпускные 27 июня. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. На первый взгляд, это случай из жизни одной очень необычной собаки.
4: На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали.
3: 7 мая 1926 года в квартире автора этого произведения прошел обыск. Рукопись изъяли, а публикацию запретили. На родине писателя повесть увидела свет только в конце 80-х.
4: «Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте».
3: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте через несколько минут.
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Экскурсия по заповеднику «Ясная поляна». Дом Льва Толстого.
10: В романе «Война и мир» фамилия вымышленных героев Элен и Анатолия Курагиных образована путем замены одной буквы в названии реального аристократического рода Куракиных.
9: Эта старинная княжеская династия ведет свое начало от Андрея Ивановича Булгакова по прозвищу Курака. Слово тюркское. Переводится как «сухой», «высохший», «задумчивый» или «мрачный». Во второй половине 16-го столетия Куракины были приближены к царской семье и активно участвовали в государственной жизни страны. Управляли Москвой в отсутствие Ивана Грозного, возглавляли заговор против Лжедмитрия, воевали с крымскими татарами. Возвышение фамилии произошло при государе Алексее Михайловиче, когда князь Борис Иванович Куракин женился на сестре будущей русской царицы Евдокии Лопухиной, Ксении. Так, правда, через несколько лет наш герой стал свояком самого Петра I. Куракины, Романовы, Лопухины.
11: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
12: Программа «Радио «Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
13: Вечерние истории на радио «Звезда».
14: Михаил Булгаков. Главы из повести «Собачье сердце». Читает Борис Плотников.
15: Глава первая.
16: О, гляньте, гляньте на меня. Я погибаю. Вьюга в подворотне поет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке, повар столовой нормального питания, служащий Центрального совета народного хозяйства, плеснул меня кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина! А еще пролетарий. Господи, Боже мой, как больно! До костей проело кипяточком. И я теперь вою, вою, вою. Да разве воин поможешь? Чем я ему помешал? Чем? Неужели я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу, ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой. Эх, люди, люди! В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа 4 приблизительно пополудни. Судя по тому, как луком пахнет из пожарной причистинской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с причистинки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» едят дежурные блюда. Грибы, соус пекан, по 3 рубля 75 копеек порция. Это дело на любителя. Все равно, что калошу лизать. Бог, болит нестерпимо. И даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо. Завтра появятся язвы, и спрашивается, чем я их буду лечить.
4: Летом можно смотаться в Сокольники. Там есть особенная, очень хорошая трава. И кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирные набросают граждане, налижешься. А теперь зимой куда же пойдешь?
16: Не били вас сапогом?
4: Били.
16: Кирпичом по ребрам получали?
4: Кушано достаточно.
16: Все испытал. С судьбою своею мирюсь. И плачу сейчас не только от физической боли и холода, а потому что и дух мой уже угасает. Угасает собачий дух. Вот тело мое изломано, битое. Надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что?
4: Как врезал он кипяточком, под шерсть проело,
16: и защиты, стало быть, для моего левого бока нет никакой. Я весьма легко могу получить воспаление легких, а получивший его я, граждане, подохну с голоду.
4: С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей.
16: А кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, и поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу.
4: Дворники из всех пролетариев наигнуснейшая мразь. Человечьи очистки, низшая категория. Повар и тот попадается разный. Например, покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить куз. И вот бывало, говорили псы-старожилы, махнет Влас кость, а на ней сосьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность. Барский повар графов Толстых.
16: Они из совета нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании? Ведь уму собачьему непостижимо. Они же мерзавцы из вонючей солонины щи варят.
4: А те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают. Иная машинисточка получает по 9-му разряду 4,5 червонца. Ну, правда, любовник ей фельдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фельдеперс ей издевательств надо вынести. Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в бар не пойдешь. Ей и на кинематограф не хватает. А кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает. Подумать только, 40 копеек из 2 блюд, а они оба эти блюда и 5 алтынного не стоят. Потому что остальные 25 копеек заведующий хозяйством уворовал. А ей разве такой стол нужен?
16: У нее и верхушка правого легкого не в порядке. И женская болезнь на французской почве. На службе с нее вычли. Тухлятины в столовке накормили. Вон она. Бежит подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные. В живот дует, потому что шерсти на ней нет. Голая кожа. А штаны она носит холодные. Так, кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевый, попробуй. Он заорет. Да чего ты не изящна? Надоела мне моя Матрена. Намучился я с фланелевыми штанами. Теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель. И сколько ни накраду, все на женское тело. На раковые шейки, на абрау дюрсо. Потому что наголодался в молодости достаточно. Будет с меня, а загробной жизни не существует. Жаль мне ее, жаль. Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, нет, о нет. А потому что действительно мы в неравных условиях. Ей-то хоть дома тепло. Ну а мне? А мне? Куда пойду? Битый, обваренный, оплеванный. Куда же я пойду?
15: Куть-куть-куть. Шарик, а, Шарик? Чего ты скулишь, бедняжка, а? Кто тебя обидел? Ух!
4: Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка. Задушила слова и замела пса.
15: Боже мой, какая погода! Ух, и живот болит! Это солонина! И когда же это все кончится?
4: Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась за ворота, и на улице начала ее вертеть, рвать, раскидывать, потом завинтила снежным винтом, и она пропала. А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной массивной стене. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали. Испорченный бок торчал с валявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна отвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. «Шарик», — она назвала его. «Какой он к черту Шарик?» «Шарик» — это значит круглый, упитанный, глупый. Овсянку жрет, сын счастливых родителей. А он лохматый, долговязый и рваный. Шляйка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо ей на добром слове».
12: Вы слушаете «Радио Звезда».
14: Мы читаем главы из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
4: Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула. Из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ. И даже, вернее всего, господин. Ближе, яснее, господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие из пролетариев носят. Правда, воротники не такие. Об этом говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам, тут уж и вблизи, и издали не спутаешь. О, глаза. Значительная вещь, вроде барометра. Все видно. У кого великая сушь в душе, кто ни за что, ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего халуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься? Получай. Раз боишься, значит стоишь. Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да-да, у этого все видно. Этот тухлый солонин лопать не станет. А если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал. В газеты напишет: «Меня, Филиппа Филиппыча, обкормили». Вот он, все ближе, ближе. Этот ест обильно и не ворует. Этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится. А не боится, потому что вечно сыт. Он умственного труда господин, с культурной остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей. Но запах по метели от него летит скверный. Больницей. И сигары. Какого же лешего, спрашивается, носила его в кооператив центрохоза? Вот он рядом. Что-то ищет. Что он мог покупать в дрянном магазинишке? Разве ему мало охотного ряда? Что такое? Колбасу. О, господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне. Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката: «Возможно ли омоложение?» «Натурально возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок. Запах, победивший больницу, райский запах рубленной лошади с чесноком и перцем. Чувствую, знаю, в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель, глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа. Подлая доля». Пес пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. «Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей. А в сущности, зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде, кроме, такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали. Вы величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. Что же это делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние и подлинно грех. Руки ему лизать. Больше ничего не остается». Загадочный господин наклонился ко псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, который тотчас овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «особая краковская». И псу этот кусок. О, бескорыстная личность! Посвистал господин и добавил строжайшим голосом: «Бери, Шарик, Шарик, опять Шарик. Окрестили. Да называйте, как хотите, за такой исключительный ваш поступок». Пес мгновенно оборвал кожуру и с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку. Еще лежу вам руку, целую штаны, мой благодетель. Будет пока что, господин говорил отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу. «Ага, самец», — многозначительно молвил он. «Ошейника нету. Ну вот и прекрасно. Тебя-то мне и надо. Ступай за мной». Он пощелкал пальцами. «За вами идти? Да на край света! Пинайте меня вашими фетровыми ботинками в рыло, я слова не вымолвлю». По всей Пречистенке сияли фонари. Бог болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одной мыслью: как бы не утратить сутолоки чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз 7 на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботик у мертвого переулка, расчищая дорогу. Диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу. Раза 2 подвыл, чтобы поддержать жалость к себе. Какой-то сволочной, подсибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Шарик света не взвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго и этого вора прихватит с собой и придется делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, взобрался по трубе до второго этажа. Вон! Не напасешься, моссельпрома, на всякую дрянь, шляющуюся по Пречистенке. Господин оценил преданность. И у самой пожарной команды, у окошка, из которого слышалось приятное ворчание Валторны, наградил пса вторым куском. Поменьше, золотников на 5. Эх, чудак, это он меня подманивает. Не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда не прикажете. Сюда? В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок. Сюда? Судову? Нет, позвольте, нет. Тут швейцар, а уж хуже этого ничего нет на свете. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов, живодер в позументе. Да не бойся ты, иди. Здравия желаю, Филипп Филиппович. Здравствуйте, Федор. Вот это личность! Боже мой! На кого же ты нанесла меня, собачья моя доля? Что это за лицо такое, которое может псов с улицы мимо швейцара вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец ни звука, ни движения. Правда, в глазах у него пасмурно. Но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает господина. Да чего уважает? Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз морду уродовал мне, а? Иди, иди. Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте. А я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок. Писем мне, Федор, не было? Снизу на лестницу почтительно. «Никак нет, Филипп Филиппович». Интимно в пол голоса вдогонку. «А в третью квартиру жил товарищи вселили». Важный пес и благотворитель круто обернулся на ступеньки и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил. «Ну?» Глаза его округлились, и усы встали дыбом. Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил. «Точно так! Целых 4 штуки!» «Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире!» «Ну и что же они?» «Да ничего-с!» «А Федор Павлович?» «За ширмами поехали и за кирпичом перегородки будут ставить!» «Черт знает, что такое!» «Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей!» «Сейчас собрание было!» «Постановление вынесли, новое товарищество, а прежних в шею!» «Что делается? Ай-яй-яй-яй-яй!»
16: «Иду, поспешаю! Бог, изволите ли видеть, дает себя знать! Разрешите лизнуть сапожок!» Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб. Еще раз повернули, и вот... Белли.

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Михаил Булгаков. Главы из повести «Собачье сердце». Читает Борис Плотников.
1: Глава вторая. Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве, и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волею-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов. Из 60 тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не умеет сложить из букв слово «колбаса»? Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему 4 месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью «МСПО. Мясная торговля». Повторяем, все это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла. Равняясь по голубоватому едкому цвету, шарик, обоняние которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей «Братьев Голуб» на Мясницкой улице. Там у братьев пес отведал изолированной проволоки, а она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре, тут же, шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной». И зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая и рыжая раскоряка, похожая на санки. Далее пошло еще успешнее. А он выучил в главрыбе на углу Маховой, а потом уже Б. Подбегать ему было удобнее с хвоста слово «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер. Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «с-ы-р-р», «сыр». Черный кран от самовара, возглавлявший слово бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного сыру, зверей-приказчиков, ненавидящих собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий сыр Бакштейн. Если играли на гармонике и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «неприли», что означало «неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях, а псов всегда салфетками или сапогами. Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины, гау-гау-гастрономия. Если темные бутылки с плохой жидкостью, «Ве-и-ви-не-а-вина» — Елисеевы братья бывшие. Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещающейся в бельэтаже, позвонил. А пес тотчас поднял глаза на большую черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волнистым и розоватым стеклом двери. 3 первых буквы он сложил сразу. П-Р-О. ПРО. Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая. Неужто пролетарий, подумал шарик с удивлением. Быть этого не может. Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал. Нет, здесь пролетарием и не пахнет. Ученое слово, а Бог его знает, что оно значит. За розовым стеклом вспыхнул неожиданный радостный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш. «Вот это так! Это я понимаю», — подумал пес.
2: «Пожалуйте, господин Шарик», — иронически пригласил господин. И Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.
1: Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика. Страшные оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком. «Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович?» — улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на черно-бурой лисе с синеватой искрой. «Батюшки, да чего паршивый?»
2: «Вздор, говоришь. Где ж он паршивый?» — строго и отрывисто спрашивал господин.
1: По снятии шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.
2: «Погоди-ка, не вертись. Да не вертись, дурачок. Это не парши... Да стой ты, черт! Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил, а? Да стой ты смирно. Повар-каторжник, повар!» Жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл.
1: «Зина!» — скомандовал господин. «В смотровую его сейчас же, а мне халат». Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, прошли в конец, а затем проникли налево и оказались в темной комнате, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкала, засияла и забелела.
2: «Нет!» — мысленно взвыл пес. «Извините, не дамся!» «Понимаю! О, черт бы взял их! И с колбасой!» «Это меня в собачью лечебницу заманили!» «Сейчас касторку заставят жрать, и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя!»
1: «Нет! Куда?» — закричала та, которую называли Зиной. Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым правым боком так, что хряснуло по всей квартире. Потом, отлетев назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами. Запрыгал белый передник и искаженное женское лицо. «Куда ты, черт лохматый?» — кричала отчаянно Зина. «Вот окаянный!»
2: «Где у них черная лестница?» — соображал пес.
1: Он размахнулся и комком ударил наобум в стекло в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном. Выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась. «Стой, скотина!» — кричал господин, прыгая в халате, надетом в один рукав, и хватая пса за ноги. «Зина, держи его за шиворот, мерзавца!»
2: «Ба-батюшки, вот так пес!»
1: Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кинулась не к псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причем пес с увлечением тяпнул ее повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная мерзость неожиданно перехватила дыхание пса, а в голове у него завертелось, потом ноги отвалились, и он поехал куда-то криво и вбок. «Спасибо, кончено», — мечтательно думал он, валясь прямо на острые стекла. «Прощай, Москва, не видать мне больше Чичкина и пролетариев, и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение, братцы, живодеры, за что ж вы меня? И тут он окончательно завалился на бок и сдох.
0: Мы читали главы из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Князь Феликс Юсупов. Фрагмент из мемуаров. Читает Сергей Алексяк.
1: Характер мой портился. Матушка избаловала меня. Я стал ленив и капризен. Брату Николаю в ту пору исполнился 21 год. Он учился в университете. Меня же родители решили отдать в военную школу. На вступительном экзамене я поспорил с батюшкой. Он велел мне назвать чудеса Христовы. Я сказал, что Христос накормил 5 человек 5000 хлебов. Батюшка, сочтя, что я оговорился, повторил вопрос. Но я сказал, что ответил правильно, что чудо именно таково. Он поставил мне кол, и школы меня выгнали. В отчаянии родители положили отдать меня в гимназию Гуревича, известную строгостью дисциплины. Звали ее «Гимназия для двоечников». Директор всеми правдами и неправдами укрощал непокорных. Узнав о родительском выборе, я решил, что нарочно провалюсь, как в военном училище. Мне не повезло. Гимназия Гуревича была последней родительской надеждой. По их просьбе Гуревич взял меня без экзаменов. Сколько хлопот я доставлял бедным отцу с матерью. Сладу со мной не было. Принуждения я не терпел. Если что хочу, вынь да положь. Потакал своим прихотям и жаждал воли, а там хоть потоп. Я мечтал о яхте, чтобы плыть куда вздумается. Конечно, мне нравилась красота, роскошь, удобство, яркие благоуханные цветы, но тянуло меня к кочевой жизни далеких предков. Я словно предчувствовал тот неведомый, но втайне желанный мир. Только несчастье, да еще благотворное влияние высокой души помогли мне войти в него. Когда я поступил в гимназию, брат зауважал меня и стал относиться как к ровне. Мы заговорили по душам. У брата была любовница Поленька, девушка из простых, которую он обожал. Жила она в квартирке неподалеку от нашего дома. У нее мы проводили вечера в компании со студентами, артистами и веселыми девицами. Николай обучил меня цыганским песням, и мы с ним пели дуэтом. В ту пору голос мой еще не ломался, я мог петь сопрано. Здесь царила атмосфера юности и веселья, какой так не хватало на мойке. Родительское окружение. В основном военные да всякие бездари и нахлебники казалось нам смертельно скучным. Роскошный особняк был создан для балов и приемов, но домашний театр и парадные залы открывались у нас редко. В блестящей обстановке жили мы жизнью мрачной, в огромном доме теснились в нескольких комнатах. Не то у Поленьки. Скромная Поленькина гостиная с самоваром, водкой и закуской означала свободу и веселье. Новую шальную жизнь я полюбил и никаких бед от нее не ждал. Однажды на одном из Полиных вечеров мы, напившись, вздумали продолжить гульбу у цыган. Я тогда обязан был носить гимназический мундир, потому испугался, что ночью меня ни в одно веселое заведение, тем более к цыганам, не пустят. Поленька решила переодеть меня женщиной. В два счета она одела и раскрасила меня так, что и родная мать не узнала бы. Цыгане жили отдаленно, особняком, в так называемой «новой деревне» в Петербурге и у грузин в Москве. Совершенно особая атмосфера царила у этих смуглокожих, черноволосых и яркоглазых людей. Мужчины носили красную косоворотку, черный кафтан с золотой вышивкой, галифе, высокие сапоги и черную широкополую шляпу. Женщины ходили в пестром, надевали длинные широкие юбки в сборку, на плечи шаль, голову обматывали платком. Вечером на публике в том же, только накинут шаль подороже, да нацепят дикарские побрякушки, маниста и тяжелые золотые и серебряные браслеты. У цыганок было легкая походка и кошачья грация. Многие красавицы, но суровы. Ухажеров признавали только обещавших жениться. Жили цыгане патриархальной жизнью, блюли обычаи и ходили к ним не за приключениями, а за пением. Цыгане принимали публику в зале с длинными диванами вдоль стен, креслами, столиками и стульями в несколько рядов посередке. Освещение яркое. Цыгане не любили петь в потьмах. Хотели они, чтобы видна была их мимика, очень к ним шедшая. Слушатели-завсегдатаи приходили с шампанским и сами назначали хор и певцов. Цыганские песни не записывались. С незапамятных времен они передавались от поколения к поколению. Одни грустные, чувствительные, ностальгические, другие веселые, залихватские. Когда пели застольную, цыганка обходила публику с серебряным подносом. На подносе бокалы шампанского. Слушатель брал бокал и пил до дна. Хор сменял один другой и пели без передышки. Иногда пускались в пляс. Щелканье каблуков делало музыку еще зажигательней и ритмичней. Особый дух, создаваемый песнями, танцами и красавицами с дикими глазами, смущал душу и чувства. Околдованы бывали все. Зайдет человек на часок, застрянет на неделю и спустит все, что имеет. Прежде я не слыхал цыган. Вечер стал для меня открытием. Знал я, что хорошо поют, но не знал, что так чарующе. Понял я тех, кто разорялся на них. А еще я понял, что в женском платье могу явиться куда угодно. И с этого момента повел двойную жизнь. Днем я гимназист, ночью элегантная дама. Поленька наряжала меня умело. Все ее платья шли мне необычайно. Каникулы мы с братом нередко проводили в Европе. В Париже останавливались в отель «Дюрен» на Вандомской площади, в комнатах на первом этаже. Входи и выходи в окно, не надо пересекать вестибюля. Однажды на костюмированный бал в оперу мы решили явиться парой. Надели брат домино, я женское платье. До начала маскарада мы пошли в театр «Де Капюсин». Устроились в первом ряду партера. Вскоре я заметил, что пожилой субъект из литерной ложи настойчиво меня лорнирует. В антракте, когда зажегся свет, я увидел, что это король Эдуард VII. Брат выходил курить в фойе и, вернувшись со смехом, рассказал, что к нему подошел напыщенный тип. «Прошу, дескать, от имени Его Величества сообщить, как зовут вашу прелестную спутницу». Честно говоря, мне это было приятно. Такая победа льстила самолюбию. Прилежно посещая кафе «Шантаны», я знал почти все модные песни и сам исполнял их сопрано. Когда мы вернулись в Россию, Николай решил, что грешно зарывать в землю мой талант и что надобно меня вывести на сцену аквариума, самого шикарного петербургского кабаре. Он явился к директору аквариума, которого знал, и предложил ему прослушать француженку-певичку с последними парижскими куплетами. В назначенный день в женском наряде явился я к директору. На мне были серый жакет с юбкой, чернобурка и большая шляпа. Я спел ему свой репертуар. Он пришел в восторг и взял меня на две недели. Николай и Поленька обеспечили платье, хитон из голубого с серебряной нитью тюля. В пандан к тюлевому наряду я надел на голову наколку.

0: охватил меня. Я онемел и оцепенел. Оркестр заиграл первые такты «Райских грез», но музыка мне казалась глухой и далекой. В зале из сострадания кто-то похлопал. С трудом раскрыв рот, я запел. Публика отнеслась ко мне прохладно. Но когда я исполнил «Тонкинку», зал бурно зааплодировал, а мое прелестное дитя вызвало овацию. Я бесировал 3 раза. Взволнованные Николай и Поленька поджидали за кулисами. Пришел директор с огромным букетом и поздравлениями. Я благодарил как мог, а сам давился от смеха. Я сунул директору руку для поцелуя и поспешил спровадить его. Был заранее уговор никого не пускать ко мне, но пока мы с Николаем и Поленькой, упав на диван, покатывались со смеху, прибывали цветы и любовные записки. Офицеры, которых я прекрасно знал, приглашали меня на ужин к медведю. Я не прочь был пойти, но брат строго-настрого запретил мне. И вечер закончили мы со всей компанией нашей у цыган. За ужином пили мое здоровье. Под конец я вскочил на стол и спел под цыганскую гитару. 6 моих выступлений прошли в аквариуме благополучно. В 7-й вечер в ложе заметил я родителевых друзей. Они смотрели на меня крайне внимательно. Оказалось, они узнали меня по сходству с матушкой и по матушкиным бриллиантам. Разразился скандал. Родители устроили мне ужасную сцену. Николай, защищая меня, взял вину на себя. Родители, вы друзья, и наши домашние поклялись, что будут молчать. Они сдержали слово. Дело удалось замять. Карьера кафе «Шантанной» певички погибла, не успев начаться. Однако этой игры с переодеванием я не бросил. Слишком велико было веселье. В ту пору в Петербурге в моду вошли костюмированные балы. Костюмироваться я был мастер, и костюмов у меня было множество и мужских, и женских. Например, на маскараде в Парижской опере я в точности повторил собой портрет кардинала Ришелье кисти Филиппа де Шампеня. Весь зал рукоплескал мне, когда я явился в кардиналовой мантии, которую несли за мной 2 негритенка в золотых побрякушках. Была у меня история трагикомичная. Я изображал аллегорию ночи, надев платье в стальных блестках и бриллиантовую звезду-диадему. Брат в таких случаях, зная мою взбалмошность, провожал меня сам или посылал надежных друзей присмотреть за мной. В тот вечер гвардейский офицер, известный волокита, приударил за мной. Он и 3 его приятелей позвали меня ужинать у медведя. Я согласился, вопреки, а вернее, по причине опасности. От веселья захватило дух. Брат в этот миг любезничал с маской и не видел меня. Я и улизнул. К медведю я явился с 4 кавалерами, и они тотчас спросили отдельный кабинет. Вызвали цыган, чтобы создать настроение. Музыка и шампанское распалили кавалеров. Я отбивался как мог. Однако самый смелый изловчился и сдернул с меня маску. Испугавшись скандала, я схватил бутылку шампанского и швырнул в зеркало. Раздался звон разбитого стекла. Гусары опешили. В этот миг я подскочил к двери, отдернул защелку и дал тягу. На улице я крикнул извозчика и дал ему Поленькин адрес. Только тут я заметил, что забыл у медведя соболью шубу. И полетела ночью в ледяной мороз юная красавица в полуголом платье и бриллиантах в раскрытых санях. Кто бы мог подумать, что безумная красотка — сын достойнейших родителей.
1: Мы читали фрагмент из мемуаров князя

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию договора о добрососедстве и сотрудничестве. Россия и Китай вернулись к положительной динамике товарооборота, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. В рамках рабочей поездки в Китай он встретился с заместителем премьера Государственного совета страны Дин Сюэсяном.
2: Приоритетная задача – углублять инвестиционные связи, формируя справедливую, прозрачную и предсказуемую деловую среду. Продолжаем наращивать портфель совместных проектов, которые на текущий момент охватывают такие отрасли, как металлургия, химия, машиностроение, лесная промышленность, агропромышленность и транспортно-логистическая сфера.
1: Денис Мантуров напомнил, в эти дни в Харбине проходит 10-я юбилейная российско-китайская выставка. Традиционно яркая экспозиция гармонично дополнена насыщенной деловой программой, отметил вице-премьер. Перегруз или ветреная погода могли стать причиной опрокидывания аэролодки на Байкале, сообщил РИА Новости представитель индустрии. Легкие суда легко переворачиваются, 18 человек – опасная перегрузка. Инцидент произошел в районе скалы Черепаха в Бурятии. 13 человек спасли, 5 погибли. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Все пассажиры были внутри кубрика без спасательных жилетов, сообщил инспектор МЧС Николай Зайцев. Судно затонуло в 25 метрах от берега. Украинские власти вынуждены были признать, что их боевой дрон был сбит над Эстонией, заявил министр обороны этой страны Хана Певкур. По данным Рейтер, беспилотный аппарат сбил румынский истребитель. В свою очередь, Певкур подтвердил, разрешение на использование эстонского воздушного пространства есть только у союзников, а Украина его не запрашивала. Краснодарский краевой суд отменил решение 2007 года, которым авторство 23 песен группы «Ласковый май» установили за продюсером Андреем Разиным. Заявление музыканта оставили без рассмотрения. Ранее исключительные права на композиции «Белые розы», «Седая ночь» признали за семьей Юрия Шатунова. В свою очередь Разин объявлен в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. И о погоде. В центре Москвы во вторник температура воздуха нагрелась до уровня в 31 градус и побила рекорд 1979 года. В среду в Москве 30-градусная жара. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Дядя, дядя, дяденька, дядюшка. Спит.
1: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: Всемирная энциклопедия еды. Что общего у полководца Гая Юлия Цезаря и салата «Цезарь»? Правильно, только то, что они покорили полмира. Салат, наверное, уже даже больше. Блюдо, конечно, не названо в честь древнеримского императора, но итальянские корни все-таки имеет. Чезаре Кардини, или по-другому его имя может звучать как Цезарь, был эмигрантом с Апеннинского полуострова. В 20-е годы прошлого века он открыл ресторан в Тихуане, мексиканском городе недалеко от границы с США. Туда во время сухого закона любили приезжать американцы, выпить, поиграть в азартные игры, а заодно и вкусно поесть. Для таких туристов в заведении и стали подавать салат, придуманный Чезаре. Причем это было своего рода экспромтом. Повар использовал то, что в какой-то момент оказалось под рукой. Хрустящие листья салата «Романа», тертый пармезан, яйцо, чесночные гренки и оливковое масло. Яркая деталь – фирменная заправка. В оригинальном рецепте одним из ингредиентов последний был вустерский соус на основе уксуса, сахара и анчоусов. Обратите внимание, в первых версиях курица, распространенная сейчас, не фигурировала вовсе. Удивляла новая и эффектная подача. Автор смешивал салат, названный потом в его честь, прямо на глазах у гостей. Это являлось залогом свежести блюда. Так как в те годы в магазинах Соединенных Штатов продавалось и оливковое масло, и пармезан, другие итальянцы уже на своих домашних кухнях также начали готовить этот салат, ностальгируя по родине. Они, кстати, добавляли в соус настоящие анчоусы. Слава блюда росла и за пределами США. Любители Цезаря утверждали, что все дело в легкости и неповторимом кремовом соусе. В 1953-м салат был отмечен эпикурейским кулинарным обществом в Париже как лучший рецепт, появившийся в США за последние полвека. Новый виток популярности салата пришелся на 70-е годы. Тогда его в своей телепередаче приготовила известный американский шеф-повар Джулия Чайлд. Она продемонстрировала зрителям рецепт, полностью исключающий рыбу. Всемирная энциклопедия

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из повести «Дядюшкин сон». Читает Станислав Федосов.
2: Глава 9. Он слышал все. Все. Он действительно не вошел, а вбежал, бледный от волнения и от ярости. Зина смотрела на него с изумлением. «Так-то вы!» — вскричал он, задыхаясь. «Наконец-то я узнал, кто вы такая!»
3: «Кто я такая?» — повторила Зина, смотря на него, как на сумасшедшего.
2: И вдруг глаза ее заблистали гневом. «Как смели вы так говорить со мной?» — вскричала она, подступая к нему. «Я слышал все!» — повторил Мозгликов торжественно, но как-то невольно отступил шаг назад.
3: «Вы слышали? Вы подслушивали?» — сказала Зина с презрением, смотря на него.
2: «Да, я подслушивал. Да, я решился на подлость, но зато я узнал, что вы самая... Я даже не знаю, как и выразиться, чтоб сказать вам, какая вы теперь выходите», — отвечал он все более и более робея перед взглядом Зины.
3: «А хоть бы и слышали, в чем же вы можете обвинить меня? Какое право вы имеете обвинять меня?
2: Какое право имеете так дерзко говорить со мной?
3: Я? Я какое имею право?
2: И вы можете это спрашивать? Вы выходите за князя, а я не имею никакого права. Да вы мне слово дали. Вот что!»
3: «Когда?»
2: «Как когда?
3: Но еще сегодня утром, когда вы приставали ко мне, я решительно отвечала, что не могу сказать ничего положительного.
2: Однако же вы не прогнали меня, вы не отказали мне совсем. Значит, вы удерживали меня про запас. Значит, вы завлекали меня».
3: В лице раздраженной Зины показалось болезненное ощущение, как будто от острой пронзительной внутренней боли, но она перемогла свое чувство.
2: «Если я вас не прогоняла», — отвечала она ясно и с расстановкой, хотя в голосе ее слышалось едва заметное дрожание, «то единственно из жалости. Вы сами умоляли меня повременить, не говорить вам «нет». Но разглядеть вас поближе, и тогда, — сказали вы, — тогда, когда вы уверитесь, что я человек благородный, может быть, вы мне не откажете. Это были ваши собственные слова в самом начале ваших исканий. Вы не можете от них отпереться. Вы осмелились сказать мне теперь, что я завлекала вас. Но вы сами видели мое отвращение, когда я увиделась с вами сегодня, 2 неделями раньше, чем вы обещали. И это отвращение я не скрыла перед вами, напротив, я его обнаружила. Вы это сами заметили, потому что сами спрашивали меня, не сержусь ли я за то, что вы раньше приехали. Знаете, что того не завлекают, перед кем не могут и не хотят скрыть своего к нему отвращения. Вы осмелились говорить, что я оберегла вас про запас. На это отвечу вам, что я рассуждала про вас так. Если он и не одарен умом очень большим, то все-таки может быть человеком добрым, и потому можно выйти за него». Но теперь, убедясь к моему счастью, что вы дурак, еще вдобавок злой дурак, мне остается только пожелать вам полного счастья и счастливого пути. Прощайте!» Сказав это, Зина отвернулась от него и медленно пошла из комнаты.
3: Мозгляков, догадавшись, что все потеряно, закипел от ярости.
2: «А, так я дурак!» — кричал он. «Так я теперь уж дурак!» «Хорошо. Прощайте! Но прежде чем уеду, всему городу расскажу, как вы с маменькой облапошили князя, напоив его до пьяна. Всем расскажу! Узнаете Мозглякова!»
3: Зина вздрогнула и остановилась было отвечать, но, подумав с минуту, только презрительно пожала плечами и захлопнула за собой дверь. В это мгновение на пороге показалась Марья Александровна. Она слышала восклицание Мозглякова, в одну минуту догадалась, в чем дело, и вздрогнула от испуга. Мозгляков еще не уехал, Мозгляков около князя, Мозгляков раззвонит по городу, а тайна, хотя бы на самое малое время, была необходима. У Марьи Александровны были свои расчеты. Она мигом сообразила все обстоятельства, и план усмирения Мозглякова был уже создан.
2: «Что с вами, Монами?» — сказала она, подходя к нему и дружески протягивая ему свою руку. «Как Монами?» — вскричал он в бешенстве. «После того, что вы натворили, да еще Монами? Морген Фри, милостивая государыня! И вы думаете, что обманете меня еще раз?»
3: «Мне жаль». «Мне очень жаль, что вижу вас в таком странном состоянии духа, Павел Александрович. Какие выражения! Вы даже не удерживаете слов ваших перед дамой!»
2: «Перед дамой! Вы! Вы все, что хотите, а не дама!» — вскричал Мозгляков.
3: Не знаю, что именно хотелось ему выразить своим восклицанием, но, вероятно, что-нибудь очень громовое. Марья Александровна кротко поглядела ему в лицо. «Сядьте!» — грустно проговорила она, показывая ему на кресло, в которых четверть часа тому покоился князь.
2: «Но послушайте, наконец, Марья Александровна!» — вскричал озадаченный Мозгляков. «Вы смотрите на меня так, как будто вы вовсе не виноваты, а как будто я же виноват перед вами. Ведь это нельзя же с... такой тон! Ведь это, наконец, превышает меру человеческого терпения. Знаете ли вы это?»
3: «Друг мой», — отвечала Марья Александровна, «вы позволите мне все еще называть вас этим именем, потому что у вас нет лучшего друга, как я. Друг мой, вы страдаете, вы измучены, вы уязвлены в самое сердце, и потому неудивительно, что вы говорите со мной в таком тоне. Но я решаюсь открыть вам все, все мое сердце. Тем скорее, что я сама себя чувствую несколько виноватой перед вами. Садитесь же, поговорим». Голос Марьи Александровны был болезненно мягкий. В лице выражалось страдание. Изумленный Мозгляков сел подле нее в кресло. «Вы подслушивали?» — продолжала она, укоризненно глядя ему в лицо.
2: «Да, я подслушивал. Еще бы не подслушивать. Вот бы олух-то был, по крайней мере, узнал все, что вы против меня затеваете», — грубо отвечал Мозгляков, ободряя и подзадоривая себя собственным гневом.
3: «И вы с вашим воспитанием, с вашими правилами могли решиться на такой поступок? О, Боже мой!» Мозгляков даже вскочил со стула.
2: «Но, Марья Александровна!» — вскричал он. «Это, наконец, невыносимо слушать! Вспомните, на что вы-то решились с вашими правилами, а тогда осуждайте других!»
3: «Еще вопрос», — — сказала она, не отвечая на его вопросы. «Кто вас надоумил подслушивать? Кто рассказал? Кто тут шпионил? Вот что я хочу знать».
2: «Ну уж извините, этого не скажу-с».
3: «Хорошо, я сама узнаю. Я сказала Поль, что я перед вами виновата. Но если вы разберете все, все обстоятельства, то увидите, что если я и виновата, то единственно тем, что вам же желала, возможно, больше добра».
2: «Мне? Добра? Это уж из рук вон! Уверяю вас, что больше не надуете! Не таков мальчик!»
3: И он повернулся в креслах так, что они затрещали. «Пожалуйста, мой друг, будьте хладнокровнее, если можете. Выслушайте меня внимательно, и вы сами во всем согласитесь. Во-первых, я хотела немедленно вам объяснить все. Все! И вы узнали бы от меня все дело до малейшей подробности, не унижаясь подслушиванием. Если же не объяснила с вами заранее давеча, то единственно потому, что все дело еще было в проекте. Оно могло и не состояться. Видите, я с вами вполне откровенна. Во-вторых, не вините дочь мою. Она вас до безумия любит. И мне стоило невероятных усилий отвлечь ее от вас и согласить ее принять предложение князя. Я сейчас имел удовольствие слышать самые полные доказательства этой любви до безумия», — иронически проговорил Мозгляков. «Хорошо. А вы как с ней говорили? Так ли должен говорить влюбленный? Так ли говорит, наконец, человек хорошего тона? Вы оскорбили и раздражили ее. Ну, не до тону теперь, Марья Александровна. А давеча, когда вы обе делали мне такие сладкие мины, я поехал с князем, а вы меня, ну, чистить? Вы чернили меня. Вот что я вам говорю-с. Я это все знаю. Все!
4: И верно, из того же грязного источника», — заметила Марья Александровна, презрительно улыбаясь.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон».
3: «Да, Павел Александрович, я чернила вас. Я наговорила на вас и, признаюсь, немало билась. Но уж одно то, что я принуждена была вас чернить перед нею, может быть, даже клеветать на вас, уж одно это доказывает, как тяжело было мне исторгнуть из нее согласие вас оставить. Недальновидный человек. Если б она не любила вас, нужно ли б было мне вас чернить, представлять вас в смешном, недостойном виде, прибегать к таким крайним средствам? Да вы еще не знаете всего. Я должна была употребить власть матери, чтоб исторгнуть вас из ее сердца, и после невероятных усилий достигла только наружного согласия. Если вы теперь нас подслушивали, то должны же были заметить, что она ни одним словом, ни одним жестом не поддержала меня перед князем. Во всю эту сцену она почти не сказала ни слова, пела как автомат. Вся ее душа ныла в тоске, и я из жалости к ней увела, наконец, отсюда князя. Я уверена, что она плакала, оставшись одна. Войдя сюда, вы должны были заметить ее слезы». Мозгляков действительно вспомнил, что, вбежав в комнату, он заметил Зину в слезах.
2: «Но вы! За что вы-то были против меня, Марья Александровна?» — вскричал он. «За что вы чернили меня, клеветали на меня, в чем сами признаетесь теперь?»
3: «А это другое дело. Вот если б вы сначала благоразумно спрашивали, то давно бы получили ответ.
4: Да, вы правы. Все это сделала я. И я одна. Зину не мешайте сюда. Для чего я сделала? Отвечаю. Во-первых, для Зины. Князь богат, знатен, имеет связи, и, выйдя за него, Зина сделает блестящую партию. Наконец, если он и умрет, может быть, даже скоро, потому что мы все более или менее смертны, тогда Зина — молодая вдова, княгиня в высшем обществе и, может быть, очень богата. Тогда она может выйти замуж за кого хочет, может сделать богатейшую партию, но, разумеется, она выйдет за того, кого любит, за того, кого любила прежде, чье сердце растерзало, выйдя за князя. Одно уже раскаяние заставило бы ее загладить свой проступок перед тем, кого прежде любила. «Хм!» — промычал Мозгляков, задумчиво смотря на свои сапоги. «Во-вторых, и об этом я упомяну только вкратце, — продолжала Марья Александровна, — потому что вы этого, может быть, даже и не поймете. Вы читаете вашего Шекспира, черпаете из него все свои высокие чувства, а на деле вы хоть и очень добры, но еще слишком молоды. А я мать, Павел Александрович. Слушайте же. Я выдаю Зину за князя, отчасти и для самого князя, потому что хочу спасти его этим браком. Я любила и прежде этого благородного, этого добрейшего, этого рыцарски честного старика. Мы были друзьями. Он несчастен в когтях этой адской женщины. Она доведет его до могилы. Бог видит, что я согласила Зину на брак с ним, единственно выставив перед ней всю святость ее подвига самоотвержения. Она увлеклась благородством чувств, обаянием подвига. В ней самой есть что-то рыцарское. Я представила ей как дело высокохристианское быть опорой, утешением, другом, дитяти, красавицей, идолом того, кому, может быть, остается жить всего один год. Негадкая женщина, ни страх, ни уныние окружали бы его в последние дни его жизни, а свет, дружба, любовь раем показались бы ему эти последние закатные дни. Где же тут эгоизм, скажите, пожалуйста? Это скорее подвиг сестры милосердия, а не эгоизм. Так вы сделали это только для князя? Для подвига сестры милосердия? Промычал Мозгляков насмешливым голосом. Понимаю и этот вопрос, Павел Александрович. Он довольно ясен. Вы, может быть, думаете, что тут иезуитски сплетена выгода князя с собственными выгодами. Что ж, может быть, в голове моей и были эти расчеты. Но только не иезуитские, а невольные. Знаю, что вы изумляетесь такому откровенному признанию, но об одном прошу вас, Павел Александрович, не мешайте в это дело Зину. Она чиста, как голубь. Она не рассчитывает, она только умеет любить. Милое дитя мое, если кто и рассчитывал, то это я. И я одна. Но, во-первых, спросите строго свою совесть и скажите, кто не рассчитывал бы на моем месте в подобном случае? Мы рассчитываем наши выгоды даже в великодушнейших, даже в бескорыстнейших делах наших, рассчитываем неприметно, невольно. Конечно, почти все себя же обманывают, уверяя себя самих, что действуют из одного благородства. Я не хочу себя обманывать. Я осознаю, что при всем благородстве моих целей я рассчитывала. Но спросите, для себя ли я рассчитываю? «Мне уже ничего не нужно, Павел Александрович. Я отжила свой век. Я рассчитывала для нее, для моего ангела, для моего дитяти. И какая мать может обвинить меня в этом случае?» Слезы заблистали в глазах Марьи Александровны. Павел Александрович в изумлении слушал эту откровенную исповедь и в недоумении хлопал глазами. «Ну да, какая мать!» — проговорил он наконец. «Вы хорошо поете, Марья Александровна, но ведь вы мне дали слово. Вы обнадеживали и меня. Мне-то каково, подумайте, ведь я теперь, знаете, с каким носом!»
5: «Но неужели вы полагаете, что я б вас не подумала, моншер Поль?»
4: «Напротив, во всех этих расчетах была для вас такая огромная выгода, что она-то и понудила меня главным образом исполнить все это предприятие».
6: «Моя выгода!» — вскричал Мозгляков, на этот раз совершенно ошеломленный. «Это как?»
4: «Боже мой, неужели же можно быть до такой степени простым и недальновидным?» — вскричала Марья Александровна, возводя глаза к небу. «О, молодость, молодость! Вот что значит погрузиться в этого Шекспира. Мечтать, воображать, что мы живем, живя чужим умом и чужими мыслями. Вы спрашиваете, добрый мой Павел Александрович, в чем тут заключается ваша выгода? Позвольте мне для ясности сделать одно отступление. Зина вас любит, это несомненно. Но я заметила, что, несмотря на ее очевидную любовь, в ней таится какая-то недоверчивость к вам, к вашим добрым чувствам, к вашим наклонностям. Я заметила, что иногда она, как бы нарочно, удерживает себя и холодна с вами, плод раздумья и недоверчивости. Не заметили ли вы это сами, Павел Александрович?»
5: «Замечал. И даже сегодня...»
4: «Однако, что же вы хотите сказать, Марья Александровна?» «Вот видите, вы сами заметили это. Стало быть, я не ошиблась. В ней именно есть какая-то странная недоверчивость к постоянству ваших добрых наклонностей. Я мать, и мне ли не угадать сердце моего дитяти? Вообразите же теперь, что вместо того, чтобы вбежать в комнату с упреками и даже с ругательствами, раздражить, обидеть, оскорбить ее, чистую, прекрасную, гордую, и тем поневоле утвердить ее в подозрениях насчет ваших дурных наклонностей, вообразите, что вы бы приняли эту весть кротко, со слезами сожаления, пожалуй, даже отчаяния, но и с возвышенным благородством души. Нет, не прерывайте меня, Павел Александрович. Я хочу изобразить вам всю картину, которая поразит ваше воображение. Вообразите, что вы пришли к ней и говорите: «Зинаида, я люблю тебя более жизни моей, но фамильные причины разлучают нас. Я понимаю эти причины. Они для твоего же счастья, и я уже не смею восставать против них, Зинаида. Я прощаю тебя. Будь счастлива, если можешь». И тут бы вы устремили на нее взор. Взор заклаемого агнца, если можно так выразиться. Вообразите все это и подумайте, какой эффект произвели бы эти слова на ее сердце.
5: «Да, Марья Александровна, положим, все это так. Я это все понимаю, но что же я-то бы сказал, а все-таки ушел бы без ничего?»
4: «Нет, нет, нет, мой друг, не перебивайте меня! Я непременно хочу изобразить всю картину со всеми последствиями, чтобы благородно поразить вас.
5: Вообразите же, что вы встречаетесь с ней потом, через несколько времени в высшем обществе. Встречаетесь где-нибудь на бале, при блистательном освещении, при упоительной музыке, среди великолепнейших женщин и среди всего этого праздника вы одни. Грустный, задумчивый, бледный, где-нибудь опершись на колонну, но так, что вас видно. Следите за ней в вихре бала. Она танцует. Около вас льются упоительные звуки Штрауса, сыплется остроумие высшего общества, а вы один, бледный и убитый вашей страстью. Что тогда будет с Зинаидой, подумайте? Какими глазами будет она глядеть на вас? «И я, — подумает она, — я сомневалась в этом человеке, который мне пожертвовал всем и растерзал для меня свое сердце. Разумеется, прежняя любовь воскресла бы в ней с неудержимой силой». Марья Александровна остановилась перевести дух. Мозгляков повернулся в креслах с такой силой, что они еще раз затрещали. –

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из повести «Дядюшкин сон». Читает Станислав Федосов.
2: Марья Александровна продолжала. Для здоровья князя Зина едет за границу, в Италию, в Испанию. В Испанию, где мирт и лимоны, где голубое небо, где Гвадалквивир, где страна любви, где нельзя жить и не любить, где розы и поцелуи, так сказать, носятся в воздухе. Вы едете туда же за ней, вы жертвуете службой, связями, всем. Там начинается ваша любовь с неудержимой силой. Любовь, молодость, Испания, Боже мой! Разумеется, ваша любовь непорочная, святая, но вы, наконец, томитесь, смотря друг на друга. Вы меня понимаете, Монами. Конечно, найдутся низкие коварные люди, изверги, которые будут утверждать, что вовсе не родственное чувство к страждущему старику повлекло вас за границу. Я нарочно назвала вашу любовь непорочной, потому что эти люди, пожалуй, придадут ей совсем другое значение. Но я мать, Павел Александрович, и я ли научу вас дурному? Конечно, князь не в состоянии будет смотреть за вами обоими, но что до этого? Можно ли на этом основывать такую гнусную клевету? Наконец, он умирает, благословляя судьбу свою. Скажите, за кого ж выйдет Зина, как не за вас? Вы такой дальний родственник князю, что препятствий к браку не может быть никаких. Вы берете ее, молодую, богатую, знатную, и в какое же время, когда браком с ней могли бы гордиться знатнейшие из вельмож? Через нее вы становитесь свой в самом высшем кругу общества. Через нее вы получаете вдруг значительное место. Входите в чины. Теперь у вас 150 душ, а тогда вы богаты. Князь устроит все в своем завещании. Я берусь за это. И, наконец, главное. Она уже вполне уверена в вас, в вашем сердце и в ваших чувствах. И вы вдруг становитесь для нее героем добродетели и самоотвержения. И вы спрашиваете после этого, в чем ваша выгода? Но ведь нужно, наконец, быть слепым, чтобы не замечать, чтобы не сообразить, чтобы не рассчитать эту выгоду, когда она стоит в двух шагах перед вами, смотрит на вас, улыбается вам, а сама говорит: «Это я, твоя выгода». Павел Александрович, помилуйте!
3: «Марья Александровна!» — вскричал Мозгляков в необыкновенном волнении. «Теперь я все понял! Я поступил грубо, низко, подло!»
2: Он вскочил со стула и схватил себя за волосы. «И нерасчетливо», — прибавила Марья Александровна. «Главное, нерасчетливо».
3: «Я осел, Марья Александровна!» — вскричал он почти в отчаянии. «Теперь все погибло, потому что я до безумия люблю ее!»
2: «Может быть, и не все погибло», — проговорила госпожа Москалева тихо, как будто что-то обдумывая.
3: «О, если бы это было возможно! Помогите, научите, спасите!»
2: И Мозгляков заплакал. «Друг мой», — состраданием сказала Марья Александровна, подавая ему руку, «вы это сделали от излишней горячки, от кипения страсти. Стало быть, от любви же к ней. Вы были в отчаянии, вы не помнили себя. Ведь должна же она понять все это.
4: Я до безумия люблю ее и всем готов для нее пожертвовать, — кричал Мозгляков.
3: — Послушайте, я оправдаю вас перед нею,
4: Марья Александровна.
3: — Да, я берусь за это. Я сведу вас. Вы выскажете ей все, все, как я вам сейчас говорила.
4: — О, Боже! Как вы добры, Марья Александровна!
3: Но нельзя ли это сделать сейчас?
2: — Оборони Бог! О, как вы неопытный, друг мой! Она такая гордая. Она примет это за новую грубость, за нахальность.
3: Завтра же я устрою все. А теперь уйдите куда-нибудь, хоть к этому купцу. Пожалуй, приходите вечером. Но я бы вам не советовала.
4: Уйду, уйду! Боже мой, вы меня воскрешаете!
3: Но еще один вопрос. Ну, а если князь не так скоро умрет?
2: Ах, боже мой, как вы наивны, моншер Поль!
3: Напротив, нам надобно молить Бога о его здоровье. Надобно всем сердцем желать долгих дней этому милому, этому доброму, этому рыцарски честному старичку. Я первая со слезами и день, и ночь буду молиться за счастье моей дочери. Но, увы, кажется, здоровье князя ненадежно. К тому же придется теперь посетить столицу, вывозить Зину в свет. Боюсь, ох, боюсь, чтобы это окончательно не довершило его. Но будем молиться, Шерполь, а остальное в руце Божьей.
2: Вы уже идете. Благословляю вас, монами.
3: Надейтесь, терпите, мужайтесь. Главное, мужайтесь.
2: Я никогда не сомневалась в благородстве чувств ваших. Она крепко пожала ему руку, и Мозгляков на цыпочках вышел из комнаты.
0: Ну, проводила одного дурака, сказала она с торжеством. Остались другие.
2: Дверь отворилась, и вошла Зина. Она была бледнее обыкновенного. Глаза ее сверкали.
3: «Маменька», — сказала она, — «кончайте скорее, или я не вынесу. Все это до того грязно и подло, что я готова бежать из дому. Не томите же меня, не раздражайте меня. Меня тошнит». Слышите ли, меня тошнит от всей этой грязи.
4: Зина, что с тобой, мой ангел?
2: Ты подслушивала? Вскричала Марья Александровна, пристально и с беспокойством, вглядываясь в Зину.
3: Да, подслушивала. Не хотите ли вы стыдить меня, как этого дурака? Послушайте, клянусь вам, что если вы еще будете меня так мучить и назначать мне разные низкие роли в этой низкой комедии, то я брошу все и покончу все разом. Довольно уже того, что я решилась на главную низость, но я не знала себя. Я задохнусь от этого смрада!» И она вышла, хлопнув дверями.
2: Марья Александровна пристально посмотрела ей вслед и задумалась.
3: «Спешить! Спешить!» Вскричала она, встрепенувшись. «В ней главная беда, главная опасность. И если все эти мерзавцы нас не оставят одних, раззвонят по городу, что уж верно и сделано, то все пропало. Она не выдержит этой всей кутерьмы и откажется. Во что бы то ни стало, и немедленно надо увезти князя в деревню. Слетаю сама сперва, вытащу моего болвана и привезу сюда. Должен же он хоть на что-нибудь, наконец, пригодиться. А там тот выспится и отправимся». Она позвонила.
2: «Что ж, лошади?» — спросила она вошедшего человека.
5: «Давно готовы-с», — отвечал лакей.
2: Лошади были заказаны в ту минуту, когда Марья Александровна уводила наверх князя. Она оделась, но прежде забежала к Зине, чтобы сообщить ей в главных чертах свое решение и некоторые инструкции. Но Зина не могла ее слушать. Она лежала в постели лицом в подушках. Она обливалась слезами и рвала свои длинные, чудные волосы своими белыми руками, обнаженными до локтей. Изредка вздрагивала она, как будто холод в одно мгновение проходил по всем ее членам. Марья Александровна начала было говорить, но Зина не подняла даже и головы. Постояв над ней некоторое время, Марья Александровна вышла в смущении и, чтоб вознаградить себя с другой стороны, села в карету и велела гнать, что есть мочи. Скверно то, что Зина подслушивала, думала она, сидя в карете. Я уговорила Мозглякова почти теми же словами, как и ее. Она горда и, может быть, оскорбилась. Но главное — успеть все обделать, пока мест не пронюхали. Беда. Ну, если на грех моего дурака нету дома? И при одной этой мысли ей овладело бешенство, не предвещавшее ничего счастливого Афанасию Матвеевичу. Она ворочалась на своем месте от нетерпения. Лошади мчали ее во всю прыть.
1: Мы читали главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Кир Булычев. Фрагмент из рассказа «Ленечка Леонардо». Читает Сергей Казаков.
1: Николай Иванович остался с ребенком один на один. Он постоял у постельки, любуясь мальчиком. Потом неожиданно для самого себя произнес: «Тебе почитать что-нибудь?»
2: «Да»,
1: — сказал младенец.
2: «А что почитать-то?»
3: «Селебленные коньки», — ответил Ленечка. «Баба читала».
1: Язык еще не полностью повиновался мальчику. Ленечка Леонардо протянул ручонку к шкафу, показывая, где стоит книжка.
2: «Может, про репку почитаем?»
1: — спросил Ложкин, но ребенок отрицательно подвигал головкой и отложил погремушку в сторону. Ложкин читал книжку более часа, утомился, сам выпил всю сахарную водичку, а ребенок ни разу не намочил пеленок, не ныл, не спал, увлеченно слушал, лишь иногда прерывал чтение конкретными вопросами.
3: «А что такое коньки? А что такое Амстердам?
2: А что такое опухоль головного мозга?»
1: Ложкин, как мог, удовлетворял любопытство младенца, все более попадая под очарование его открытой яркой личности. К тому времени, когда родители вернулись из кино, дед с мальчиком подружились. На прощание Леонардик махал деду ручкой и лепетал:
3: «Скале приходи, завтра приходи, деда!»
1: Родители не прислушивались к щебетанию крошки. С этого дня Ложкин старался почаще подменять жену. Фактически превратился в сиделку у мальчика. Щеглы не возражали. Они были молодыми, активными людьми, любили кататься на коньках и лыжах, ходить в туристические походы, посещать кино и общаться с друзьями. Месяца через два Ленечка научился садиться в постельки. Язык его слушался, запас слов значительно вырос. Ленечка не раз выражал деду сожаление, что неокрепшие ножки не позволяют ему выйти на улицу и побывать в интересующих его местах. Порой Ложкин вывозил Ленечку в коляске. Тот жадно крутил головкой по сторонам и непрестанно задавал вопросы: почему идет снег? Что делает собачка у столба? Почему у женщин усы не растут? И так далее. Ложкин, как мог, удовлетворял его любопытство. Дома они вновь принимались за чтение, или Ложкин рассказывал младенцу о своей долгой жизни, об интересных людях, с которыми встречался, о редких местах и необычных профессиях. Как-то Ленечка сказал деду: «Попроси маму Клару, пусть разрешит мне учиться читать. Ведь шестой месяц уже пошел. Я полагаю, что в моем возрасте Лев Толстой не только читал, но и начал замышлять сюжет «Войны и мира».
2: «Сомневаюсь», — ответил Ложкин, имея в виду и Льва Толстого, и маму Клару. «Но попробую».
1: Он прошел на кухню, где Клара, только что вернувшись из гостей, готовила на утро сырники.
4: «Клара», — начал он, — «что будем с Ленечкой делать?»
2: «А что, плохо себя чувствует? Лобик горячий».
1: Клара была неплохой матерью. Сына она любила, переживала за него, сама укачивала перед сном, что, правда, ребенку не нравилось, потому что отвлекала от серьезных мыслей.
4: «Лобик у него хороший, только мы с ним думали, не пора ли научиться читать. В его возрасте Лев Толстой, возможно, уже и писал».
1: «Что старый, что малый», — усмехнулась Клара. «Шли бы вы домой, дядя Коля».
3: «Завтра не придете? А то я должна на службе задержаться. Да, и зайдите с утра на питательный пункт за молоком и кефиром».
1: Ребенка Клара не кормила, да и Ленечка не настаивал на этом. Ему было бы неловко кормиться таким первобытным способом. Как-то Ленечку отнесли к врачу сдать анализы и проверить здоровье. Все оказалось в порядке. Ленечка, по совету Ложкина, держал язык за зубами, но заинтересовался медициной. На него произвели впечатление обстановка в больнице и медицинская аппаратура.
3: «Знаешь, дедушка», — сообщил он Ложкину по возвращении, «мне захотелось стать врачом. Это благородная профессия. Я понимаю, что придется упорно учиться, но я к этому готов».
1: В
3: последующей неделе Ленечка все-таки научился читать, и Ложкин подарил ему электрический фонарик, чтобы читать под одеялом, когда родители уснут. Возникает естественный вопрос: а как же родители? Неужели они были так слепы и проглядели то, что было очевидно приходящему старику, который повторял своей жене: «Я углядываю знак судьбы в том, что ребенка назвали Леонардо Борисовичем. Полтысячи лет земля ждала своего следующего универсального гения. И вот дождалась». Нет, родители оставались в слепом убеждении, что произвели на свет обычного ребенка. За примерами недалеко ходить. В день Ленечкина 9-месячного юбилея Борис Щегол пришел к нему в комнату с новой погремушкой. Ленечка в это время сидел в кроватке и слушал, как Ложкин читает ему вслух «Опыты Монтэня». «Гляди, какая игрушечка!» — показал Борис. Он, как всегда, спешил и поэтому собирался тут же покинуть сына. Но Леонардик сказал вслух: «Любопытно, что эта игрушка напоминает мне пространственную модель Солнечной системы». Борис возмутился: «Дядя Коля, что за чепуху вы ребенку читаете? Как будто нет хороших детских книг. Про курочку и яичко, например, я сам покупал. Куда вы ее задевали?» Ложкин не ответил, потому что Ленечка из книжки про курочку делал бумажных голубей, чтобы выяснить принципы планирующего полета. Борис Щегол отобрал опыты Монтэня и унес книжку из комнаты. Еще через несколько дней произошла сцена с участием Клары Щегол. Она принесла Ленечке тарелочку с протертым супом, и для того, чтобы поставить ее, ей пришлось смахнуть со столика несколько свежих медицинских журналов и словарей. «Вы о чем здесь бормочете?» — спросила она миролюбиво у Ложкина. «Шведским языком занимаемся», — откровенно ответил Николай Иванович. «Ну ладно, бормочите», — разрешила Клара. Ленечка положил ручку на ладонь старику. «Не обращай, мол, внимания». Тут же они услышали, как в соседней комнате Клара рассказывает приятельнице: «Мой-то кроха, сейчас захожу в комнату, а он бормочет на птичьем языке». «Он у тебя уже разговаривает? Скоро начнет. Он развитой, и что удивительно, к нам один старичок ходит, по хозяйству помогает. Так он этот птичий язык понимает?» «Старики часто впадают в детство», — произнесла подруга. Леонардик вздохнул и прошептал Ложкину: «Не обижайся. В сущности, мои родители добрые, милые люди. Но как я порой от них устаю». В комнату вошла Клара с приятельницей. Приятельница принялась ахать и повторять, какой крохотулечка и тютюнька этот ребенок, и умоляла: «Скажи, мама». «Мама», — послушно ответил Ленечка. «Прелестный младенец, и как на тебя похож!» Тут младенцу надоело, и он обернулся к Ложкину. «Продолжим наше занятие». Женщины этих слов не слышали, они уже говорили о своем. Когда Ленечка научился ходить, они с Ложкиным устроили тайник под половицей, куда старик складывал новые книги. Леонардик как раз принялся за свою первую статью о причинах детского диатеза. Чтобы не смущать родителей, он продиктовал Ложкину, и тот послал статью в химический журнал. Где-то к полутора годам Леня неожиданно для Ложкина начал охладевать к естественным наукам и принялся поглощать литературу на морально-этические темы. Его детское воображение поразил Фрейд. «Что с тобой творится?» —

0: Помимо долга перед человечеством, у меня долг перед родителями. Я не хочу пугать их тем, что я моральный урод. Их инстинкт самосохранения протестует против моей исключительности. Они хотят, чтобы все было как положено или немного лучше. Они хотели бы гордиться мною, но только в тех рамках, в которых это понятно их друзьям. И я, жалея их, вынужден таиться с каждым днем все более. Поговорим с ними в открытую еще раз. Ничего не выйдет. Когда на следующий день Ложкин пришел к Щеглам, держа под мышкой с трудом добытый томик Спинозы, он увидел, что мальчик сидит за столом рядом с отцом и учится читать по складам. «Мама, Маша, каша», — покорно повторял он. «Какие успехи!» — торжествовал Борис. «В 2 года начинает читать. Мне никто на работе не поверит». И тут Ложкин не выдержал. «Это не так!» — воскликнул он. «Ваш ребенок тратит половину своей творческой энергии на то, чтобы показаться вам таким, каким вы хотели бы его увидеть. Он постепенно превращается из универсального гения в гения лицемерия». «Дедушка, не надо!» — в голосе Ленечки булькали слезы. «Чтобы угодить вам, он забросил научную работу». «Издеваешься, дядя Коля?» — спросил Щегол. «Неужели вы не замечаете, что дома лежат книги, в которых вы, Боря, не понимаете ни слова? Я напишу в Академию наук!» «Ах, напишешь?» Борис поднялся со стула. «Писать вы все умеете. А как позаботиться о ребенке, вас не дозовешься. Так вот, обойдемся мы без советчиков. Не дам тебе калечить ребенка». «Он вундеркинд!» Ложкин схватился за сердце, и тогда Борис понял, что наговорил лишнего, и сказал: «И вообще, не вмешивайтесь в нашу семейную жизнь. Леонардик — обыкновенный ребенок, и я этим горжусь». «Не вмешивайся, деда», — попросил Ленечка. «Ничего хорошего из этого не выйдет. Мы бессильны преодолеть инерцию родительских стереотипов». «Но ведь вас тоже ждет слава», — прибегнул к последнему аргументу Ложкин. «Как родители гения. Ну, представьте, что вы родили чемпиона мира по фигурному катанию». «Это другое дело», — ответил Борис. «Это всем ясно. Это бывает». И тогда Ложкин догадался, что Щегол давно обо всем подозревает, но отметает подозрения. «Мы сегодня выучили 5 букв алфавита», — вмешался в беседу Ленечка. «И у папы хорошее настроение. С точки зрения морали, мне это важнее, чем все возможные открытия в области прикладной химии или свободного полета».
1: «Боря, неужели вы не слышите, как он говорит?» — спросил Ложкин. «Ну откуда младенцу знать о прикладной химии?»
0: «От вас набрался», — отрезал Боря. «И забудет». «Забуду, папочка», — пообещал Леонардик. С тех пор прошло 3 года. Скоро Леонардик пойдет в школу. Он научился сносно читать и пишет почти без ошибок. Ложкин к Щеглам не ходит. Один раз он встретил Ленечку на улице. Ринулся было к нему, но мальчик остановил его движением руки.
2: «Не надо, дедушка», — сказал он. «Подождем до института».
1: «Ты в это веришь?»
0: Ленечка пожал плечами. Сзади, в 10 шагах, шла Клара, катила коляску, в которой лежала девочка 3 месяца от роду, и тихо напевала: «Под крылом самолета». Клара остановилась, улыбнулась, с умилением глядя на своего 2-го ребенка, вынула из-под подушечки соску и дала ее девочке.
3: Мы читали фрагмент из рассказа Кира Булычева «Ленечка Леонардо». Радиозвезда.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Трансляция приземления самолета Владимира Путина в пекинском аэропорту собрала почти 7 миллионов зрителей в приложении Центрального телевидения Китая. Президент России торжественно встретил министра иностранных дел КНР Ван И. Основная программа двухдневного официального визита запланирована на среду. Переговоры с главой Китая Си Цзиньпином, подписание документов. Лидеры откроют перекрестные годы сотрудничества в образовании. Позднее вечером состоится торжественный прием и беседа за чаем президента России и председателя КНР. Служба внешней разведки сообщила о подготовке киевским режимом террористических ударов по тыловым регионам России с территории Латвии. Боевые дроны ВСУ планируют запускать непосредственно с латвийских военных баз. Там уже находятся украинские операторы дронов. Цель – показать западным покровителям, будто бы у ВСУ еще есть боевой потенциал. При этом ВСВР предупреждает Латвию. Современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА. Членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия. Сразу несколько совместных российско-китайских кинопроектов находятся в работе. Об этом информационной службе «Вести» рассказала министр культуры Ольга Любимова. Она находится в составе делегации, которая сопровождает Владимира Путина в Китай.
2: Не так давно «Красный шелк» прошел в прокате, сейчас готовится «Черный шелк». Я даже слышал, что если все сложится, может и «Белый шелк» появится. Ну, посмотрим, тут не будем закадывать, мы тоже суеверные. Ну и на самом деле несколько исторических кинокартин, посвященных нашей совместной истории, уже находятся в производстве. Нам особенно важно, когда фильм получает статус совместного производства.
1: Ольга Любимова добавила, что в ближайшее время стороны подпишут меморандум о дальнейшем взаимодействии в области кинематографа. Международная федерация муай-тай вернула российским спортсменам право выступать с флагом и национальным гимном, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. В июне сборная в полном составе выступит на чемпионате мира в Малайзии. Ранее аналогичные ограничения сняли федерации дзюдо, самбо, бокса, плавания и гимнастики. Юниоры допущены к стартам по тяжелой атлетике, фехтованию и другим видам спорта. Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71 рубля 20 копеек. Последний раз курс американской валюты опускался ниже 72 рублей в феврале 2023 года. При этом, согласно прогнозу Министерства экономического развития России, в этом году средний курс доллара ожидался на уровне 81 рубля 50 копеек. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера. Издательство «Вимба» и радио «Звезда» представляют.
3: Советский писатель. А родился в Нью-Йорке. Автор книг для детей и юношества. А ведь писал и взрослые рассказы. Недетский Виктор Драгунский. Сборник рассказов «Волшебная сила искусства». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Что вы говорите?
5: Король и карлик. Странное сочетание, но только на первый взгляд. В истории было немало примеров, когда правители нанимали придворных шутов, обычно выделявшихся своими физическими данными. Над карликами потешались, мол, что ждать от недоросля. Но сегодня речь не о шутах. Пропустим вперед первого человека в государстве. Того, от которого зависит, с кем вести торговлю, а с кем воевать. Того, кто иногда царствует, но не правит. И вот вам первый факт. Вне славянской группы языков королей называют как угодно. Монарх, император, султан, кайзер, сюзерен. Как угодно, но только не королем. И как же это понимать? В польском, чешском, сербском и многих других родственных языках без особого труда можно найти корень «краль». А в нем безошибочно угадывается имя «Карл». Открываем словарь и читаем. Древневерхненемецкое имя, производное от слова «карл», что означает «мужчина». Добавляем уменьшительный суффикс и получаем не

Васильевич посмотрел ей вслед и увидел Катины растоптанные босоножки и пятки ее, широкие и тоже растоптанные. Дмитрий Васильевич не стал прислушиваться к ее разговору с распухшим человеком. Он ничего не слышал и не помнил сейчас, кроме той веселой июньской ночи, когда он сидел со своими друзьями в этом зале, а вокруг плясала и пела песни московская молодежь. И никто из присутствующих не знал тогда, что это может быть последняя счастливая ночь в его жизни, что вслед за этой теплой, шумливой и дружелюбной ночью придет утро, а с ним свинцовое горе и разлука, и дороги, дороги, дороги, чудовищные, вязкие, трудные, политые кровью дороги, обставленные по обочинам невысокими, наспех сколоченными, бедными, деревянными обелисками с негасимыми вечными звездами наверху. Да. Никто тогда ничего такого не знал, и какая же искренняя, горячая и белая была эта июньская ночь. Молодые песни летали вокруг, и Дмитрий Васильевич пел эти песни вместе со всеми, и высокая красивая девушка с ясными серыми глазами подавала ему тогда имеретинское вино. Оно было совсем легкое, зеленое и дешевое, и, казалось, его можно выпить сколько угодно, но оно было сумасшедшее, это вино. После первых же двух стаканов занавески на окнах показались ему парусами, они хлопали на ветру, и палубу, на которой кружились пары, качала из стороны в сторону, и посуда слетала со стола, видно, ветер крепчал. И эта девушка присела к нему за стол, и они стали глядеть друг на друга, и его друзья стали над ними шутить и смеяться, но он не обращал на дураков никакого внимания. Девушка была хоть и рослая, но хрупкая, и было в ней удивительное чувство достоинства и милая грация. Руки были у нее длинные, пальцы тоже длинные и тонкие, и Дмитрий Васильевич глаз не мог от нее отвести. Она смеялась тогда мало, а все почему-то задумывалась и вздыхала, и смотрела ему в глаза глубоко и серьезно, и пила зеленоватое вино маленькими глотками. Она показала ему тогда на странное пятно на потолке и сказала: «На что похоже? На облако?» «Нет», — сказал он, — «похоже на далекий прекрасный остров». «На какой?» — сказала она. «Я не знаю», сказал он. И она засмеялась, глядя на него из-за края бокала, и они снова выпили, а когда все разошлись, он помогал официанткам снимать скатерти и сдвигать столы, и девушки помыкали им напропалую, и он толкался среди них, как неприкаянный. Потом он сидел в углу возле огромной кучи смятых скатертей и ждал Катю, и купил еще бутылку имеретинского и яблок. Покуда он стоял у буфета, он потерял Катю из виду и подумал, что она убежала от него, и от этой мысли его прямо-таки затрясло. Но она вышла к нему уже без наколки и фартука и оказалась еще краше. Они вышли на улицу и прошли по спящему предрассветному городу и неожиданно очутились на набережной. Река лежала в берегах, налетая до краев, тугая и недвижная.
Торец, стоящего на том берегу кирпичного здания, сверкал как драгоценный,

это всплывало солнце. И Дмитрию Васильевичу, наверное, нужно было тогда поговорить с Катей, сказать ей и объяснить все, что было на душе. Но он думал, что успеется, и молчал. И Катя тоже молчала. Ничего не нужно было говорить в эти минуты. Они стояли так в розовом рассвете, молчали, хрустели яблоками и попивали зеленоватое венцо прямо из горлышка. А Дмитрий Васильевич поцеловал тогда Катю в прохладные яблочные губы, и она тоже поцеловала его. И с тех пор, дорогие друзья, прошло более 20 лет. Катя стояла у буфета в какой-то смущенной, поникшей позе, и распухший буфетчик, шлепая похожими на оладьи губами, отчитывал ее за что-то. Видно было, что Кате это не вмоготу, трудно, и что она рада была бы сквозь землю провалиться, только не стоять бы такой старой и усталой перед этим типом. Дмитрию Васильевичу захотелось, чтобы она вернулась поскорее к нему, к его столику. Ему понятно было, что и ей хочется поговорить с ним, быть к нему поближе, постоять подле него, может быть, условиться. Но сейчас нельзя, надо терпеть, нельзя, служба, дисциплина, ничего не поделаешь. Буфетчик стал щелкать костяшками счетов, неприятно кривясь и все не отпуская Катю. Дмитрий Васильевич смотрел на него и чувствовал, как в его груди поднимается тяжелое, яростное чувство. Он повернулся всем корпусом к буфету. «На пенсию пора!» Буфетчик распалился от злости и повысил голос. «Хочешь работать — работай! Нечего тут тары-бары разводить! А не хочешь работать — на пенсию, пожалуйста! На пенсию! По старости!» Дмитрий Васильевич увидел, как Катя опустила голову, и густая краска залила ее шею, и двумя руками Катя закрыла лицо, словно собираясь горько заплакать. Но Дмитрий Васильевич не дал ей заплакать. Он с грохотом откинул стул и пошел к буфету. С трудом превозмогая острую боль в лопатке, он сделал несколько тяжелых шагов и оказался у стойки. Побелевшие его губы передвинулись и затряслись. Он протянул руки и, туго ухватив отвороты измятого белого пиджака, ненавистно прохрипел: «Не сметь на Катю орать! Слышишь? Слышишь ты, сволочь!» Потом он упал. И, глядя мимо плачущей Катюши на странное пятно на потолке, он понял, что оно похоже на Борнео.

0: слушаете «Радиозвезда». Виктор Драгунский. Главы из книги «Волшебная сила искусства». Читает Максим Суханов.
1: Настоящий поэт. Гоги Гагаберидзе был тамадой на свадьбе у Ризо Цабадзе. Дай ему Бог здоровья нашему поэту и краснослову. Наш Гоги умел таки вести стол. Под его неусыпным руководством гости выпили в эту ночь столько вина, что его хватило бы для открытия оживленного кабачка на 100 мест, где-нибудь у вас, на чистых прудах. Все были пьяные. Гоги возглашал тосты, и лукавый человек так строил их, что кто и не хочет, а выпьет все равно, иначе не уйдет. Гоги поднимал тост за родину в широком смысле слова, то есть за Советский Союз, и гости пили, потом следовал тост за родину в несколько суженном смысле, то есть за тот кусочек планеты, который Бог оставил лично себе, но пожалел опоздавшего к разделу земли человека и в мягкосердечии своем подарил этот цветущий клочок ему, то есть за солнечную нашу Грузию. И гости, конечно, опять пили, а потом уже выпили за сердце этой Грузии, за центр всей вселенной, за несравненный город Кутаиси. Потом пили за матерей, потом за детей, потом за отцов и детей, за отцов наших отцов и за детей детей наших. Много прекрасных тостов объявил в ту ночь тамада, и гостям нельзя было не пить. И под утро, когда стали все расходиться или заснули кто где мог, Гоги Гагаберидзе, подобно капитану корабля, покидающему судно последним, тоже покинул гостеприимный дом. Он пошел домой и, наверное, для сокращения пути перелезал кое-где через разные частоколы или, может быть, у него возникали небольшие конфликты с собаками, не знаю. Только штаны у Гоги порвались немножко. Вот здесь, позади. И его смуглое тело выглядывало из этих штанов, как месяц из облаков. Надо же так случиться, что Гоги в этом своем довольно неприглядном виде на какой-то узенькой улочке обогнал толстого Гугуши, торгаша из гастронома, который тоже возвращался откуда-то из гостей. Я не знаю, откуда именно, и не желаю знать. Этот толстый Гугуш вел с собой под ручку мадам Кирокисянц, толстую и глупую кассиршу из того же гастронома, где служил и, наверное, воровал он сам. Наш пошатывающийся Гоги, конечно, не обратил на них никакого внимания, потому что он был поэт и не любил людей типа толстого Гугуши. Он потихоньку обогнал эту парочку и пошел немножко впереди, светя им то одним полумесяцем, выглядывающим из-за облаков, то другим. Это ритмическое посвечивание двумя полумесяцами почему-то страшно разозлило толстого Гугуши. И он окликнул идущего впереди Гоги. «Эй, Кацо, остановись на минутку!» — крикнул он своим вечно сиплым голосом. Гогоберидзе остановился. «Эй, Кацо!» — продолжал толстый Гугуши. «Ну, послушай, бедняга, как тебе не стыдно? Ты идешь по улице в совершенно нетрезвом виде, это раз. Ну, на это я не сержусь, ладно. Но послушай, в какой ты одежде идешь? Ты идешь, можно смело сказать, просто в неприличных штанах. Может, тебе собаки разорвали штаны, или ты их просто протер, сидя за столом и ерзая от того, что ты не можешь подобрать рифму шашлык-машлык, или у тебя нет денег, чтобы купить себе новые. Не знаю что, но послушай, ты уже целую вечность идешь впереди меня и сияешь тем самым местом, на котором ты так прилежно сидишь, сочиняя свои песенки. Это некрасиво, слушай, я все-таки иду с дамой. Вот с ней, с уважаемой мадам Кирокисянц. У нас с ней хорошее настроение. И вдруг мы обязаны в центре мировой культуры, в Кутаиси, любоваться твоими дырявыми штанами и тем, на что они надеты. Это некрасиво, слушай, Гоги. Некрасиво, слушай, это я тебе серьезно говорю. Весь этот монолог Гугуши произносил важно, сопя и отдуваясь, словно заслуженный артист в роли какого-нибудь князя из рода Багратионы. И сами понимаете, после этих речей вся кровь кинулась в голову гордого Гоги. Конечно, ему захотелось дать по морде этому наглому Гугуши. Просто двинуть как следует и дело с концом. Но, повторяю, Гоги был поэт. Чувство собственного достоинства и врожденный аристократизм не позволили ему драться с толстым Гугуши. И Гоги сказал: «Ты посмотри!» Светлым гремящим голосом сказал Гоги и вдохновенной рукой обвел наш дивный кутаистский пейзаж. «Ты посмотри на эти вечно зеленые и величественные горы, застывшие в торжественном молчании в этот предрассветный час. Ты посмотри на их крутые прекрасные склоны, похожие на бока необъезженных кобылиц и покрытые столетними мудрыми стволами гигантских деревьев. Ты посмотри на эти обширные сиренево-палевые луга, покрытые неисчислимыми цветами. Ты посмотри на эту маленькую полянку, где у прозрачного озерца остановилась грациозная замшевая лань на золотых копытцах. Бриллиантовые слезы сбежали к ее девичьим глазам, и она вздыхает трепетно и чисто и зовет к себе крутогрудого юношу, принца оленя, чтобы он пришел, гордясь тяжелой короной, и преклонил перед нею колени. Ты посмотри на этот звонко бегущий поток, низвергающий к низу свои хрустальные воды с мелодичными звуками, принадлежащими, кажется, самому гениальному Паллиашвили. Ты посмотри, наконец, на первые лучи солнца. Они робко касаются безмерного купола неба, чтобы через секунду все... Все здесь заиграло и запело от прикосновения перламутровых пальцев. Вот куда смотри, Гугуши. Зачем ты все время мне в задницу смотришь? Так сказал Гоги Гагаберидзе и пошел домой. Он шел к себе домой благоухающей тропинкой. Он шел к себе домой с весельем в крови и с победой в душе. В драных штанах настоящий поэт –

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Драгунский. Главы из книги «Волшебная сила искусства». Читает Александр Леньков.
2: Старая шутка. Фантастический рассказ. Сергей Сергеевич Бакенбардов, писатель-юморист, сидел за письменным столом и, уставившись глазами в потолок, настраивался на очередной рассказ. «Дайте посмешнее», — свирепо сказал ему утром редактор.
3: «Тебе легко говорить», — с горечью думал Сергей Сергеевич. «А где я тебе возьму это самое смешное? Я, кажется, про все смешное уже написал. 30 лет пишу одно смешное. Ошалел совсем. А написать все-таки нужно. Ничего не попишешь. Нужно писать». И он снова вперил свой измученный взор в потолок. Вместо хороших тем, свежих эпитетов и оригинальных идей на потолке вертелись надоевшие бюрократы, подхалимы и мелкие взяточники. Вся эта нечисть кружилась в каком-то диком хороводе. Прошло несколько минут. Красивые глаза юмориста покрылись туманом, веки сомкнулись, и Сергей Сергеевич начал тихонько посапывать. Часы за стеной пробили полночь. В эту минуту в дверь Сергея Сергеевича постучались.
4: «Кто бы это мог быть?» — подумал он, встрепенувшись. «Петушенко или Крифьюкин? Носит же чертей нелегкое». И он открыл дверь.
2: На пороге стояла женщина. Старая, истрепанная жакетка собачьего меха висела на ней, как на кривом гвозде. Спирально сползавшие чулки и мятая шелковая юбка говорили о длинной, неудачно прожитой жизни. Туалет этот дополняла чудовищная соломенная шляпа, такая неуместная в холодную январскую ночь. Лицо у посетительницы было морщинистое, дряблое, сильно напудренное и нарумяненное. Во рту торчала папироска, а в потухших глазах светилось что-то очень умное и, как ни странно, мучительно знакомое Бакенбардову.
4: «Вы ко мне?» — спросил он неуверенно.
2: «Сергей Сергеевич, можно?» Она смотрела ему прямо в глаза.
4: «Простите», — возразил Бакенбардов, «но я, так сказать, не имею чести».
2: Женщина кокетливо улыбнулась. «Ах, Сергей Сергеевич!» Она игриво погрозила пальчиком. «Забывчивы вы стали, а ведь вы меня знали, и я когда-то очень нравилась вам».
4: Бакенбардов густо покраснел. «Я женат?» — сказал он строго. «Да, я, к сожалению, женат. То есть, я хотел сказать, к счастью, я женат. И вообще, кто вы такая?»
2: «Я?» — потупившись, проговорила гостья. «Я шутка, Сергей Сергеевич. Сережа, я первая ваша шутка. Ну, помните?» И она улыбнулась очень просто и сердечно.
4: Что-то дрогнуло в душе Бакенбардова. Какие-то неясные воспоминания с силой ударили в сердце.
2: Серебряный весенний дождик зазвенел на булыжных мостовых Москвы, и, ступая прямо по голубым зеркалам лужиц, шел в редакцию худенький студент Сережа, прижимая к груди заветную рукопись.
4: Бакенбардов вгляделся в лицо пришелицы и узнал ее. «Вы?» — вскричал он в волнении. «Вы? Помню! Вы, моя милая, первая тонкая шутка! Что же случилось с вами, моя
2: дорогая?» Женщина горько усмехнулась. «Да, это я. Видите, какая неприглядная старость. А ведь была когда-то задорная, молодая, оригинальная. А потом познакомилась с вами, юмористами, артистами. И вот полюбуйтесь, до чего дошла». В голосе ее послышались слезы. «Однако, что же мы стоим?» — спохватился Бакенбардов. «Милости прошу, пройдемте, выпьем чашечку чаю». «Я не пью», — хрипло ответила гостья. Помолчала и тихонько добавила. «Чая я не пью». Бакенбардов поставил на стол вино. Где-то далеко слышалась грустная, щемящая душу мелодия. Это по радио Ойстрах играл Сарасате. В комнате писателя было тепло и уютно. А за окном, как полагается, выло и стонало вьюга. «Ах, дорогая моя, милая старая, шутка!» — попросил Бакенбардов. «Расскажите мне всю вашу жизнь». «Ну что же», — согласилась гостья. «Спички есть?» Она закурила. «С чего начать? Я родилась в 1802 году. Кто мои родители? Не знаю. Говорят, что однажды в Конке меня случайно обронил какой-то подвыпивший субъект. Во всяком случае, вместе с прогрессом я перекочевала в трамвай. Там, на задней площадке, я познакомилась с одним молодым человеком. Это были вы, Сергей Сергеевич, Сережа. Что вас покорило тогда во мне? Моя непосредственность? Свежесть? Не знаю. Помню только, что не было лекций, доклада, диспута или простой застольной беседы, куда бы ни брали вы меня с собой. О, да! Я пользовался успехом, но вы были молод тогда, неопытны и чересчур доверчивы, и, конечно же, меня у вас похитили. Она поминутно чиркала спичками, забывая зажечь погасшую папироску.
5: «О, этот демон, эстрадный фельетонист, он увез меня на Дальний Восток. Этот безумец любил меня больше жизни». Да и не мудрено, кроме меня и лакированных ботинок у него ничего не было. И я его за эту любовь кормила. Но счастье не может длиться вечно. Однажды этот жалкий человек проиграл меня в карты начинающему конферансье. Можно еще вина? Спасибо. А и худой же был тогда этот конферансье, в чем только душа держалась. А теперь он 1,5 тонны весит, в «Москвич» не влезает. А тогда... тогда он вцепился в меня обеими руками и полез в гору. Эрмитаж, Сочи, Ривьера. И все было бы прекрасно, если бы не брюнетик с бородкой. Он охотился за мной. Что ни день, рестораны, шампанское, поездка в Переделкино, Малеевку, то да сё. И незаметно для самой себя я очутилась в его пьесе. Гостья остановилась и, переведя дыхание, справившись с душившими ее слезами, она продолжала. Потом пошло-поехало. Калейдоскоп какой-то. Я побывала в баснях Курчихина, эпиграммах Глазина, в скетчах Фисакова и в частушках Цезаревича. Вы не верите, они торговали мною. Один из них ухитрился продать меня сразу 4 — Мироновой, Минакеру, Штепселю и Тарапуньке. Я так устала. Она заплакала. Побледневший Бакенбардов нежно гладил ее бесцветные, обожженные завивкой волосы. Неужели это те самые блестящие, роскошные кудри, которыми я когда-то восхищался, подумал он, в том самом стиле, который он так ненавидел? «Послушайте», — сказал он тихо, — «а почему бы вам не устроиться в какой-нибудь театр миниатюр? Не хочу! Там с нами ужасно обращаются! Никакого покоя. Сегодня ступай в один спектакль, завтра в другой». а вы идите в кинокомедию.
4: Но нет, возразила шутка.
5: Я на днях смотрела одну такую кинокомедию, заплатила за билет, и, как вам показалось, что очень переплатила. Она застенчиво посмотрела на Бакенбардова.
4: Сергей Сергеевич, прошептала она, покраснев. Сережа, милый, верните меня к жизни. Поддержите меня. Впишите меня в свой фельетон. Бакенбардов просиял и проснулся. Затем он присел к столу, и перо его побежало по бумаге веселой, сноровистой рысью.

0: Мы читали главы из книги Виктора Драгунского «Волшебная сила искусства».
1: Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Георгий и Аркадий Вайнеры. Фрагмент из романа «Гонки по вертикали». Читает Владимир Маслаков.
1: Мотоцикл «Индиана» загрохотал часто и сильно, как сдвоенный зенитный автомат. Чтобы глушители не забирали мощность, их не ставят на гоночные машины. Гога Иванов сел в седло, дал форсаж и сказал мне: «Садись передо мной на бак, потом я сдвинусь назад, и ты поведешь сам. Упадем, наверное?» «Нет, мы никогда с тобой не упадем. Падать нельзя, убьемся». «Я ведь не умею». «Неважно, жизнь коротка, надо узнать все». Мы стояли внутри огромной, высотой с двухэтажный дом, бочки, где на самом верху была сделана галерейка для зрителей аттракциона «Гонки по вертикальной стене». Но сейчас почему-то зрителей не было, и я жалел об этом, поскольку с ними было бы легче. Если номер удастся, приятно насладиться триумфом. А если грохнемся, то лучше, когда рядом люди. А мотоцикл гремел и вырывался у Гоги из рук, и он говорил мне грустно, но твердо: «Садись, надо ехать. И зрителей не будет. Когда человек решается ехать по стене, он делает это один». «А ты?» «Я не в счет. Это моя жизнь, моя работа. Людям необходимо, чтобы кто-нибудь мог в любой момент проехать по стене. Но ведь это бессмысленно. Это же ничего людям не приносит. А что ты приносишь людям, когда ловишь убийцу? Ты ведь не можешь возместить причиненный им вред». «Но это необходимо человеческой справедливости, спокойствию и уверенности остальных людей». «Правильно, людям нужен не только хлеб. Им нужна уверенность. Каждый хотел бы проехать по стене хоть раз в жизни, но не всем удается. Я езжу изо дня в день, чтобы напоминать людям, это можно. Просто надо не забывать о необходимости хоть раз проехать по стене». Я сидел перед ним на баке и слышал сквозь тягостный грохот мощного двигателя его ровное, спокойное дыхание. «Поехали!» Горячий бензиновый дым, дрожит от рева круглая деревянная стена бочки, которая отгораживает нас от всего мира, от триумфа и позора, от смеха и сочувствия, оставляя один на один с собой. Она дрожит от нетерпения проверить, можешь ли ты хоть раз в жизни проехать по стене. «Поехали!» Захлопнулась дверь, через которую мы вошли на дно бочки. Последняя возможность вылезти и жить, как жил раньше, и не ехать по стене, а купить лучшие войлочные тапки, стать серьезным человеком, достойно и красиво устроить свою жизнь. Но тогда я больше не смогу никогда прийти сюда, на галерейку, ни с любимой, ни с друзьями, ни со своими детьми, потому что каждый раз, когда Гога Иванов будет в реве и дыме стартовать внизу, а затем стремительными спиралями подниматься вверх по стене, вместе с ним со дна бочки будет подниматься мой страх, победивший меня в игре один на один. И сколько бы впредь не представилось случаев проехать по стене, страх всегда будет победителем. Дрогнул ребристый каучук переднего колеса, мелькнули, сливаясь в сияющий диск спицы, тяжелый мотоцикл покатился по круглому манежу. Застонали досочки пола, ближе к краю, рядом стена, первый круг пройден. Все мелькает в глазах, мотоцикл нагибается внутрь манежа. Откос у стены, сейчас мотоцикл развалится от напряжения. Толчок, толчок, небо рухнуло на плечи и вжало, вбило в меня в машину. А перед нами узенькая дорожка, отвесно поднимающаяся вверх. Но мотоцикл почему-то не падает, а все время с рокотом взлетает. И дорога загибается за нами, и я с ужасом вижу, что вишу вниз головой, и только тут соображаю, мы мчимся по стене, по стене. Дорожка — это и есть стена. Но больше она никогда не будет возноситься надо мной. Ее вертикаль бессильна. Я проехал, промчался по второму измерению, по страху и войлочным тапкам. Значит, меня не так мало. Пусть еще строят стены. Так я и проснулся, с ощущением какого-то удивительного счастья, огромной победы, и долго не мог поверить, что ничего этого не было. Не хотел верить, что все приснилось. И хоть я знал, что Гога лечит в санатории сломанную руку, мотоцикл «Индиана» стоит тихий, забытый в сером пустынном сумраке гаража, а сейчас апрель, и аттракцион не работает. Но все равно я не хотел и не мог поверить, что сегодня ночью, сейчас, только что я не ездил по стене. Мне очень надо было знать, что я могу проехать по стене. Потому что в 30 лет человек должен знать о себе все. А поскольку мы так или иначе не можем узнать о себе все, то надо знать, по крайней мере, готов ли ты проехать по стене. Звонил телефон пронзительно и долго, а я лежал, не открывая глаз, и ощущение радости и силы оставалось, будто все произошло на самом деле. И я верил, я точно знал, что на самом деле было бы все так же. И в этой дреме, пролегшей узким мостком между сном и явью, я протянул руку и снял трубку, которой булькал, захлебываясь словами и чувствами, голос Сашки Савельева. Вначале он меня ругал, кажется, за лень и тунеядство, потом сказал четко и раздельно: «А потерпевший не объявился!» И в голосе его я услышал растерянность и удивление. Я проснулся окончательно. «Мысли есть? Излагай». Сашка говорил, что он уже обзвонил все линейные отделения. Заявление о пропаже не поступало. И еще что-то долго и путанно объяснял. Говорил он все время как-то бубниво-монотонно, как будто чувствовал за собой какую-то вину. Наконец мне надоело. «Все, рапорт принят. Распорядись доставить батоны, я через полчаса буду в управлении». Глотая обжигающий чай, я лихорадочно обдумывал линию разговора с батоном. Кроме абсолютной уверенности, что чемодан ворованный, я не располагал никакими уличающими батона фактами. А обвинений, построенных на одной уверенности, не существует. 16 часов сидит батон, а потерпевшего нет. Ситуация грозная, впрочем, один шанс есть. Когда я вошел в кабинет, Сашка оживленно беседовал с батоном. Молодец, батон, не думает сдаваться. Ну что ж, у него помимо сдачи и чистой победы есть выигрыш по очкам. Я повесил плащ в шкаф, пригладил волосы и сел к столу. Батон выглядел веселее и оживленнее, чем вчера, но я ощутил в этой приподнятости звенящее напряжение, ожидание. Ведь долгие годы Батон изучал юриспруденцию с другой стороны моего стола и хорошо знал, что если мы сейчас не введем в кабинет хозяина чемодана, значит, потерпевший не объявился, значит, доказать его вину юридически почти невозможно, и тогда он еще с нами потягается. Что ж, приступим. «Скажи, дедушкин, у тебя есть войлочные домашние тапки?» Это было одно мгновение, практически неуловимое, как солнечный блик на окуляре бинокля неприятеля. Но я его заметил, а может быть, скорее почувствовал. Батон спружинил и сразу же радостно расслабился, уверенный, что мы вышли на чужой след. «Тапочки?» — переспросил он задумчиво. «Ага, тапочки», — подтвердил я невозмутимо. «Войлочные?» «Ну да, войлочные». «Нет, искренне сожалею, но у меня нет войлочных тапок». «Вот и прекрасно», — сказал я довольно. «Я был уверен, что у тебя нет таких тапок. Я вот полночи думал о тебе, о себе и об этих тапках». «Да», — неуверенно протянул батон. Он не знал, куда я веду, и на всякий случай решил воздержаться от рассуждений. «И что?» «А ничего. Вот у меня их тоже нет. Ты не усматриваешь в этом связи?» Батон пожал плечами. «Не понимаю. Я это к тому говорю, что есть такой диалектический закон единства и борьбы противоположностей. А мы с тобой противополюсы». «В процессуальном смысле?» — живо осведомился батон. «Да, и в человеческом тоже». «Что? А, ну да», — усмехнулся батон. «Но это же не основание брать меня под стражу». «Ну, это ты брось. Твою свободу мы ограничили по другой причине. Но мы с тобой, как бы это сказать, особая форма общественных отношений, полицейские и воры». Батон весело рассмеялся. «Все понял. Хотите сказать, что мы, мол, скованы одной цепью?» «Не совсем так. Но из формулировок я с тобой спорить не стану. Я хочу сказать, что пока я сыщик, у тебя войлочных тапок не будет».
2: «Но ведь у вас их тоже нет», — напомнил батон.
1: «Нет», — кивнул я, — «хотя они мне нужны. Ты-то мне и мешаешь иметь тапки».
2: «Да почему я?» — искренне возмутился батон. «На мне, что ли, свет клином сошелся? Тот же нашли короля преступного мира».
1: «Когда-то ты мне сказал сопляк».
2: «Значит, мстите?» — прищурился батон.
1: «Фе, Некрасиво. Совсем некрасиво. Я покачал головой. Эх, Батон, совсем ты, значит, ничего не понял за эти 8 лет. Чего ж тут не понять? Побитое самолюбие, как старая рана, и через 20 лет соднит. Да какое же самолюбие? Это я только тогда на тебя обиделся. За щенка. Теперь-то я понимаю, что и был настоящим сопливым щенком. А ты и сейчас не хочешь смириться, что хоть и щенок, а тебя, старого волка, я все-таки поймал. Ну и что? А то, что пока ты вор, а я сыщик, у нас с тобой тапочек не будет. Тем более, что прошло 8 лет. Я уже не щенок, а ты-то стал уже совсем пожилым, ну просто дряхлым волком. Поживем, увидим. Зло блеснул золотой коронкой Батон. Возможно, за все это вам еще придется извиняться. Нет, я решительно мотнул головой. Мне перед тобой извиняться не придется. Я докажу, что чемодан ты украл. Это без потерпевшего? Ехидно улыбнулся Батон. Почему же без потерпевшего? Я его найду. Это я тебе точно обещаю.
3: И что это вы так со мной надрываетесь?
1: Потому что у нас с тобой отношения принципиальные. Помнишь, когда я был щенком, я тебе сказал, что воровать нехорошо, а ты посмеялся надо мной, помнишь?
3: Допустим.
1: Вот я и сейчас считаю, что воровать нехорошо. Совсем плохо. Просто отвратительно. И все нормальные люди так считают. Но тебе и на меня, и на всех нормальных людей просто наплевать. Поэтому я обязан тебе доказать, что воровать нельзя, понимаешь? Нельзя. И каждый раз, как ты украдешь, буду являться я, ловить тебя и сажать в тюрьму. И это будет до тех пор, пока тебе вся эта жизнь смертельно не надоест, и позарез понадобятся войлочные тапки. Вот тогда мы вместе и купим их.
3: А не наоборот, хитро прищурился Батон.
1: То есть вам смертельно надоест, а не мне, а? И вы в отставку, а я спокойно куплю тапки. Мы все засмеялись, и обстановка у нас была непринужденная, легкая. Как за обеденным столом в санатории, во всяком случае, вид у нас был именно такой. Я открыл сейф, достал из него несколько папок, железнодорожное расписание и сказал: «Шутки шутками, но пора найти потерпевшего. Нам поможет твой преступный почерк». «Пустячок», — приятно оживился Батон. «Обычно мой дедушка перед тем, как мне всыпать, вместе со мной проверял, хорошо ли вымокла лоза. При чем здесь мой почерк?» «При том, что ты никогда не хватаешь в вагоне первый попавшийся чемодан. Ты намечаешь себе жертву и пасешь ее, дожидаясь нужного момента. Ставишь свой фарт на точный расчет. По пути следования есть несколько станций, где встречные поезда останавливаются либо одновременно, либо через несколько минут после отправления твоего поезда. Поэтому ты воруешь только на этих станциях. Здесь уже везение просто необходимо. Если на первой станции украсть нельзя, ты дожидаешься следующей, иногда третьей, а иногда и весь прогон бывает холостым. Но как только подворачивается момент, ты берешь чужой чемодан и тотчас же пересаживаешься во встречный поезд и удаляешься от потерпевшего с удвоенной поездной скоростью. Пока человек хватится, пока доедет до следующей станции, заявит в милицию, пока передадут по линию, ты уже вместе с толпой пассажиров сходишь на платформу в Москве, садишься на такси и отправляешься в освояси. Если, конечно, не останавливает на привокзальной площади инспектор Савельев, знающий тебя по фотографиям в лицо и интересующийся содержимым твоего чемодана. Как тебе нравится мой рассказ?
3: Довольно занимательно. А с потерпевшим-то что? Без него это только психологический этюд, увлекательный и не более. Как вы любите говорить, доказательственной силы в суде не имеет.
1: «Точно. Нужен потерпевший. Ты, Батон, человек умный и опытный. И правильно догадался, что потерпевшего у нас нет. Поэтому мы займемся сейчас его вычислением. А ты, может быть, если ошибемся, подскажешь».
0: Мы читали фрагмент из романа Георгия и Аркадия Вайнеров «Гонки по вертикали». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензи заявил на заседании Совета Безопасности, что официально Москва не видит от Киева сигналов о готовности продвинуться в урегулировании конфликта. Переговорный процесс в тупике, а киевский режим продолжает террористические атаки против россиян. Небензи призвал Зеленского прекратить огонь, вывести ВСУ из российских регионов, включая Донбасс, и после этого перейти к обсуждению параметров справедливого мира. Британия сняла ограничения на импорт керосина и дизеля, произведенных в третьих странах из российской нефти. Бессрочная лицензия начинает действовать 20 мая, сообщило британское Министерство финансов. 18 мая, напомню, Министерство финансов США на месяц продлило действие лицензии, позволяющей закупку российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. По словам главы министерства Скотта Бессента, свыше 10 стран просили Соединенные Штаты продлить действие документа. Армения не намерена вносить напряженность в отношения с Россией, заявил глава МИДа Арарат Мирзоян. По его словам, наши страны – партнеры с многочисленными связями, готовы развивать сотрудничество через конструктивный диалог. Проблемы существуют, но решаются переговорами. Ранее, напомню, Владимир Путин предложил Еревану выбрать между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, допустив своего рода мягкий развод через народный референдум. Этот вопрос теперь обсудят на будущем саммите объединения в Астане. Школьники из новых регионов вновь смогут стать участниками программы «Университетские смены». Подробности раскрыл премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
2: Это очень хорошая возможность для ребят от 14 примерно до 17 лет узнать, как устроен вуз, факультеты, вся его инфраструктура, как она работает. В течение этого времени они живут в кампусах или общежитиях, могут полностью погрузиться в атмосферу студенчества. Для этого правительство направит свыше 150 миллионов рублей, чтобы не менее 2300 девушек и юношей из новых регионов, будущих студентов наших педагогических вузов, приняли участие в университетских сменах. Важно, чтобы все своевременно было организовано.
1: Проведение университетских смен запланировано на июнь-август. Они будут сочетать летний отдых с посещением музеев и театров, экскурсиями, участием в интерактивных занятиях по истории и культуре России. И последние звонки начались в российских школах. Мероприятия продлятся до конца мая. Дату и формат каждое учебное заведение определяет самостоятельно. В программу входят поднятие флага и исполнение гимна России. Министерство просвещения рекомендовало выпускные 27 июня. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Симферополь, улица Курчатова. Симферополь, район старого города. Малоэтажные частные дома с белеными стенами, пыльные узкие улочки. Кажется, здесь ничего не изменилось со времен Крымского ханства, кроме названий. Переулок Фабра в советское время стал Совнаркомовским, улица Дворянская – улицей Горького, а бывшая Госпитальная теперь носит имя Игоря Курчатова.
1: Имя на карте.
2: В 1912 году семья Курчатовых переехала из Симбирска в Симферополь. Здесь будущий ученый вырос, окончил гимназию и вечернюю ремесленную школу. Работал слесарем на заводе. Потом поступил на физмат Таврического университета. Здесь же, в Симферополе, написал свою первую научную работу. Университет Курчатов окончил досрочно. И в 1923 году уехал в Петроград, где отучился в местном политехе. А позже возглавил Институт атомной энергии в Москве. Каким мы его помним по портретам? Окладистая борода, серьезный взгляд. Сразу видно, человек суровый, нелегкомысленный. Но совсем не таким был Курчатов. Несмотря на высокий и ответственный пост, академик не растерял лучших человеческих качеств. Подчиненных, руководящий состав своего института, он называл «рукрепятами». Авторитетом на них не давил. С удовольствием играл с коллегами в футбол. А еще Игорь Васильевич обладал прекрасным чувством юмора и очень любил розыгрыши. У него в кабинете долго стоял портрет Сталина в полный рост. Курчатов пугал им секретарш. Академику Александрову, у которого на голове не было ни единого волоска, втихаря подкладывал в карман пиджака вместо авторучки расческу. И однажды прислал в конверте парик. Высокий, статный, с холеной бородой, Курчатов производил впечатление на окружающих. Особенно, когда выходил на прогулку в шубе с бобровым воротником и в шапке-пирожке. Встречные старушки прилежно крестились и кланялись, принимая отца советской атомной бомбы за священника. Интересовались, в каком храме он служит. Курчатов тоже кланялся им в ответ и отвечал:
3: «Я не в храме, но служу».
2: Конечно, все великие дела вершились в столице. Но свой любимый Симферополь Игорь Васильевич не забывал никогда. А Симферополь – его. Здесь великого ученого помнит не только пыльная улочка. По сути, памятником ему стал весь старый город. Место, где прошли его детство и юность. Симферополь, улица Курчатова.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Глава восьмая. Станция железной дороги, откуда они собирались отправиться в Лондон, больше напоминала морской вокзал. Во всяком случае, количество моряков, с кораблей как военных, так и купеческих, многократно превосходило здесь любой набор обыкновенных пассажиров, путешествующих по суше. Редко-редко, где в этой массе морских мундиров, без козырок и фуражек, могло промелькнуть гражданское платье или цилиндр. Еще реже заметно было женское личико, вместо которого отовсюду на вас равнодушно таращилась общая, сильно обветренная и загорелая физиономия моряка сразу всех возможных флотов и торговых компаний. Физиономия эта выражала одновременно радость и оживление от встречи с твердой поверхностью, способной выдерживать все это скопление народа, саму станцию и вползающий на нее поезд, но также и то плохо скрываемое чувство неловкости и собственной неуклюжести, предшествующее скорому возвращению в родную, зыбкую, но при этом очень понятную почти каждому тут стихию. «А я вам скажу, что за паром все-таки будущее», проговорил господин Семенов, поднимаясь по железной лесенке в небольшой уютный вагон и указывая рукой вдоль поезда туда, где зашипел в этот момент окутанный клубами дыма и пара локомотив. «Эпохе парусов приходит конец, хоть вы, разумеется, со мной не согласитесь». «Напротив», — ответил Невельской, проходя по вагону сквозь толпу шумных иностранцев и усаживаясь в глубокое кресло у окна. «Я с вами совершенно согласен». «Не станете спорить?» Господин Семенов с недоверием посмотрел на моряка, снявшего фуражку и положившего ее покойно себе на колени. «Ни в коем случае», — качнул головой тот. «Странно. Я думал, у вас у всех обычай резать горло любому, кто заикнется только про паровую машину». «Отнюдь», — пожал плечами Невельской. «Парусная система действительно изжила себя. Победит всегда то, что устроено проще, а на любом судне парусов до 30 штук. И у всякого свое собственное предназначение. На любое дуновение ветра свой парус имеется. Корабль как девушку наряжаем. Для родных одно платье, для гостей другое, для выхода третье, для прогулки в лес четвертое и так без конца, без счета. А должно быть просто, оделась и пошла». Господин Семенов, удивленно подняв брови, даже рассмеялся. «Это хорошо, что вас девушки теперь не слышат. Они бы вас растерзали». «Пускай», — улыбнулся в ответ Невельской. «Только сейчас уже никто больших парусных судов строить не будет. Скоро и старые все переделают на паровые. Англичане вон практически готовый корабль в местном адмиралтействе разобрали. Машину хотят в него поставить». Снаружи, где уже почти никого из толпившейся до этого массы моряков не осталось, долетел приглушенный расстоянием и стенками вагона свисток. «Отправляемся», — с довольным видом сказал господин Семенов и плюхнулся в кресло рядом с Невельским. «Обожаю Лондон». Поезд вздрогнул, как внезапно проснувшийся зверь, и двинулся вдоль платформы. Море, корабли, чайки — все это оставалось за спиной. «А что вам известно о деятельности нашей российско-американской компании, дорогой Геннадий Иванович?» — спросил господин Семенов после продолжительного молчания, которое потребовалось ему на то, чтобы заскучать от вида однообразных английских полей и лужаек за окном поезда. «Немного», — ответил Невельской. «Почему вы об этом спрашиваете?» «Так, случайно на ум пришло. Впрочем, Вы ведь проявляли некоторый интерес к положению нашему на отдаленном Востоке. Разве нет?» От мечтательной и томной сонливости, с которой он всего минуту назад смотрел в окно, на лице господина Семенова не осталось и тени. Моряка сверлил взгляд хорошо выученной собаки, почуявшей дичь. «Нынче многие этим вопросом интересуются», — сказал Невельской. «Особенно после утраты наших земель в Калифорнии». «Да, да, разумеется. В журналах уж только ленивый о том статьи не писал. Господин Баласогла из ведомства графа Нессельроде, говорят, целый проект экспедиции на Амур составил. Знакомы вы с ним?»
3: «Да».
2: «А с его проектом?»
3: «В общих чертах».
2: «В общих чертах», — задумчиво повторил за ним господин Семенов. «А знаете, что я вам посоветую, дорогой Геннадий Иванович? Вы поостерегитесь в дальнейшем».
1: Невельской подождал продолжения фразы, но его не последовало.
3: «Чего я должен остерегаться?» — спросил он.
2: «Да вот хотя бы того же господина Баласогла. Он в неприятную историю скоро угодит, и вам совершенно незачем быть в этот момент рядом».
1: Невельской озадаченно посмотрел на своего собеседника, пытаясь уловить связь между темами в их разговоре, который господин Семенов строил согласно какой-то своей прихотливой логике.

0: специально старались, брик подбирали. У нас великий князь Константин Николаевич, так у них, извольте, судно названо в его честь. Это не может быть, чтобы совсем без умысла, уж поверьте. Да в чем же здесь умысел? А в том, дорожайший мой Геннадий Иванович, что брик под командованием этого самого поручика до лимана дойдет и там станет. Хотя приказ у него — исследовать устье на предмет судоходности, а главное — на предмет возможности захода крупных боевых кораблей из океана в Амур.
1: «Тогда почему же он встанет?» — в недоумении спросил Невельской.
0: «А-а-а!» — торжествующе протянул господин Семенов с таким выражением, какое бывает у взрослого, когда тот собирается объяснить ребенку, что Земля на самом деле круглая. Вот здесь-то у нас разгадка. Встанет он, потому что впереди будут одни мели, а судно ему в компании велено непременно сберечь. На шлюпках же не сможет исполнить приказа по нехватке времени, поскольку выйдет в море уже никак не раньше конца июля. И эта задержка, поверьте, тоже будет намеренной. Затем вернется Ваян и доложит, что устье Амура кораблям недоступно и что кругом там одни пески.
1: Как вы можете знать, это до возвращения корабля?
0: Да очень просто. Это все уже давно решено.
1: Кем решено? И как это вообще может быть решено, если экспедиция еще не окончена?
0: Господин Семенов широко улыбнулся и развел руками. Ну, кто решает такие вопросы? Тот, кто может, и кому выгодно.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Капитан-лейтенант Невельской. Он пройдет непростой путь сквозь моря, океаны и сушу. Полный опасностей, но ведущий к подвигу. Он поднимет русский флаг в устье Амура и положит начало освоению России Дальнего Востока. Историко-приключенческий роман Андрея Геласимова «Роза ветров».
0: Невельской слушал своего спутника, которого теперь явно было не остановить, и на ум ему приходили свежие необычные мысли. Он давно задумывался, отчего ему скучно бывает в тех местах, где других охватывает неуемный восторг, а там, где остальные лениво скучают, ему, наоборот, кажется все новым и прекрасным, несмотря на то, что он видел и пробовал это, скорее всего, уже не одну тысячу раз. Дворцы, соборы, величественные мосты повергали его в дежурное отупение, скрывать которое он выучился вежливой улыбкой и поддельным интересом к личности либо архитектора, построившего очередное чудо, либо вельможи, позволившего себе в этом чуде проживать. В то время как лес, море, пустынный берег или стакан давно, казалось бы, знакомого вина, при всей их предсказуемости и простоте, всякий раз покоряли его так сильно, глубоко и, главное, так разом, что временами ему приходилось говорить какую-нибудь пошлость, дабы оказавшийся рядом не заметил готовых проступить у него на глазах слез. Слушая теперь пространные речи господина Семенова о запутанной политической обстановке на отдаленном Востоке, Невельской неожиданно для себя понял причину этой своей странной особенности. Все, что не имело прямого отношения к его морской профессии, да к тому же было сделано человеком из камня и в соответствии со строгим набором правил, содержало ограниченное количество смыслов. И смыслы эти в конечном счете исчерпывались при 10 или 20 знакомстве с ними. Невзирая на всю затейливость архитектуры, лепнины, бесконечных горгулей, мозаики библейских фигур и прочего. Тогда как море, лес, берег не подлежали жестокой диктатуре правил, особенно тех, которые уяснил для своего пользования сухопутный человек. И оттого смыслы в них были неисчерпаемы. Слушая своего спутника в удобном английском вагоне, Невельской понял, что и сам человек, хотя бы даже в лице

вполне сухопутного господина Семенова отличается подобной неисчерпаемостью смыслов, а потому не сумеет наскучить уже никогда. Удивлял сейчас господин Семенов прежде всего своим жаром. Непредсказуем он и без того, конечно, был до крайности. Однако к этой непредсказуемости, как ни странно, Невельской уже стал привыкать и даже с некоторым спокойствием ожидал от него всякий момент чего-нибудь этакого. Но вот огненный темперамент, с каким его собеседник живописал расположение мировых политических и военных сил на восточной окраине России, до настоящего момента в нем невозможно было даже предположить. О столкновении двух гигантских империй он говорил с таким сердцем, как будто это касалось лично его самого, как будто эти империи для него были просто два человека, не абстрактные государственные сущности, а два живых человека со своими характерами, причудами, слабостями и так далее. И вот эти два человека зачем-то пришли к самой стене его дома и устроили там погром. Возмущение господина Семенова в процессе поездки до Лондона приумножалось неожиданно проявившейся в нем наклонностью к поэзии, обретая черты какого-то уже античного отношения ко всему делу. Английский экспедиционный корпус, прибывший в Китай из Индии в составе 4 полков и 2 рот артиллерии, в конце концов стал именовать не иначе, как британским львом, а маньчжурскую армию империи Цин — китайским драконом. Эти мифические чудовища в его изложении разрастались до неимоверных размеров, и, начав с разговора о конфликте как бы двух обычных людей, в итоге господин Семенов пришел к масштабам поистине гомеровым. Лев, разорвавший дракона, грозил двинуться дальше на север. И в таком случае под угрозой могли оказаться наши восточные территории. Гонконг, захваченный львом, вряд ли удовлетворил все его аппетиты. Господин Семенов, размахивая руками и то и дело вскакивая с кресла, рассказывал о Нерчинском договоре 17 века, по которому граница между Китаем и Российской империей в бассейне Амура оставалась до сих пор неопределенной, а значит, у Льва имелись теперь и юридические основания, если не совершить могучий прыжок, то во всяком случае протянуть свои лапы на север. «Вам ведь наверняка известно, как это бывает», — горячился господин Семенов. «Проснешься поутру, откушаешь того-сего, по саду пройдешься. Кругом чистая радость. Яблони зацвели, солнышко нежное, птички поют одного лишь тебя ради, сердечные надрываются. А ты ходишь и ходишь, чего-то все ждешь, чего-то еще хочешь, томишься, и главное, не поймешь ведь чего. Знаешь только, что очень этого хочется, прямо сил нет терпеть. Но вот чего? Непонятно, а?» Он торжествующе рассмеялся, завидев улыбку на лице Невельского. «Знакомо?» «Даже не отвечаете, дражайший Геннадий Иванович. Вижу, вижу, знаете, о чем говорю. Так вот, к чему это я? У льва, у британского, даже тени таких сомнений нет. Понимает он твердо, чего хочет. И можете быть уверены, когти свои уже наточил. С Камчатки почти каждый месяц в Петербург донесения шлют об американских китобоях да голландских купцах. То за этим в Петропавловск зайдут, а то вдруг за тем. Только сдается мне, что все они такие же голландцы, примерно как мы с вами. Флаг чужой поднять — это ведь, ой, нехитрое дело. А вот оборону русскую высмотреть, какая у нас в Петропавловске имеется, это уже, знаете ли, польза. Особенно в том свете, что никакой обороны там у нас, в общем, и нет. Пара-другая пушечек столетней давности да гарнизон из 15 коллег. А бухта Авачинская, она дорогого стоит. Несколько батарей по берегам поставь, и любую осаду отобьешь. Естественная, так сказать, крепость. К тому же не замерзает. Корабли принимает любой осадки. Следовательно, торговля круглый год. Я бы на месте англичан ради одной этой бухты нам войну

0: объявил. Причем на недельку, не больше. Бухту бы Авачинскую у нас отхватил, а потом и мирный договор подписывать можно. Это вам хоть я, хоть сам генерал-губернатор скажет.
1: Какой генерал-губернатор?
0: Ну какой, какой? В Восточной Сибири.
2: Впрочем, согласно глубокому убеждению господина Семенова, одной британской угрозой непростое положение дел для России на отдаленном Востоке отнюдь не исчерпывалось. После того, как англичане в так называемой «опиумной войне» разгромили Китай, в регионе оживились японцы. В одностороннем порядке, провозгласив год назад свой суверенитет над Сахалином и Курильскими островами, они спешно принялись устраивать там военные торговые посты. Местное население в лице геликов и айнов теряло тысячелетнюю независимость и превращалось, по сути, в японских рабов. Все это, в свою очередь, не могло быть незамеченным постоянно заходящими в те места за пресной водой и ремонтом экипажами американских судов.
0: Полагаете, Америка останется в стороне? Будет сидеть, сложа руки, и смотреть, как без нее режут такой сладкий пирог? Простите, но что-то не очень похоже на американцев.
2: У господина Семенова имелись, как он заявил, вполне подтвержденные сведения о том, что в самых серьезных кругах в Америке прямо сейчас обсуждается возможность отправки эскадры к берегам Японии. Ему было известно даже имя того офицера, которому прочили командование. Но Невельскому, по причинам секретности, он его открыть, разумеется, не мог.
0: Американцам ведь как раз на руку вся эта японская возня на Сахалине. У них раньше повода не было свои претензии в этих краях предъявлять. Вот они и кусали локти, глядя на то, как Британия вскрывает китайские рынки исключительно для себя. Словно жестянку консервную вскрывает. А теперь у них, глядь, и повод замечательный объявился. Японцы ничейные территории своим владением вдруг назвали. Ай-яй-яй-яй-яй, нехорошо как. Сейчас придут американские военные корабли и наведут справедливость. А заодно, вот попомните мое слово, заставят нахальных японцев открыть свои порты для американских торговых судов. Потому что раньше-то у нас как было? Торговать Японии не хотела ни с кем. Но уж поверьте, скоро захочет. Китай, вон на своей шкуре недавно это узнал. Тоже ведь не желали китайцы у англичан ничего покупать. Продавать, пожалуйста, а вот купить хоть что-нибудь, это увольте. У нас, мол, и своего добра сколько душеньки угодно. Зато теперь они у британских купцов с полок вообще все сметут. Даже то, что им во всю жизнь ни разу не пригодится, и то купят. Детей своих в залог понесут, чтобы только купить английского товару. А все почему? Да потому что раньше не хотели брать самую малость. Вот она, азиатчина, упрямый народ, хоть и древний.
2: Чтобы хоть как-то противостоять нынешнему натиску англосаксов на отдаленном своем востоке, Россия, по мнению господина Семенова, должна была без промедления изыскать средства и возможности, если не к освоению, то хотя бы к ознакомлению с обширными и свободными пока территориями в бассейне реки Амур. Тем более, что земли эти уже были разведаны и заселены в прошедшие века нашими казаками. Но после осады и потери Албазина китайцы навязали России Нерчинский договор, и русские поселенцы из этих мест ушли. Теперь же империя Цин была явно не в силах контролировать свои северные границы. А это, в свою очередь, означало, что вскоре в амурских лесах объявится тот, кто империю Цин победил.
0: «Хотите английскую крепость у нас в Забайкалье?»
2: — вопрошал господин Семенов с таким воодушевлением, словно никто иной, как именно его молчаливый спутник, лично привел британские войска и флот на Тихоокеанское побережье.
0: Или береговые укрепления под английским флагом на Сахалине. А может, лучше сразу в Охотске? Еще немного промедлим, и все это будет. Поверьте, лев когти уже наточил. Сначала на западе ударит, чтобы отвлечь внимание, где-нибудь в северных широтах или на Черном море, пожалуй. А потом отхватит кусок, на который изначально прицелился. и будет это как раз на отдаленном Востоке. Даром, думаете, британцы любят бахвалиться, что над их империей солнце никогда не заходит?
2: Недавнее создание Русского географического общества господин Семенов приветствовал поистине с энтузиазмом. Представление графа Перовского, обратившегося к императору с этой инициативой, он считал как нельзя более своевременным.
0: «Государственная воля необходима», — настаивал он, «особенно в таких вопросах, как этот».
2: Указывая на то, что политической причиной создания общества, скорее всего, явилось провозглашение японского суверенитета над Сахалином и связанное с этим событием недовольство государя, господин Семенов подчеркивал необходимость прямого участия военного флота России в работе общества.
0: «Не мы первыми стали земли ничейные захватывать, Геннадий Иванович», — напирал он на своего спутника, хотя тот и не пытался ему возражать. «И это, поверьте, прекрасно, что вся затея исходит именно от графа Льва Алексеевича. Министр внутренних дел — это как раз то, что нужно». Это глубоко правильно, поскольку более внутреннего дела для России нынче трудно сыскать.
2: Невельской было заикнулся о том, что сама идея географического общества принадлежит Федору Петровичу Литке, но господин Семенов и слушать его не хотел.
0: «Даже слушать вас не буду», —
2: горячо повторил он, комически прикрывая уши, а затем, чтобы не возникло, очевидно, более никаких возражений, перескочил сразу на другой вопрос.
0: «Скажите, что вам известно о деятельности нашей российско-американской компании?»
2: «Вы уже спрашивали об этом», — сказал Невельской, отворачиваясь к окну и глядя на проплывающий мимо английский пейзаж. Пруд и лужайка, обрамленные скромными кустами, напомнили ему небольшую картину, которая висела над кроватью матушки в усадьбе Дракина. В детстве эта картина пугала его, потому что на время эпидемии оспы Федосия Тимофеевна с какой-то одной только ей понятной целью велела перевесить ее к нему в комнату. И маленький Невельской, будучи совершенно уверен в своей близкой смерти, часами не отводил воспаленного взгляда от темной поверхности картины, решив почему-то, что переселится в нее после того, как испустит дух. Он присмотрел себе там одно особенно мрачное местечко под страшным кустом, нависавшим над черной водой, и едва не воочию представлял, как жутко будет белеть его мертвое лицо из-под маслянистой поверхности пруда. Теперь он невольно попытался отыскать взглядом это место, однако в реальности и пруд, и кусты, и лужайка были далеко не такими мрачными, как на той картине. И Невельской подумал, что в сущности смерть кажется страшной лишь по причине выцветших красок и потемневшего от времени засиженного мухами полотна.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
2: Глава 9.
3: Так что же, Геннадий Иванович?
2: Тронул его за рукав на минуту тоже о чем-то задумавшийся господин Семенов.
3: Знаком ли вам кто-нибудь из руководства российско-американской компании? Не дождавшись ответа, он принялся уже без умолку рассказывать о добыче пушнины, составлявшей крупную долю российской торговли со всем остальным миром, о деятельности компании на американском континенте, о недавних экспедициях Мейдендорфа и акты в Сибири, а также о тех задачах, которые были перед ними поставлены и, по его мнению, намеренно не достигнуты. Вернее, достигнуты, но в такой форме и таким образом, каким выгодно было скорее руководству компании, нежели государству.

0: господин Семенов никого в своей пламенной речи не обвинял. Однако из его слов очень гладко и как-то само собой, совершенно нечаянно, вытекало, что обнаруженные Мейдендорфом на юге Сибири каменные столбы на руку прежде всего российско-американской компании. Предположив их назначением разметку границы между Китаем и Россией, а главное, доведя до государя сведения о таковой разметке, граф Нессельроде в известной степени закрывал вопрос о ничейности земель в бассейне Амура, предполагая их принадлежность Китаю, а следовательно, любые попытки России снова продвинуться в этот регион становились юридически неприемлемы. Невельской не сразу уловил, как это может быть выгодно российско-американской компании, но господин Семенов уже без обиняков пояснил, что в отсутствии надлежащих государственных органов и подотчетной правительству администрации компания может осуществлять все свои действия в тех местах таким образом, как только ей заблагорассудится. Они ведь в прошлом году свою факторию на 300 верст к югу перенесли. Был порт компании в Охотске, а теперь в Ваяне. Улавливаете для чего? Нет. Вот и в Петербурге не все уловили. Вы представьте себе карту. Это ведь не просто на 300 верст южнее. Это на 300 верст ближе к Китаю.
1: И как это может служить выгоде компании? Заинтересовался Невельской, поворачиваясь уже всем телом от окна к своему собеседнику.
0: А вы поставьте себя на место начальника охотской фактории. Пушнина из Америки идет на многие миллионы рублей. При этом контроля со стороны государства почти никакого. Известное дело, вы отправляете в Иркутск и далее в Россию столько, сколько примерно от вас ждут. Но кто вас может проверить? И почему бы не построиться как-нибудь так невзначай подальше в тайге двум-трем лишним амбарам? Кто о них узнает, если ни одного чиновника, ни одного полицейского, ни одного жандарма поблизости нет? А есть лишь сотрудники вашей компании. Подумайте, зачем вам в таком эдеме государство российское под боком? И не сделаете ли вы все, что от вас зависит, только бы и дальше положение дел оставалось таким же? Не придумаете ли какие-нибудь каменные столбы на границе с Китаем? Даже если на самом деле границы никакой там и нет.
1: Погодите, а перенос фактории какой цели при этом мог послужить? Вы так и не объяснили.
0: А сами вы не догадываетесь, Геннадий Иванович? Пушнина в Китае официально идет у нас исключительно через кяхтинскую торговлю. Но всем китайским купцам русских соболей там не хватает. Они ведь чуть не дерутся за них в этой кяхте, когда из России приходит обоз. Прямо за бороды друг дружку таскает. А тут, глядь, фактория, куда этих соболей со всей Русской Америки свозят. Сама вдруг на 300 верст ближе к Китаю подвинулась, перепрыгнула. Ну разве не чудо? Разве не прелесть для маньчжурских-то несунов? И надзору при этом со стороны государства практически никакого. Эдем, Геннадий Иванович, чистый Эдем!
2: Господин Семенов буквально сиял от счастья и потирал руки с таким видом, словно одним этим своим рассказом он сам приобщался к описываемой райской жизни. То и дело, поминая графа Нессельроде и светлейшего князя Александра Ивановича Чернышова, который возглавлял военное министерство и, судя по всему, поддерживал канцлера и министра иностранных дел в любых начинаниях, господин Семенов изъявлял открытое, но слегка язвительное восхищение этим союзом. Именно Карл Васильевич Нессельроде, сочетавший в одном лице фигуру главного дипломата и канцлера Российской империи, благоволил по какой-то причине российско-американской компании, создавая для нее на государственном уровне режим наибольшего благоприятствования. Господин Семенов, разумеется, не входил в подробности касательно той части, до которой простирались персональные интересы графа в этой вполне очевидной

и протекции. Однако прямо уверял Невельского, что все издержки, понесенные компанией по нынешней экспедиции поручика Гаврилова к устью Амура, оплачены будут непременно из бюджета Министерства иностранных дел. Вот попомните мое слово. На эту липовую затею компания не потратит ни гроша. Донесут государю, что Амур в устье не судоходен, да еще выставит за это немалый счет. А все для чего? Чтобы император счел продвижение в этот край нецелесообразным. Уж слишком много внимания нынче отдаленному Востоку общество стало уделять. Вот и переполошились компанейские господа. Не желают к себе никого. Вид просто сделали, что откликнулись на всеобщее одушевление. Одной из причин происходящего господин Семенов считал смену руководства. Компанию, созданную некогда русскими купцами, возглавляли теперь исключительно выходцы из лютеранских семей. Даже в том, что директор компании Фердинанд Петрович Врангель выдал свою племянницу замуж за морского офицера малороссийского происхождения, подозрительный господин Семенов был склонен усматривать лишь слабую и неубедительную попытку замаскироваться. 6 лет назад этот завойка на ней женился. В том же году перешел на службу в компанию и сразу получил под свое начало охотскую факторию. Неплохо для лейтенанта. До этого события карьера у него ни шатка, ни валка. А после женитьбы прямо как на дрожжах. А вот теперь попробуйте угадать, кто предложил перенести факторию поближе к Китаю? Господин Семенов улыбался так безмятежно и так счастливо, как умеют улыбаться только дитя. Ну, сдаетесь, Геннадий Иванович? А вот именно Завойко и предложил, и не просто предложил, но сам и исполнил. Казалось, эти совпадения доставляют господину Семенову настоящую радость. Впрочем, скорее всего, это был тот энтузиазм, который охватывает засидевшегося вечерком за картами человека, когда он уже и носом клюет, и свечи совсем оплыли, но вдруг пасьянс у него все же начинает сходиться. А на пасьянс этот загадано было всего немало. Поезд подходил к лондонскому вокзалу, однако господин Семенов не унимался. Он продолжал свою явно пристрастную лекцию, указывая на возможные контакты чиновников российско-американской компании с британскими эмиссарами, на многочисленную европейскую родню лютеран и справление. И главное на то, что в свете вероятного конфликта с Англией нельзя исключать прямого предательства. «Для чего, по-вашему, внедряются слухи о китайской силе?» — настойчиво спрашивал он, усаживаясь рядом с Невельским в тесном экипаже. «Какие слухи?» «Да бог с вами! Неужели до вас не доходили?» Невельской вместо ответа пожал плечами и выглянул из окна. Несмотря на то равнодушие, с каким он обычно относился к плодам и соблазнам городской цивилизации, Лондон был ему интересен, и сейчас он не хотел упускать возможности снова увидеть этот необычный, как будто занесенный сюда из будущего, мощный и в то же время причудливый город. Однако спутник его уже устремился мыслями к новому предмету, беспокоившему его, судя по всему, ничуть не меньше, нежели все изложенное им в поезде. И Невельскому пришлось вытянуть...

0: Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию договора о добрососедстве и сотрудничестве. Россия и Китай вернулись к положительной динамике товарооборота, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. В рамках рабочей поездки в Китай он встретился с заместителем премьера Государственного совета страны Дин Сюэсяном.
2: Приоритетная задача – углублять инвестиционные связи, формируя справедливую, прозрачную и предсказуемую деловую среду. Продолжаем наращивать портфель совместных проектов, которые на текущий момент охватывают такие отрасли, как металлургия, химия, машиностроение, лесная промышленность, агропромышленность и транспортно-логистическая сфера.
1: Денис Мантуров напомнил, в эти дни в Харбине проходит 10-я юбилейная российско-китайская выставка. Традиционно яркая экспозиция гармонично дополнена насыщенной деловой программой, отметил вице-премьер. Перегруз или ветреная погода могли стать причиной опрокидывания аэролодки на Байкале, сообщил РИА Новости представитель индустрии. Легкие суда легко переворачиваются, 18 человек – опасная перегрузка. Инцидент произошел в районе скалы Черепаха в Бурятии. 13 человек спасли, 5 погибли. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Все пассажиры были внутри кубрика без спасательных жилетов, сообщил инспектор МЧС Николай Зайцев. Судно затонуло в 25 метрах от берега. Украинские власти вынуждены были признать, что их боевой дрон был сбит над Эстонией, заявил министр обороны этой страны Хана Певкур. По данным Рейтер, беспилотный аппарат сбил румынский истребитель. В свою очередь, Певкур подтвердил, разрешение на использование эстонского воздушного пространства есть только у союзников, а Украина его не запрашивала. Краснодарский краевой суд отменил решение 2007 года, которым авторство 23 песен группы «Ласковый май» установили за продюсером Андреем Разиным. Заявление музыканта оставили без рассмотрения. Ранее исключительные права на композиции «Белые розы», «Седая ночь» признали за семьей Юрия Шатунова. В свою очередь Разин объявлен в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. И о погоде. В центре Москвы во вторник температура воздуха нагрелась до уровня в 31 градус и побила рекорд 1979 года. В среду в Москве 30-градусная жара. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русский» в 1812 году. Читает Егор Серов.
5: В белой и просторной избе сельского старосты за широким столом, на котором кипел самовар и стояло несколько бутылок с ромом, сидели старинные наши знакомцы. Николай Степанович Жорский, Ильменев и Ладушкин. Первый в общеармейском сюртуке с штаб-офицерскими эполетами, а оба другие в серых ополченных полукафтаньях. Ельменев, туго подтянутый шарфом, в черном галстуке, с нафабренными усами и вытянутой, как струнка, казалось, помолодел 10 годами. Но несчастный Ладушкин, привыкший ходить в плисовых сапогах и просторном фризовом сюртуке, изнемогал под тяжестью своего воинского наряда. Он едва смел пошевелиться и посматривал то на огромную саблю, к которой был прицеплен, то на длинные шпоры, которые своим беспрерывным звоном напоминали ему, что он выбран в полковые адъютанты и должен ездить верхом.
6: «Что это? Терешка не едет», — сказал Жорский. «Волгин обещался прислать его непременно сегодня».
7: «Ну куда, сударь?» — спросил Ильменев. «Поехал наш бывший предводитель Михаил Федорович Волгин».
6: «А теперь мой пятисотенный начальник», — подхватил с гордостью Жорский. «Я послал его в Москву поразведать, что там делается, и отправил с ним моего Терешку, с тем, что если он пробудет в Москве до завтра, то прислал бы его сегодня ко мне с какими-нибудь известиями.
7: «Но поговорим теперь о делах службы, господа», — продолжал полковник, переменив совершенно тон. «Господин полковой казначей, прибавляется ли наша казна?»
6: «Слава богу, ваше высокоблагородие», — отвечал Альменев, вскочив проворно со скамьи. «Сегодня поутру прислали к нам из города взамен недоставленной амуниции 533 рубля 22 копейки».
7: «А что сегодняшний приказ, господин полковой адъютант?»
6: «Готов, Николай Степанович», — сказал Ладушкин, вставая. «Смотри, смотри, братец, опять зацепил шпорами. Ну, вот те и раз, да подними его, Эльменев. Видишь, он справиться не может».
7: «О, Господи, Боже мой», — сказал Ладушкин, вставая при помощи Эльменева. «В пятый раз сегодня. Да позвольте мне, Николай Степанович, не носить этих проклятых зацеп».
6: «Что ты, братец, где видан адъютант без шпор? Да это курам будет насмех. Привыкнешь».
7: «Так нельзя ли меня совсем из адъютантов-то прочь, батюшка?»
6: «Хо, оно, конечно, какой ты адъютант, тут надобен провор. Вот дело другое, Эльменев, он человек военный. Да грамоте-то мы с ним плохо знаем. Ну, что ж приказ?»
7: «Вот, сударь, готов, извольте прочесть».
6: «Давай, пароль, лозунг, отзыв, хорошо. Что это?»
7: «Воина третьей сотни Ивана Лосева за злостное похищение одного индейского петуха и двух поросят выколотить завтрашнего числа перед фронтом палками».
6: «Дело».
7: «Господин полковой командир изъявляет свою совершенную признательность господину пятисотенному начальнику Буркину».
6: «За что?»
7: «За найденный вами порядок и примерное устройство находящихся под его командой пяти сотен».
6: «Ах, да, совсем забыл, ведь я назначил сегодня смотр». «Ну, надо бы на прежде взглянуть, а там уж сказать спасибо».
7: «Он с полчаса дожидается», — сказал Леменев. «Извольте-ка взглянуть в окно, посмотрите, как он на своем султане горцует перед фронтом».
6: «Пойдемте же, господа! Гей, заливной! Саблю! Фуражку!»
5: Ижорский, прицепя саблю, вышел в сопровождении адъютанта и казначея за ворота. Человек до 500 воинов с копьями, выстроенные в три шеренги, стояли вдоль улицы. Все офицеры находились при своих местах, а Буркин на лихом персидском жеребце рисовался перед фронтом.
6: «Смирно!»
5: — закричал он, увидя выходящего из ворот полковника.
6: «Хорошо!» — сказал Ижорский важным голосом. «Фронт выровнен, стоят по ранжиру. Хорошо!» «Слушай!» — заревел Буркин. «Шапки долой!» «Хорошо!» — повторил Ижорский. «Все в один темп, по команде. Очень хорошо!»
7: «Господин полковник!» — продолжал Буркин, подскакав к Ижорскому и опустив свою саблю.
6: «Тише, братец, тише! Что ты задавишь? Господин полковник, да черт тебя возьми, что ты на меня лезешь? Честь имею рапортовать, что при команде состоит все благополучно. Двое рядовых занемогли, один урядник умер». «Хорошо, очень хорошо. Да сади свою лошадь, братец. Постой, кто это едет на паре? Не как Терешка».
7: «Ха, так и есть. Ну что, брат, где Волгин?»
6: «Изволил остаться в Москве», — отвечал слуга, спрыгнув с телеги, которая остановилась против избы. «А скоро ли будет назад?»
7: «Не могу доложить, он послал меня вчера еще вечером. Да помеха сделалась».
6: «Что такое?»
7: «У самого Ростокина выпрягли у меня лошадей, говорят, будто под казенные обозы. Не могу сказать. Кой-как сегодня, а то уж после обеда нанял эту пару. Да что за клячи, сударь, на сил дотащился».
6: «Ну что слышно нового-то?»
7: «Николай Степанович», — сказал Ладушкин, «позвольте доложить, здесь не место».
6: «А, да-да, в самом деле. Господин пятисотенный начальник, извольте распустить вашу команду, да милости прошу ко мне на чашку чая, а ты ступай за нами в избу».
8: «Слушай!» — заревел опять Буркин. «Шапки надевай! Господа офицеры, разводите ваши сотни по домам! Тише, ребята, тише! Не шуметь, смирно!»
5: Через несколько минут изба, занимаемая Ижорским, наполнилась ополченными офицерами. Вместе с Буркиным пришли почти все сотенные начальники, засели вокруг стола, и господин полковник, подозвав Терешку, повторил свой вопрос.
6: «Ну что, братец, что слышно нового?»
7: «Да что, сударь, говорят, французы идут прямо на Москву».
6: «А где наши войска?»
7: «Не могу доложить».
6: «Неужели в самом деле?» — закричал Буркин. «Москвы отстаивать не будут и сдадут без боя». «Без боя? Ну как это может быть?»
7: «Эх, батюшка Григорий Павлович, — прервал Ладушкин, — было б чем отстаивать, и когда уж все...»

0: Все говорят, он вздор, не все. Вчера какой-то бедный прохожий меня порадовал. Он сказал мне, что велено всему нашему войску сбираться к трем горам.
1: И вы, сударь, ему поверили? Спросил насмешливо Ладушкин.
0: И поверил, и на водку дал.
1: Чай двугривенный или четвертак? Ведь вы человек тароватый.
0: Не, на ту пору у меня мелочи не случилось.
1: Так что ж вы ему дали уж, не целковый ли?
0: Нет, братец, я дал ему синенькую, да еще какую, с иголочки, так в руке и хрустит. Эх, подумал я, была, не была, на, брат, выпей за здоровье московского ополчения, да помолись Богу, что мы без работы не остались бы.
1: 5 рублей, повторил про себя Ладушкин. Ну, подлинно, глупому сыну не в помощь богатство. И в Москве об этом народ толкует, сказал слуга. Да вот я привез с собой афишку, которую вчера по городу разносили.
0: Да что ж ты, братец, закричал Ижорский, давай сюда. Постой-ка, подписано граф Растопчин. Господин адъютант, продолжал он, извольте прочесть ее во всеуслышание всем.
1: Ладушкин взял афишу, напечатанную на небольшой четвертке, и начал читать следующее. Братцы, сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая Отечество. Не пустим злодея в Москву, но должно пособить и нам свое дело сделать. Грех тяжкий своих выдавать. Москва — мать наша. Она вас поила, кормила и богатила. Я вас призываю именем Божьей Матери на защиту храмов Господних, Москвы, земли русской. Вооружитесь кто чем может, и конное, и пешее. Возьмите только на 3 дня хлеба, идите со крестом. Возьмите хоругови из церквей, и с сим знаменем сбирайтесь тотчас на 3 горах. Я буду с вами, и вместе истребим злодея. Слава вышних, кто не отстанет. Вечная память, кто мертвый ляжет. Горе на страшном суде, кто отговариваться станет.
0: «Ну вот», — скричал Буркин, — «ведь прохожий-то вправду говорил. Эх, жаль, что я не дал ему красненькой».
1: «Однако ж», — заметил Ильменев, — «в этом листке о московском ополчении ни слова не сказано».
0: «Да неужто ты думаешь, — возразил Буркин, — «что когда другие полки нашего ополчения присоединены к армии, мы станем здесь сидеть, поджавши руки?»
1: «Прикажут, так и мы пойдем», — сказал Ижорский. «А без приказа соваться не надобно», — примолвил Ладушкин.
0: «Дай-то, Господи, чтоб приказали», — продолжал Буркин. «Что, господа офицеры, неужели у вас охота не забирает подраться с этими супостатами?» «Да нет, по глазам вижу, что вы все готовы умереть за матушку Москву. И уж верно, из вас никто назад не попятится».
1: «Назад? Что вы, Григорий Павлович», — сказал один, вершков 12, широкоплечий сотенный начальник. «Нет, батюшка, не затем пошли. Да я своей рукой задержу того, кто шаг назад сделает».
0: «Слышь, брат Ладушкин», — сказал Буркин, «а с ним шутки-то плохие, ведь он один на медведя ходит».
1: «Оно так, сударь», — возразил Ладушкин. «Да если бы у нас хоть ружья-то были».
0: «Послыхал ли ты, брат», — прервал Буркин, «поговорку нашего славного Суворова? Пуля дура, а штык молодец».
1: «А где у нас штыки-то?»
0: «Вот еще что! А чем рогатина хуже штыка?»
1: «И, конечно, не хуже», — подхватил сотенный начальник. «Бывало, хватишь медведя под лопатку, так и он долго не навертится. А какой-нибудь поджарый француз...»
0: «Постойте-ка, господа», — сказал Жорский. «Не как гость к нам едет, так и есть гусарский офицер. Ильменев, ступай, проси его».
1: «Ох, как мне эти кавалеристы», — сказал вполголоса Ладушкин, — «в грош не ставят нашего брата».
0: «Да, есть тот грех», — примолвил сотенный начальник. «Они нас и за военных-то не считают». «А вы бы, господа, по-моему», — сказал Буркин, — «если от меня кто рыло воротит, так и я на него не смотрю. Велика фигура, гусарский офицер». «Послушай-ка, Ладушкин», — продолжал Буркин, поправляя свой галстук, — «подтяни-ка, брат, портупею, да видишь? У тебя сабля совсем по земле волочится».
1: «Милости просим, батюшка», — сказал Ижорский, встречая Зарецкого, который, войдя в избу, поклонился вежливо всему обществу. «Милости просим. Не прикажете ли водки? Не угодно ли чаю или стаканчик пуншу? Да прошу покорно садиться. Подвинься-ка, Григорий Павлович». «Покорно вас благодарю», — сказал Зарецкий, садясь в передний угол между Ижорским и Буркиным. «Я выпью охотно стакан».

0: пуншу. «Вот это по-нашему, по-военному, господин офицер», — сказал Буркин. «Что за питье, чай без рома? А ром знатный, рекомендую. Настоящий, ямайский». «Мне право совестно», — сказал Зарецкий, заметив, что одному офицеру не осталось места на скамье. «Не стеснил ли я вас, господа?»
1: «Помилуйте», — подхватил Буркин. «Кому есть место, тот посидит, кому нет, постоит. Ведь мы все народ военный, а межвоенными. Что за счеты? Не так ли, товарищ?» — продолжал он, обращаясь к колоссальному сотенному начальнику,

0: «Конечно, господин капитан». «Позвольте мне рекомендовать вам», — сказал Ижорский. «Это все офицеры моего полка. Это господин Буркин, мой пятисотенный, то есть мой батальонный командир. Очень рад, что имею удовольствие познакомиться. А ром у вас в самом деле славный». «Как-нибудь порядочного рома», — сказал Ижорский. «У нашего брата, небедного помещика и полкового командира», — прибавил Буркин. «Позвольте спросить», — продолжал Ижорский. «Я вижу, вы ранены. Где это вас прихватило?» «Под Бородиным». «А теперь откуда изволите ехать?» «Из Москвы». «Ну что, батюшка, сбирается ли там войско на Воробьевых горах?» «Что слышно?» — сказал Буркин. «На каком фланге будет стоять московское ополчение?» «Поближе бы только к французам», — примолвил сотенный начальник.
1: «Не оставит ли его в резерве?» — спросил Ладушкин.
0: «Я этого ничего не знаю, господа. Напротив, кажется, под Москвою вовсе не будет сражения». «Что вы!» — закричал Буркин. «Так вы поэтому не видели московской афиши? Вот она! Прочтите-ка!» «Странно», — сказал Зарецкий, прочтя прокламацию московского генерал-губернатора. «Судя по этому, должен думать, что под Москвою будет генеральное сражение. И если бы я знал это, наверное, то непременно бы воротился. Но, кажется, движение наших войск доказывает совершенно противное». «Это какая-нибудь военная хитрость», — сказал Ижорский. «Верно», — заревел Буркин. «Знаете ли что? Москва-то приманка. Светлейший хочет заманить в нее Наполеона, как волка в западню. Лишь он подойдет к Москве, так народ высыпет к нему навстречу. Армия нахлынет сзади, мы нагрянем с попереку, да так начнем его со щеки на щеку». «Черт возьми, какой яролаж!» — вскричал, захохотав во все горло Зарецкий. «Что это, брат?» — шепнул Буркин сотенному начальнику. — По-каковски это он заговорил. — Уж не француз ли он? — сказал великан, взглянув из-под лобья на Зарецкого. — Чего доброго, у него и ухватки-то все не русские. — Нет, братец, верно, какой-нибудь матушкин сынок и вырос на французском языке. Ведь эти кавалеристы — народ все модный, с вычурами.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские» в 1812 году.
0: «Позвольте вас спросить, полковник», — сказал Зарецкий, — «вы родня госпожи Лидиной?» Ижорский покраснел, смутился и повторил с приметным беспокойством. «Лидиной, то есть Прасковье Степановне?» «Кажется, так». «Да, что греха таить, я был с нею когда-то родня». «А на что вам? Неужели и до вас слух дошел?» «О чем?» «Так, ничего. Да разве вы с ней знакомы?» «Нет, я не имею этой чести, но искренний друг мой, Владимир Сергеевич Рославлев». «Рославлев? Так вы с ним знакомы?» «Бедняжка! Что такое? Неужели его рана? А разве он ранен?» «Да, ранен и лечится теперь у своей невесты». «У своей невесты», — повторил Ижорский вполголоса. «Нет, батюшка, у него теперь нет невесты».
1: «Что вы говорите? Его Полина умерла?»
0: «Хуже. Если бы она умерла, то я отслужил бы не панихиду, а благодарственный молебен. Слезинки бы не выронил над ее могилой. А я любил ее», — прибавил Ижорский растроганным голосом. «Да, я любил ее, как родную дочь. Боже мой, что же такое с нею сделалось? Она, то есть племянница моя, нет, батюшка, язык не повернется выговорить».
3: «Эх, Николай Степанович, — сказал Буркин, — шило в мешке не утаишь. Что делать, грех такой. Вот, извольте видеть, господин офицер, старшая дочь Прасковьи Степановны Лидиной, невеста вашего приятеля Рославлева, вышла замуж за французского пленного офицера».
0: «Возможно ли?»
3: «Говорят, что это француз-полковник и граф. Да если бы он был и марграф какой-то, срамота-то все не меньше. Господи боже мой, француз, кровопийца наш, что и говорить, стыд и бесчестие всей нашей губернии».
0: «Граф?» — повторил Зарецкий. «Так точно это тот французский полковник, которого я избавил от смерти, которого сам Рославлев прислал в дом к своей невесте. И так есть какая-то непостижимая судьба».
3: «Судьба», — прервал Ижорский. «Какая судьба для таких набитых дур, как моя сестрица? То есть бывшая сестра моя. Она сама лучше злодейки судьбы придумает всякую пакость. Вчера только я получил об этом известие. Поверите ли, как обухом по лбу. Я было хотел скакать сам в деревню познакомиться с новой моей родней.

0: Да, сегодня дошли до нас слухи, будто в той стороне показались французы. Может быть, теперь они уж выручили его из плена. Пусть он увезет с собой свою графиню и тещу, черт с ними. Жаль только бедной Оленьки. Сердечная, на что гибнет-то вместе с ними? Да во что б ни стало, если ее сиятельство своей маменькой потащит Олику во Францию, так я выйду на большую дорогу, как разбойник, и отобью у них мою племянницу, единственную наследницу всего моего имения.
1: — Позвольте спросить, Николай Степанович, — сказал Ладушкин, — от кого вы изволили слышать, что французы в наших местах? Этого не может быть.
0: — А почему не может быть?
1: — Если они идут к Москве, так на что же им сворачивать на Калужскую дорогу? Кажется, с Большой Смоленской дороги сбиться трудно, а на всякий случай, нежели-то они проводника-то не найдут.
0: Эх, братец, не в том дело, что они идут или не идут по Калужской дороге.
1: Нет, сударь, в этом-то и дело. Да воля ваша, им тут и следа нет идти.
0: Шутка ли?
1: Какой крюк они сделают?
0: Да что ты так об них хлопочешь, братец?
1: Помилуйте, Николай Степанович, ведь моя деревушка почти на самой Калужской дороге.
0: А вот что! — вскричал Буркин. Ах ты жидомор! По тебе пусть французы берут Москву, лишь бы только твое Щелкоперово осталось цел.
1: Что ж делать, Григорий Павлович, своя рубашка к телу ближе. Ну, рассудите сами.
2: Да мне-то разве легче? Мы с тобой соседи. Если твою деревню сожгут, так и моей не миновать того же. А разве... Я плачу?
1: Вы человек богатый.
2: А ты чай убогой? Полно, братец. Душ у тебя много, да душонки-то нет.
1: Перестаньте, господа, сказал Ижорский. Что вы? Мы знаем, что вы всегда шутите друг с другом.
2: Но ведь наш гость может подумать.
0: И что вы? Прервал Зарецкий. Мы все здесь народ военный, не правда ли?
2: Конечно, конечно.
0: А между товарищами? Какие церемонии? Что на душе, то и на языке. Но позвольте вас спросить, где же теперь мой приятель, Рославлев?
2: А я слышал, что он уехал в Москву.
1: Да и теперь еще там, сударь, сказал лакей Жорского Терентий, который в продолжении этого разговора стоял у дверей. Я встретил в Москве его слугу Егора. Он сказывал, что Владимир Сергеевич болен горячкою и живет у Серпуховских ворот в доме... какого-то купца Сиземова.
0: «Боже мой!» — вскричал Зарецкий. «Владимир болен, а может быть, сегодня французы будут в Москве?»
1: «В Москве!» — повторил Ижорский. «Но ведь ее не отдадут без боя, а мы еще покамест не дрались».
0: «И бог милостив!» — прибавил Буркин. «Авось, отстоим наш матушку!»
3: «Чу! Колокольчик!» — сказал Леменев, выглянув в окно. «Кто-то скачет по улице, не как Михаил Федорович».
2: «Волгин?» — спросил Ижорский, приставая со скамьи.
0: «Он и есть, ну верно, не жалел лошадок, эк он их упарил».
1: Волгин в форменном мундирном сюртуке, сверх которого была надета темного цвета шинель, вошел поспешно в избу.
2: «Ну что, Михаил Федорович?» — спросил Ижорский.
3: «Не торопитесь». «Скажу», — отвечал глухим голосом Волгин.
2: «Да говори, что нового? Что нового? Замоскворечье горит, и как я выехал за заставу, то запылал и каретный ряд».
3: «Что это значит?»
2: «Вот что, братцы», — вскричал Волгин, бросив на пол свою фуражку. «Нам осталось умереть, и больше ничего».
3: «Как? Что такое?»
2: «Москва сдана без боя. Французы в Кремле».
3: «В Кремле!» Повторили все в один голос. С полминуты продолжалось мертвое молчание. Слезы катились по бледным щекам Ижорского. Ильменев рыдал, как ребенок.
2: «Кормилица ты наша!» — завопил, наконец, схлипывая Буркин. «И умереть-то нам не удалось за тебя, родимая!»
1: «Несчастная Москва!» — сказал Ижорский, утирая текущие из глаз слезы. «Бедный Рославлев», — примолвил Зарецкий с глубоким вздохом.
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
5: «Бабушка, а бабушка, что это так воет на улице?»
6: «Спи, дитятка, спи, это гудит ветер».
5: «Бабушка!
1: Мне что-то не спится. Сотвори молитву, родимый, да повернись на другой бок, авось и заснешь. Так разговаривали в низенькой избушке часу в 12 ночи, внук лет 10, со своей старой бабушкой, подле которой он лежал на палатях. «Бабушка!» — закричал опять мальчик, приподнявшись до половины. «Что это так рано нынче светает?»
6: «Что ты, батюшка? Христос с тобою, куда светать? И петухи еще не пели».
1: «Постой-ка!» — продолжал мальчик, слезая с палати. «Я погляжу в окно. Ну как же, бабушка? На улице светлехонько. Вон и старостин колодец видно».
2: «Что за притча такая?» — сказала старуха, подходя так же к окну. «Мать Пресвятая Богородица!» — вскричала она, всплеснув руками.
1: «Ах, дитятка, дитятка, ведь это горит наша матушка Москва!» «Смотри-ка, бабушка!» — закричал мальчик. «Эка зарево! Словно как горел наш Авин, так и пышет!» В эту самую минуту кто-то постучался у окна. «Кто там?» — спросила старуха.
2: «Эй, тетка!» — раздался мужской голос. «Отвори ворота!» «Да кто это?» «Проезжие!
6: Я постояльцев не пускаю».
2: «Да впусти только обогреться, мы тебе за тепло заплатим».
1: «Пусти, бабушка», — сказал мальчик. «Авось они нам что-нибудь дадут, а ты мне калач купишь».
6: «Эх, дитятка, ведь мы одни одинехоньки. Ну, если это недобрые люди. Правда, у нас и взять-то нечего».
2: «Эй, хозяйка!» — закричал опять проезжий. «Да впусти нас! Мы дадим тебе 2 гривенный».
1: «Слышь, бабушка, ну, ступай, Ваня, отвори ворота».
3: Мальчик накинул на себя тулуп и побежал на двор, а старуха раздула огня и зажгла небольшой сальный огарок, вставленный в глиняный подсвечник. Через минуту вошел в избу мужчина среднего роста в подпоясанном кушаком сюртуке из толстого сукна и плохом кожаном картузе, а вслед за ним казак в полном вооружении.
2: «Здравствуй, хозяйка», — сказал проезжий, не снимая картуза. «Ну что, далеко ли отсюда до Москвы?»
6: «Верст 10 будет, батюшка», — отвечала старуха, поглядывая подозрительно на проезжего, который, войдя в избу, не перекрестился на передний угол и стоял в шапке перед иконами.
2: 10 верст, — повторил проезжий. «Теперь, я думаю, можно своротить в сторону, Миронов», — продолжал он, обращаясь к казаку. «Поставь лошадей под навес, да поищи сенца, а я немного отдохну».
3: Когда казак вышел из избы, проезжий скинул с себя сюртук и остался в коротком зеленом спензере с золотыми погончиками и с черным воротником. Потом, вынув из бокового кармана рожок с порохом, пару небольших пистолетов, осмотрелся вниманием их затравки и подсыпал на полки нового пороха. Помолчав несколько времени, он спросил хозяйку, нет ли у них в деревне французов.
6: «Нет, батюшка», — отвечала старуха. «Покамест Бог еще миловал».
2: «А поблизости?»
6: «Не ведаю, кормилец».
2: «Что, тетка, далеко ли от вашей деревни Владимирская дорога?»
6: «Не знаю, родимый».
2: «Да что ты ничего не знаешь?»
6: «И, батюшка, мое дело бабье. Вот кабы сынок мой был дома».
2: «А где же он?»
6: «Вечер еще уехал на мельницу, да, видно, все в очередь не попадет. А пора бы вернуться». «Постой-ка, батюшка, кажись, кто-то едет по улице. Уж не он ли?» «Нет, какие-то верховые. Не как солдаты. Уж не французы ли, избай господи».
2: «А много ли их?» — спросил проезжий, вскочив торопливо со скамьи.
6: «Только 2, батюшка».
2: «Только», — повторил спокойным голосом проезжий, садясь опять на скамью и придвинув к себе пистолеты.
6: «Вот они остановились против наших ворот. Видно, огонек-то увидели. Ха! Стучатся!» «Кто там?» — продолжала старуха, выглянув из окна.
2: «Русский офицер!» — отвечал грубый голос. «Отворяй ворота, лебедка! Да поворачивайся проворней!»
6: «Что, батюшка, впустить, что ли?»
3: Проезжий в знак согласия кивнул головою.
6: «Ваня!» — продолжала хозяйка. «Беги, отопри опять ворота!»
2: «Ох, как я зяб!» — сказал наш старинный знакомец Зарецкий, входя в избу. «Какой ветер!»
3: Тут он увидел проезжего и, поклонясь, ему продолжал.
2: «Вы также, видно, завернули погреться?»
7: «Да», — отвечал проезжий, — «но я советую вам не скидать шинели, в этой избенке за всех углов дует. Я вижу, что и мне надобно опять закутаться», — примолвил он, надевая снова свой толстый сюртук
0: и подпоясываясь кушаком. Зарецкий поглядел с удивлением на чудесный наряд проезжего, которого по спензеру золотыми погонщиками принял сначала за офицера. «Вам кажется странным мой наряд», — сказал с улыбкой проезжий. «А если бы вы знали, как он подчас может пригодиться?» «Извините», — прервал Зарецкий, продолжая смотреть с любопытством на проезжего. «Или я очень ошибаюсь, или я не в первый раз уже имею удовольствие вас видеть. Не могу только никак припомнить. Так видно, моя память лучше вашей. Несколько месяцев назад в Петербурге я обедал вместе с вами в ресторации. Френзеля! Точно! Теперь вспомнил. Так вы тот самый артиллерийский офицер. К вашим услугам. Мне помнится, вы поссорились тогда с каким-то французом. Да, если бы этот молодец попался мне теперь, то я просто и не сердясь велел бы его повесить. А тогда нечего было делать, надобно было ссориться. Да, кстати, вы были в ресторации вместе с вашим приятелем, с которым после я несколько раз встречался. Где он теперь? Кто? Бедный Рославлев? А что, я не знаю, он ранен, но кажется, не опасно. Представьте себе, он поехал лечиться в Москву и попался в плен. Вольно ж было меня не послушаться. Я слышал, что он очень болен и живет теперь в доме какого-то купца Сиземова. Жаль, что я не знал об этом несколько часов назад, а то верно бы навестил вашего приятеля. «Как?» — вскричал Зарецкий. «Да разве вы были в Москве?» «Я сейчас оттуда». «Так поэтому можно...» «Да разве есть что-нибудь невозможного для военного человека?» «Конечно, если догадаются, что вы не то, чем хотите казаться, так вас без всякого суда расстреляют. Впрочем, этого бояться нечего. Надобно только быть сметливым, не терять головы, ну и уметь пользоваться всяким удобным случаем».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русский» в 1812 году. Читает Егор Серов.
2: Но скажите, что вам вздумалось? И для чего вы хотели подвергать себя такой опасности? Ну, во-первых, для того, чтобы видеть своими глазами, что делается в Москве. А во-вторых, как бы вам сказать... Позвольте, вы кавалерист, так верно меня поймете. Случалось ли вам без всякой надобности перескакивать через барьер, который почти вдвое выше обыкновенного, несмотря на то, что вы могли сломать себе шею? Случалось. Не правда ли, что, сделав удачно этот трудный и опасный скачок, вы чувствовали какое-то душевное наслаждение, что ли, проистекающее от внутреннего сознания в ваших силах и искусстве? Ну вот, точно такое же чувство заставляет и меня вдаваться во всякую опасность, а сверх того смешаться с толпой своих неприятелей, ходить вместе с ними, подслушивать их разговоры, услышать, может быть, имя свое, произносимое то с похвалою, то сыпаемое проклятиями. Фу, это такое наслаждение, от которого я ни за что не откажусь. Ну, позвольте теперь и мне вас спросить, куда вы едете? А бог знает, я отыскиваю свой полк. И, верно, вам хорошо знакомы все здешние проселочные дороги и тропинки. Ну, этим я не могу похвастаться. Так позвольте вас поздравить. Вы очень счастливы, что до сих пор не попались в руки к французам. В самом деле, вы думаете? Не думаю. Я уверен, что вам этой беды никак не миновать, если вы станете продолжать отыскивать ваш полк. Кругом всей Москвы рассыпаны французы. Я сам должен был выехать из города не в ту заставу, в которую въехал, и сделать небольшой крюк, чтобы не повстречаться с их разъездами. Да что же мне делать? Неужели я должен ехать в Рязань или Владимир и оставаться в числе больных, когда чувствую, что моя рана не мешает мне драться с французами, и что она без всякого лечения в несколько дней, ну, совершенно заживет? О, если вы желаете только драться с французами, то я могу вас этим каждый день угощать. Не хотите ли на время сделаться моим товарищем? Вашим товарищем? Да. Мой летучий отряд стоит по Владимирской дороге в верстах в 10 отсюда. Не угодно ли деньков 5 или 6 покочевать вместе со мною? Очень рад. Итак, вы один из наших партизанов. И самый юнейший из моих братьев отвечал с улыбкой проезжий. То есть чином, поэтому вы... И полноте. Вы видите, что я в маскарадном платье, а масок по именам не называют. Что ты, Миронов? Продолжал офицер, увидев входящего казака.
3: «Да вот, ошлырые», — сказал казак. «Принес. Не угодно ли что покушать?»
2: «Дело, братец. Вынь-ка из сумки для себя полштофа водки, а для нас бутылку шампанского и кусок сыра. Да смотри, не выпей всего полуштофа. Мы сейчас отправимся в дорогу. А чтобы он вернее исполнил ваше приказание, — прибавил Зарецкий, — так велите ему поделиться с моим вахмистром. Слышь, братец?»
3: «Слышь, ваш лагерь, да, я так и думал».
2: «Полно, так ли? Вы, казаки, дележа не любите. Ну, ступай. Хозяйка, подай-ка нам 2 стакана. Да чай, хлебец у тебя водится?»
4: «Как-нибудь, кормилец», — отвечала с низким поклоном старуха. «Милости просим, покушайте на здоровье», — продолжала она, положа на стол большой каравай хлеба и подавая им 2 деревянных расписных стакана.
2: «Ну что?» — спросил Зарецкий, выпив 1 стакан шампанского и наливая себе другой. — Что делается теперь в Москве?
4: — Разве вы отсюда не видите?
2: — Вижу. Она горит. Но вы были сейчас на самом месте.
4: И, признаюсь, порадовался от всей души. Дела идут славно. Город подожгли со всех 4 концов, а деревянные дома горят, как стружки. Еще денек или два, так в Москве не останется ни кола, ни двора.
2: И что? Что за великолепная картина, прелесть! В одном углу из огромных каменных палат пышет пламя, как из Везувия, а в другом какой-нибудь сальный завод горит, как свеча. Тут
4: над питейным домом поднимается пирамиду голубой огонь. Там пылает целая улица. Ну, словом, это такая чертовская иллюминация, что любо-дорого посмотреть. «Это ужасно», — сказал с невольным содроганием Зарецкий. «А что за суматоха идет по улицам? Умора да и только! Французы, как угорелые кошки, бросаются из угла в угол. Они от огня, он за ними. Примут стушить в одном месте, а в 20 вспыхнет. Да, правда, и тушить-то нечем. Ни одной трубы в городе не осталось. Так поэтому не французы зажгли в Москву».
3: «Помилуйте, да что им за прибыль жечь город, в котором они хотели отдохнуть и повеселиться?»
4: «Сами обыватели?»
3: «Разумеется. Как будто бы вы не знаете русского человека. Гори все огнем! Лишь только злодеям в руки не доставайся».
4: «Да, это характеристическая черта нашего народа. И надобно сказать правду, в этом есть что-то великое, возвышающее душу». «Не знаю, возвышает ли это душу», — прервал с улыбкой артиллерийский офицер, «но на всякий случай я уверен, что это поунизит гордость всемирных победителей и, что всего лучше, заставит русских ненавидеть французов еще более. Посмотрите, как народ примется их душить, они, дескать, злодеи, сожгли матушку Москву. А правда ли это или нет? Какое нам до этого дело? Лишь только бы их резали».
3: «Оно, если хотите, несколько и справедливо. Если бы французы не пришли в Москву, так мы бы и жечь ее не стали натурально. Однако, согласитесь, это ужасное бедствие. Я не говорю ни слова о тех, которые могли выехать из Москвы. Они разорились и больше ничего. Но больные, неимущие, все те, которые должны были остаться, да много ли их? Согласен, немного. Но разве от этого они менее достойны сожаления, когда подумаешь, что целые семейства, лишенные всего необходимого, без куска хлеба? И что за дело? Лишь только бы и французам нечего было есть. Без всякой помощи, без крован. Так что ж, пусть живут под открытым небом. Лишь только бы французам не было приюта. И теперь ночи холодно. А что будет с ними, если наступит ранняя зима? И что будет? Тут и спрашивать нечего. Они станут мерзнуть по улицам. Да зато и французам не будет тепло, не беспокойтесь. Но признайтесь, однако ж, что человечество и полноте, — перервал с ужасной улыбкой артиллерийский офицер, — человечество, человеколюбие, сострадание, все эти сентиментальные добродетели никуда не годятся в нашем ремесле. Как? — вскричал Зарецкий. — Неужели военный человек не должен иметь никакого сострадания? Ха-ха. Спросите-ка об этом у Наполеона. Далеко бы он ушел с вашим человеколюбием. Например, если бы он, как человек великодушный, не покинул своих французов в Египте, то, верно бы, не был бы теперь императором. Если бы не расстрелял герцога Ангиенского, то не заслужил бы проклятий всей Европы, — прервал с негодованием Зарецкий. «Может быть, но зато не уверил бы бурбонов, что Франция для них заперта навеки».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
4: «Признаюсь, — продолжал почти с восторгом артиллерийский офицер, — я не могу не удивляться этому человеку. Какая непоколебимая твердость, какое презрение ко всему роду человеческому! Как ничтожна в глазах его жизнь целых поколений! С каким равнодушием, как ничем неумолимая судьба он выбирает свои жертвы! И как смеется над бессильным ропотом народов, лежащих у ног его! Надобно сказать правду. Наполеон — великий человек». «Да-да», — прибавил артиллерийский офицер. «Говорите, что вам угодно. А, по-моему, тот, кто сказал, что может истрачивать по нескольку тысяч человек в сутки, рожден, чтобы повелевать миллионами. Однако ж, допивайте ваш стакан. Нам пора ехать». «Ну, — сказал Зарецкий, вставая, — вы мастерски хвалите. Самый злейший враг Наполеона не придумал бы для него брани обиднее вашей похвалы». Артиллерийский офицер улыбнулся и не отвечал ни слова. Минут через пять наши офицеры, соблюдая все военные осторожности, выехали из деревни. Впереди вместо авангарда ехал казак. За ним оба офицера, а позади, в шагах в 20 от них, уланский вахмистр представлял в единственном лице своем то, что предки наши называли сторожевым полком, а мы зовем арьергардом. Почти у самой околицы, поворотив направо по проселочной дороге, они въехали в частый березовый лес. Порывистый ветер колебал деревья, и как дикий зверь ревел по лесу. Направо густые облака, освещенные пожаром Москвы, которого не видно было за деревьями, текли, как поток раскаленной лавы по темной синеве полуночных небес. Путешественники молчали. Зарецкий давно уже примечал, что дорога, или лучше сказать, тропинка, по которой они ехали, подавалась приметным образом направо, следовательно, приближала их к Москве. «Куда ли мы едем?» — спросил он, наконец, своего молчаливого товарища. «Не беспокойтесь», — отвечал он, — «мы не собьемся с дороги. Но, мне кажется, мы подвигаемся к Москве. Да, она теперь от нас не более 4 верст. Я думаю, было гораздо безопаснее держаться от нее подали. Но для этого надобно ехать открытым полем. А здесь, хоть мы и близко от французов, но зато едем лесом. Однако ж он становится реже. Вон, кажется, налево, видите, высокая сосна. Так и есть. Мы выйдем сейчас на большую поляну, а там пустимся опять лесом, переедем поперек Коломенскую дорогу, повернем налево. Ну, я надеюсь, часа через 2 будем дома, то есть в моем таборе. Разумеется, если без меня не было никакой тревоги. Впрочем, и в этом случае я знаю, где найти моих молодцов. Французы за ними не угонятся. В продолжение этого разговора офицеры выехали на обширную поляну, и пожар Москвы во всей ужасной красоте своей представился их взором. Кое-где, как уединенные острова, чернелись на этом огненном море части города, превращенные уже в пепел. «Какая прелестная картина», — сказал артиллерийский офицер, остановя свою лошадь. «Посмотрите, соборы, Иван Великий, весь Кремль как на блюдечке, не правда ли, что он походит на какую-то прозрачную картину, которая поднимается из пламени?» В самом деле, казалось, можно было рассмотреть каждую трещину на белых стенах Кремля, освещенных со всех сторон пылающей Москвою. «Сам ад не может быть ужаснее!» — вскричал Зарецкий, глядя с содроганием на эту ужасную картину разрушения. «О-о-о!» — продолжал его товарищ. «Огонек-то добирается и до Кремля. Посмотрите, со всех сторон, кругом! Ай да молодцы! Как они проворят! Ну, если Наполеон еще в Кремле, то может похвастаться, что мы приняли его как дорогого гостя и по русскому обычаю попотчевали баню. Хороша баня!» — сказал вполголоса Зарецкий. — Да разве вы не знаете старинные пословицы? Посеньки и шапка. Мы с вами и в землянке выпаримся. А для чего его императорского величества? Как не истопить всего Кремля? И нечего сказать. Баня славная. Чай стены теперь раскалились. Так и пышут. Москварика под руками. Поддавай только на эту каменку, а уж за паром дело не станет. — Я удивляюсь, — сказал Зарецкий. — Как вы можете шутить? В самом деле это странно, не правда ли? Однако ж поедемте. Соблюдая глубокое молчание, они проехали еще 2 версты лесом. «Как ветер ревет между деревьями», — сказал наконец Зарецкий. «А знаете ли что? Как станешь прислушиваться, то кажется, будто бы в этом вое есть какая-то гармония. Слышите ли, какие переходы из тона в тон? Вот он загудел басом, теперь свистит дискантом. А это что? Ах, батюшки, не правда ли, как будто вдали льется вода? Слышите? Настоящий водопад». «Нет, черт возьми», — сказал товарищ Зарецкого, осадя свою лошадь. «Это не ветер и не вода». «Да что же это такое?» «Да просто конский топот, так и есть. Вот и Миронов к нам едет». «Ну, что, братец, по Коломенской дороге идет конница, ваше благородие». «С которой стороны?» «От Москвы». «Так это французы, прошу стоять смирно». Через несколько минут отряд французских драгун проехал по большой дороге, которая была в шагах в 10 от наших путешественников. Солдаты, громко разговаривая между собою, офицеры смеясь, но раза 2 что-то похожее на проклятие, предметом которых, кажется, была не Россия, долетело до ушей Зарецкого.
3: «Ваше благородие», — сказал шепотом казак, когда неприятельский отряд проехал мимо, — «у них есть отставший».
2: «Право.
3: Вон, кажется, один драгун подтягивает подпруги у своей лошади.
2: Не прикажете ли? Я его мига сарканю. Ну, хорошо. Да смотри, чтобы не пикнул. Казак отвязал веревку от своего седла и почти ползком подкрался к опушке леса. В ту самую минуту, как драгун заносил ногу в стремя, петля упала ему на шею, и он, до половины задавленный, захрипев, повалился на землю. В полминуты француз с завязанным ртом и связанными назад руками посажен был на лошадь, отдан под присмотр уланскому вахмистру и отправился вслед за нашими путешественниками. Проехав еще верст 10 лесом, который становился час от часу гуще, они увидели вдали между деревьями огонек. Мирон свистнул, ему отвечали тем же, и человек 10 казаков высыпали навстречу путешественникам. Это был передовой пикет летучего отряда, которым командовал артиллерийский офицер.
1: Мы читали главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Юрия Леша. Рассказ «Воспоминания». Читает Владимир Антоник.
1: Мать девочки заснула, а девочка ходила по вагону и разговаривала с пассажирами. Вот она подошла и ко мне. Я стоял возле окна. Волосы девочки осветились светом дня. За окном летело огромное пространство Казахстана, летело на юг, так как мы поднимались к северу.
2: «Это что?»
1: — спросила девочка. «О чем ты спрашиваешь?» «Вот!» — она уперла палец в стекло, указывая на бегущие вместе с горизонтом очертания строений. «Станция?»
2: «Станция?»
1: «Да, мы сейчас к ней подъедем».
2: «Надо будить маму?»
1: «Не знаю, а зачем ее будить?» Оказалось, что мать обещала купить ей яблоко. Такой же свет дня освещал волосы матери, спавшей у противоположного окна. «Не надо будить маму», — сказал я. «Я тебе куплю яблоко».
2: «Хорошо».
1: «Вы возвращаетесь в Москву?»
2: «Да, с мамой».
1: «Папа на войне?»
2: «На войне. Он капитан артиллерии. Сейчас я вам покажу».
1: Она показала мне фотографическую карточку, которую вынула из маленького портфельчика, лежавшего возле мамы. На карточке они были сняты вдвоем. Капитан артиллерии и его дочь. Я думал, что увижу именно капитана артиллерии, но увидел молодого человека в белой рубашке, как видно, только что остригшегося. Девочка представляла собой сплошную улыбку, как это почти всегда случается с младенцами, когда их фотографируют.
2: «Вот, видите?» — сказала девочка.
1: Было еще и третье изображение на фотографии. Набалдашник тросточки, высунувшийся между головой девочки и локтем молодого человека. И было понятно, что перед тем, как аппарат щелкнул, женщина, которая сейчас спала в потоке света, весело спросила молодого человека: «А зачем тросточка?»
3: Молодой человек весело ответил: «Пускай!»
1: И тросточка осталась. Я также представил себе, что было, когда они получили карточку у фотографа. Вероятно, они перешли через улицу и поднялись по ступенькам на бульвар. Там они сели на скамью и, несколько стесняясь прохожих, стали рассматривать карточку. И, наверное, кто-то из них сказал: «Смотри!» И тросточка получилась. Потом они пошли по бульвару. Причем дочку, возможно, нес отец. Молодому парню приятно сознавать, что он уже отец ребенка. И он отнимает голубой сверток у матери и несет сам. Вот мать перешла через весеннюю лужу, отражающую розовые дома, и, протянув руку в радужной варежке, ждет мужа, который, ступая с кирпича на кирпич, одновременно смотрит на личико ребенка, вороша вокруг него кружева. И я расхвалил карточку, и девочка спрятала ее обратно в портфельчик. Она вернулась к окну и спросила: «Правда ли то, что я куплю ей яблоко?» Я сказал, что сделаю это обязательно. Потом я испытывал счастье, которое охватывает человека, когда он ведет ребенка за руку. Это счастье продолжалось, пока мы выходили из вагона, и чуть было не исчезло, когда мы очутились на перроне. Девочке захотелось побежать. «Нет». Я не отпустил ее. Я сказал, что нельзя девочке бегать по перрону, и маленькая, недовольная ручка осталась в моей. Едва мы отошли от вагона, как девочке показалось, что она видит по ту сторону поезда ведро с красными яблоками. Мы поднялись на площадку чужого вагона и спустились по ту сторону. «Никакого ведра нет», — сказала девочка. Мы отправились к голове поезда, и когда обогнули паровоз, увидели огромную толпу. Тут были и пассажиры нашего поезда, и железнодорожники, и местные жители. В толпе был виден листок, не больше тех, на которых пишут объявления. Но это был печатный листок с чернеющим заголовком. Это была газета. Не знаю, держал ли его кто-либо в руках, или он был приклеен к стене. Во всяком случае, этот листок как бы стоял в толпе, и его все видели. Он был окружен толпой, станцией, цистернами, горизонтом. Маленький неподвижный листок, рядом с которым стоял матрос, громко читавший то, что на листке было напечатано. Черная шинель надетая в накидку, сползла с плеча матроса, открыв голубые полосы тельника и марлю бинта. Матрос читал сообщение о капитуляции германской армии. Я не знал, почему эта честь досталась именно матросу. Может быть, самый вид матроса, особенно величественный среди серых просторов этого края, заставил толпу расступиться и пропустить его к листку. Может быть, кто-либо вручил листок матросу, решив, что торжественная весть должна прозвучать из уст как раз этого героя, принадлежащего к легендарному отряду советского воинства. Как бы там ни было, но все собравшиеся, видно, согласились с правильностью того, что сообщение читает именно этот юноша с рассыпавшимися по плечам лентами. Никто его не перебивал, никто не теснился вокруг него. Только стоявшая возле него старая женщина, покрытая копотью мастерских, из которых только что вышла, легонько прикасалась кончиками пальцев к рукаву его шинели, как бы желая спросить: «Там так написано, сынок? Правда? Так написано?»
4: «Вот теперь надо разбудить маму», — сказал я. «Бежим!»
1: И мы побежали по перрону. Девочка опередила меня, и я видел издали, как она карабкалась на площадку. Не успел я подбежать к вагону, как девочка опять появилась на площадке. «Нету мамы!»
4: «Она там!»
1: И мы побежали обратно.
4: Теперь толпа гудела, и над ней взлетали шапки.
1: «Вот мама!» — закричала девочка и стрелой понеслась к толпе. Тотчас же от толпы отделилось светлое пятно, ставшее через секунду фигурой женщины, распростершей объятия. Потом мама прошла мимо меня с дочкой на руках. Она держала ее лицом к себе, скрестив руки на ее икрах. Тяжесть ноши заставила ее идти, несколько откинувшись, и поэтому я видел ее лицо особенно открытым. Оно сияло и улыбалось среди пляшущих розанов платка, и я подумал о том, как прекрасна сама победа, если только отблеск ее так чарующий. Когда поезд отправился, в нашем вагоне оказались пассажиры из других вагонов. Как видно, взволнованные люди, начавшие разговор в одном месте, переходили в другое, сами того не замечая. До позднего вечера поезд представлял собой движущийся митинг. Вот в нашем вагоне появились три молодых офицера.
5: «Плачет», — сказал один из них. Мать девочки плакала.
6: «Спроси, почему», — сказал другой.
7: «Ну как это почему?» — сказал третий. «От радости».
1: Тут девочка спросила: «Почему ты плачешь?»
5: И мать сказала: «От радости».
7: «Вот видишь», — сказал третий офицер и улыбнулся плачущей.
1: И она ему улыбнулась сквозь слезы. Тут появилась свеча, которую кто-то поставил на край полки. Замерцали ордена офицеров.
7: «Как зовут?» — спросил первый офицер.
1: «Меня?» — спросила мать.
7: «Нет, дочку».
1: «Галя».
7: «А вас?»
1: «Таня».
7: «Ну, поздравляю вас с победой», — сказал офицер.
1: Он шагнул из полумрака и обеих разом обнял и прижал к груди. Чтобы обнять их, он нагнулся, так как они сидели. Обняв, разогнулся, надернул гимнастерку. Звезда ордена Отечественной войны поблескивала на его груди снежными огоньками.
7: «Галя и Таня», — сказал он. «Ах вы, дорогие мои!»
1: Продолжая смотреть на них, он отступил к стене и прислонился. И если бы в вагон не влетели огни приближающейся станции, на которой ему нужно было сходить, то, я думаю, он простоял бы так невесть сколько, дивясь тому, как прекрасны русские имена и русские лица, и все то родное, за что он сражался.
0: Мы читали рассказ Юрия Олеши «Воспоминания». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Трансляция приземления самолета Владимира Путина в пекинском аэропорту собрала почти 7 миллионов зрителей в приложении центрального телевидения Китая. Президент России торжественно встретил министра иностранных дел КНР Ван И. Основная программа двухдневного официального визита запланирована на среду. Переговоры с главой Китая Си Цзиньпином, подписание документов. Лидеры откроют перекрестные годы сотрудничества в образовании. Позднее вечером состоится торжественный прием и беседа за чаем президент России и председателя КНР. Служба внешней разведки сообщила о подготовке киевским режимом террористических ударов по тыловым регионам России с территории Латвии. Боевые дроны ВСУ планируют запускать непосредственно с латвийских военных баз. Там уже находятся украинские операторы дронов. Цель – показать западным покровителям, будто бы у ВСУ еще есть боевой потенциал. При этом ВСВР предупреждает Латвию. Современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА. Членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия. Сразу несколько совместных российско-китайских кинопроектов находятся в работе. Об этом информационной службе «Вести» рассказала министр культуры Ольга Любимова. Она находится в составе делегации, которая сопровождает Владимира Путина в Китай.
2: Не так давно «Красный шелк» прошел в прокате, сейчас готовится «Черный шелк». Я даже слышал, что если все сложится, может и «Белый шелк» появиться. Ну, посмотрим, тут не будем закадывать, мы тоже суеверные. Ну и на самом деле несколько исторических кинокартин, посвященных нашей совместной истории, уже находятся в производстве. Нам особенно важно, когда фильм получает статус совместного производства.
1: Ольга Любимова добавила, что в ближайшее время стороны подпишут меморандум о дальнейшем взаимодействии в области кинематографа. Международная федерация муай-тай вернула российским спортсменам право выступать с флагом и национальным гимном, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. В июне сборная в полном составе выступит на чемпионате мира в Малайзии. Ранее аналогичные ограничения сняли федерации дзюдо, самбо, бокса, плавания и гимнастики. Юниоры допущены к стартам по тяжелой атлетике, фехтованию и другим видам спорта. Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71 рубля 20 копеек. Последний раз курс американской валюты опускался ниже 72 рублей в феврале 2023 года. При этом, согласно прогнозу Министерства экономического развития России, в этом году средний курс доллара ожидался на уровне 81 рубля 50 копеек. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
3: Исторические колокола. Эпиграф. Колокол – это голос церкви, зовущий издалека и посылающий равномерный привет дворцу и лачуге. Пауло Монтегаци. Начало употребления колоколов. Начало употребления колоколов приписывается египтянам. По словам историков, колокола будто бы употреблялись при священнодействиях в празднике Озириса. Грекам также были известны колокола. У афинян при храмах Прозерпины существовали колокола с той же целью, как у нас. Ими народ призывался к богослужению. Тибул, Страбон и Полибий, жившие за 200 лет до Рождества Христова, говорят о колоколах. А позднее Иосиф Флавий подробно описывает их в своих еврейских антиквариях. В Китае и Японии древность некоторых колоколов не уступает древности Рима, Греции и даже Иудеи и Египта. Первые колокола при церквах на Западе введены в употребление в конце VI века. Литье первых колоколов приписывают епископу Нольскому, что в Кампании. Думают, что от этого и произошло латинское их название «Кампана и Нола». При христианских храмах колокола, надо полагать, вошли в употребление на Западе не раньше конца VI или начала VII века. Существует предание, что когда в 650 году войска Клотария осадили Орлеан, то орлеанский епископ Луи велел звонить в соборный колокол при церкви святого Стефана. Осаждавшие, испугавшись этого звона, приняли его за голос ангела и сняли осаду города. На Востоке колокола употреблялись редко. При взятии Константинополя турками колокола были уничтожены и сохранились только в немногих местах Сирии и Палестины. Турки запрещали колокола под тем предлогом, что будто бы звук их возмущает покой душ, витающих в воздухе. Колокола как у древних, так и у христианских народов употреблялись в разных случаях. Звон их призывал народ в храмы, извещал о времени, возвещал о начале военных действий. В некоторых местах звонили в колокола, когда вели на казнь преступников, случался пожар в городе или смерть царя, епископа и даже частного лица. Сказания о древних новгородских колоколах. О колоколах новгородских упоминается с XI века, как это видно из повествования о приходе в Новгород литовского князя Всеслава Бречеславича, снявшего с Софийской колокольни колокола в 1066 году и из жития преподобного Антония Римлянина, приплывшего в 1106 году во время утренни к Новгороду и слышавшего в нем великий звон. Но колокола эти, вероятно, были другого устройства и едва ли сохранились до нас. О новгородской Филипповской церкви по случаю слития первого колокола в 70 пудов в 1558 году сказано: «И не бысть колокола большого и никакого, и от создания церквей каменных святого апостола Филиппа и великого чудотворца Николы 175 лет, а было железное клепало». Также и церковные описи Зверина монастыря за 1682 год показано в число клепал «доска железная». Впрочем, до XIV века еще упоминается о колоколах Вечевых и Корсунских, а с XIV и XV века о нынешних колоколах церковных. Первый из этих колоколов, как известно по летописям, слит в 1342 году к Софийскому собору московским мастером Борисом по приказанию архиепископа Василия. А в XV веке при архиепископе Ефимии были литы колокола не только церковные, почасовые. Что касается XVI и XVII веков, то от этого времени осталось немало колоколов и даже с надписями русскими и иностранными, указывающими на русских и западных колокольных мастеров. Колокола обыкновенно отливаются из так называемой колокольной меди, состоящей из сплава 78% чистой меди и 22% олова. Но бывали примеры, что колокола делались из чугуна, стекла, глины, дерева и даже серебра. В Упсале, в Швеции, есть колокол из стекла превосходного звука. В Брауншвейге при церкви святого Власия хранится как редкость один деревянный, тоже очень старый, лет около 300. Он употреблялся во время еще католицизма, и в него звонили на Страстной неделе. В Соловецком монастыре находятся глиняные колокола, неизвестно когда и кем слепленные.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
3: Подразделение колоколов. Колокола у нас существуют многих видов и названий. Так известные набатные, вечевые, красные, царские, пленные, ссыльные, благовестные, золоченые и даже лыковые. Первый из набатных колоколов висел в Москве, в Кремле, подле Спасских ворот, в настенном шатре или полубашенке. Он назывался также царским, сторожевым и всполошным. В него звонили во время нашествия врагов, мятежа и пожара. На этой полубашенке висел прежде, как полагали, вечевой колокол, привезенный в Москву из Великого Новгорода после покорения его Иоанном III. Существует предположение, что новгородский вечевой колокол был перелит в московский набатный в 1673 году. По указу царя Федора Алексеевича он сослан был 1681 года в Карельский Николаевский монастырь, где погребены дети новгородской посадницы Марфы Борецкой, за то, что звоном своим в полночь испугал царя. По свидетельству старожилов, у другого набатного колокола, который висел на башне Спасских ворот после первого и который теперь хранится в оружейной палате, по приказу Екатерины II был отнят язык за то, что он во время московского бунта в 1771 году сзывал народ. В таком виде он висел до 1803 года, когда был снят с башни и поставлен под каменным шатром у Спасских ворот вместе с пушками. Он был сперва помещен в арсенал, а потом в оружейную палату. На нем находится следующая надпись. 1714 года, июля в 30-й день, вылет сей набатный колокол из старого колокола, который разбило, Кремля города ко Спасским воротам, весу в нем 108 пуд. Лил сей колокол мастер Иван Моторин. Кроме набатных, были еще колокола вестовые. Они существовали в старину в Сибири и во многих пограничных городах Южной и Западной России. Ими давали знать о приближении неприятеля к городу. Вечевые колокола у нас были в Новгороде и Пскове, и, как надо полагать, последние не отличались большим весом. Еще в начале 16-го столетия во всей Новгородской области не было колокола более 250 пудов весом. Так, по крайней мере, говорит летописец, упоминая о колоколе Благовестнике, слитом в 1530 году ко Святой Софии по велениям архиепископа Макария. Красными колоколами называли такие, которые имели звон красный, то есть хороший, веселый. Красные колокола тоже, что красивые, благозвучные. В Москве существует церковь святителя Николая у красных колоколов. Этот храм более чем два века славился своим красным звоном. Есть в Москве еще другой храм, за Неглинной, на Никитской улице, известный под именем «Вознесение Хорошая Колокольница». Но лучшие по тону колокола в России – это в Ростовском соборе. Колокольня этого храма замечательна своим устройством и музыкальными звонами колоколов. Звоны там названы по именам учредителей. По имени митрополита Ионы Сысоевича, который в течение 39 лет правил митрополией Ростовскую, Георгиевский, особенно хороший, как говорят знатоки, принадлежал архиепископу Георгию Дашкову, правившему Ростовом уже по уничтожении митрополии. Иоакимовский по имени архиепископа Иоакима. Колокола висят в линию и различаются весом. Первый в 2000 пудов, второй в 1000, третий в 500 и так далее до 20 пудов и менее. Всех колоколов 13. Звонари становятся так, что могут видеть друг друга и соглашаться в такте. Это одно из условий гармонии. Исторические ростовские колокола – Сысой, Полиелейный, Лебедь, Голодарь, Баран, Красный, Козел и Ясак. Пленные колокола имеются на колокольнях многих наших церквей. Особенно богата ими Петербургская губерния, отчасти Москва и затем Сибирь. Из шведских старинных колоколов один находится в Петербурге за Невской заставой на фарфоровом заводе весом в 30 пудов с латинскую надписью «Слава единому Богу, слава Всевышнему, меня отлили в 1686 году». По рассказам одних, этот колокол найден был в земле при постройке каменной церкви, на месте которой в старину стояла шведская кирха. По другим преданиям, он был взят в плен от шведов императором Петром Великим. В Красноярске на соборной колокольне имеется один колокол, исписанный восточными письменами. По преданию, он взят из буддийского храма. По другим рассказам, его нашли лет 50 тому назад при разрытии одного кургана в Минусинском селе. Во время войны царя Алексея Михайловича с Польшей в Сибирь было послано много пленных поляков и литовцев, а с ними отправлены и колокола. Некоторые из пленных колоколов привезены были даже в Енисейск. Но война с Польшей кончилась, и по царскому указу пленники, одушевленные и неодушевленные, потянулись обратно в прежние места. Впрочем, нет сомнения, что, как многие из литовцев и поляков, добровольно остались в Сибири и поступили то в городовые, то в линейные казаки, так и колокола, по крайней мере некоторые, не возвратились на родину. Ссыльных колоколов, кроме известного Углицкого, что висит в городе Тобольске, существует тоже несколько. По большей части они присланы в отдаленнейшие монастыри благочестивыми, но гневными царями. Золоченый

по следующему случаю. Любимый брат этого мещанина, быв по торговым делам в степи, попался в плен к киргизам. Брат, узнав об этом, дал обет, что если пленник благополучно возвратится из плена, то он позолотит колокола. Брат вернулся, и горячность братской любви заставила выполнить данный обет. Лыковые, как и карнаухие колокола, тоже принадлежат копальным и ссыльным. Лыковые колокола – это ранее разбитые и затем связанные лыком. Один из них имеется, как мне передавал Максимов, в одном из монастырей Костромской или Вятской губернии. Он прислан сюда из Москвы царем Иоанном Грозным. Отливка колоколов. Лучшие колокольные заводы находятся в Москве, но есть также в Костроме, Валдае, Воронеже, Петербурге, на Урале в Тагиле и в Сибири в Енисейске. Московские заводы на Балкане славятся около 300 лет. Самые древние из них – Самгина и Богданова. Последний замечателен тем, что большая часть больших московских колоколов отлита на нем. Древний царь-колокол отлит там же мастером Моториным, от которого завод перешел к Слизову, от него к Калинину, а от последнего в 1813 году к Богданову, который отливал и поднимал сам на Ивановскую колокольню нынешний московский большой колокол в 4000 пудов. Медь для колоколов употребляется лучшего качества, иногда старый колокольный лом. Для расплавки 100 пудов меди сжигается до 3 саженей дров. Для 1000 пудов не менее 10 сажен. Когда медь расплавится, к ней прибавляют минут за 5 или 10 до отливки известное количество олова, полагая его 22 фунта на каждые 100 фунтов меди. При отливке некоторые из присутствующих, крестясь, бросают в растопленную массу серебро, принося этим посильную лепту. Полагают, что от этого звон будет чище. Отливка колокола сопровождается на Руси особенную церемонией. Хозяин завода до начала литья приносит в мастерскую икону, зажигает перед нею свечи, и все присутствующие молятся. Хозяин сам читает вслух особую, соответственную случаю молитву, а мастера и рабочие ее повторяют. После этого все двери затворяют, и хозяин дает знак начинать дело. Несколько рабочих берут наперевес рычаг и, раскачав его, пробивают в плавильной печи отверстие, откуда тотчас же огненным ключом вырывается расплавленная медь. В это время нужны все искусство и ловкость рабочих для того, чтобы медь лилась ровно, исподволь, по мере ее вливания в форму и не переполняла бы желоба. В противном случае она тотчас же выступает из него, и половина ее выльется на землю, а если ее не достанет хоть наполовину ушей колокола, вся работа пропадает, и колокол надо вновь переливать. При литье колоколов обыкновенно литейщики распускали какой-нибудь самый нелепый слух. На эти колокольные рассказы, известные под именем «Литье колоколов», не раз полиция обращала внимание и брала с заводчика подписки и делала им строгие внушения. Но с литьем колокола этот освященный веками обычай снова восставал в самой нелепой форме. Так один нелепый слух, пущенный литейщиками, повествовал следующее. Дело было зимою в трескучие морозы. Рассказывали, что генерал-губернатор накануне большого праздника, кажется, Николина дня, давал бал, на который приглашено было полгорода. Дом горел огнями, всю ночь продолжались танцы, и вот во время разгара удовольствий, при громе бальной музыки, раздался с Ивановской колокольни первый удар благовесток заутрене. При этом звуки, люстры и канделябры в губернаторском зале в одну секунду погасли. Струны на инструментах хлопнули, стекла из двойных рам звеня попадали на улицу, и в страшной темноте волны морозного воздуха хлынули на обнаженные шеи и плечи танцующих дам. Испуганные гости бросились толпою к двери.

0: дверям, но они захлопнулись, и никакие усилия не могли отворить их до тех пор, пока не кончился в Кремле благовест. К этому поэтическому рассказу добавляли, что в большой зале найдено несколько замерзших и задавленных, и в том числе сам хозяин праздника. По отливке колокол оставляется в земле несколько дней, до тех пор, пока не остынет. После его отрывают осторожно, снимают с него или лучше разбивают кожух и переносят в точильню. Там его обтачивают точилами, и вся работа колокольно-литейного дела кончена. Когда колокол совсем готов, призывается священник.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
0: Замечательные по звуку колокола. Главное достоинство колокола состоит в том, чтобы он был звонок и имел густой и сильный гул. Последнее зависит от толщины краев и всего тела. Если, например, края слишком тонкие, то колокол выйдет звонок, но звук его будет дробиться. Напротив, при лишней толщине звук будет силен, но не продолжителен. В звуке колокола нужно различать три главных отдельных тона. Первый звон есть главный, самый слышный тон, происходящий тотчас после удара. Если звон густ, ровен, держится долго и не заглушается побочными тонами, то колокол отлит превосходно. Такой звон зависит от математически правильной и соразмерной толщины всех частей колокола и происходит от дрожания частиц металла, главнейшее в средней его трети. Второй тон – гул, который хотя происходит тотчас же за ударом, но явственно слышится спустя несколько времени. Гул распространяется не так далеко, как звон, но держится долей его в воздухе, и чем он сильнее, тем колокол считается лучшим. Гул происходит от дрожания частиц металла в краях колокола, или, вернее, в нижней его трети. От того-то, чем толще края его, тем гул сильнее, хотя от излишней их толщины он разносится не так далеко. Третий тон есть тот, когда колокол не звенит, не гудит, а звенит. Это звенение происходит от дрожания частиц металла в верхней трети колокола. Звук этот довольно неприятен. Он тем слышнее, чем толще дно и верхняя треть колокола, и чем массивнее его уши. В небольших колоколах этот звук сливается со звоном и потому едва слышен, и то вблизи, но в больших он довольно силен и пронзителен. Так, например, в московском большом колоколе в тихую погоду он слышен версты за две и не заглушается звоном всех окружных колоколов. Для уменьшения его верхнюю треть колокола и дно стараются делать как можно тоньше, обыкновенно вдвое или втрое тоньше краев. Если размеры колокола правильны и пропорция меди и олова математически точна, тогда звук колокола, происходящий от сочетания трех главных тонов, достигает необыкновенной чистоты и певучести. Такие колокола весьма редки. Из них по красоте звука известны только два знаменитые колокола. Это воскресный Симоновский в Москве и большой Саввино-Старожевский в Звенигороде. В Симоновском колоколе 1000 пудов. На нем написано, что лил его мастер Харитонко Иванов, сын Попов, с товарищем Петром Харитоновым, сыном Дурасовым, в лето от создания мира 7186, а от Рождества Бога Слова 1677, месяца сентября, 30-го дня, при державе великого государя и великого князя Феодора Алексеевича. Знаменитый колокол Саввино-Старожевского монастыря весит 2425 пудов и 30 фунтов. Отлит мастером Григорьевым в 1667 году, сентября 15-го дня. Кроме превосходного звука, он замечателен и по двум надписям, из которых верхняя состоит из 6 строк, окружающих колокол и отлитых старинным русским письмом. В ней упомянуты все особы царского семейства и вселенские патриархи. Другая же, окружающая колокол тремя строками, состоит из криптографического письма, употреблявшегося у нас в 17 столетии, иногда в дипломатических переписках, а иногда для записывания предметов, которые хотели скрыть от современников и сохранить для потомства. В письме этом с первого взгляда буквы кажутся славянскими. Но между тем каждая до того изменена какой-нибудь чертою, точками или другими знаками, что делается непонятную. В этих чисто русских иероглифов значение имеют особенные титла, надстрочные знаки различной формы. Разобрали надпись археологи Скуридин и Ермолаев. Есть предположение, что эту надпись утвердил сам царь. Литейщик не посмел бы составить такую надпись из неизвестных знаков, которые тогда могли бы истолковать за чародейство. Колокол слит на средства самого царя, и государь из набожности не желал, чтобы это было известно современникам при его жизни. Искусство звонить в колокола зависит от навыка. Звонят в них на два манера. Раскачивают или язык, или самый колокол. Последний способ употребителен только на Западе. Но некогда он существовал и у нас, как существует еще в некоторых польских костелах, например, в Киеве. Звон с раскачиванием самого колокола гораздо гармоничнее и приятнее. Звонари нередко глохнут, но, чтобы сберечь слух, многие из них затыкают уши. В женских обителях женщины-звонарихи звонят с открытым ртом. Нигде нет такого большого звона, как в России. Впрочем, и в Англии известны хорошие звонари. У нас хороший звон зависит от искусного перебора 6, 7, а иногда 9 и даже 13 колоколов с соблюдением ровного такта, зависящего от более или менее частых ударов в большой колокол. В этой колокольной музыке нет ни духовных гимнов, ни молитв. А между прочим, было время, когда у нас в некоторых церквах звонили по нотам, выражая, например, «Господи помилуй», «Святый Боже» и прочее. Об этом говорят предания стариков-старожилов. Царь Федор Алексеевич любил звонить в колокола. Великий Суворов, живя в своей деревне, тоже забирался на колокольню и перезванивал на удивление духовных лиц и прихожан своего села. Современная Англия по искусству звонить не имеет соперников во всем свете. Там издавна существуют так называемые «общества любителей колоколов». Древнейшее и замечательнейшее из этих обществ – Кумберландское в Норвиче, где звонарное искусство доведено до совершенства. Кроме Норвичского общества, в Англии не менее замечателен клуб звонарей в Лондоне, который также задает задачи колокольной музыки, выдает за них премии. В другие города, например, Кембридж, Оксфорд, Бирмингем, имеют звонарей-артистов, нередко дающих колокольные концерты, состоящие не в том, чтобы выполнить какую-нибудь ораторию, а просто, чтобы прозвонить на 5, 6 или более колоколах всевозможные сочетания ударов, которые только можно получить при известном числе колоколов. Так, например, в 1796 году члены клуба звонарей Вестмерланде собрались на колокольню церкви Святой Марии, звонили 3 часа и 20 минут и сделали в это время на 7 колоколах все возможные сочетания числа 7, то есть 5040 ударов, притом не отставая от хронометра. Колокола на Западе издревле пользовались уважением. У католиков существовал даже обряд крещения колоколов. Церковные колокола по указу французского короля Генриха IV запрещено было покупать, но дозволялось приобретать их в виде мены. Размер колоколов также подвергался цензуре. Так монастырям запрещалось иметь такие колокола, которые бы заглушали приходские. Иностранные колокола часто украшались надписями, в которых колокол говорит о себе. Слог надписей всегда краток и важен. На Шернборнском колоколе в Англии надпись гласит следующее. «Я измеряю время для всех и призываю людей к веселью, печали и в храм». Самым большим колоколом в Западной Европе считается соборный в Руане, весом в 900 пудов. За ним следует венский, отлитый императором Иосифом из пушек, взятых у турок при осаде Вены в 1683 году. Вес его 885 пудов. В языке 33 пуда, раскачивают его 12 человек. После него берлинский, названный при крещении «Славная Мария», вес в нем 690 пудов. Самый замечательный из всех по звуку – это эрфуртский. Затем идут колокола страсбургский и бреславский. В первом весу 20 400 фунтов, во втором – 500 пудов. Но самый большой колокол в свете – это наш московский царь-колокол.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
2: Царь-колокол и его история. В половине XVI века на месте колокольни Ивана Великого стояла церковь Иоанна Лествичника, и при ней висел небольшой царь-колокол весом в 1000 пудов, слитый во времена опричнины Иоанном Грозным. При царе Алексее Михайловиче на место его был слит другой колокол весом в 8000 пудов. Предание говорит, что так как никто не брался поднять его, то он оставался без употребления до 1668 года, когда уже решился поднять его механик-самоучка, царский привратник. Колокол этот висел подле Ивановской колокольни, но в пожар 1704 года от жару или пролившейся на него воды он треснул. В 1731 году его сняли. А в 1734 году по повелению Анны Иоанновны приказано было к нему прибавить еще 1000 пудов весу, причем предполагали приделать к Ивану Великому колокольню для этой громады. Графу Миниху, сыну фельдмаршала, императрица поручила снестись с золотых дел мастером и членом Парижской академии наук Жерменю. Миних пишет в записках: «Сей художник удивился, когда я объявил ему о весе колокола, и сначала думал, что я шутил, но, уверившись в истине предложения, составил план, где до того увеличил трудность работ и стоимость их, что императрица отказалась от его планов». Артиллерии и колокольных дел мастер Иван Моторин взялся за работу и не подумал испугаться, когда колокол определено было вылить в 12 тысяч пудов. Устроили в Кремле литейную яму между Чудовым монастырем и Иваном Великим, и Моторин принялся за дело. Работа оказалась сначала неудачна. Медь, прибавленная к старому колоколу, привезена была из сибирских заводов, а в ней оказалось серебро и золото, оттого колокол и отличается беловатым цветом. По исследованиям, содержание золота и серебра в колоколе оказалось втрое против показанного количества. После вторичной, уже счастливой отливки, колокол подняли над ямою и повесили на особых подмычках. Страшный пожар в 1737 году, в Троицын день, начавшийся от забытой копеечной свечки, зажженной предобразом в доме отставного прапорщика Милославского, опустошил Москву и Кремль. Колокол упал с обгоревших уручьев в ту яму, где лили его, и при падении ли вышиблен был край от удара, или от того, что, желая потушить огонь в яме, лили в нее воду, он треснул, и из него вывалился кусок. Таким образом, к употреблению он уже не годился. Императрица Елизавета хотела опять перелить его. Смета, ей представленная, показалась слишком большою, и исполин остался в своей яме. Много было потом относительно его проектов. В 1770 году архитектор Форстенберг брался припаять к нему отшибленный край. В 1797 году поручили механику Гирту составить план вынутия колокола из ямы. В 1819 году генерал Бетанкур поручал архитектору Монферрану осмотреть и описать его. Потом велено было осмотреть его инженерному генералу Фабру. Император Николай I, узнав о новоизобретенном способе починки колоколов, предполагал вынуть колокол, починить его, построить для него особую колокольню и повесить его на ней. Но громадные размеры колокола заставили отложить такое намерение. Между тем он безобразил Кремлевскую площадь своею обширную ямою. Царь-колокол лежал в глубокой яме напротив Чудова монастыря. В 1836 году велено было вынуть колокол и поставить на гранитном пьедестале подле колокольни Ивана Великого. Монферран приступил к этой работе, и после одного неудачного опыта колокол был поднят из ямы и передвинут на пьедестал, где он и теперь находится. Надпись на пьедестале сочинена архитектором Монфераном, и в ней сделаны две ошибки. Первое. Колокол вылит не в 1733 году. Он вылит в 1734 году, но первая его отливка была неудачна, и его отлили вторично уже в 1735 году. Затем колокол пробыл в земле не 103 года, а 99 лет. Большой Успенский колокол. Самый большой колокол в Москве, на колокольне Ивана Великого, называемый Успенский или Праздничный, ударом в который дается начало торжественному звону всех московских церквей в Великую ночь перед Пасхой. Весом колокол 4000 пудов. Он перелит из старого, упавшего в 1812 году при взрыве Кремля французами. Старый был отлит в 1760 году мастером Слизовым по приказу императрицы и, как говорит предание, был лучше нового. При подъеме этого колокола случилась следующая история, наделавшая шуму в Москве. Еще до подъема митрополиту Серафиму донесли, что построенная мастером Богдановым каланча для подъема на колокольню Ивана Великого отлитого им колокола непрочна, да и брусья на колокольне ненадежны. Митрополит просил военного генерал-губернатора назначить архитектора для освидетельствования каланчи и колокольни. Назначенные губернатором графом Тармасовым чиновники подтвердили эти слухи, найдя постройку каланчи и брусьев ненадежную. Но Богданов стоял на своем и ручался за прочность. Такая уверенность Богданова расположила митрополита в его пользу, и Преосвященный дал ему позволение поднять колокол. Площадь была покрыта несметным количеством зрителей. Вдруг митрополиту докладывают, что Богданов сидит на крыльце и горько плачет. Весть эта Серафима крайне встревожила. Ему показалось, что Богданов отчаивается в успехе. Он приказывает позвать подрядчика и узнает от него, что тот плакал потому, что ему мешают. Преосвященный, успокоив Богданова, идет и освящает колокол по церковному чиноположению и затем благословляет поднимать его. Колокол пошел очень ходко и ровно вверх, и уже был на половине высоты, как вдруг раздаются со всех концов крики. «Иван Великий шатается! Каланча падает!» К этим крикам присоединяются еще крики женщин и детей, кинувшихся бежать. Паника и теснота сделались ужасные. Оберполицмейстер Шульгин не потерял присутствие духа и бросился в толпу, уверяя, что это выдумки мошенников. Народ, видя, что каланча не упала и Иван Великий стоит, понемногу пришел в порядок. Богданов во время этой суматохи не растерялся и, как прежде, стойко управлял действиями, умел удержать работников на своих местах и отвратил большую беду. Но так как полиции на площади оказалось немного и боялись, чтобы карманные мошенники опять не произвели беспорядка, то Преосвященный распорядился приостановить поднятие колокола и объявить народу, что он будет поднят завтра. После этого толпы народа стали расходиться. И когда народу на площади осталось немного, Богданов скомандовал рабочим продолжать поднятие, и через несколько минут колокол был поднят благополучно. В день поднятия колокола Михаил Гаврилович Богданов был приглашен к столу митрополита. За обедом Серафим спросил Богданова: «Ну, если б я не согласился позволить тебе поднять колокол и послал бы бумагу спросить об этом в Петербург, что бы ты сделал?» «Я уже решился», — отвечал Богданов. «Я бы ночью привез колокол и поднял его потихоньку своими работниками». Не лишним считаем прибавить, что на колокольне Ивана Великого всех ступеней считается 409, и в старину у колокольни читали царские указы громогласно во всю Ивановскую, как тогда говорили. Одной из первых по колоссальности колоколов считается колокольня Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под Москвой. На этой колокольне всех колоколов с часовыми 34. Главный из них весом в 4000 пудов. Он перелит был в 1746 году по именному указу Елизаветы Петровны на средства монастыря из разбитого лаврского колокола. Второй колокол, Годунов, сделанный вкладом бывшего царя Бориса Годунова, весом в 1850 пудов. Третий, Карнаухий, литый в 1684 году монастырскую казною. Четвертый, Лебедь, весом в 625 пудов. Пятый, Переспор, весом в 315 пудов, 28 фунтов, лит в 1780 году. В Киевской лавре нет ни очень больших, ни очень старых колоколов. Самый большой колокол здесь Успенский, весом 1000 пудов, а самый старый – Балык, вылитый в 1719 году, всех же колоколов 10. По величине замечательные колокола также на колокольне храма Спасителя в Москве. Всех их с небольшими 14 штук. Отлиты они на заводе московского купца Финляндского, стоимость 88 184 рубля. Из них самый большой колокол – торжественный, весом 1664 пуда 24 фунта. В Москве в Новодевичьем монастыре есть несколько колоколов, имеющих историческое значение. Старейший из них, малый зазвонный, отлитый в 1551 году при царе Иване Васильевиче и архиепископе Макарии. На четвертом иностранного дела надпись. «Меня сделал в Девентере 1673 года Генрих Тор Горст. Любовь все побеждает». На наружной стороне этого колокола двуглавый орел, на груди которого изображен в клейме конь без всадника, похожий на единорога.
1: Мы читали главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Роберт Льюис Стивенсон, фрагмент из романа «Остров сокровищ», читает Евгений Терновский.
1: Когда я проснулся, было уже совсем светло. Я увидел, что меня несет вдоль юго-западного берега острова Сокровищ. Солнце уже взошло, но его заслоняла громада подзорной трубы, спускавшаяся к морю неприступными скалами. Буксирная голова и холм Бизань-мачта находились у меня под боком. Холм был гол и темен, а голову окружали утесы в 40-50 футов высотой и груды валунов. От меня до острова было не больше четверти мили. Я решил взять весло и грести к берегу. Однако я скоро вынужден был отказаться от этого намерения. Между утесами бесновались и ревели буруны. Огромные волны одна за другой взвивались вверх с грохотом в брызгах и в пене. Я видел, что, приблизившись к берегу, я либо погибну в этих волнах, либо понапрасну истрачу силы, пытаясь взобраться на неприступные скалы. Но не только это пугало меня. На плоских, как столы, скалах ползали какие-то громадные скользкие чудовища, какие-то слизняки невероятных размеров. Изредка они с шумом прыгали в воду и ныряли. Их было несколько дюжин. Они лаяли, и оглушительное эхо утесов вторило их лаю. Впоследствии я узнал, что это были морские львы, вполне безобидные животные. Но вид у них был страшный. Берег был неприступный. Прибой с неистовой силой разбивался о скалы. И у меня пропала всякая охота идти к острову. Уж лучше умереть с голоду в открытом море, чем встретиться лицом к лицу с такими опасностями. Тем временем мне представилась другая возможность спастись. К северу от буксирной головы была обнажившаяся во время отлива длинная желтая песчаная отмель. А еще севернее был другой мыс, тот самый, который на нашей карте был обозначен под названием Лесистого мыса. Он весь зарос громадными зелеными соснами, спускавшимися к самой воде. Я вспомнил слова Сильвера о том, что вдоль всего западного берега острова Сокровищ есть течение, которое направляется к северу. Я понял, что оно уже подхватило меня, и решил не тратить понапрасну сил и, миновав буксирную голову, попытаться пристать к лесистому мысу, который казался мне гораздо приветливее. В море была крупная зыбь. С юга дул упорный, ласковый ветер, помогавший мне плыть по течению. Волны равномерно поднимались и опускались. Если бы ветер был порывистый, я бы давно потонул. Но при ровном ветре можно было только удивляться, как ловок мой крохотный легкий челнок. Лежа на дне и поглядывая по сторонам, я не раз видел голубую вершину громадной волны у себя над головой. Вот она обрушится на меня. Но мой челнок, подпрыгнув, как на пружинах, слегка пританцовывая, взлетал на гребень и плавно опускался, словно птица. Мало-помалу я до того осмелел, что даже попробовал было грести. Но малейшее нарушение равновесия сейчас же сказывалось на поведении моего челнока. Едва только я пошевелился, как он изменил свою плавную поступь, стремительно слетел с гребня в водяную яму, так что у меня закружилась голова, и, подняв сноп брызг, зарылся носом в следующую волну. Перепуганный, мокрый, я опять лег на дно. Челнок, казалось, сразу опомнился и с прежней осторожностью понес меня дальше меж волн. Мне было ясно, что грести нельзя. Но если я бессилен изменить курс, каким же образом добраться до берега? Я струсил, но не потерял головы. Прежде всего стал осторожно вычерпывать своей матросской шапкой воду. Затем, наблюдая за ходом челнока, я постарался понять, отчего он так легко скользит по волнам. Я заметил, что каждая волна, представлявшаяся с берега или с борта корабля огромной, ровной и гладкой горой, в действительности скорее похожа на цепь холмов со остроконечными верхушками, со склонами и долинами. Челнок, предоставленный самому себе, ловко лавировал, всякий раз выбирал долины, избегая крутых склонов и высоких вершин. «Отлично», — решил я. «Главное — лежать смирно и не нарушать равновесие. Но при случае в ровных местах можно изредка подгрести к берегу». Так я и сделал. Лежа на локтях в самой неудобной позе, я по временам взмахивал веслом и направлял челнок к острову. Это была нудная, медлительная работа, и все же я достиг некоторого успеха. Однако, поравнявшись с лесистым мысом, я понял, что неминуемо пронесусь мимо, хотя действительно берег был теперь от меня всего в нескольких сотнях ярдов. Я видел прохладные зеленые вершины деревьев, их раскачивал бриз. Я был уверен, что следующего мыса не пропущу. Время шло, и меня начала мучить жажда. Солнце сияло со слепительной яркостью, тысячекратно отраженная в волнах. Морская вода высыхала у меня на лице, и даже губы мои запеклись от соли. Горло у меня пересохло, голова болела. Деревья были так близко, так манили меня своей тенью, но течение стремительно понесло меня мимо мыса. И то, что я увидел, снова оказавшись в открытом море, изменило все мои планы. Прямо перед собой, на расстоянии полумили, а то и меньше, я увидел испаньолу. Она шла под всеми парусами. Несомненно, меня увидят и подберут. Жажда так мучила меня, что я даже не знал, радоваться этому или огорчаться. Но долго раздумывать мне не пришлось, так как меня вскоре охватило чувство изумления. Испаньола шла под гротом и двумя клеверами. Ее красивые снежно-белые паруса ослепительно серебрились на солнце. Когда я впервые увидел ее, все паруса ее были надуты. Она держала курс на северо-запад. Я подумал, что пираты решили обойти остров кругом и вернуться к месту прежней стоянки. Затем она все больше и больше стала отклоняться к западу, и мне пришло в голову, что я уже замечен и что меня преследуют. И вдруг она повернулась прямо против ветра и беспомощно остановилась с повисшими парусами. «Экие медведи», — сказал я себе, — «напились, должно быть, до бесчувствия. Эх, и влетело бы им сейчас от капитана Смолета». Тем временем шхуна, переходя с галса на галс, сделала полный круг, поплыла быстрым ходом 1-2 минуты, снова уставилась носом против ветра и снова остановилась. Так повторялось несколько раз. Испаньола шла то вперед, то назад, то на север, то на юг, то на восток, то на запад, хлопая парусами и беспрерывно возвращаясь к тому курсу, который только что оставила. Мне стало ясно, что кораблем никто не управляет. Куда же девались люди? Они либо мертвецки пьяны, либо покинули судно. Если я попаду на борт, мне, быть может, удастся вернуть корабль его капитану. Течение увлекало челнок и шхуну с одинаковой скоростью. Но шхуна так часто меняла галсы, так часто останавливалась, что почти не двигалась вперед. Если бы только я мог усесться в челноке и начать грести, я, несомненно, догнал бы ее. И вдруг мне действительно захотелось догнать ее. Жажда новых приключений охватила меня, а мысль о бочонке с пресной водой удвоила мою безумную решимость. Я сел, и меня сейчас же с ног до головы обдало волной. Но теперь это меня не устрашило. Собрав все силы, я осторожно принялся грести. Я пустился вдогонку за неуправляемой никем испаньолой. Один раз меня так захлестнуло волной, что сердце у меня трепыхнулось, как птица. Я остановился и стал вычерпывать воду. Скоро, однако, я немного освоился и стал так осторожно направлять челнок среди бушующих волн, что только изредка мелкие клочья пены били меня по лицу. Расстояние между мной и шхуной быстро уменьшалось. Я уже мог разглядеть поблескивающую при поворотах медь румпеля. На палубе не было ни души. Разбойники, вероятно, сбежали. А если не сбежали, значит, они лежали мертвецки пьяные в кубрике. Там я их запру и буду делать с кораблем все, что вздумаю. А шхуна, между тем, вела себя прескверно. Она повернула прямо на юг, разумеется, непрестанно рыская на курсе. Всякий раз, как она виляла в сторону, ее паруса слегка надувались, и она тотчас шла по ветру. Для меня, как я уже сказал, ничто не могло быть хуже. Как не беспомощна была Испаньола с оглушительно хлопающими парусами, с дребезжащими разболтанными блоками, она все же упорно уходила от меня, уносимая течением и ветром. Наконец мне посчастливилось. Ветер на несколько мгновений утих. Повинуясь течению, Испаньола медленно повернулась вокруг своей оси. Я увидел ее корму. Иллюминатор каюты был открыт. На столе я увидел горящую лампу, хотя уже давным-давно наступил день. Грот повис, как флаг. Шхуна замедлила ход, так как двигалась лишь по течению. Я несколько отстал от нее, но теперь, удвоив усилия, начал снова ее нагонять. Я был от нее уже в каких-нибудь 100 ярдах, когда ветер снова надул ее паруса. Она повернулась на левый галс и опять, скользя, понеслась по волнам, как ласточка. Сперва я пришел в отчаяние, потом обрадовался. Шхуна описала круг и двинулась бортом прямо на меня. Вот она покрыла половину, потом 2/3, потом 3/4 расстояния, которое нас разделяло. Я видел, как пенились волны под ее форштевнем. Из моего крохотного челночка она казалась мне громадной. Вдруг я понял, какая опасность мне угрожает. Шхуна быстро приближалась ко мне. Времени для размышления у меня не оставалось, нужно было попытаться спастись. Я находился на вершине волны, когда нос шхуны прорезал соседнюю. Бушприт навис у меня над головой. Я вскочил на ноги и подпрыгнул, погрузив челнок в воду. Рукой я охватился за утлигарь, а нога моя попала между штагом и брасом. Замирая от ужаса, я повис в воздухе. Легкий толчок снизу дал мне понять, что шхуна потопила мой челнок и что уйти со Испаньолы мне уже никак невозможно.
0: Мы читали фрагмент из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензи заявил на заседании Совета Безопасности, что официально Москва не видит от Киева сигналов о готовности продвинуться в урегулировании конфликта. Переговорный процесс в тупике, а киевский режим продолжает террористические атаки против россиян. Небензи призвал Зеленского прекратить огонь, вывести ВСУ из российских регионов, включая Донбасс, и после этого перейти к обсуждению параметров справедливого мира. Британия сняла ограничения на импорт керосина и дизеля, произведенных в третьих странах из российской нефти. Бессрочная лицензия начинает действовать 20 мая, сообщило британское Министерство финансов. 18 мая, напомню, Министерство финансов США на месяц продлило действие лицензии, позволяющей закупку российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. По словам главы министерства Скотта Бессента, свыше 10 стран просили Соединенные Штаты продлить действие документа. Армения не намерена вносить напряженность в отношения с Россией, заявил глава МИДа Арарат Мирзоян. По его словам, наши страны – партнеры с многочисленными связями, готовы развивать сотрудничество через конструктивный диалог. Проблемы существуют, но решаются переговорами. Ранее, напомню, Владимир Путин предложил Еревану выбрать между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, допустив своего рода мягкий развод через народный референдум. Этот вопрос теперь